0: скорость уборки сада зависит от размеров участка, но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей, поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
1: То, что продается хорошо, то вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли, то, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексно. Наехали, такая вот бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем, потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
0: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Период так называемого «старого бабьего лета» закончился, считают метеорологи.
2: Повтор программы.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена. И сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
2: Двери открываются.
4: Двери открываются.
3: В Москве открылась новая линия метро Рублёво-Архангельская, а это значит, что появились новые станции, маршруты и пересадки. А еще стали доступнее многие интересные места в нашем городе. Запуск новой линии – это еще один повод по-новому открыть для себя столицу. Как раз об этом и о том, как транспорт меняет пространство вокруг, и поговорим в ближайшие 20 минут. И у нас в гостях искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Скажите, успели ли вы уже прокатиться по новой линии метро и какие первые впечатления?
5: Я успела прокатиться, сделала это вечером в воскресенье после всех праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города. И мое впечатление было такой контраст. Сначала я рассказывала про что-то, что хорошо знаю, что уже видела на улицах Москвы, а потом я оказалась на каких-то совершенно новых для меня пространствах и смогла полюбоваться новыми станциями метро. Этот контраст меня как-то воодушевил, вдохновил и стал замечательным способом отпраздновать День города.
3: Класс. Анна, у вас?
6: Да, я тоже успела прокатиться по новой линии метро. Это, безусловно, соединило деловой центр с отдаленными частями. Теперь это буквально 30-35 минут из центра города. Это действительно стало очень удобно.
3: Мария, как вы видите, почему это направление интересно само по себе?
5: Главное в этом направлении то, что оно соединит Москву и Подмосковье, да, по сути, свяжет между собой эти два пространства и создаст представление о некой общей городской агломерации. Ну и, конечно, если мы с вами будем смотреть на те пространства, через которые проходит новая линия метро, то это пространство с очень интересным ландшафтом, с очень интересной историей, и главной героиней здесь, конечно, Москва-река, вдоль которой мы с временем будем передвигаться. С одной стороны, это естественный ландшафт, который сохранился еще с древних времен, а с другой стороны, это те изменения, которые произошли в пространстве, когда реализовывался план наводнения Москвы 30-х годов, и вот это переплетение естественного, природного и урбанизации, которая началась в 20 веке и продолжается сейчас, мне кажется, делает это направление очень интересным.
3: Какие знаковые места есть в направлении Рублёво-Архангельской линии, чтобы вы обязательно отметили на карте?
5: Вблизи каждой станции можно найти какую-то точку притяжения. Здесь, конечно, Москва-Сити, такой признанный центр делового развития города. Если отправиться дальше на станцию Звенигородская, то здесь, конечно, точка притяжения – это причал сердца столицы, от которого можно добраться по воде до Киевского вокзала и полюбоваться таким вот водным фасадом Москвы. Дальше путь проходит через такие интересные пространства, как Октябрьское радиополе. Там была создана первая радиостанция, которая соединяла в годы Первой мировой войны Российскую империю с союзниками. Конечно же, у реки совершенно замечательные инженерные и архитектурные сооружения Карамышевского гидроузла. Это и мост, и шлюзы, и плотина. И все это становится доступным для осмотра благодаря тем станциям, которые открылись сейчас. А те станции, которые в перспективе откроются, они, конечно, сделают более близкими, доступными и музей-заповедник Архангельская, да, и в перспективе Красногорск. Так что действительно направление очень интересное для путешествий, не только для того, чтобы добираться из одной части города в другую.
3: Анна, ну, естественно, развитие метро сделает доступность музея еще более привлекательной с точки зрения логистики. Скажите, вы готовы к наплыву туристов?
6: Да, мы готовы к росту потока. Наш подход — это баланс доступности и бережного все-таки сохранения наследия. Кроме того, важна коммуникация с гостями, чтобы гости знали заранее график работы, правила посещения и могли удобно продумать свой маршрут в нашем музее-заповеднике. Поэтому мы налаживаем тесное взаимодействие с транспортной инфраструктурой, чтобы равномерно распределять поток и минимизировать очереди.
3: Но вы лично являетесь пассажиром московского метрополитена?
6: Да, я с удовольствием пользуюсь, и благодаря чему, собственно, это действительно помогает, во-первых, экономить время и узнавать историю, о чем, собственно, сейчас и Мария также нам рассказала.
3: Да, ну, кстати, вопрос к Марии. Когда метро приходило в удаленный или новый район, скажите, такие случаи были, что этот район менялся очень быстро, и мы видели такую обратную реакцию, обратные эффекты, экономические, социальные, исторические в том числе?
5: Мне бы хотелось эту ситуацию проиллюстрировать на личном опыте, поскольку я провела детство в районе Раменки, и большим приключением было добраться до ближайших станций метро. Это либо путь через парк, да, либо возможность доехать на автобусе до метро Университет или на троллейбусе до Киевской. Но в 2018 году в район моего детства пришли новые станции. Существенно улучшилась транспортная доступность. Что мне кажется интересным, вообще меняется представление о связях района с другими районами и с центром, и действительно ткань города перепрошивается, и он получает какой-то новый импульс к развитию. Так что появление транспорта в новых районах или в старых районах, где метро не было, меняет их действительно кардинально.
3: Анна, скажите, а для исторического места, когда больше посетителей, это хорошо или наоборот, есть какие-то риски?
6: Безусловно, с открытием станции нас ждет серьезный рост посещаемости. Мы ориентируемся на 4-кратный рост. Есть и риски. Это износ объектов, это увеличение нагрузки на сотрудников, сохранение аутентичности самого места. Мы уже сейчас к этому готовимся, обновляем навигацию, создаем архитектурную подсветку на территории музея, продумываем и расширяем программу мероприятий.
3: А меняется ли архитектура самого музея вместе с тем, что увеличивается поток? Я не знаю, может быть, какие-то плановые преобразования, может быть, меняется количество сотрудников безопасности или количество сотрудников, которые сопровождают группы?
6: Мы готовимся к открытию нашего дворца, который находится на реставрации. Нас в 2027 году ждут большие перемены, поэтому и количество сотрудников будет увеличено, и будут привлечены дополнительные волонтеры. И инфраструктурные изменения также мы готовим, но они все будут органично вписываться в историческую территорию, не превращая, естественно, музей в некий парк развлечения, а сохраняя его историчность.
3: Получается, что метро меняет представление о поездках и постепенно и саму жизнь вокруг новых станций. А давайте еще поговорим о том, как будет выглядеть новая линия. Ведь каждая станция в нашем московском метро – это отдельное произведение искусства. По ним можно изучать не только архитектуру, но и историю всей страны. Движемся дальше. Мария, у каждой линии московского метрополитена есть свой характер. Каким получился Рублёво-Архангельский? И есть ли у новых станций общий архитектурный язык? Какой-то, может быть, лейтмотив?
5: Мне кажется, интересно, что те станции, которые сейчас функционируют в составе Рублёво-Архангельской линии, они появились в разное время. Две станции, которые чуть ближе к центру, они открылись еще, на самом деле, в 2018 году и впоследствии были частью большой кольцевой линии московского метро. И у них архитектура такая более современная, больше абстрактных форм, больше акцента на дизайн и на понимание метро как некой транспортной системы. А вот станции, которые открылись в день города, они, как мне кажется, имеют немного другой характер. И то, что их объединяет, это то, что в них современный дизайн соседствует с интересом к истории. Это может быть и история строительства самой станции. Не случайно в вестибюле станции «Народное ополчение» мы можем увидеть модель пароходческого щита как своего рода памятник, да, тем, кто эту станцию строил и тем, кто подарил эту линию городу. Это, конечно же, интерес к истории Подмосковья, да, как на станции Звенигородская. Мы можем увидеть и Савино-Сторожевский монастырь, и Савинский скит, и усадьбу Веденская, такие ключевые достопримечательности Звенигорода. И вот на каждой станции по-своему через сочетание архитектуры и монументального искусства вот эта тема современности и истории, они удивительным образом переплетаются. Но если говорить про что-то общее, что еще все станции объединяет, это, конечно, цветовая гамма, да, которая перекликается с цветом обозначения самой линии на каждой станции.

0: есть элементы разных оттенков серого цвета. И также объединяет все станции то, что везде есть система цифровой навигации, 160 элементов на разных станциях. И это тоже все превращает открывшийся участок в некое единое пространство, понятное для того, чтобы в нем ориентироваться.
1: Кстати, вот про цифровую навигацию буквально интересная аналитика. Мы тут делали замеры с нашими коллегами из пассажирского блока, и 95% наших респондентов ответили, что им очень нравится, позитивно оценили такой вид навигации. И вот здесь я хотела, Анна, вас спросить, может быть, вы тоже на своем объекте в музее используете какую-то диджитал-навигацию или это какие-то современные есть технологии?
2: У нас сейчас в проекте и навигация, и диджитал-технологии, и внедрена цифровая среда в исторический облик нашего музея-заповедника.
1: То есть, в общем, историческое наследие никогда не стоит на месте, да, меняется в соответствии с нашими современными запросами. Когда транспортная доступность у нас меняется, соответственно, территория растет, приходит и новая инфраструктура. Мы сейчас говорим про кафе, про магазины, сервисы, разные социальные объекты. Что нужно учитывать, чтобы грамотно вписать современные объекты в историческую среду?
2: Это сложная и многогранная задача. Она требует баланса между сохранением культурного наследия и развитием городской инфраструктуры. Сейчас это особенно заметно в отреставрированных объектах на территории музея-заповедника и восстановленных террасах парка.
1: Мария, как вы в целом оцениваете появление новых социальных, может быть, коммерческих иногда объектов в местах исторического наследия?
0: Я тут с Анной соглашусь, и как музейный сотрудник, мне кажется, что опыт посещения музея, он должен включать в себя не только знакомство с экспозицией, не только возможность посетить экскурсию, но и возможность перекусить, приобрести сувенирную продукцию. То есть все это делает визит в музей полноценным приключением, да, полноценным опытом, который запоминается. И действительно здорово, когда в культурных пространствах такие возможности есть. Это влечет за собой развитие территории, привлекает новых туристов и жителей города.
1: Анна, скажите, насколько сложно сохранить ощущение спокойствия, уединения и вообще возможность остаться в тишине в музее-заповеднике сегодня? Ведь пассажиропоток достаточно большой, большое количество людей.
2: Наши гости ценят именно Архангельска за его уединенность. Это вообще часть его сущности. Рост популярности, он, да, он приносит энергию, но одновременно усложняет и сохранение того самого спокойствия и тишины. Мы стараемся держать баланс. Во-первых, это планирование посещения. Онлайн-билеты, временные слоты. Во-вторых, это зонирование, тихие зоны и маршруты без перекрещиваний, без суеты. В-третьих, инфраструктура и ландшафт. Это акустика, буфер между потоками и дорожки, которые снижают шум и дают все-таки гостю передохнуть. Мы регулярно опрашиваем наших гостей, жителей близлежащих поселков, которые всегда с нами в диалоге. Поэтому цель — это учить людей уважать Архангельское и возвращаться с уважением и теплом. У нас более 300 гектаров. Мы будем рады принять всех и влюбить в наши аллеи, в нашу парковую зону.
1: Замечательно. Но ведь такой огромный объект, он предполагает и достаточно высокие эксплуатационные расходы все-таки. Вот будет ли как-то ценообразование меняться в связи с тем, что и транспорт приходит, и доступность улучшается? И, очевидно, у вас будет больше потока, потому что желающих будет больше.
2: Скорее, мы работаем над тем, чтобы внедрять большее количество мероприятий для разных слоев населения. И по поводу экологии, то это важный вопрос, который у нас всегда тоже на контроле. С одной стороны, развитие инфраструктуры создает риски фрагментации среды обитания, а с другой — создание неких регламентированных, так называемых, маршрутов и экотроп. Поэтому, опять же, здесь все мы стараемся держать баланс. Доступность территории и сохранение ее биоразнообразия. Инфраструктура никогда не проходит мимо охраняемой территории. Она меняет среду вокруг, а заповедник не живет в вакууме. Поэтому территория музея-заповедника, она всегда находится под охраной. А мы находимся в постоянном диалоге, соответственно, и с городом, и с застройщиками, и с его жителями.
1: Сейчас мы только что обсудили, как меняется историческое место, когда до него становится удобнее добираться. Ну что же, а мы продолжаем движение. Глядя на схему метро, мы видим просто название станции, а ведь у каждого из этих мест своя уникальная биография. Строгино, Хорошово, Серебряный Бор, Архангельская. Всегда интересно изучить, что было здесь до появления метро. Мария, что находилось здесь раньше, на территориях, по которым проходит сегодня Рублёво-Архангельская линия?
0: Если обратиться к более древним временам, то это были такие загородные территории, которые в том числе были связаны с загородным отдыхом. Это и усадьбы, это и дачные поселки. Один из них как раз и дал название Серебряному Бору. Это название дачного поселка, который появился вблизи Москвы-реки. Сама территория, на которой открылись новые станции, она вошла в состав Москвы по генеральному плану реконструкции города 1935 года. Но долгое время, несмотря на то, что там была расчерчена такая сетка будущих улиц, эта территория не сильно урбанизировалась. Только уже с расширением границы Москвы и до МКАДа эта территория стала развиваться уже в более тесной связке с центром города. Это тоже территория, которая благодаря новой линии получила хорошую транспортную доступность. Сюда можно быстро добраться из центра, но в то же время мы понимаем, что эта территория еще будет развиваться, здесь еще будут возникать новые жилые пространства, новые общественные объекты, новая инфраструктура, и мы можем и в дальнейшем следить за тем, как эта территория будет развиваться. Ну и, конечно же, много связано с изменением ландшафта природного, с обводнением Москвы и с тем, как река вообще живет. Здесь можно обратиться и к древним царским селам, таким как, например, Хорошово, которое как раз возникло на берегу Москвы-реки, и уже к объектам 20 века, инженерной инфраструктуры, к шлюзам, к мосту, к плотине, как загородная территория, она постепенно входит в орбиту городского развития.
1: Я сейчас хочу вам предложить такую небольшую игру воображения. Давайте представим, что у нашего слушателя полностью свободный день.
0: Счастливый слушатель.
1: Счастливый слушатель, а у нас практически только такие. Какой маршрут вы бы ему составили? Куда заехать, чтобы посмотреть, где задержаться?
0: Можно несколько разных вариантов, в зависимости от сезона, предусмотреть. Один из них, например, у Киевского вокзала сесть на речной кораблик, доехать до причала сердца столицы и воспользоваться таким довольно новым для Москвы видом водного транспорта. Затем дойти от причала сердца столицы до станции Звенигородская, полюбоваться новой архитектурой станции, доехать на метро до станции Народное ополчение, и оттуда уже можно спуститься к реке и прогуляться вдоль набережной, посмотреть и мост, и шлюзы, и плотину, и в перспективе, может быть, даже дойти и до церкви Троицы Живоначальной в Хорошове. Это один из вариантов, чтобы, например, задействовать возможности речного транспорта и посмотреть новые станции метро. Можно придумывать разные маршруты в зависимости от того, кто, собственно, путешествует. Если это те, кто интересуется архитектурой, инженерией, историей, то можно предложить один маршрут. Если это семейный отдых, то другой. Но очень здорово, что на этом участке мы можем комбинировать разные виды транспорта и очень удобно делать пересадки с одного вида транспорта на другой. И это делает такой формат, как staycation, да, когда ты путешествуешь, но остаешься в городе, очень вариативным.
1: Ой, быстрее бы выходной, хочу себя почувствовать счастливым слушателем. Анна, а у вас какой любимый маршрут? И я не говорю про маршрут в Архангельское.
2: Маршрут в Архангельское у нас будет доступен с помощью метро только в следующем году. Поэтому тот маршрут, который предложила Мария, он, конечно, безумно интересный, но я все-таки люблю старую Москву, поэтому маршрут будем прокладывать в следующем году все-таки в Архангельское.
1: А что музей готовит на осенне-зимний сезон?
2: Ой, на осенне-зимний сезон мы сейчас готовим кленовые выходные. Мы накрываем столы для всех гостей, закипает самовар, разливается аромат лесного варенья и домашних пирогов. А зимой планируем готовить для гостей каток.
1: А какие ключевые выставки вы посоветуете для человека, который никогда у вас не был?
2: Сейчас у нас проходит выставка «Фарфоровое заведение князя Юсупова» в павильоне «Каприз». Чем известен юсуповский фарфор, расскажут у нас, конечно же, в музее. Кроме того, мы приглашаем гостей познакомиться с единственным уцелевшим в России собранием мемориальных экипажей знатной дворянской семьи Юсуповых. А в ближайшее время открываем новую выставку керамики, так что ждите анонсов.
1: Прекрасно. За осенней красотой все к вам. Ну что же, когда мы говорим про развитие транспортной инфраструктуры, мы говорим и про развитие тех участков, которым прилегает эта инфраструктура. И здесь очень важно, что действительно мы можем легко и быстро с нашими детьми, с нашими любимыми добраться до самых-самых

0: самых любимых мест, в том числе и тех, которые несут много знаний, много эмоций, много впечатлений. И сегодня мы проехали с вами по Рублёво-Архангельскому направлению буквально несколько раз. Обсудили архитектуру, историю, немного поговорили о наших транспортных привычках и о том, что будет ждать нас в будущем. У нас в гостях были искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами» инженера Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Это была программа «Двери открываются» на радио РБК и я, Юлия Темникова. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
1: Меня зовут Глеб Каланов. Я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
1: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
2: Бешеные деньги.
3: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10. Что это было? В эфире.
6: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
7: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
6: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она выявлялась? воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
7: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
6: Быстрее реагировать.
7: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
4: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Проглавная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в $350 000 или покупку гособлигаций на сумму от $800 000, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас об активизации, заметной активизации движения по Северному морскому пути. Число рейсов по нему в сентябре достигло рекордных 133, и это в 1,5 раза больше, чем в августе, и более чем в 4 выше показателя 2022 года. Пишет об этом газета Financial Times, отмечает, что почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой ранее в эфире президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты, мешают сезон и дороговизна обслуживания пути.
4: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и предыдущие.

0: окольному плоту, но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их туда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств Северному морскому пути растет.
1: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичный навигация, вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
0: Во-первых, стоимость, когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
1: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
0: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит на Северный морской путь, поскольку события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
1: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
0: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим, в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Росперевозок Financial Times связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Через полминуты к налоговой теме обратимся. Мы много следили на этой неделе и за законопроектами, которые касаются бюджета на ближайшие 3 года и корректировки бюджета на нынешний год, и много налоговых новаций могут вступить в силу со следующего года. Но вот одна из них предполагает, что пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Что это значит, разберемся. Вы слушаете радио РБК. Итак, пункты выдачи заказов маркетплейса будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. И это следует из электронной базы данных парламента. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Теперь же планируется и с пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? В этом разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов.
3: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. В частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
4: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
3: Вот Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
4: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
3: Отреагировали, разумеется, отразится негативно, ведь для них это в первую очередь

0: увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
1: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
0: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
2: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь в Wildberries, замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ – очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать: все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
3: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
0: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
4: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
0: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
5: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Анединов и Денис Абасов. Ну, как было сказано, первое чтение 29 октября, соответственно, до этого времени, до второго чтения, еще возможны поправки, как раз во втором чтении они часто и вносятся. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей. Это сообщили РБК в маркетплейсе цветов FlowWow. Напомню, День учителя будет отмечаться уже в ближайший понедельник, 5 октября. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в полтора раза. FlowWow отмечает, что накануне и непосредственно в День учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. денежный оборот увеличивается на треть. Но при этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Все дело в том, что, вот как объясняет сервис, покупателей становится больше, но вот выбирают они более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко Дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева. Она в студии. Александра, ну, много разных вариантов подарков. Это и цветы, и конфеты, и чайные наборы, что только не дарят. Есть ли что-то необычное?
6: Конечно, без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис FlowWow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса FlowWow Валерий Питаев.
7: Цветы остаются главным подарком ко Дню Учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
5: Но все-таки это такая не классика, а неоклассика. Не десерты, а корпусные десерты. Не торты, а бенто-торты. Но все равно остается в классическом виде.
6: Но это как раз
5: виде.
6: Все, что в тренде, да, сейчас. Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в два раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. При этом стоимость таких позиций по сравнению с тем же периодом 2025 года снизилась примерно на 70%. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
8: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
6: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
5: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот и нужны еще.
6: Нужны, да. Он их даже копит и хочет кому-то передарить. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
9: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять – это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
6: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. И директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
10: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
6: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
5: А мне вот все-таки нравятся нематериальные подарки. Помнится, я был учителем тоже некоторое непродолжительное время. И мне ученики подарили чашку с нашей общей фотографией. Вот этот подарок, пожалуй, не забуду никогда. До сих пор пью из этой чашки и чай, и воду, и другие напитки тоже. Я здесь буду больше на стороне Константина Тхостова, который говорил о нематериальном. Впрочем, кому что, как говорится. Спасибо, Александра Кудрявцева была в студии и разбиралась в том,

0: как учителя готовятся к своему профессиональному празднику. А вот чему может научить сага «Сумерки», которая и спустя почти 20 лет после своего первого выхода остается лидером по киносборам в России. Это впервые в истории происходит. «Сумерки» и повторный прокат принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Такое происходит впервые в истории официальной статистики ЯИС фонда кино. Хотя сам фильм «Сумерки» вышел аж в 2008 году. Как рассказала Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
1: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
2: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
1: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-Хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается. Молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
2: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
1: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но тем не менее это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты, потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
2: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
1: Я все осознала, я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
0: Но по данным исследования Триколора, 42% респондентов называют 2000-е годы десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов, опережающий даже 90-е. Сколько из этих людей хочет вернуть 2007-й, в исследовании не уточняется. Вы слушаете радио РБК.
3: РБК. Коллекция.
4: С 1 октября начался первый этап реформы рынка микрофинансирования, закрепленный законом номер 545 ФЗ. На этом этапе, который продлится до 1 апреля 2027 года, МФО не смогут выдавать новый заем в полной стоимости кредита выше 200% годовых клиента, у которого

0: размер начислений по такому договору не может превышать 100% от суммы основного долга. В первую очередь изменения затронут заемщиков, которые одновременно пользуются несколькими короткими и в то же время дорогими займами. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
1: Кто есть кто?
2: Есть машины, которые проектировали как универсалы, а есть Stellato S9T, автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
1: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение to the moon. В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. У Эгми мы все заработаем. Памп – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит to the moon, это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Повтор программы.
2: Итак, Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о сделке отказался от комментариев. По данным же «Нью-Йорк Таймс», переговоры по Украине, цитата, «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе». Как уточняет газета, США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников возможного соглашения называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены. Вопрос об этой сделке, по данным «Нью-Йорк Таймс», поднимался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в начале сентября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика, в частности, возможные крупные совместные проекты. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США, рассказал Никите Гмызе ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
3: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используют в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти те самые, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны так или иначе американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Явно идея была в том, что как актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы решили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близкая к самому Трампу могут в этом поучаствовать. К этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компания близкая к Трампу активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, подконтрольная этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
4: Ну, я как раз, да, хотел у вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование?
3: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой-то еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений. По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимал участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о Анкоиде и вокруг них.
4: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь? Штаты или Москва?
3: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Ну, тонизация это может быть компенсация, а может быть без. Когда власти Польши национализировали активы Газпрома на своей территории, их участок, когда это провода занимала Европа, который принадлежал Газпрому, за бесплатно. И активы Газпрома в Германии были национализированы за бесплатно. Ну, вот можно было такого дождаться по отношению к Лукойлу. Конечно, Лукойл частная компания, к ней, по идее, надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя.
4: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, если эта сделка действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового утопленного кризиса, по сути, в ущерб себе?
3: Нет, я думаю, что, конечно, наверное, кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому, наверное, решить кризис утопленный в мире невозможно. Активы Лукойла в Ираке продолжат работать. НПЗ в Бургасе продолжат работать. Поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены. В таком духе. Но это не решение конкретно за счет Трампа перед выборами. Разве что чуть-чуть, вот, за счет общей позитивной повестки.
2: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Лукойла почти год назад, в прошлом октябре. Минфин США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. Москва считает ограничения незаконными. Под них попали, помимо прочего, и дочерние структуры нефтяных компаний. После этого Лукойл объявил о намерении продать зарубежные активы. Ну а около двух недель назад Минфин США продлил до 22 октября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении иностранного юрлица Лукойла. Срок действия разрешения и ранее неоднократно продлевался. Через полминуты разберемся, почему выросло число рейсов по Северному морскому пути в сентябре. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это почти в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты. Мешают сезонность и дороговизна обслуживания пути.
5: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас и наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объема

0: Транзит это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их туда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств в Северном морском пути растет.
1: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
0: Во-первых, стоимость, когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить. Это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути, преждевременным.
1: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
0: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
1: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
0: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Росперевозок Financial Times связывает сокращение морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
3: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. В частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
4: Что об этом думают сами маркетплейсы, какова их реакция?
3: Вот Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
4: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
3: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
5: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% — это 400 тысяч рублей. рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей.

0: рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
1: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
2: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ – очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать: все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
3: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
4: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
1: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
5: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется, помимо прочего, четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
6: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт – это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да? Потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да? Там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
5: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Самым кассовым фильмом месяца в России впервые в истории официальной статистики ЯИ из фонда кино стала не премьера, а фильм аж 2008 года. Это «Сумерки», который мы не раз обсуждали в нашем эфире. Повторный прокат первой части саги принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Как рассказал Никите Гмызь, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
7: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала. Вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
8: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
7: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция, не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается, молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
8: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она наоборот страдает, ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
7: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но тем не менее это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты. Потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то скорее всего каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
8: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
7: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
5: Но по данным исследования Триколор, 42% респондентов называют нулевые десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов. И он опережает в том числе и 90-е. Вы слушаете радио РБК.
9: Кинопортфель.
10: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
9: Кинопортфель.
10: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
11: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
12: Если темпы роста сохранятся...
13: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
12: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
10: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
14: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
10: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
15: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
16: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
17: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
18: Каждый вторник в 16:10.
9: РБК Тренды.
19: Риск вместо роста.
20: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: У микрофона Олег Овчаренко, и мы подводим некоторые итоги недели. Данные Росстата зафиксировали ускорение недельной инфляции в 2 раза, если смотреть неделя к неделе. Теперь она выросла до 0,12%. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. В октябре вклад в рост цен несет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но он будет незначительным, сказал Александр Кудрявцевый, начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
3: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
4: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
3: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться на инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8% пунктов. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
4: Ожидается ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
3: В октябре, да, наверное, мало по

0: бизнес ожидать снижения ставки в декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас прогнозы Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным, учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
1: По данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились, а на дизель снизились примерно на 0,5%. Ну а Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов FlowWow. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. FlowWow отмечает, что накануне и непосредственно в день учителя, который будет отмечаться в понедельник 5 октября, число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного, а денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева.
2: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис FlowWow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса FlowWow Валерий Питаев.
3: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
2: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
4: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
2: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
1: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
2: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
5: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя. Но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять. Это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
2: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
6: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значит,

0: значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным SuperJob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
2: В том, как учителя готовятся к своему празднику профессиональному, который намечен на 5 октября, и какие подарки они ждут, разбиралась Александра Кудрявцева.
3: РБК Инсайт. Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно, а цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 27-й аналитики снова ждут избыток.
4: Инсайт.
3: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовой меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
5: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов. Но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки. И поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
4: Инсайт.
3: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили 80 долларов за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около 120 долларов за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидание. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос – откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
4: Инсайт.
3: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовые станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть, чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше 1 000 000 тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
6: В любом СОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать СОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для СОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на СОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что в алюминии температура плавления 660 градусов. То есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
4: Inside.
3: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно 1 000 000, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель — Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше 3 миллиардов долларов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
6: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй — это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
4: Inside.
3: Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды – и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции – кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
6: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция. Да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это, для вот кабельных заводов, очень большая проблема. Прям очень серьезная.
4: Inside.
3: Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос – хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, урожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть — это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
6: Когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, при том векторе, который у нас есть, развитие и ракетостроения, и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
4: Инсайт.
3: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
4: РБК «Инсайт».
2: У микрофона Олег Овчаренко. Красная икра окончательно превратилась в премиальный продукт. В Российском рыбном союзе сказали, что этот деликатес к Новому году значительно дорожать не будет, потому что, внимание, дальше некуда. Вот цитата. «Не ожидаем существенного роста цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка». Конец цитаты. Стоимость килограмма этого продукта в рознице осенью приблизилась к 23 тысячам рублей. Председатель Рыбного союза Александр Панин в разговоре с радио РБК объяснил стремительное подорожание неудачным промыслом и высокой себестоимостью.
7: Неудачная рыбалка является первой причиной высокой себестоимости. Красной икры рыбаки понесли колоссальные затраты при подготовке к промыслу. Производство красной икры и лососевых дальневосточных связано с удаленными местами, куда и топливо, и люди, и снабжение, и продовольствие доставляется либо морем, либо вертолетами, и все это высокие косты. Ну, естественно, чтобы компенсировать как-то понесенные затраты, рыбаки просто вынуждены повышать отпускные цены на свою продукцию. В итоге мы видим цены на рынках и в магазинах в диапазоне от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей за килограмм. И думаю, что потребитель будет менее активно реагировать на подобное предложение, соответственно, снизится и покупательский спрос.
2: Однако этот деликатес остается неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, а ее яркий оттенок символизирует радость и удачу. По просьбе радио РБК шеф-повар Евгений Мещеряков назвал свои альтернативы красной икре.
8: Икра ментая, пробойная, соленая. Это уже выглядит как намазка. Мазать его лучше всего на нарезной батон тонким слоем сливочного масла. Что еще? Всеми любимая сельдь. Я рекомендую и добавлять в те блюда, где вы используете сельдь. Например, такие блюда, как селедка под шубой. Можно подавать также на тостах с маслом. Икра таких простейших рыб, уже привычных для нас, становится изюминкой и бриллиантом на нашем столе. Ну, а что для тех, кто не любит рыбу продукты и хочет посластиться чем-то интересным, я скажу так, шоколадная паста, которая делается из орехов и пасты, мне кажется, это самое любимое кушанье наших детей. Я рекомендую всем рассмотреть различные намазки и риеты из различных рыб.
2: При этом с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 тонн лососевых, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут СМИ. Производство красной икры сократилось все теми же темпами, в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Через несколько минут новости на радио РБК.
4: Автоньюз.
9: Можете ли вы быть уверены, что ваш автомобиль действительно защищен? И я сейчас не про подушки безопасности, камеры и всевозможные электронные помощники. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему современные машины – настоящий подарок для хакеров. Австралийский специалист по кибербезопасности решил проверить, насколько уязвим его собственный BYD Shark 6, один из самых популярных пикапов на местном рынке. На то, чтобы взломать автомобиль, эксперту и его команде потребуется требовалось меньше 2 недель. После этого они смогли отслеживать местоположение машины в реальном времени и даже включить встроенный микрофон, чтобы слушать разговоры пассажиров. Но это еще не все. Используя Siri через автомобильную аудиосистему, исследователи смогли получить личные данные со смартфона, который находился внутри машины. В их распоряжении оказались, например, домашний адрес и дата рождения владельца. Кроме того, специалисты

0: даже не обязательно находиться рядом с автомобилем. Показательный пример произошел в Китае в начале этого года. Автомобильный блогер Сун Цзюнь смог дистанционно переместить свой BYD по парковке, находясь при этом во Вьетнаме. И вот здесь возникает уже совсем другой вопрос. Если автомобилем можно управлять на расстоянии, насколько далеко потенциально может зайти такой взлом? Теоретически злоумышленнику уже не обязательно искать ключи или физически проникать в машину. Достаточно получить удаленный доступ к ее электронным системам и загнать на эвакуатор.
1: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
2: Так.
1: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
3: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. Каждую среду в 21.00.
4: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов. Как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
5: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве

0: Заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: Samsung представил первые беспроводные наушники Клипсы. И это не украшение, просто устройство крепится на ушной раковине и не перекрывает слуховой канал. Как указывают в компании, наушники могут непрерывно работать более 9 часов. Особый акцент сделал на интеграции системы искусственного интеллекта Galaxy AI. Так, по запросу можно запустить голосового помощника. Команды можно будет давать с помощью не голоса, а кивка.
3: А вот здесь тоже риск существует, потому что вдруг, например, будут не русские кивки считывать, где да, это да, нет, это нет, а болгарские, где нет, это да, а да, это нет. Но похожие модели наушников уже выпускали китайские компании, об этом рассказал техноблогер Влад Филатов. По его мнению, продукт не станет массовым, но будет интересен спортсменам.
4: Открытый тип наушников достаточно активно используется многими брендами, но именно как суб-история, то есть когда у нас есть основная модель, классическая, вакуумная, накладная, неважно. Главное то, что здесь ориентир на активных людей, на тех, кто занимается спортом, им ничего не должно мешать, и, конечно же, ушной канал не должен перекрывать звук. Ты находишься на пробежке, должен слышать велосипедистов, собак, автомобилей и так далее вокруг, за счет чего и получается вот тот самый эффект удобного ношения в активном именно режиме. В плане крепления абсолютно не новая история. То есть фактически мы такое видели. Наверное, вот прям в подобном исполнении действительно уникально. Но опять-таки многие китайские производители уже представляли подобные моменты у себя. Они найдут свою нишу. Это не будет супермассовым продуктом. Его не будут покупать в невероятном количестве. Но при этом люди, кто будут покупать это именно занимающиеся спортом активно, Samsung делает правильно, расширяя, по сути, экосистему своих продуктов, и они опять-таки делают еще акцент на использование искусственного интеллекта, то есть управление всеми возможностями как раз в самих наушниках, чтобы вы не доставали смартфон, а могли голосовыми запросами все эти моменты решать, задавать, указывать напоминания и так далее.
2: Продажи новых наушников Клипс стартуют в Южной Корее в конце октября. Официальная стоимость в рублях в районе 18 тысяч. Ну, кстати, есть у нас ювелирные умельцы в России, которые делают, некоторые компании делают кафы. Знаешь, что такое каф?
3: Нет, не знаю.
2: Это как серьга, колечко, которое вставляется в ухо без прокола. Надевается на ухо просто как дополнительное украшение. И специальные кафы с отверстием под наушник, которые держат наушник беспроводной в твоем ухе, ну и при этом являются украшением. Некоторые девушки любят такое.
3: А вот теперь, кажется, я припоминаю что-то подобное. Приятно, мне можно уши не прокалывать.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на 2 каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Антон Табых, главный экономист, эксперт РА, доцент экономического факультета МГУ. Антон Борисович, я приветствую вас, благодарю за то, что вы здесь сегодня вместе с бюджетом 27-29. На что рассчитан главный финансовый документ страны? Сегодня об этом сразу оговорюсь, что не собираюсь кликушествовать в формате

0: Минфин опять повысил налоги, хотя именно они сейчас больше всего обсуждаются. Нет такой популистской задачи. Гораздо важнее, на мой взгляд, понять и донести, какую экономику предлагает этот бюджет. Итак, он перед нами, главный финансовый документ страны. Если попробовать убрать всю политическую и техническую оболочку, какую главную экономическую задачу призван решить этот бюджет? Бюджет развития, бюджет стабилизации или бюджет адаптации к ситуации, в которой мы сейчас находимся? Какие у вас варианты?
1: Ну, я бы сказал, что этот бюджет в основном достаточно консервативен. Это бюджет признания реальности. Собственно говоря, одна из самых интересных частей сегодня, вчерашних релизов от Минфина, это оценки исполнения бюджета этого года. Потому что они, ну, скажем так, по дефициту, по заимствованиям, они, в общем-то, показывают признание реальности и даже несколько более высокие цифры, чем мы ожидали. Это значит, что в декабре планируется, ну, в конце года, в четвертом квартале, достаточно большие расходы. Вот. И, собственно говоря, если мы вспомним, с чего начиналось, то есть с чистых заимствований в этом году в триллион и с дефицита в 1,6% ВВП, а сейчас 3,2% только по федеральному бюджету. Поэтому, что называется, горько реальность признают. А чистые заимствования 4 триллиона на этот год. Бюджет следующего года тоже достаточно взвешенный, консервативный и так далее. Хотя есть вопросы, насколько расходная часть. Минфин очень хорошо прогнозирует доходы в масштабах года. И с расходами несколько сложнее, потому что расходы часто вызываются неэкономическими резонами. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я бы сказал, что бюджет реальности, а налоговая часть это скорее бюджет солидарности. Потому что все, как это сказать, все поучаствуют.
0: Все поучаствуют, всех посчитают.
1: Да.
0: Мне очень понравилось. Бюджет признания реальности. То есть, если коротко, главная задача сейчас не разогнать экономику, а обеспечить устойчивость. Я не знаю, устойчивость государства, если можно так сказать, да, при достаточно скромных темпах экономического
1: роста. Ну, не обеспечить, потому что стабильность у нас, в общем-то, обеспечена. И мы видим, что у нас как бы ничего не рушится и не крушится, но при этом, да, как сказать, одним из адресатов, например, является Центральный банк, который, собственно говоря, последние месяцы, в том числе в рамках своих заявлений по денежно-кредитной политике, говорил, что помимо там, ситуации на топливном рынке, основная проблема, которая волнует, это насколько бюджет будет способствовать разгону инфляции, потому что большой дефицит – это инфляция. Вот структурный дефицит бюджета, то есть дефицит за минусом выплаты по долгу, он на следующий год запланирован меньше 1%. Насколько это реально? Вопрос дискуссионный, но во всяком случае Центральный банк получил ответ и теперь как бы будет выстраивать свою, что называется, денежно-кредитную политику с учетом своих представлений о реальности, но во всяком случае им был дан ответ, что как бы дефицит будет удерживаться в рамочках. И, собственно говоря, это вот одно из главных, если в прошлые годы были достаточно такие, как это сказать, агрессивные планы и прогнозы, то вот основное изменение, ну, бюджет на новую трехлетку, что видно, как это сказать, видна адаптация к реальности.
0: Очень резкий вы, да, сразу двигаетесь вперед уже к Центральному банку. Где в этом бюджете двигатели роста? Какие цифры говорят?
1: Значит, во-первых, двигатель роста, хотя без новых стимулов, это уровень расходов, потому что госрасходы у нас высокие, госрасходы на высоком уровне. Второе, то, что госрасходы будут поддерживать не, как сказать, только за счет налоговых мер, они существенные, но на самом деле не такие большие на фоне тех задач, которые нужно сделать, а за счет заимствований. То есть у нас при принятии решений был очень сильные травмы 98 года, когда у нас долг старались держать на крайне низком уровне.
0: Еще помним? помним.
1: Да, но, так сказать, лица, принимающие решения, помнили хорошо, но есть ощущение, что сейчас поняли, что другого выхода нет, открыт только внутренний рынок, поэтому увеличивать госдолг, это, что называется, не так страшно, как, например, резать по-живому ради консолидации бюджета.
0: Кстати, недавно читал исследование, не наше, правда, поэтому не буду называть, но говорят, и в чиновниках, и в обывателе

0: живет этот страх 98-го года по-прежнему, и решения принимаются с оглядкой на него.
1: Ну, я всегда студентам говорю, что если вы хотите понять экономическую политику той или иной страны, думайте, что является хтоническим ужасом для высшего руководства, и что является самым тяжелым воспоминанием в их, так сказать, правящей жизни. Вот, например, если знать, что в Соединенных Штатах повторение Великой депрессии является самым главным кошмаром любого руководителя, то можно понять, как они будут действовать в случае любой кризисной ситуации. У нас, да, 98-й пока является самым таким тяжелым ударом.
0: Не к нашему разговору, не к столу будет помянут, хотя Великая депрессия рассматривается еще и как главный двигатель того, что, к чему пришли Соединенные Штаты сейчас. Итак, вот есть цифра в этом бюджете, которая меня зацепила, вы уже обмолвились об этом. 27-й год, дохода 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. То есть дефицит получается около 5,5 триллионов рублей или 2,2% ВВП. Сейчас вот на эту цифру все говорят, возбуждаются, при этом Минфин говорит, это приемлемый уровень, к 29-му году мы должны вернуться к параметрам бюджетного правила. На чем основана такая уверенность? Банальный вопрос, согласен, но тем не менее.
1: Ну, на самом деле, понятно, что как бы с каждым годом точность прогнозов и оценок, она уменьшается. То есть, понятно, что лучше всего, понятно, что будет в 27-м году, а 29-й год – это такое вот, как строительство коммунизма. То есть, некая цель, но достаточно подвижная. Соответственно, уверенность базируется на том, что если не произойдет каких-то больших изменений во вводных, то доходная часть будет исполнена. Она действительно очень консервативная. То есть заложены очень консервативные оценки и по нефтегазовым доходам, с учетом как бы возобновления бюджетного правила, даже, так сказать, помощь в кавычках друзей на Ближнем Востоке и недругов, она не будет сказываться на бюджете напрямую. Вот. И на том, что не нефтегазовые доходы будут расти, но будут расти тоже достаточно консервативно, хотя быстрее, чем будет расти экономика. Об этом мы, я думаю, поговорим позже, в рамках чего. А вот расходная сторона, там, грубо говоря, достаточно много по закрытым оборонным силовым статьям. И там, в общем-то, расходы скорее будут на уровне нынешнего года чуть выше, но при этом заложена некоторая стабильность. Дальше вопрос, что потребуется в реальности, потому что понятно, что эти расходы зависят все-таки не от экономических резонов.
0: Давайте подключим Алексея Ведева, известный вам и многим нашим зрителям и слушателям экономист, замминистра экономического развития 2014-2017 годах. Он нам подбросит в топку информацию для размышлений и обсуждения. О дефиците бюджета, пожалуйста, Алексей Иванович Ведев.
2: Если мы говорим про бюджет, про дефицит бюджета, то действительно 2,2% закладываемые на следующий год – это достаточно невысокий уровень. И по сравнению с Маастрихтским соглашением для Евросоюза в 3%, это даже выглядит нормально. Но ключевая, естественно, проблема состоит не в размере дефицита бюджета и не в размере внутреннего долга, а в стоимости его обслуживания. Когда у нас 10-летний, 12-летний ОФЗ размещается под 15-16 годовых, ну это просто зашкаливающая доходность. При целевой инфляции, я напомню, в 4%. То есть мы даем премию 10-12% для банковской системы. То есть это, конечно, очень дорого. И, конечно же, это бомба для следующих лет. Бомба, которая будет связана с геометрически растущим удорожанием обслуживания внутреннего долга. Также этот год показал, что усиливающееся налоговое давление оказывает депрессивное воздействие на малые и средние предприятия. Я думаю, что эта история продолжится в следующем году, и, конечно же, мы столкнемся с такими эффектами, как уход в тень, как банкротство и как переход на наличные денежные обращения. Это то, с чем мы столкнулись в этом году. Поэтому я думаю, что бюджет следующего года, он будет выполняться в достаточно сложных условиях. И самое главное, что ожидания как по ключевым

0: ставки, так и по налоговой нагрузке позволяют предположить, что следующий год для бизнеса будет достаточно сложным, и пока не просматриваются перспективы выхода на траекторию экономического роста, так желаемые нами всеми 4-5%.
1: То есть 2% ВВП никого совершенно не пугает. Нет, бред спросил. Давайте вот так сделаем. Что должно произойти с экономикой, чтобы этот дефицит действительно остался в районе 2%, а не начал расширяться еще по ходу исполнения бюджета?
2: На самом деле, во-первых, не должно произойти ничего сильно плохого, как с точки зрения, например, внешней конъюнктуры, а риск мировой рецессии, он над нами висит, и российская экономика, она до сих пор экспортная и достаточно сильно ориентированная. Спасибо, как бы, экономической политики многих крупных стран, этот риск может реализоваться. Значит, второе, не должны, как это сказать, не должны произойти негативные события, требующие раздувания расходов. Хотя, опять же, раздувание расходов – это палка о двух концах, потому что расходы, например, могут раздуть инфляцию, для бюджета это не так плохо. И третье, не возвращаясь к инфляции, не должно быть таких шоков, при которых Центральный банк начнет повышать ставку. Потому что правильно отметил Алексей, да, что у нас последнее время из-за того, что было много дорогих заимствований в последние годы, а самое главное то, что у нас половина госдолга по плавающим ставкам, соответственно, долг стал очень чувствителен к ставке. То есть, с одной стороны, это хорошо, когда ставка снизится, у нас резко упадут платежи. Но минус в том, что то, что было взято по большим ставкам под фиксированное, особенно в последний год, когда Минфин опять начал выпускать ОФЗ с постоянным купоном, это, грубо говоря, на много лет будет висеть на нашем бюджете. И у нас говорят про то, что у нас 20% всего лишь госдолг, и будет там 22%, это действительно не страшно. Но вопрос, что он очень дорогой. У нас, извините, по, так сказать, оценкам на салфетке, вот если ставки примерно на нынешнем уровне останутся, 3% ВВП будет уходить на уплату процентов по долгу. Вот. И плюс еще не надо забывать про разного рода субсидированные кредиты, та же льготная ипотека, которая до сих пор висит на бюджете. И это тоже она очень чувствительна к ставкам. Поэтому если, грубо говоря, бюджетная политика не будет способствовать снижению ставок, то, как сказать, получается замкнутый круг. Высокие ставки будут еще усугублять положение бюджета. Ну и еще один фактор, то, что у нас уже 3 года инвестиционная пауза, как это любят мягко называть, то, что у нас как бы очень мало инвестируют в основные фонды, в перевооружение и прочее, прочее, прочее. Вопрос, откуда взяться росту? Вопрос риторический.
1: Задайте себе этот вопрос. Да, действительно, вот по обновленным оценкам Минфина дефицит федерального бюджета в этом году составит 6,5-7, в следующем 5 триллионов. При таком дефиците план заимствования на 2027 год будет примерно на уровне средних за последние годы. Я смотрю, и это насколько будет выполнимо?
2: Опять же, это зависит от ставок и от ситуации на рынке, потому что если у нас и от того, как будут занимать. Вот это вопрос как бы к профильным товарищам в Министерстве финансов, вот, потому что вопрос, по каким ставкам, когда, на какой срок. И тут, возможно, очень много вариантов. Ключевой вопрос, насколько исполнение бюджета будет способствовать тому, что ЦБ не будет держать паузу в снижении ставок. Ну и, в общем-то, сейчас уже появилась ненулевая вероятность, что могут перейти к каким-то повышениям. Тут так называемый казахский сценарий, потому что в Казахстане тоже у них был период снижения ставок, а потом, когда началась новая инфляционная волна, пришлось повышать их опять, и вот снижение началось только не очень давно.
1: Процесс исполнения обязательств по обслуживанию государственного долга при такой стоимости ОФЗ не беспокоит?
2: Ну, это дорого, но подъемно, потому что долг все равно не очень большой. Но при этом понятно, что если это будет...
1: Цифры где-то в 6 триллионов сейчас просчитывают на обслуживание.
2: ну, как бы при расходах в 48, это, в принципе, 1/6. То есть это не так много по любым меркам. Но при этом, да, условно говоря,

0: у нас сейчас по, так сказать, историческим меркам платится много, потому что дорого и потому что такая структура, чувствительная к ставкам.
1: Вот что говорит Минфин. Значительная часть этой суммы покроет переходящие рублевые остатки прошлых лет на счетах казначейства. Конечно, хорошо бы подождать деталей, но если хотя бы половина придет из этого источника, то дополнительные 1,5 триллиона рублей к плану размещения на 4-й квартал за счет флаттеров плавающих, да, могут стать разумным компромиссом?
0: Ну, скорее всего, так и будет, потому что флоутеры, в принципе, у нас умеют размещать. Опять же, понятно, что как бы банковский сектор поддержит, особенно с учетом флоутеров. Но долговая политика – это отдельная тема, потому что как бы всегда же дьявол в деталях. То есть сам дефицит может быть не страшный, но, например, его можно профинансировать так, что потом икаться будет много лет. Или наоборот, профинансировать его аккуратно и при снижении ставок рефинансировать. Поэтому подождем деталей.
1: Может быть, вот тут зарытая нефтяная собака, дефицит, заложенный в бюджет, в принципе, был ожидаем. Вот насколько неожиданным для вас оказалось снижение цены отсечения по нефти, причем резко, да, с текущих 59 до 50 и сразу на все 3 года? Насколько понятна и объективна логика?
0: Значит, об этом разговоры шли с весны.
1: Да, с февраля там,
0: допустим. Вот, разговоры шли с весны, обсуждения, скажем так, в научных и в околоправительственных кругах тоже шло примерно это время, и цифра в 50, она обосновывалась как? Что берем старое бюджетное правило 2017 года, индексируем по, соответственно, 2%, как было тогда, получается примерно те же 50 долларов за баррель. Индексируем по американской инфляции, получается чуть больше 50 долларов за баррель. Поэтому как бы мы фактически возвращаемся к базовым ценностям. Насколько это реально или разумно, вопрос философский.
1: Ну, что по поводу соломки, в общем-то, это нормально, дальновидно. Да? Лучше исходить из более консервативного, чем потом обнаружить, что денег не хватает. Но возникает вопрос, если мы настолько осторожно смотрим на нефтяную конъюнктуру, это говорит нам что-то о представлении Минфина на ближайшие 3 года. Вот это просто хорошая бюджетная техника, или Минфин все-таки действительно ожидает, что нефтяные доходы уже не стоит считать надежной опорой, то есть от внешнего к внутреннему начинаем
0: переходить. Эта политика идет уже много лет. Если мы посмотрим, то у нас доля нефтегазовых доходов постепенно сокращается. Это не столько позиция Минфина, сколько консолидированная позиция там, Минфина, Минэка и даже Центрального банка. То есть про то, что нужно быть крайне консервативными и осторожными. Собственно говоря, прогноз Минэка, он очень характерен в этом плане. Они достаточно консервативны по нефти. Они достаточно консервативны по нефтяным доходам, но при этом с учетом там ожидаемого некоторого ослабления рубля получается так на так. То есть нефтегазовые доходы будут очень консервативными, но при этом они будут. И планируется засаливать достаточно большой кусок на будущие черные дни. Будет такие.
1: Да, получится ли при благоприятном сценарии сверхдоходами от продажи нефти и не только этими сверхдоходами обслуживать, направить часть на исполнение государственного,
0: обслуживание обязательств?
1: Да, обслуживание по государственному долгу. Об этом мы сразу будем говорить сразу после рекламы. Оставайтесь.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, Оказалось, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми

0: и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
1: Почему так сложно бывает на переговорах? Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин?
7: Недавно перечитал Анну Каренину Льва Николаевича Толстого. Это совершенно другое осмысление. Это не то, что я читал в юности. Как ни странно, одно из тех впечатлений, которое у меня было, очень яркое, это то, что, господи, ну какое же паразитическое общество. Высшее дворянство, да, весь высший свет. Это люди, которые ничего не делают. Они умирают от скуки. Они не знают, к чему себя приложить. И в этом смысле вообще очень странно, что империя выстояла такое долгое время. Мне кажется, должна была рухнуть намного раньше.
6: Лев Толстой, Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой гувернанткой, объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
2: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем говорить о бюджете 27-29, чего, что в нем есть, чего в нем еще пока нет, и стоит ли ожидать. Это двусмысленность такая. Остановились на том, получится ли за счет полученных доходов от нефти обслуживать государственный долг при такой доходности ОФЗ. Кстати, вот что об этом, ну, косвенно говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной технической безопасности, профессор финансового университета. Послушаем и от него отталкиваясь, пойдем дальше. Пожалуйста, прогноз.
3: В 26-м году получается, что Армузский кризис, да, он привел к росту доходов бюджета, но не настолько, насколько, может быть, некоторые экономисты ожидали. То есть он не стал таким золотым дождем, который полностью решил наши проблемы. А в 27-й год мы входим с консервативными ожиданиями. То есть Минфин говорит, что в принципе надо готовиться к худшему. И я, в принципе, с такой логикой подстелим соломку согласен. Но если мы готовимся к худшему, это означает, что нефтегазовые доходы 27-го года, опять же, даже могут упасть по сравнению с 26-м, который проигрывает 25-му и проигрывает уже более триллиона рублей. Вот. И тут, конечно, определенные риски возникают, потому что если действительно это произойдет, тогда, собственно, не нефтегазовой промышленности нужно готовиться к дополнительным каким-то изъятиям, которые могут быть, и помимо того, что уже объявлено в рамках бюджетного процесса.
2: Вот при снижении цены отсечения до 50 долларов гарантированно получается тот сверхдоход, в результате которого государство уже не будет вынуждено занимать?
4: Полную гарантию дает только страховой полис, а государство в любом случае будет вынуждено занимать, потому что это прописано в бюджете, и эти деньги будут отсолены на будущее. То есть даже у нас, как сказать, у нас деньги одновременно солятся, и не только у нас, а, не знаю, там в Казахстане и в других странах то же самое, но при этом же занимаются. То есть это как бы процессы параллельные. Они могут быть не очень понятны на, как сказать, обывательском уровне, но это вопрос формирования резервов. Значит, что можно сказать?
2: А нам нужно, чтобы обыватель понял.
4: Ну, что делать? Заначка пресловутая. Вот Антон Германович говорил про нычку. Есть официальная заначка. И понятно, что как бы...
2: Это все от Алексея Леонидовича Кудрина все еще
4: идет. Так да. Вот, возвращаясь к нефтегазовым доходам, тут же есть один фактор — цена на нефть. И, опять же, не всегда в лоб, потому что, например, нефть, нефтепродукты и газ имеют разную ценовую динамику. А второе – это курс рубля. Вот, собственно говоря, тот ультракрепкий рубль, который мы наблюдали в 2025 и 2026 году, ожидается, что его не будет, и, скорее всего, ну, как бы вот

0: даже наш прогноз в Эксперта, он прогнозирует некоторое ослабление рубля, но не до тех уровней, о которых, может быть, так сказать, мечтают те, кто купил рубль по 120, купил доллар по 120, оговорка. Вот, поэтому, скорее всего, именно если считать в рублях, то нефтегазовые доходы будут на этом уровне, а то и выше, практически при любом вероятном сценарии.
1: Ну да, от рубля мы никуда не уйдем. И, кстати, об этом тоже говорит Алексей Ведев, когда обсуждает все вкупы, что ожидается за эти три года. Будьте любезны, пожалуйста, тарифы и инфляция, Алексей Ведев.
2: Обменный курс наряду с тарифами ЖКХ, в общем, носит достаточно сильный проинфляционный характер. Я не могу сказать, кстати, про планы бюджета Минэкономразвития по индексации тарифов. На этот год, с 1 октября, это предполагается 9,9%, то есть 10% в четвертом квартале мы увидим только индексацию тарифов. И поэтому, конечно же, если будет плановая девальвация, что без сомнения рубля, что без сомнения выгодно для доходов бюджета, это будет носить проинфляционный характер. Понимаете, у нас как Тришкин кафтан. То есть мы вроде бы пополняем бюджет рублями, с другой стороны, с инфляцией, в общем, не так эффективно будет бороться.
1: Зацепил фразы, которую вы сказали, я не знаю, может быть, вы оговорились, вы сказали, что раздувание инфляции выгодно для бюджета.
0: Ну, в каком-то смысле, то есть это всегда как это, выгодно сейчас, невыгодно потом, потому что сейчас проще выполнять доходные, лучше собираются доходы, а расходы многие фиксированы, но в следующем и последующие годы приходится индексировать на инфляцию или выше те же пенсии и соцвыплаты. Поэтому это как бы выгодно в короткую, невыгодно в длинную. Самая главная невыгодность, и, собственно говоря, вот это один из факторов, которые, помимо бюджета, мы за последние дни услышали массу свежих идей про инфляционного свойства. Не только повышение тарифов, не только повышение утиль сбора, но вплоть до мелочей. Новый сбор на авиабилеты, пошлина на БАДы. Самое главное, это введение НДС на маркетплейсы, на продажи на маркетплейсах, причем без постепенности, которая закладывалась в проектах, которые были раньше, а прямо сразу с 1 января 22%.
1: Вы видите это главным?
0: Нет, я не вижу это главное, я вижу то, что это сильно проинфляционное, и все вкупе делает выполнение цели в 4% такой же реальный, как построение коммунизма, не помню в каком, в 1980 году, когда его, и все время двигали.
1: Слушай, вот, ну, не будем кликушествовать, а что, как если вдруг, да, вот что я заметил по времени, прошедшему с начала нашего разговора. Бюджет все больше зависит от НДС, налогов на прибыль, НДФЛ, то есть от внутренней так называемой экономики. Насколько эта формула устойчива, если говорить о сбалансированности бюджета в текущих экономических условиях?
0: Она более устойчива в любых условиях, потому что у нас все-таки общая тенденция на, так сказать, опоры на собственные силы. И то, что у нас как бы федеральный бюджет, допустим, сейчас больше получает денег от налога на прибыль или от прогрессивной ставки НДФЛ, на самом деле суммы там не очень большие пока. Вот в рамках изменений будет побольше. Вот. И еще, опять же, надо сказать, что про налоги это предложение. Это не то, что в итоге будет принято.
1: Это нужно уточнить.
0: Часть из них действительно, скорее всего, выбиты в граните, как, например, унификация, вот этот самый перевод доходов от капитала на прогрессивную шкалу. Это, скорее всего, будет принято железно. А вот, например...
1: Ну, кстати, это приветствуется многими на...
0: А, например, быстрое повышение НДС на маркетплейсы или же вот этот вот налог на инвестиции в ЗПИФы, это как бы...
1: Так пока тоже непонятно.
0: Отношение имеет. Тут я подозреваю, что будет большой торг, и часть из этих идей могут ввести не сразу, откатив, выхолостив и так далее. Поэтому подождем итоговых результатов.
1: Вот, на мой взгляд... Как раз и тоже, наверное, косвенно, и то, что касается маркетплейсов, сюда может войти как лыка в строку. Вот самая интересная развилка, на мой взгляд, это 500 миллиардов от обеления. Да? Минфин рассчитывает получить эти деньги за счет мер по обелению экономики. Не буду спорить с числом. Вот как понять через год-два, что эта политика действительно сработала? Ну, допустим, получили они 500 миллиардов, но это еще не обязательно означает, что экономика стала здоровее. Может, бизнес стал платить платить больше.
0: Не, ну бизнес может платить больше по самым разным причинам. Например, есть чего платить, поэтому платят.

0: Тут как бы вопрос философский. Скажем так, как считать результаты обеления, это всегда тонкий вопрос. Условно говоря, если будет больше людей, работающих легально в белую, не уменьшится объем платежей по безналу, и те меры, которые вводятся, тот же цифровой рубль, при этом не приведут к дополнительному экономическому спаду какому-то, то можно считать, что это результаты обеления. Вопрос, как оно будет проводиться. Вспомним, как, так сказать, в 17-18 году налоговые поступления достаточно быстро росли за счет улучшения администрирования и цифровизации. Тогда это было с бизнесом в первую очередь.
1: Победа, мешусь.
0: Сейчас это с людьми. Это всегда сложнее.
1: Вот вы вспомнили эти бородатые года. Я наткнулся на поразительную просто цифру. Число россиян, занятых, наберите терпение, в неформальном секторе во втором квартале 2026 года составило 15,24 миллиона человек. Или 20, практически 20,5% от всех занятых. Уясните эту цифру. Финэкспертиза дает подсчет. В России во втором квартале 2019 года в неформальном секторе экономики были заняты те же 15,25 миллиона человек. То есть за 7 лет никакого улучшения не произошло. Я могу провести цифру для сравнения. Насколько она корректна, я не знаю. Допустим, в Германии таких работников 4%. Почему вот за 7 лет ничего не происходит, и обыватель сейчас говорит, так люди вообще не платят налоги, ну почему вы с моей квартирки, когда я крохи там, батон крошу, крохи получаю, вы хотите у меня это забрать, а вот у вас, смотрите, какой пласт людей вообще не охвачен, вы не видите их, что ли?
0: Ну, во-первых, как это сказать, это всегда сложно, потому что когда, как сказать, все считают, что доберутся до кого-то другого, а до тебя самого нет.
1: Во-вторых, никто не хочет платить налоги.
0: Это нигде не хотят. Даже у нас, так сказать, есть легенды и мифы о том, что американцы исправно платят налоги. Так и нет. Там тоже достаточно высокий уровень уклонения. Несмотря на то, что у них как раз налоги с физлиц – это опора бюджета.
1: Там цифры Уголовного кодекса за это гораздо выше, чем...
0: Но при этом реально применение этих санкций тоже очень штучное. Просто потому, что система плохо справляется. Это долгий вопрос, как бы, как оно лучше устроено. Реально все-таки у нас львиная доля налогов собирается с юрлиц для федерального бюджета. Физики более важны для регионов. И,
1: это да.
0: Да. Соответственно, у нас достаточно хорошо видят. То есть вот на Московском финансовом форуме была отличная панель с участием представителей московского правительства, где рассказывалось, что современные методы позволяют очень легко понять, на кого человек работает, не совсем в белую, как и стоит ли вообще, что называется, к нему подбираться, то есть какие масштабы. Потому что понятно, что какие-то мелкие транзакции, много в бюджет не принесут, а возни будет много. Вот. И реально...
1: Видят или стали видеть? Просто я к чему сейчас, к чему веду? Вот эти 15 миллионов, которые работают в теневом, в неформальном, в гаражной экономике, все время кончилось...
0: Не для всех и не все. Понятно, что любая, как сказать, любая система и любая бюрократия хочет все формализовать. Вопрос как? Вот, например, история с введением статуса самозанятого, она очень хорошая, и будем надеяться, что в 2028 году
1: ее не отменят.
0: Все реформы...
1: Или
0: вряд ли. Но, опять же, мы можем говорить о, как сказать, тоже у нас решения все-таки обычно принимаются достаточно разумные. Скорее всего, некоторые излишества будут скорректированы. Например, то, как самозанятость используется для, как сказать, сокрытия полноценной занятости. Но при этом вряд ли кто-то будет приставать, кто-то будет приставать к репетиторам или фрилансерам. Просто потому, что много с них не соберешь, но при этом проблема есть. Проблема унификации тоже будет. Вопрос, как это подадут, а главное, соберут ли. Потому что вспомним историю с ограничениями...
1: Такое. У вас нет сына, дочери, который занимается с репетитором, я так понимаю. Вы не знаете...
0: Уже достаточно взрослый.
1: Вы не знаете, какие доходы у репетиторов. Пойдемте дальше. Вот государство говорит о технологическом лидерстве и закладывает на соответствующие нацпроекты почти 2 триллиона рублей на трехлетку. Не перескочили мы сильно?
0: Да нет, это все, как сказать, все бюджет.
1: Вот одновременно налоговая экономика. Конструкция забирает, как я вижу, дополнительные ресурсы у владельцев капитала, через дивиденды, проценты операций с ценными бумагами, а также у отдельных компаний реального сектора. И то есть, что я вижу? Получается довольно какая-то интересная конструкция. Сначала часть денег изымается из частного сектора, потом государство через бюджет решает, куда эти деньги направить. Вопрос, не знаю, не в том, хорошо это или плохо, вопрос, запускается ли таким образом вот тот самый инвестиционный цикл, которого, я верю, все хотят достичь.
0: Как всегда, зависит по ситуации. Если эти решения принимаются разумно и стратегически, тогда да. В конце концов, мы видим, например, от там, инвестиционных программ, что те же инвестиционные кредиты, которые в более сытые годы хорошо раздавались регионам, что от той же инвестиционной программы правительства Москвы, которая весьма и весьма обширна, мы видим прямой эффект для экономики. То есть, как минимум, очень много, как сказать, нового происходит с учетом новой инфраструктуры. В конце концов, ну, много чего сейчас будет доделываться из того, что было запущено в начале 20-х, там, те же самые скоростные магистрали. Вот. Но при этом вопрос, насколько разумно и насколько корректно принимаются эти решения. И не могли бы они лучше быть приняты, скажем так, на корпоративном уровне. Это вопрос спорный. С точки зрения как бы либеральной экономической теории, естественно, все должно бы делаться без участия государства, но у нас экономика бюджет-центрична. Во многом что есть, то есть. И многие проекты действительно запускаются преимущественно с госучастием. Вопрос качества этих решений. Грубо говоря, эти 2 триллиона, как они будут потрачены? Увидим.
1: Говоря о корпоративной составляющей, вы имеете в виду вот этот тоже без параметров пока предложение о изъятии сфер доходов с горноруда?
0: Например, тоже посмотрим, что как в итоге примут.
1: Как, кстати, вписывается это в тот же самый запуск инвестиционного цикла?
0: В запуск инвестиционного цикла это вписывается не очень хорошо. Это хорошо вписывается в бюджетную стабилизацию, что надо потрогать всех, у кого есть или предполагаются, что есть сверхдоходы. Опять же, я думаю, что здесь будет достаточно большая борьба. Потому что горно-рудный сектор, кроме золота, сейчас себя чувствует не очень хорошо.
1: Что в итоге в этой связи?
0: Ну, подождем. Решения будут обсуждаться. То есть, опять же, в некоторых случаях проекты решений, что называется, вероятность принятия почти 100%, как мы говорили, а некоторые решения будут обсуждаться и торговаться. Кстати, вспомним предыдущие попытки и пошлин на сверхдоходы в 2023 году, и более ранние попытки обложить металлургов. Там была некоторая вариативность. Поглядим.
1: Вот мы часто говорим, вот если экономика замедляется, государство может компенсировать слабый частный спрос бюджетными расходами. Но расходы можно увеличить количественно и совсем не обязательно получить соответствующий эффект для производительности. Мы возвращаемся к тому, в общем-то, с чего начали. Вот если в этом бюджете статьи, про которые вы можете сказать, вот эти деньги, которые с высокой долей вероятности создадут дополнительный экономический потенциал.
0: Да, есть определенные инвестиционные статьи на те же нацпроекты или же инфраструктуру, которые действительно создадут потенциал. Вопрос в том, что пропорционально они выросли меньше, чем оборонные и социальные, у которых совершенно другие задачи. Поэтому, условно говоря, бюджетом развития это не назвать.
1: Если не назвать. Если будем считать, что это соразмерно невозможно. Но вот если невозможно, значит ли это, что бюджетная политика сейчас скорее поддерживает уровень активности, чем создает новый потенциал?
0: Можно сказать и так, потому что у бюджета, как мы уже говорили, во многом не экономические задачи. Есть социалка, которая требует исполнения обязательств, и у нас как бы с учетом демографической ситуации положение не улучшается. Поэтому у нас, как это сказать, бюджет в первую очередь, бюджет пытается как-то сбалансировать решение задач, но все-таки в первую очередь задачи оборонные и социальные. Этого нельзя отрицать. Рост, естественно, и поддержание экономики – это важная задача, но много из этого на уровне регионов, и мы как бы видим, что в регионах принимается довольно много мер в данном случае. Ну, Москва, как бы, с формальной точки зрения, тоже регион, Москва как город Москва, и здесь происходит очень много хорошего, именно ресурсы достаточно разумно направляются на будущее. И в других регионах тоже достаточно частая история.
1: Анатолий Ильич, вот как говорится, можем затянуть пояса, если будем видеть что-то подобное свету в конце туннеля. Ну, извините за такую идиому, как горячие пирожки. Вот смотрите, вот тут, когда стремление заложить максимально надежный бюджет, максимально надежную налоговую, донастроенную базу и максимально консервативную нефтяную цену, начинает само создавать слишком жесткие условия для частного сектора?
0: Ну, это не новость, это у нас регулярно бывало, и, собственно говоря, в таком статичном состоянии российский бюджет всегда очень консервативен и, в общем-то, пытается по максимуму получить в первую очередь с корпоратов и в меньшей степени с населения. Условно говоря, я думаю, что, как сказать, царские министры финансов, посмотрев на бюджет 26-го года, какой-нибудь, не знаю, Канкрин, если мы, так сказать, вернемся на 200 лет назад, сказал бы «Зэр гуд», хороший бюджет. Но, например, товарищ Витте, который был, так сказать, повернут на развитие, стал бы критиковать.
1: За что и был уволен. Я благодарю вас, спасибо. Надеюсь, все было понятно. Да, Антон Табах, главный эксперт, главный экономист эксперта и доцент экономического факультета МГУ, разбирал для вас сегодня бюджет по полочкам. Если есть вопросы, пишите в телеграм-канал.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Бизнесмен заработал 16 миллиардов долларов на недоверии к искусственному интеллекту. Речь идет о Питере Малуке, лидере компании Creative Planning, которая занимается консультированием по финансовым вопросам. Все дело в том, что бизнесмен начал жестко критиковать консультантов, которые полагаются на ИИ-советы и выдают клиентам непрофессиональные, иногда и абсурдные рекомендации. На фоне нейросетевого хаоса он сделал ставку, Малук имеется в виду, на доверие, личный контакт и комплексный подход, и превратил небольшую фирму из пригорода Канзас-Сити в финансового гиганта с активами около 700 миллиардов долларов. И в этом году он оказался в списке миллиардеров Forbes. Почему состоятельные американцы готовы платить за советы человека в эпоху искусственного интеллекта, рассказал ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Очень хорошее исследование выходило в Time, посвященное тому, как часто и ошибается, давая финансовые советы. Оказалось, что он ошибается более чем в каждом втором случае. В 57% ответов он говорил чепуху. Более того, если это были какие-то простые вещи, да, самые, то он отвечал, ну, более-менее точно, а если это были сложные вопросы, требующие каких-то подсчетов, куда вложить деньги, да, какую прибыль ты с этого получишь, то он давал правильные ответы в 12% случаев. То есть получается, что ИИ, он совершенно ненадежен как финансовый советник. Конечно, он может использоваться как какой-то инструмент, да, которым пользуется настоящий финансовый советник-человек, но вот в качестве единственного собеседника, он не годится ни в коем случае.
4: А вот какой самый абсурдный совет, может быть, тебе удалось наблюдать такой?
5: Там был очень хороший, который дал, по-моему, Клод, сказал, что кредиты можно не выплачивать, если ты уехал за границу.
4: Замечательно, замечательно.
6: Для некоторых, да, совет может показаться и нормальным, да, но абсурд. А если говорить о развитии искусственного интеллекта, все-таки он учится, он развивается, многие сравнивают нынешний уровень развития искусственного интеллекта с интернетом 80-х годов и сайтами того времени, ну, то есть вот самое-самое еще становление. Все-таки научится, может ли в перспективе заменить реального человека в таких вопросах, финансовых рекомендациях?
5: Может, но очень не скоро. Тут еще какая сложность с финансовыми консультациями, ведь они очень сильно зависят от интересов и ценностей самого человека. Вот у меня есть какая-то сумма денег, да, у другого человека есть какая-то сумма денег, мы ищем, куда их вложить. Но наши ценности, они совершенно отличаются, да, и вот это искусственный интеллект очень трудно понять. Он не понимает цели человека, да, я, может быть, хочу дом купить и жить за городом, а кто-то другой хочет вложить в акции, наоборот, путешествовать по миру.
6: Вот это в промпт вписывать тогда свои цели?
5: Отчасти да, но все равно как бы тут столько нюансов, что очень легко получить неправильный совет. Да, может быть, я хочу дом не здесь, а под Санкт-Петербургом. И это все, но человеку очень трудно самому сформулировать свои желания. Может ли это сделать искусственный интеллект? Ведь живой финансовый консультант с нами разговаривает, он в диалоге выясняет, что нам нужно. Более того, поскольку он человек, у него есть какая-то эмпатия, он зеркалит то, что мы говорим, да, он понимает это. А искусственный интеллект нет.
4: Подробный разбор этой темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
2: Технологии и тренды.
7: В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки,

0: У пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше 2 триллионов долларов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит – это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
1: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача — не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила

0: Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнем пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Я никогда не писал ради денег, я писал ради радости. И когда радость стала приносить деньги, я понял, что победил. Рэй Брэдбери.
3: Повтор программы.
4: Итак, Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о сделке отказался от комментариев. По данным же «Нью-Йорк Таймс», переговоры по Украине, цитата, «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе». Как уточняет газета, США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников возможного соглашения называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены. Вопрос об этой сделке, по данным New York Times, поднимался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в начале сентября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика, в частности, возможные крупные совместные проекты. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США, рассказал Никите Гмызе ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
5: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используют в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти, тем самым, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны так или иначе американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Явно идея была в том, что как только актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы решили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близкая к самому Трампу могут в этом поучаствовать. К этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компании, близкие к Трампу, активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, где подконтрольный этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
6: Ну, как раз, да, хотел у вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование.
5: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой же еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений. По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе.

0: обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимал бы участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о колледже и вокруг них.
1: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь? Штаты или Москва?
0: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Национализация это может быть компенсация, а может быть без. Например, власти Польши национализировали активы Газпрома на своей территории. Их участок, когда провода имела Европа, который принадлежал Газпрому, за бесплатно. И активы Газпрома в Германии были национализированы за бесплатно. Ну вот можно было такого дождаться и по отношению к Лукойлу. Конечно, Лукойл частная компания, к ней, по идее, надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя.
1: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, если эта сделка действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового утопленного кризиса, по сути, в ущерб себе?
0: Нет, я думаю, что, конечно, мгновенно кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому мгновенно решить кризис утопленный в мире невозможно. Активы Лукойла в Ираке продолжат работать. НПЗ в Бургасе продолжат работать. Поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены. В таком духе. Но это не решение конкретно задачи Трампа перед выборами. Разве что чуть-чуть, вот, за счет общей позитивной повестки.
2: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Лукойла почти год назад, в прошлом октябре. Минфин США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. Москва считает ограничения незаконными. Под них попали, помимо прочего, и дочерние структуры нефтяных компаний. После этого Лукойл объявил о намерении продать зарубежные активы. Ну а около двух недель назад Минфин США продлил до 22 октября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении иностранного юрлица Лукойла. Срок действия разрешения и ранее неоднократно продлевался. Через полминуты разберемся, почему выросло число рейсов по Северному морскому пути в сентябре. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это почти в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты. Мешают сезонность и дороговизна обслуживания пути.
3: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их суда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств, Северному морскому пути растет.
1: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
3: Во-первых, стоимость. Когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть не круглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Но это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить. Это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
1: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
3: Нет, китайцы активно активно рассматривает, инвестирует, в том числе в строительство флота, и взаимодействует с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестирует в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
1: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
3: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Рост перевозок Financial Times связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-аль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
4: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
5: Что об этом думают сами маркетплейсы, какова их реакция?
4: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
5: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
4: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
6: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
4: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
7: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать, все, а отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
5: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
4: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но

0: Не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
1: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
0: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
2: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется, помимо прочего, четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
3: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики. Соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот на вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ. Или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да? Потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
2: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. С Самым кассовым фильмом месяца в России впервые в истории официальной статистики ЯИ с фонда кино стала не премьера, а фильм аж 2008 года. Это «Сумерки», который мы не раз обсуждали в нашем эфире. Повторный прокат первой части саги принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Как рассказал Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
4: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
0: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
4: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается. Молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики. Им хочется посмотреть, что это. Их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное. Казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
0: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое новым фильмам, получается, сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
4: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка о том, что напрягает вот такая история. А вдруг у нас, в принципе, станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты. Потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
0: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
4: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколор, 42% респондентов называют нулевые десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов. И он опережает в том числе и 90-е. Вы слушаете радио РБК.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Сколько оборотов в минуту делает виниловая пластинка? Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личией и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
6: Гибкие экраны и очки с искусственным интеллектом.
7: Цифровые аватары и роботы-гуманоиды.
6: Метавселенные и термоядерные реакторы.
8: Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым в авторской программе «Технологии и тренды». Свежие факты и актуальные тренды мира инноваций. Прорывные стартапы и разработки. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням.
9: РБК-тренды.
10: Пептиды. В США набирает обороты новая мода – уколы бессмертия. Речь о пептидах – веществах, которые обещают омоложение, рост мышц и улучшение работы мозга. Но ключевой момент – многие из них не прошли клинические испытания. Формально это не лекарство, а соединение для исследований. Но на практике их активно используют биохакеры, часто без контроля врачей. В ход идут разные вещества. Например, аналоги препаратов вроде Оземпик для контроля веса или экспериментальные пептиды для восстановления сна и концентрации. Проблема в том, что научных доказательств эффективности у многих из них нет, а вот риски вполне себе реальные. Регуляторы США прямо предупреждают: без испытаний невозможно предсказать побочные эффекты. Это может быть все, от гормональных сбоев до ускоренного роста опухолей. Несмотря на это, вокруг пептидов формируется целая индустрия. Стартапы, закрытые сообщества, конференции. Некоторые компании уже стоят сотни миллионов долларов и продают оптимизацию здоровья по подписке. И тренд выходит за пределы узкого круга. Если раньше это было увлечение Кремниевой долины, то теперь интерес растет и среди широкой аудитории, особенно в IT и среди предпринимателей. Почему это работает? Комбинация из трех факторов – желание замедлить старение, разочарование в классической медицине и агрессивный маркетинг в соцсетях. Но врачи сходятся в одном – это эксперимент на себе. И главный вопрос здесь – не работает или нет, а какую цену придется заплатить за попытку ускорить собственную эволюцию.

0: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в $350 тысяч или покупку гособлигаций на сумму от $800 тысяч, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
2: Повтор программы.
3: У микрофона Олег Овчаренко, и мы подводим некоторые итоги недели. Данные Росстата зафиксировали ускорение недельной инфляции в 2 раза, если смотреть неделя к неделе. Теперь она выросла до 0,12%. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. В октябре вклад в рост цен несет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но он будет незначительным, сказал Александр Кудрявцевой, начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
4: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
5: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
4: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться в инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8%. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
5: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
4: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать. ожидать снижения ставки в декабре. Я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас в прогнозе Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным. Учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
3: По данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились, а на дизель снизились примерно на 0,5%. Ну а Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов FlowWow. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. FlowWow отмечает, что накануне и непосредственно в день учителя, который будет отмечаться в понедельник 5 октября, число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного, а денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева.
6: Без

0: шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис FlowWow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса FlowWow Валерий Питаев.
1: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
0: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в два раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
2: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
0: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
3: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
0: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
4: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять, это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
0: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
5: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
0: Но вернемся все-таки к материальному. По данным SuperJob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
3: В том, как учителя готовятся к своему празднику профессиональному, который намечен на 5 октября, и какие подарки они ждут, разбиралась Александра Кудрявцева.
6: РБК Инсайт. Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно, а цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на

0: 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 25-м превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 27-й аналитики снова ждут избыток.
1: Инсайт.
0: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовые меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
2: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов, но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки, и поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
1: Инсайт.
0: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили $80 за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около $120 за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидания. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
1: Инсайт.
0: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовой станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше миллиона тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
3: В любом СОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать СОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для СОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на СОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что в алюминии температура плавления 660 градусов. То есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
1: Инсайт.
0: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно

0: наверное, миллион, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель — Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше 3 миллиардов долларов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
1: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй — это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
0: Inside. Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды – и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции – кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
1: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция, да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это, для вот кабельных заводов, очень большая проблема, прям очень серьезная.
0: Inside. Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос – хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть — это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
1: Когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, ну, скажем так, при том векторе, который у нас есть в развитии и ракетостроения, и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
0: Inside. Это была программа Inside. Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
2: РБК Inside. У микрофона Олег Овчаренко. Красная икра окончательно превратилась в премиальный продукт. В Российском рыбном союзе сказали, что этот деликатес к Новому году значительно дорожать не будет, потому что, внимание, дальше некуда. Вот цитата. «Не ожидаем существенного роста цен, поскольку их

0: Текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка. Конец цитаты. Стоимость килограмма этого продукта в рознице осенью приблизилась к 23 тысячам рублей. Председатель Рыбного союза Александр Панин в разговоре с радио РБК объяснил стремительное подорожание неудачным промыслом и высокой себестоимостью.
1: Неудачная рыбалка является первой причиной высокой себестоимости. Красной икры рыбаки понесли колоссальные затраты при подготовке к промыслу. Производство красной икры и лососевых дальневосточных связано с удаленными местами, куда и топливо, и люди, и снабжение, и продовольствие доставляется либо морем, либо вертолетами. И все это высокие косты. Ну, естественно, чтобы компенсировать как-то понесенные затраты, рыбаки просто вынуждены повышать отпускные цены на свою продукцию. В итоге мы видим цены на рынках и в магазинах в диапазоне от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей за килограмм. И думаю, что потребитель будет менее активно реагировать на подобное предложение, соответственно, снизится и покупательский спрос.
0: Однако этот деликатес остается неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, а ее яркий оттенок символизирует радость и удачу. По просьбе радио РБК шеф-повар Евгений Мещеряков назвал свои альтернативы красной икре.
2: Икра ментая пробойная соленая, это уже выглядит как намазка. Мазать его лучше всего на нарезной батон тонким слоем сливочного масла. Что еще? Всеми любимая сельдь. Я рекомендую и добавлять в те блюда, где вы используете сельдь. Например, такие блюда, как селедка под шубой. Можно подавать также на тостах с маслом. Икра таких простейших рыб, уже привычных для нас, становится изюминкой и бриллиантом на нашем столе. Ну а что для тех, кто не любит рыбу продукты и хочет посластиться чем-то интересным, я скажу так, шоколадная паста, которая делается из орехов и пасты, мне кажется, это самое любимое кушанье наших детей. Я рекомендую всем рассмотреть различные намазки и риеты из различных рыб.
0: При этом с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 тонн лососевых, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут СМИ. Производство красной икры сократилось все теми же темпами, в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Через несколько минут новости на радио РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1% пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6,5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье, но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.
5: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
3: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: We'll be right back.
3: резать лося. Словарь биржевого сленга, из которого

0: насекомых в мире упало до 222 миллионов человек.
1: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
2: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. 6 человек пострадали в результате украинской атаки на Белгород, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, украинские войска целенаправленно нанесли удар по жилым районам и центру города. Из 6 пострадавших 3 детей. У 4-летней девочки и 11-летнего мальчика осколочные ранения. 16-летний юноша с ранениями грудной клетки находится в тяжелом состоянии. Силы ПВО минувшей ночью сбили 6 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово и Внуково работали по согласованию. Деньги за билеты на отмененный концерт Канье Уэста начали возвращать зрителям. Как выяснило РБК, на этой неделе уже зафиксировано 8 таких случаев. Пока возвращают номинальную стоимость билета без сервисного сбора. НАСА и SpaceX перенесли на 7 октября отстыковку от МКС космического корабля Crew Dragon. Это произошло после анализа погоды у побережья Калифорнии, где планируется посадка корабля. Экипаж Crew 12 находится на станции Мир с середины февраля. Помимо россиянина Андрея Федяева, в состав миссии входит 2 астронавтов НАСА и 1 представитель Европейского космического агентства. На выборах в Сейм Латвии по экзит-полам лидирует партия премьера Андриса Кульбергса, правоконсервативный объединенный список. У него 35% голосов. Всего, по предварительным данным, в парламент могут пройти 6 партий, в том числе консервативная Латвия на первом месте, прозападная, прогрессивная, пророссийская суверенная власть, а также национал-консервативное национальное движение и новое единство. Президент США поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ином, поскольку у того имеется более 100 ракет с ядерными боеголовками. Выступая перед избирателями в Огайо, Трамп вновь

0: пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Трамп в разное время давал разные оценки северокорейскому ядерному арсеналу. Так, этим летом он говорил о 50 ядерных боеголовках. Белый дом собирает рабочую группу по рискам и возможностям искусственного интеллекта. За 120 дней она подготовит доклад и определит ответственность федеральных властей в этой сфере, сообщает газета Wall Street Journal. Возглавит группу директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон. В нее также войдут глава Пентагона Пит Хексет, вице-президент Джей Ди Венс, а также министр финансов Скотт Бессент. Больше новостей на сайте РБК.
1: Семь часов три минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Доброе утро. На календаре 4 октября, воскресенье. И в начале этого часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на оставшийся выходной день и завтрашнее утро понедельника. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки и китайская валюта 12 рублей 43 копейки. Начнем с изменений в налогах. Дело в том, что налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1,5-3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
2: Рост штрафов примерно от 1,5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года у нас цены выросли 2,3 раза, соответственно, средний таков рост штрафов и будет.
3: Какие изменения станут самыми важными?
2: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить, серьезный рост штрафов, может быть, в 1,5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИК в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки и, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
3: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
2: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 2027 года вводится квази-налоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за

0: несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
1: Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 30 сентября. Он предполагает, что обновленные размеры штрафов вступят в силу 1 января следующего года. Напомню, завтра в России отмечается День учителя, и к этому, естественно, готовятся и родители, и ученики, да и учителя, скорее всего. Но прямо сейчас предлагаю немножко поговорить про то, как готовятся сами ученики к выпуску из школы и, в частности, к единому государственному экзамену. Так вот, в 2026 году большинство учеников по-прежнему начинает готовиться к экзаменам с начала выпускного учебного года, то есть практически с 1 сентября. Однако часть школьников приступают к подготовке к ЕГЭ с 10 класса, а иногда даже и раньше. За последний год их доля выросла, отмечают представители онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, опрошенные РБК курсами в августе 2026 года. В исследовании РБК участвовали 18 онлайн-школ, лидеров рынка по объему выручки. Информация о количестве покупках, ценах и среднем балле учеников, в числе сдавших на максимальные баллы, другие данные о курсах, предоставленные как раз-таки онлайн-школами. Итак, кто выбирает курсы для подготовки к ЕГЭ? Школьники все-таки или родители? По данным онлайн-школ, в 44% случаев выбор конкретного курса для подготовки к ЕГЭ делают сами школьники, хотя и с одобрения родителей. Вот здесь интересно узнать бы подробности, но, пожалуй, это будет такая тайна о семи печатях, потому что насколько велико влияние родителей на конкретного ученика, это всегда индивидуально. Лишь в небольшой части семей, 6%, решение о выборе курсов принимают родители, не учитывая мнение ребенка. Тоже спорный, наверное, вопрос спросят выпускника. Александр, вы сами выбрали? Конечно, конечно, сам. Слово, эта тема действительно обширная, и вышла огромная статья на сайте РБК. Если будет интересно, обязательно почитайте. Ну, а далее в нашем эфире программа «Технологии и тренды». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации: полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, да, обучает китайский Квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу две модели и оба раза подчеркнул: обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
4: Привет.
2: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
4: Ну, первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная большая, фронтирная, да, модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать, и вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет, просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в

0: бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то
1: своем контуре. Ну и дешевле получается.
0: И дешевле получается. А следующая модель, которую мы опять же недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед тобой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой модели, потому что, конечно, она там несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. Угу. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах как-то, доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
1: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется притрейн, обучение изначальное этих моделек.
0: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия притрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и ну, немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ – это очень важная вещь, потому что мы все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт ни возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копней выяснится, что он там на 95, если не больше процентов, состоит из того, что находится в открытом доступе. Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ну, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, хочу сказать, что не доблесть выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно. Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулась международная комьюнити, как нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами где такие модели делать, ну, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
1: Про это очень хочется спросить, но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что, ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
0: Ну, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, ну, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, но я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учетом всех экспериментов, всего того, что делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы, вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель, но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть. И там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отсчета поставить тяжело, но ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
1: Ну, я понял, ты говоришь, что за 2 месяца это было... невозможно.
0: Конечно. Да. За 2 месяца, это значит, что у тебя уже в очень близкой к стадии готовности к публикации.
1: Давай я вот что еще хочу...
0: Я тут еще, знаешь, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наш...

0: большая амбиция яндексовская – быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском. У нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами. У нас это получается с нашими self-driving автомобилями. Ну, в общем, много где. И в ИИ амбиция ровно такая. И это не какой-то ответ на место, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
1: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
0: Все так, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: А ну, если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши, или наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши?
0: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать, у каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт, вот свой продукт, свои пользователи, вот это должно быть свое.
1: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть, как бы они, данные пользователи, это то, что ты должен защищать и охранять, конечно. Да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший открытый вопрос. У нас в Яндексе есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но, если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная основополагающая своя технология. Вот мы что-то сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии, это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наше или не наше. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиция сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
1: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да? Если мы строим продукт, то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами. Ну, потому что мы ради этого эксперимент проводим.
0: Конечно.
1: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что с одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
0: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супердотируемая область. Яндекс же

0: там, не привлекать каких-то больших внешних инвестиций. Для этого мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта. И не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче. А людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для чатов, тоже очень-очень много, и число постоянно растет. И нужно сделать так, чтобы относительно небольшими ресурсами, без потери качества, удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает
1: качество. Ну, OpenAI, какой-нибудь Anthropic, китайцы, там та же самая Alibaba.
0: Даже с китайцами уже не столь очевидно, потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества учебных ресурсов сделаем там большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать какое-то, находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную
1: гонку кошельков. Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей, а это возможно вообще, есть ли смысл?
0: Ну, я так скажу, что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании. Потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
1: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
4: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там мы ходили в баню. Это все равно все очень важно.
3: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.

0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.

0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
2: Думать, что для лидерства важно экспертное знание, это ловушка, в которую попадает огромное количество лидеров. Они, несомненно, важны на первых этапах профессионального развития для того, чтобы стать, допустим, из специалистов начальника отдела. Но дальше, когда идет развитие, если мы говорим про организацию, гораздо большую роль начинают играть социальные навыки, общие когнитивные навыки, политические навыки. То есть то, что нам помогает строить взаимоотношения с другими людьми. Посмотрите на людей, которые управляют огромными организациями или огромными государствами, но однозначно они не являются экспертами в тех вещах, которыми они управляют. Они являются экспертами в организации людей.
3: Да-да, но синдром людей. Самозванца тут и возникает у многих, и да?
2: Если у вас возникает синдром самозванца, это значит, что вы движетесь в правильном направлении. Это значит, что вы идете по пути лидерского развития. Каждый лидер — это самозванец.
0: Профессор, академический директор программы лидерского развития школы управления Сколково Андрей Шапенко в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

столице 7:30, в студии Татьяна Калинина. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о сохраняющихся угрозах со стороны России и призвал европейские страны выделить финансовую поддержку. Такое заявление он сделал после завершения голосования на выборах в Сейм. По предварительным данным, партия латвийского премьера «Объединенный список» после обработки более 60% бюллетеней набирает на выборах 35% голосов. На втором месте партия «Латвия» на первом месте, на третьем – «Национальный союз «Все для Латвии». Комментируя предварительные результаты, премьер-министр заявил, что результат превзошел ожидания партии. Двое членов иранской делегации были выдворены из США после того, как они не покинули страну по требованию американских властей. Иранские дипломаты приезжали в США для участия в Генассамблее ООН, сообщает Axios. Представители Ирана проигнорировали требования Госдепа от 28 сентября. 2 октября власти США повторно попросили иранских дипломатов покинуть страну. В итоге накануне дипломатов выдворили из США. Академик Онищенко призвал отказаться от длительных зимних поездок за рубеж. По его мнению, массовые дальние поездки в период новогодних каникул могут нарушать привычный ритм организма. Геннадий Онищенко также считает ненужным окно празднования до Старого Нового года. В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, сообщила региональный главка МЧС России. Сегодня утром и днем в отдельных районах Челябинской области ожидается сильное налипание мокрого снега на провода. Утверждены примерные перечни произведений, игр и игрушек для детского сада, а также рекомендации по оформлению пространств. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, важно знакомить дошкольников с былинными героями, историей и достижениями страны, а также развивать творческое и научно-техническое мышление детей. Российские археологи нашли

Нашли в Ленинградской области уникальный по богатству средневековый клад. Вес находки более 2 килограммов. Это серебряные медальоны, подвески, монеты и перстни. Как сообщали РИА Новости в Миноборнауке, клад нашли на памятнике Тиверский городок. Среди монет в кладе арабский дирхем начала X века. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к теме предстоящего дня учителя. Так вот, букеты к этому празднику подорожали сразу на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов «Флау-Вау». Подробности прямо сейчас. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. «Флау-Вау» отмечает, что накануне и непосредственно в день учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. Денежный оборот увеличивается на треть, при этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовятся ко дню учителя, разбирались Олег Овчаренко и Александра Кудрявцева.
1: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис «Флау-Вау» отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса «Флау-Вау» Валерий Питаев.
2: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
1: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
3: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились. А оборот различных органайзеров практически не изменился.
1: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
4: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
1: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
5: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять – это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
6: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретом.

0: авторитетами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И, честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
2: Подарки ко дню учителя внимательно изучила Александра Кудрявцева. Далее к выборам в Бразилии. Там действующий президент Лула да Силва может победить в первом туре голосования, пишет Рейтер. По результатам опросов он немного опережает сенатора Флавио Болсонаро перед первым туром выборов, который состоится уже сегодня. На пост главы Бразилии претендует, напомню, 13 кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов, второй тур голосования пройдет 25 октября. Профессор МГИМО, эксперт по Бразилии Людмила Ок. Кунева рассказала, что интересы действующего президента за многополярность и БРИКС совпадают с позицией России, а вот Болсонаро скорее симпатизирует США.
3: Всего 13 кандидатов, но все эти кандидаты не имеют никакого значения, потому что их показатели, их рейтинги просто микроскопические. Борьба идет между Лулой да Силвой, действующим президентом, и сыном экс-президента Флавио Болсонаро, он сенатор. Лула – это левоцентристский политик, который вышел на политическую арену не сегодня, не вчера. Сейчас у него заканчивается его третий мандат, и он претендует на четвертый. Он выступает от партии трудящихся, левой партии Бразилии. Лула во внешней политике своей и придерживается основных направлений внешней политики Бразилии. Это мир со всеми странами, это нейтралитет, это решение всех вопросов путем договоренности, диалога, консенсуса. Конечно, он ориентируется на БРИКС. При нем как раз этот БРИКС был образован, и Бразилия и Россия были такой основополагающей осью этого БРИКС. Он ориентируется на глобальный юг, он за многополярность в мире. Вот в этом российская позиция и позиция Бразилии совпадает. Что касается Флавия Болсонаро, это полная противоположность. Он правоцентристский политик, выступает от либеральной партии. Его позиция полностью проамериканская. Такая же позиция была у его отца, когда он был президентом. У этого Флавио есть еще брат Эдуардо, который вообще переехал в США, проник к Трампу, высказывает всяческие симпатии по отношению и к Жаиру Болсонару, и к представителям, вот к его сыновьям. И поддерживает открыто, поддерживает Флавио Болсонару, что тоже расценивается в Бразилии как, конечно же, вмешательство в выборы. Болсонару придерживается абсолютно проамериканской политики, ориентации на самые консервативные силы Запада. Их рейтинги практически равны. Скорее всего, никто не победит. Они пройдут во второй тур, и будет дальше борьба продолжаться.
2: Редакция радио РБК пообщалась с местными жителями страны и узнала, какая атмосфера царит в Бразилии перед выборами.
4: Гид в Рио-де-Жанейро и Бразилии Григорий Плохотников.
5: Бразильцы активно готовятся к выборам. Они люди политически активные, интересующиеся, следят за новостями. К тому же голосование здесь обязательное. Для тех, кто не приходит на участки без уважительных причин, полагается штраф. Страна разделена на два лагеря. Социал-демократический, левый, который представляет действующий президент Лула, и право-консервативный, который в данном случае представляет Флавио Болсонаро. Атмосфера царит довольно напряженная. Перед выборами была война компроматов. Митинги в поддержку того или иного кандидата проходят регулярно. Вчера в Рио-де-Жанейро состоялась большая манифестация в поддержку Лулы. Страна разделена. И те люди, которые голосовали за Лулу 4 года назад, скорее всего, проголосуют за него и на этот раз. Те же, кто голосовал за Болсонаро, скорее всего, проголосуют за его сына.
4: Организатор авторских туров и гид в Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
6: Агитация в Бразилии проходит ярко, впрочем, как и любое событие в Бразилии, постепенно превращается в карнавал. Люди ходят с флагами в эту процессию, пытаются втянуть всех прохожих. Часто это происходит здесь на дорогах, то есть просто во время красного сигнала светофора перетягивают баннер с тем или иным кандидатом. Также ярко достаточно и открыто идет агитация в интернете, в том числе споры, холивары. Интрига есть. Разрыв между Лулой и Болсонаро минимальный. Те, кто победнее, в том числе и Трущоб, голосует за Лулу, за социалистов. Те, кто побогаче, голосуют за Болсонаро.
2: Сегодня бразильцы также выберут 513 депутатов Нижней палаты парламента и 2/3 федерального сената, а также губернаторов всех 26 штатов и федерального округа.

0: На этой неделе вступил в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателей. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список, и в него вошли 12 компаний. Что конкретно изменилось, разбирались Олег Овчаренко, Мария Пичугина и Руслан Айнетдинов.
1: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения сервиса, обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
2: Ну, могут ведь и не дать согласия.
1: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
3: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
1: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
4: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
1: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
5: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
2: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
1: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной. Но вместе с тем, они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
6: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, а у него так как есть там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
3: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
1: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
7: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. Это очень важно, и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
0: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный — 500 000 рублей. Он предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпании, передает официальный канал аэропорта Шереметьево в МАКС. Сегодня лучший день, чтобы увидеть Сатурн. Он будет заметен невооруженным взглядом, рассказывают астрономы. Его стоит искать в восточной и юго-восточной части ночного неба. Ну, а если Сатурн не получится найти самостоятельно, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями, рассказала популяризатор космонавтики, основатель фестиваля «Космос» Анастасия Медведева.
8: Где искать Сатурн на небе? В Москве и по всей России нужно смотреть на небо и искать ярко-желтую точку. Основное отличие планеты от звезды в том, что она не мерцает, поэтому вы никогда его не спутаете со звездой. Даже невооруженным взглядом будет видно эту точку. А если вдруг у вас есть телескоп или бинокль, вы можете даже рассмотреть кольца планеты или его крупнейший спутник — Титан. Если вы живете в центре города, возможно, вам будет видно планеты, в том числе Сатурн, но, скорее всего, вам помешает застройка или засветленность от фонарей и от остального света, который в городе происходит. Поэтому можно выехать куда-то за пределы и посмотреть на ночное небо в более чистом состоянии. Опять же, если не будет облачности. Для того, чтобы привыкнуть к ночному небу, нужно 20-30 минут не смотреть в телефон и находиться далеко от световых объектов. Помните, если вдруг вы что-то не найдете, онлайн есть много приложений, которые можно установить на телефон, и они вам покажут, где какое интересное явление.
0: Сатурн с Земли будет видно до конца года. Кроме того, его кольца постепенно разворачиваются в отношении нашей планеты и становятся все более видимыми. 7:49 в столице. Вчера прошел очередной матч, товарищеский матч сборной России. На этот раз встречались наши футболисты со сборной Намибии. Счет был весьма приличным. Подробнее об этой игре расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
9: Спорт на РБК.
10: Денис, ну, ты знаешь, смотря с какой стороны посмотреть. Если смотреть со стороны сборной Намибии, то счет неприличный. Все-таки 6-0, такая с теннисным счетом победа нашей дружины. Хотя, честно говоря, поначалу все шло довольно туговато. По сравнению с прошлым матчем с Ираном, наставник нашей национальной команды Валерий Карпин сделал определенные изменения в составе. И вот у нового сочетания игроков как-то поначалу не очень хорошо шло. После первого тайма было 1-0. Однако в перерыве дирижер внес необходимые коррективы в этот ансамбль. И после паузы между таймами все пошло значительно веселее. Во второй 45 минутке целых 5 мячей забили игроки сборной России и добились убедительной победы со счетом 6-0. Ну и надо сказать, что наша сборная выиграла 4 матча подряд с общим счетом 14-0. Ну и у Валерия Карпина также был накануне праздник. Дело в том, что эта победа стала 25-й для него во главе сборной России. Обошел он по этому показателю Станислава Черчесова. Ну и уступает теперь только Олегу Романцеву, у которого 36 выигранных матчей на посту наставника сборной России. Денис, как тебе игра?
0: Ну, если честно, мне показалось, что сборная Намибии была в каком-то разобранном состоянии. То ли погода екатеринбургская их прям вот так прибила, потому что было, мягко говоря, свежо. И, ну, совершенно не успевали ни за чем и ни за кем. Вот, поэтому вопрос, конечно, к физическому, какому-то ментальному состоянию игроков сборной Намибии. По-моему, они не были готовы просто к матчу, вот и все.
10: Открою небольшую тайну. Денис за эфиром сказал, что вообще не очень понятно было.
0: Были ли это футболисты на поле, да.
10: Да, Денис вот в свое время, по молодости лет, когда я мучил футбол, один из тренеров сказал нам, как команде, говорит, футболистов много, а нам нужны игроки.
0: Ну вот, видимо, да, там командной какой-то игры не получилось. Ну и вчера, кстати говоря, в Лиге наций тоже прошло огромное количество матчей. Некоторые из них закончились, ну один точнее, с еще более крупным счетом.
10: Да, 3 октября теперь черный день для футбола Хорватии. Дело в том, что эта национальная команда потерпела крупнейшее поражение в своей истории. На своем поле шашечные были разгромлены сборной Англии 0-7. Такого в истории футбольной сборной Хорватии не было никогда. Ну и надо сказать, что из-за наказания за расизм сборная Хорватии вообще этот матч должна была проводить без зрителей. Однако УЕФА пошел хорватам навстречу и разрешил пустить на трибуны детей в возрасте до 14 лет из футбольных академий этой страны. Ну и надо сказать, что ребятишкам

0: то показали ужастик. Все-таки, ну, обидно на глазах у ребят проигрывать вот так. И, кстати, следующий матч, между прочим, сборная Хорватии проведет уже послезавтра против Испании. Так что надо собраться, надо собраться. Ну и Славен Билич сказал, что следующая игра покажет, чего мы стоим вообще как команда. Ну и, кстати, Денис, всего лишь 2 недели на работу над ошибками было у участников Падл-лиги Радио РБК при партнерстве с жилым кварталом СЭД от девелопера МР. Падл-лига Радио РБК – это деловой клуб для предпринимателей и управленцев, сообщество, в котором спорт становится естественной средой для общения, доверия и новых знакомств. Турнир продлится до конца года, но накануне участники выявляли сильнейшие в 2 дивизионах. Среди тех, кто чуть лучше прокачал свое мастерство, сильнейшим стал дуэт Владимир Драгун, Виктор Зеленцов. Ну а у тех, кто только на пути к совершенству, не было равных Дарье Васютиной и Владимиру Ушакову. Падал относительно новый для России вид спорта, но стремительно набирающий популярность. Крупные компании делают падал частью корпоративной культуры. Отлично подходит этот вид спорта не только хорошо подготовленным людям, но и новичкам. Базовые навыки освоить несложно, поэтому удается быстро и легко включиться в игру.
1: Ну и плюс падал, мне кажется, очень энергозатратная история, поэтому если вы хотите просто быть всегда в такой хорошей физической форме, попробуйте выйти на площадку падла и провести там хотя бы час. Я думаю, что маечку надо будет потом просто выжимать. Это действительно очень-очень энергозатратно. Благодарю. С последними новостями спорта в студии был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Мы продолжаем эфир. Оставайтесь на частоте РБК.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК «Исследования рынков», дать короткий тизер.
4: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК «Исследование рынков» в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на 3 направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
3: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
5: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Мажоры и миноры.
6: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть 2 группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – «нано-ритарий». Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля – «нано». Маэстро, а что это за тональность – мажор или минор?
7: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
6: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба аэропорта. Сбиты еще 3 беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, на подлете к Москве этой ночью нейтрализовано 9 дронов. Временные ограничения введены также в аэропорту Ярославля. Около 100 беспилотников уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью. Информации о пострадавших пока нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны сбивали над 12 районами, а также над областным центром. Вооруженные силы России ударили дронами по логистическому центру «Новая почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, удары российские военные нанесли с помощью беспилотников «Герань». Канцлер Германии сегодня утром прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это первая поездка главы правительства Германии на Украину. С мая прошлого года Фридрих Мерц планирует встретиться с Владимиром Зеленским, сообщают украинские и немецкие СМИ. Движение «Ансар-Аллах» ударило баллистическими ракетами и беспилотниками по крупному нефтеперерабатывающему заводу компании «Арамко» в Саудовской Аравии. Как сообщает «Аль-Джазира», объект расположен недалеко от Эр-Рияда. Власти Саудовской Аравии воздерживаются от официальных комментариев. Представитель хуситов генерал Яхья Сари назвал эту атаку ответом на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольным группировке территориям Йемена, включая столицу Сану. В Тихом океане у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра. Пострадавших нет. Медведь напал на оленевода на Чукотке. Человек выжил. Это второе нападение бурого медведя на человека в регионе за прошедший год, сообщили ТАСС в администрации региона. Состояние оленевода оценивается как средней степени тяжести. Мужчина госпитализирован. Около 40% опрошенных россиян не планируют путешествовать на новогодних праздниках. 14% хотят отправиться в страны ближнего зарубежья, говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Поездку по России рассматривают 12% опрошенных, а провести зимние каникулы в Азии планируют 11% россиян. Другие зарубежные направления и страны Европы выбрали 5% участников исследования. Больше новостей на сайте РБК.

0: 8:03, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Доброе утро. 4 октября на календаре. И в начале часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на этот выходной день и завтрашнее утро. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32 и китайская валюта 12 рублей 43 копейки. Ну, а прямо сейчас к теме встречи стран ОПЕК+. Они могут увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти, но это не поможет решить топливный кризис, так как главная проблема все еще в логистике. Такое мнение со ссылкой на консенсус экспертов высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По словам Пасечника, еще одна проблема, которую могут поднять на заседании, это дефицит нефтепродуктов, в частности, дизеля.
1: Сейчас все равно армузский сценарий, он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема, особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации, идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля американского на рынке. Об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика, он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля, поэтому я думаю, что оно будет в большей степени техническая стратегия, они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься, но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
0: Несмотря на большой комплекс проблем на нефтяном рынке, эта встреча все-таки больше будет технической, так считает профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина. Так, по ее словам, значительных новостей стоит ожидать уже только ближе к ноябрю, когда в США состоятся выборы в Конгресс.
2: Несмотря на то, что оно проходит в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, по оценкам всех экспертов, оно не сулит каких-то резких новостей или серьезных мероприятий. Это такая рабочая встреча, где скорее будут обсуждаться механизмы компенсации по странам, если будут резкие изменения в какой-то стране уровня добычи. Будет обсуждаться сохранение и согласование объемов добычи для всей семерки стран на октябрь. Вроде бы как все сошлись на мнение, что это будет 31 миллион баррелей. Конечно, будет обсуждаться сохранение этих объемов и на ноябрь. Вопрос, будут уменьшать и увеличивать в целом объемы добычи в четвертом квартале, пока увеличение не планируется. Скорее, следующая встреча, которая может быть привязана к выборам в Сенат США, здесь, наверное, могут быть какие-то, возможно, новости.
0: Данная встреча пройдет сегодня. В Вене участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Напомню, в сентябре страны ОПЕК+ увеличили объемы добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Сентябрьское увеличение объемов заканчивает отмену добровольного сокращения добычи нефти, которые страны согласовывали еще в 2023 году. Тогда они договорились снизить объемы более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Буквально через полминуты в нашем эфире программа «Хэш и кэш». Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
4: Представьте, что вы просыпаетесь и видите, что на бирже, которой вы пользовались, больше нет денег. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
5: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
6: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Просыпаетесь, денег на вашем счету на бирже нет. И хотелось добавить, не по вашей вине.
4: Да, да, да, это, кстати, это очень важно.
5: В основном-то все-таки по вашей происходит.
4: Начать хочется с другого. На дворе октябрь, а это значит, что...

0: что время для термина «октобер» или
1: «оптобер».
0: К чему это я? К тому, что за всю историю существования биткоина, по-моему, всего 3 октября было, когда он не показывал существенный рост. И, в общем-то, к этому октябрю мы подошли с неплохими результатами. Третий квартал биткоин завершил ростом почти на 45%, эфириум на 71% и так далее.
1: Это лучший результат с начала 2021 года.
0: И раз уж ты заговорил о 2021 году, да?
1: А что было в 2021 году?
0: В этот день, в 2021 году, то есть ровно 5 лет назад, Сальвадор впервые смог добыть биткоин с помощью вулкана.
1: Сальвадор Дали?
0: Да, почти. Но он бы добывал это с помощью кисти и красок. Но нет, страна Сальвадор, если быть точнее, то на электричестве геотермальной станции. Результат был довольно скромным. Они добыли, по-моему, 6 то ли тысячных, то ли 10-тысячных биткоина, ну, то есть крошечку совсем. И на тот момент это стоило примерно 270 долларов.
1: И что составляло половину бюджета Сальвадора на тот момент.
0: Практически. Но это же было очень символично, что вот страна, которая первой признала биткоин официальным платежным средством, буквально из вулкана добывала деньги. Ну, это все лирика, давай.
1: Это примерно мне напомнило, когда Буратино, знаешь, закапывал свои биткоины деревом.
0: На поле дураков.
1: Да, примерно какая-то такая история. Давай к большим вещам перейдем.
0: Ну, подожди, давай сначала. Что там у Майкла Сейлора? Биткоин-то растет, он должен радоваться.
1: Майкл Сейлор, да, молодец, пока локально опять всех переиграл. Вроде бы у него все с его кредитными деньгами и портфелем биткоина совсем неплохо. Он делает мемасики. Продолжает говорить о том, что нужно продавать свои почки и покупать биткоин. Пока, как говорится, все растет.
0: У него бесконечное количество почек.
1: И бесконечное количество денег, потому что огромное количество людей почему-то до сих пор ему верят. Но, тем не менее, пока работает, и слава богу. Потому что если что-то произойдет с компанией Strategy, которая покупает биткоины, последняя покупка была почти 2000 биткоинов она купила, и что-то произойдет с ней, знаешь, почему никогда биткоин не упадет до нуля? Потому что по одному центу стоит заявка на покупку на 21 миллион.
0: Реально?
1: Ну, на 21 миллион биткоинов, да. Поэтому, ну, такая шутка идет. Ну вот, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то экстремальные значения, но давай не будем о плохом.
0: Давай не будем о плохом.
1: Хотя мы будем о плохом.
0: Я же не зря начал с биржи. Очень большой инфоповод, он вот тянется уже какое-то время, это... Я не знаю, правильно ли это назвать взломом биржи, но там просто история в чем? Приватные ключи никто не крал, а деньги с биржи увели.
1: Да, биржа BitGet, написано, что ушли у нее практически 400 миллионов долларов клиентских денег, и здесь абсолютно не связана технология блокчейн, а внутренние проблемы как бы аутентификации всех выводов. Примерно вот сигнал забили вовремя, но потом в течение 2 часов деньги продолжали утекать с аккаунта биржи. И общая сумма, как раз я сказал, 387,5 миллионов долларов. И я, честно, не знал, что у BitGet вообще есть такие биржи. Она, оказывается, одна из крупнейших. Я просто никогда на ней не торговал.
0: Да, и более того, как я читал, у них был специальный фонд на экстренный случай, который полностью покрыл эти...
1: Ну, во-первых, об этом никто не узнает. По факту, да, был ли это фонд или нет.
0: Выводы, как сказать, возобновили средства с биржи?
1: Да, да, выводы возобновили. Это хороший сигнал. И балансы юзеров безопасности, кстати, если вы торгуете на BitGet, можете не переживать. Но самое интересное, больше всех денег увели как? Через ZEC, через Zcash, через анонимные криптовалюты. Буквально одна транзакция попала, так сказать, в скрытый приватный пул, и все. И больше о ней никто никогда не слышал и больше никогда не узнает. Это к разговору о приватности и о том, почему ZEC сейчас это некий нарратив, который люди продолжают покупать в тот момент, когда легализация криптовалюты увеличивается.
0: Ну, давай так, с точки зрения пользователя, что же все-таки опаснее, украденный приватник, приватный ключ, или вот система, которую можно обмануть а-ля поддельными переводами?
1: С точки зрения пользователя очень важно разделять свой капитал на там, где вы его храните, и там, где вы на него торгуете. Потому что абсолютно нет никакого смысла, если вы не трейдер, хранить деньги на криптобирже.
0: 100%.
1: Лучше хранить их на каких-то кошельках. Это могут быть и холодные кошельки, это может быть и, в принципе, ваш телефон какой-то, который вы держите только дома, не подключаете его к интернету. Это достаточно тоже безопасно. Но если вы трейдер, у вас нет возможности не пользоваться биржевой инфраструктурой. Потому что, да, DEX, децентрализованные биржи, они есть, они работают.

0: Но в плане удобства, особенно для обычного пользователя, который привык к приложению, привык к красивым графикам, нажимать кнопочки, пока дексы, конечно, сильно отстают.
1: Хранить все яйца в одной корзине всегда плохо. Это работает и если мы говорим про инвестиции в какой-то только один актив, и если мы просто говорим о хранении денег, причем любых, давай честно, не только крипты, неважно, условно, хранить все абсолютно деньги под подушкой или все абсолютно в банке в одном.
0: Банков вроде тоже какие-то вопросики возникают.
1: Так, всем есть вопросик. Если Bitget показывает предел ручного контроля, то наша другая любимая компания Robinhood, про которую
0: это которая забирает деньги у богатых,
1: да,
0: отдает,
1: да,
0: бедным.
1: Ну почему тогда они мне не отдают деньги? Ну почему? Я жду этого, но этого не происходит. Так вот, они теперь передают все торговые решения машине, правильно я понял? Что у них теперь и торгует, а пользователь отвечает.
0: Уже мы видели работающих круглосуточно AI-агентов от Anthropic, работающих агентов от OpenAI, вот буквально Google что-то анонсировал, ну и, соответственно, Robinhood успел запрыгнуть в последний поезд, и вроде бы это очень интересная информация. А я объясню почему. Она дает возможность тебе подключиться к какому-то агенту, который торгует определенную стратегию, и он может торговать за вас с определенной, как бы, вероятностью выигрыша. Звучит очень неплохо. Особенно хорошо это то, что большинство бирж, в том числе даже традиционных фондовых бирж, с Нового года будут торговаться там 24/5, либо 24/7, ну, в общем, практически круглосуточно. Есть определенные движения и волатильность, пока ты спишь, ты же не можешь бодрствовать 24 часа, допустим, азиатская сессия, американская сессия, ты не всегда у компьютера. И вот эти боты будут торговать круглосуточно, увеличивая объем площадки очень сильно. В целом это для акций компании очень хорошо, потому что Robinhood, когда отчитывается, помимо сколько они заработали в пересчете на одну акцию, они публикуют информацию о количестве юзеров в день, в месяц, об активах и, соответственно, торговые обороты. И в ближайшие отчеты Robinhood, скорее всего, будут очень-очень хорошие. В целом, лично мое мнение, никого никуда не призываю, Robinhood — это одна из тех компаний, которые очень хорошо получается запускать новые продукты, которые уже, в принципе, присутствуют, адаптировать их для своей базы юзеров. И, на мой взгляд, это, наверное, одно из самых перспективных приложений в секторе финансов, которое будет менять вот привычное взаимодействие. Ну, например, как были раньше, самая простая аналогия, это были обычные таксопарки, и появился Uber. Robinhood — это Uber в сфере финансов.
1: Вот, значит, и торгует, звучит топ-вип. Но кто виноват, если агент неправильно понял команду и ликвиднул? Что и вообще торговли и это хорошо, потому что она снижает какой-то эмоциональный фон, там, лудоманию, типа попытку отыграться и вот это все. Или наоборот, и получается, торгует за тебя 24/7 и может совершать ошибки 24/7. Ему не надо спать, в отличие от тебя.
0: 100% здесь пока очень много вопросов. Ну вот ты, как, видимо, очень профессиональный лудоман, начал с лудомании. Но на самом деле есть достаточно логичные и простые стратегии, которые на долгом результате, на длительном, работают очень хорошо. К примеру, если у тебя в моменте акции какой-нибудь крупной компании типа Apple или Microsoft, или, допустим, тот же биткоин, мы знаем, что он может упасть на новости 2%, 5%.
1: Легко.
0: И это произойдет очень быстро. Ты можешь быть где-то на совещании или ехать на какой-то званый ужин, а тут раз, тебе и агент купил биткоин со скидкой 5%. Это удобно? Хорошо. Если ты в целом долго планируешь его держать.
1: Удобно.
0: Да,
1: удобно.
0: Замечательно. Есть, допустим, стратегии, которые делают ребалансировку вашего портфеля. Когда что-то выросло, он зафиксировал прибыль. То есть не обязательно все стратегии направлены на то, чтобы гэмблить профессионально, с большими плечами, брать огромный риск. Есть достаточно хорошие стратегии, которые позволяют автоматизировать тебе более-менее понятные решения, которые позволят тебе на рынке пробыть достаточно долгое время. Потому что если ты открыл счет у брокера, как ты думаешь, когда он заработает? Если ты будешь торговать год, или ты поставишь сотым плечом и проиграешь все в одной сделке? Конечно же, год. Потому что чем больше торгуешь, больше комиссий, деньги растут на счетах брокера, ему это выгодно. А если ты пришел и сразу все проиграл, ну какая ему от этого выгода?
1: Давай к следующей новости, которая меня просто в восторг привела. Значит, мы знаем, что семья Трампа и уже даже семья Байдена неплохо заработала на мемкоинах. Видимо, это привлекло внимание соответствующих органов. И пока только в Калифорнии, ну, мы, естественно, говорим про Америку, конкретно в Калифорнии, чиновникам запретили иметь

0: чтобы вы думали, собственные мемкоины. Очень вовремя.
1: Здесь в первую очередь, я думаю, что стоит обратить внимание, что Калифорния как штат – это демократы. Им очень не нравится, особенно когда было слушание по Clarity Act, который пока что не одобрили, голосование не прошло. Им очень не нравилось, что Трамп заработал там миллиард с чем-то, стал самым успешным трейдером на криптовалюте, ну, отчасти, опять же, из-за своего мемкоина.
0: Более того, этот пакет даже называется The Opposite of Trump, типа в противовес Трампу.
1: Противовес Трампу, да. И здесь я бы не говорил вообще об общем тренде непосредственно закона о ценных бумагах, который сейчас формируется в плане развития рынка криптовалюты. Но это просто конкретный, наверное, какой-то политический ход, который позволит еще немножко отстроиться демократическому штату Калифорнии от вот этой вот машины...
0: По запуску мемкоинов.
1: По запуску мемкоинов, да, республиканской.
0: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», последняя новость. Пока в США спорят, кому нельзя выпускать крипту, в России как раз вот тот самый этап, когда решают, кому вообще разрешено ее менять и хранить. И вот с начала октября в нашей стране должны... запуститься реестры крипторынка. Можешь мне объяснить, что это такое?
1: Я думал, что ты у нас больше по российским новостям, но...
0: Насколько понимаю, это вот порядок допуска участников крипторынка. В первую очередь, я думаю, здесь всех интересуют, конечно, криптообменники.
1: Знаешь, что интересует? А вот у нас как программа называется?
0: Хэш и кэш.
1: И кэш.
0: Кэш интересует.
1: Это
0: да.
1: На самом деле что? Это все название криптообменника. У тебя есть криптовалюта и есть кэш. И количество как раз незарегистрированных обменников и оборот именно кэша, то есть наличных денег, в России колоссальный.
0: А я напомню, что на текущий момент уже говорят, что все обменники, которые будут работать легально, не смогут работать с кэшем. А это, я насколько понимаю, огромный пласт.
1: 100% легализация средств и отмывание денег – это все вот про обменники. И на самом деле то, что становятся абсолютно легальными некоторые обменники, это позволит предпринимателям законно проводить свои платежи за рубеж и платить с этого налоги. Не знаю, насколько это быстро будет работать или быстро будет, так сказать...
0: Хочешь мое мнение? Я думаю, что процесс будет идти очень медленно, потому
1: очень
0: что
1: медленно.
0: Есть устоявшаяся, давай назовем это такая, теневая экономика обменников, и работа с кэшем значительно выгоднее. Но моя гипотеза, что потихонечку все это придет в какое-то цивилизованное русло. Давай вспомним, мы с тобой еще того возраста, я думаю, чтобы помнить вот эти в полуподвалах обменники валют, и казалось, что это будет вечно.
1: Некоторые же все равно остались.
0: Ну, их какое-то там, я думаю...
1: Понятно, что в целом порядок наведут. Это хорошо для обычного 100%. Потребителя. Потому
0: да?
1: что есть тысяча и один способ, всякие треугольники, перестановки и так далее. Как можно обмануть простого человека, который решил купить биткоин, либо биткоин решил продать и...
0: И купить, в смысле, поменять его на рубли,
1: да, поменять
0: конечно.
1: Его на рубли. И, скорее всего, если вы воспользуетесь нелицензированным обменником, и который вы не знаете, очень высок шанс, что вас
0: очень
1: обманут.
0: Высок. Да, да, обманут. И это, кстати, обманут, это еще не самая большая проблема. Вот это Толя не зря сказал про треугольник. Вас могут втянуть в какую-то, вы, не знаю, вы этого знать не будете, в какую-то схему, при которой вам либо придут деньги с какого-то счета или там карты, замешанные в криминале, либо вы случайно отправите туда. Ну и...
1: Страшные вещи ты рассказываешь. Давайте просто подытожим, что нужно быть очень аккуратным, и этот закон в целом помогает обезопасить большое количество людей от самих себя.
0: И от злоумышленников. Поэтому что лучше всего делать? Торговать виртуальной криптовалютой. Как делаем мы.
1: Да.
0: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: На прошлой неделе результаты у нас феерические. Толя заработал практически процент на шорте эфира, а я потерял 4 с небольшим на лонге уни. И сегодня...
1: Я бы, знаешь, небольшое сделал отступление лирическое, что мы начали с $1000.
0: Да.
1: А в какой день мы начали? Ты помнишь, когда первый у нас выпуск был?
0: Ну, это было в самом начале января.
1: Ты понимаешь, что два человека публично каждую неделю торгуют виртуальный портфель, и они в плюсе. Я могу рассказать, почему. Потому что мы не используем плечо, мы не торгуем разного рода мемкоины практически, и мы делаем сделки всего лишь раз в неделю. Я не к тому, что это стратегия, которую нужно копировать. Это не является финансовой рекомендацией.
0: Ни в коем случае.
1: Но нужно хотя бы просто посмотреть, действительно, как оно в виртуальном плане работает.
0: Да, у тебя на текущий момент плюс 43%, у меня плюс
1: 42%. Это хорошо.
0: Я даже готов сделать сегодня первым ставку. Она будет довольно рискованной.

0: рискованный, я уйду на темную сторону, как ты говоришь, я буду шортить, потому что вчера перед сном мне попалась какая-то статья, не помню, что за трейдер это говорил, но вот по его мнению, пик биткоина вот как раз был 86-88 на ближайшее время, и он должен серьезно откатиться. Не уверен, что это случится за неделю, тем не менее, попробую я пошортить эфир, как мы сказали в начале нашего эфира. Эфир показал за квартал плюс 71%, а значит, ему есть куда падать.
1: Вообще, я сейчас не понимаю, что за ситуация происходит в мире, макроэкономика, ну, просто трещит по швам, в Америке растут ставки, с Армузом ситуация только ухудшается, дизель штурмует to the moon, как любят говорить в криптосообществе профессиональном. Сложно как будто верить, что еще мы можем чуть-чуть подрасти. Я решил зашортить токен ТОН. Вот я не знаю, вот с чего
0: он
1: вот
0: у меня грамм, взялось,
1: да, когда нет идеи, и лучшая идея немножко подсолить Павлу Дурову. Поэтому я вот хочу зашортить грамм, надеюсь, он упадет.
0: Посмотрим через неделю, к чему это приведет. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кто есть кто?
3: Hi-Fi X — это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась. Потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Жижа.
6: Как вы уже догадались, жижа – это нефть. А нефть – это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик – это бурила. Помощник бурильщика – памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
7: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
8: Да так, жижа какая-то.
7: А вдруг нефть?
8: Да какая нефть? Дурила!
7: Да не дурила я, бурила!
6: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
10: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
9: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
11: Soft Skills.
4: Программа и

0: Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Крипторезервы.
3: Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 8:30. В студии Татьяна Калинина. Канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Киев, передает Рейтер. Визит начинается на следующий день после того, как российский МИД призвал иностранных дипломатов и граждан покинуть Киев, чтобы не стать жертвами новых массированных ударов. Вместе с канцлером прибыли министр экономики Екатерина Райхе, а также группа руководителей оборонных компаний, в их числе Siemens Energy, Diehl Defence и Quantum Systems. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. В таком же режиме работают московский Шереметьево и аэропорт Ярославля. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло с начала суток 9, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Латвии завершается подсчет голосов на парламентских выборах. С большим, чем ожидалось, отрывом лидирует партия «Объединенный список» нынешнего премьера Андриса Кулбергса. После подсчета 88% бюллетеней она набирает 36% голосов, пишут латвийские СМИ. Премьер Кулбергс уже заявил, что восточный фланг НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, и призвал другие европейские страны активнее поддерживать государства региона. В Бразилии сегодня пройдут президентские выборы. Главные кандидаты нынешний глава государства 80-летний Луис да Силва и правый кандидат Флавио Болсонаро. Он сын предыдущего президента страны. Опросы показывают, что разрыв между ними находится в пределах статистической погрешности. Наблюдатели не исключают второй тур. Руководитель отдела безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел из компании. Об этом он сообщил в статье для издания «Атлантик». Робинсон занимался вопросами прозрачности в сфере безопасности, в том числе помогал разрабатывать и публиковать системные карты, содержащие информацию о моделях компании. По его словам, решение об уходе было принято в связи с проблемами с корпоративной культурой и небезопасными подходами компании к разработке искусственного интеллекта. Отец с тремя дочерьми пропал на катере на Красноярском водохранилище. На поиски выехали спасатели, сообщает краевое госучреждение «Спасатель». Накануне 37-летний мужчина с тремя дочками выехал на катере в залив Бирюса. После этого на связь они не выходили. Самые крупные суммы на подарки ко дню учителя собирают в Чечне. Средняя сумма перевода на такой сбор там составляет 8,5 тысяч рублей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Т-банка после анализа обезличенных данных о сборах. Помимо Чечни, в пятерку регионов с самыми высокими переводами ко дню учителя вошли Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Забайкальский край и Архангельская область. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица, 8:33. Мы продолжаем. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к событиям в Испании. Там продолжаются демонстрации. Десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием защитить арендаторов жилья. Это пишет «Эль Паис». Марши прошли уже в 50 испанских городах. Подробности прямо сейчас. Среди них Мадрид, Барселона и Валенсия. Как отмечают местные СМИ, в результате все закончилось стычками между демонстрантами и полицией. Ранее под давлением улиц правительство Санчеса в ускоренном порядке одобрило два королевских декрета закона о жилье. Тем не менее, 2 октября парламент проголосовал против. Почему? Зарубежную прессу внимательно изучила Анна Маргулис. Она в студии. Анна, доброе утро. Давай начнем сначала. Вообще, откуда все пошло?
2: Да, давай. 87-летняя Мари Кармен проживала в квартире в мадридском районе Ретиру около 70 лет. И договор аренды заключил, кстати, еще ее отец в 1956 году по правилам старой аренды. И собственник здания потребовал либо освободить квартиру, или перейти на новую, гораздо более высокую аренду. И прежний платеж составлял около 500 евро в месяц, а обсуждавшиеся суммы варьировались от 1600 до 2650 евро, при учете, что ее пенсия составляла 1300.
1: Но это очень приличный прирост получается, даже в 4, больше Шесть раз почти.
2: Ну и, соответственно, это не могло не спровоцировать соответствующую реакцию. При этом суды поддержали собственника. И вот 23 сентября ее выселили с четвертой попытки, при этом вывезли на носилках, после чего она попала в больницу. И кадры и обстоятельства выселения вызвали просто массовые протесты. И, как следствие, в Мадриде разбили палаточный лагерь, а акции солидарности, так их назвали, прошли и в других городах. И, как отмечает, например, 74-летняя протестующая Мерсе, это не единственный случай.
3: Проблема огромная. Много людей не могут позволить себе платить за аренду. Очень много. И это касается не только молодежи, но и пожилых, и людей среднего возраста. Жилье – это очень большая проблема. Не знаю, почему это движение не началось раньше.
2: И в результате, как пишут СМИ, все это переросло в жилищный кризис, и появились декреты Мари Кармен даже, как раз в честь женщины, которую выселили. Первый пакет был направлен на защиту арендаторов, то есть ограничение выселения уязвимых жильцов до 2030 года, продление договоров и регулирование посуточной и покомнатной аренды, и меры также против спекуляции, которой достаточно много в стране, как пишут СМИ. И второй касался больше такой стабильности договоров аренды и ограничений для крупных владельцев жилья.
1: А как вообще правительство объясняло вот эту ситуацию, вступившись фактически за арендаторов?
2: Там отметили, что они это все объясняли желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, которые скупают жилье. Члены правительства их называют просто, можно сказать, в лоб фондами-стервятниками. Но было, как очевидно, определенное но. Декреты действовали временно, и для сохранения их силы требовалось одобрение Конгресса на внеочередном заседании 2 октября. Правительству не хватило голосов, против выступили консервативная народная партия, ультраправая, Вокс и каталонская сепаратистская Джунс. И оппозиционеры из правых партий заявили, что это покушение на права собственников жилья и прежде всего простых граждан, которые сдают свои квартиры. В результате это спровоцировало новую волну протестов, рассказал государственный служащий и участник протеста Мигель Хименес.
4: Сейчас настало время, когда гражданам действительно необходимо выйти на улицы и потребовать выполнения основополагающего права, закрепленного в Конституции, право на достойное жилье. Я знаю, что нам нужно положить конец этой ситуации, и сейчас, как никогда, людям нужно выйти на улицы, чтобы бороться.
1: Насколько масштабные получились все-таки эти протесты?
2: Только в Мадриде вышло около 70 тысяч людей на улице. Такие данные приводят местные власти. И, как пишет издание «El Mundo», чтобы выступить единым фронтом против всех, кто затрудняет доступ к жилью и способствует выселениям.

0: Среди виновных протестующие назвали политиков и вот эти самые международные фонды, которые они характеризовали как настоящих захватчиков. И люди выходили с лозунгами «Право на крышу над головой», «Арендатели вон из наших районов», «Это классовая борьба, нам не нужно перемирие». И демонстрация началась одновременно из 4 разных районов столицы и достигла площади Сибелес, это вот как раз центр Мадрида. И организаторами выступили профсоюз арендаторов, это как раз организация, которая возглавляет протесты с момента выселения Мари Кармен. И активисты настаивают, что необходимо как можно скорее объявить всеобщую забастовку, чтобы придать протесту больший масштаб и вес. Об этом, например, говорит юристка и участница протестов Альба де Висенте, ей 27 лет.
1: Даже декреты нам не помогли, они были лишь временными мерами. Поэтому мы ясно дали понять, что будем продолжать мобилизацию. Лагерь будет продолжать свою работу. Это уже не остановить. И правда в том, что нам нужно продолжать организовывать и предлагать другие инструменты борьбы за пределами лагеря.
2: Испанию так немножко потряхивает вот после ситуации с Сеутой, и сейчас вот эта история, как будто бы ну, такой очередной политический кризис.
0: Да, но они, как ты слышишь, не сдаются. И, как пишет ABC, в Испании начался очередной, да, действительно, политический кризис после поражения правительства. В Испании с новой силой зазвучали разговоры о том, что Санчес может объявить неочередные выборы. Это премьер-министр Испании. И, как пишет BBC, это тот случай, когда выселение одной пожилой женщины из мадридской квартиры превратилась в общенациональный жилищный кризис.
2: Благодарю. В студии была Анна Маргулис. Добавлю, что на одной из главных площадей Мадрида, Пуэрто-дель-Соль, уже несколько дней разбит палаточный лагерь протестующих. Мадридский союз арендаторов жилья призвал к всеобщей забастовке.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Мы продолжаем эфир радио РБК и далее о переменах во Всемирном банке. Там кадровые перестановки. В должность главного экономиста организации вступил нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он получил награду за, цитата, «лекарство от бедности». Если коротко, экономист разработал не само решение, а систему оценки эффективности разных решений. В результате его экспериментов правительства разных стран перестали тратить деньги на программы, которые попросту не приносят результата. А что же приносит результат в борьбе с бедностью? Герой программы «Да или нет», автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство», сербско-американский экономист Бранко Миланович, который 20 лет проработал ведущим экономистом Всемирного банка. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Главным экономистом Всемирного банка стал Майкл Кремер, человек, которому дали Нобелевскую премию за его труды по борьбе с бедностью. Ваше мнение, это сигнал?
5: Да, я знаю, что Майкл стал главным экономистом Всемирного банка и считаю это очень хорошим решением. Но я не знаю и не могу сказать, какой именно сигнал это посылает. Безусловно, хорошо, что главным экономистом Всемирного банка стал человек, который уже получил Нобелевскую премию по экономике. Некоторые, возможно, помнят одну из его важных научных работ, пожалуй, ту, которая лично мне понравилась больше всего. В ней он исследовал, как разрыв цепочек поставок после распада Советского Союза повлиял на экономику и привел к очень существенному падению производства. И сейчас мы снова сталкиваемся с похожей проблемой. Мировые цепочки поставок нестабильны, так что Майкл был одним из тех экономистов, кто довольно рано обратил внимание на эту проблему.
4: А вообще, что мы называем бедностью? Кого мы считаем бедными?
5: Очевидно, что в богатой стране черта бедности будет отличаться от черты бедности в бедной стране. Поскольку мы заговорили о Всемирном банке, существует такое понятие абсолютной бедности. Это международная черта бедности, которую устанавливает Всемирный банк и периодически пересматривает с учетом инфляции и других факторов. Если говорить об этой границе, то минимальный доход, необходимый для удовлетворения самых базовых потребностей и выживания, составляет около $3 в день в пересчете по паритету покупательной способности. ППС — это показатель, который учитывает разницу в уровне цен между странами.
4: Какие эффекты есть у бедности, о которых мы не задумываемся?
5: Если в стране живет большое количество бедных людей, возникает еще одна серьезная проблема. Они фактически оказываются ограничены в возможности нормально участвовать в жизни общества. Если доход настолько низкий, что человек не может дать детям образование, обеспечить приемлемые жилищные условия или получить необходимую медицинскую помощь, это напрямую влияет на качество его жизни. Такой человек не только сам не может быть по-настоящему счастлив, но и не может полноценно участвовать в жизни общества. Наконец, человек просто не может нормально работать, если у него проблемы со здоровьем и нет денег, чтобы эти проблемы решить.
4: А есть какая-то хорошая бедность? Вот известный факт, что по уровню счастья Германия, например, близка к Тринидаду и Тобаго, только в одной стране люди плюс-минус одинаково богаты, а в другой одинаково бедны. Людям просто не с кем себя особо сравнивать.
5: Нет, хорошей бедности не бывает. Просто представьте, стал бы человек сознательно обрекать себя на бедность, если у него есть возможность не быть бедным. Я, безусловно, выступаю за равенство, но равенство в бедности — не решение. Решение — это равенство при высоком уровне доходов. И в то же время определенный уровень неравенства иногда необходим для нормального функционирования общества. Он создает людям стимулы больше работать, инвестировать, принимать экономические решения и в целом проявлять инициативу. Поэтому я совершенно не считаю идею равенства в бедности хорошей и не думаю, что многие люди ее поддержали бы. Например, во время китайской культурной революции люди жили очень бедно, а разница в доходах была небольшой. Теперь сравните Китай того времени, то есть примерно 50 лет назад, с Китаем сегодняшним. Сейчас неравенство в стране значительно выше, но при этом доходы практически всех групп населения гораздо больше. Поэтому очевидно, что сегодня положение в Китае намного лучше, чем 50 лет назад. Это конкретный пример того, как бедность и относительно низкое неравенство могут существовать одновременно, и почему само по себе равенство не является решением проблемы бедности.
4: Хорошо, тогда так. Как победить бедность? Давайте три способа, которые реально работают.
5: Что касается мер борьбы с бедностью, то они довольно хорошо известны. Первая задача — помочь семьям достичь того минимального уровня дохода, который общество считает необходимым. Для этого используются социальные выплаты. Государство предоставляет людям средства, чтобы их доход достиг этого минимального уровня. Есть и другие меры поддержки. Например, субсидии для самых бедных семей. Они могут платить меньше за транспорт, получать образование бесплатно или платить меньше за медицинскую помощь. Это очень важные решения, потому что они напрямую связаны с будущим таких семей. Другими словами, цель борьбы с бедностью — не просто сократить ее масштабы сегодня. Гораздо важнее не позволить бедности ограничить возможности детей. Нельзя наказывать ребенка за то, что его семья бедна, лишая его возможности учиться или получать необходимую медицинскую помощь. Иначе бедность просто будет передаваться из поколения в поколение. Конечно, производительность труда тоже чрезвычайно важна. В конце концов, если труд более производителен, доход выше, а уровень бедности ниже. Но здесь важно понимать, что производительность труда сама зависит от положения семьи. И если человек находится в крайне тяжелой ситуации, если ему едва хватает еды, если у него проблемы со здоровьем, он просто не может быть достаточно продуктивным. Невозможно хорошо работать или, например, хорошо учить других, если ты сам голоден и не знаешь, что с тобой будет завтра. Иными словами, производительность труда сама по себе зависит от того, удовлетворены ли базовые потребности человека.
4: Расскажите, пожалуйста, про один метод, когда страна как-то изящно и неожиданно нашла выход, который не укладывался ни в какие теории.
6: Хороший вопрос. Даже в очень богатых странах, например, в Швейцарии или Швеции, существует бедность. Отчасти это связано с тем, что там сама черта бедности установлена на относительно высоком уровне. В каком-то смысле можно сказать, что в Швейцарии вообще нет бедных. Если сравнить уровень жизни всех швейцарцев с уровнем жизни людей в некоторых странах Азии или Африки, ну, швейцарцы в среднем будут гораздо обеспеченнее. Но если смотреть на ситуацию изнутри самой Швейцарии, то там тоже существует своя черта бедности и люди, которые находятся ниже ее. Если говорить о странах, которые

0: добились значительного успеха в борьбе с бедностью, я бы прежде всего назвал западноевропейские страны, где в 1950-80-х годах существовали сильные традиции социальной демократии. Они проделали очень большую работу. Можно привести и другой пример — Испанию. Она не настолько богата, как Швейцария, но при этом уровень бедности там относительно низкий, а люди с невысокими доходами достаточно хорошо интегрированы в общество. При этом здравоохранение там либо бесплатное, либо обходится совсем недорого, а образование бесплатное.
1: В течение ближайших 5 лет бедных в мире станет больше?
0: Конечно, все зависит от того, какими темпами будет расти мировая экономика. Если мировая экономика в целом продолжит расти, я ожидаю, что уровень глобальной бедности будет снижаться. В любом случае, снижение этого показателя будет зависеть от того, как будут расти доходы в странах Африки, в Индии, в Бангладеш. Именно эти страны играют ключевую роль в сокращении масштабов глобальной бедности.
1: А в течение 50 лет...
0: У нас есть такая возможность, если мы будем вести себя рационально. То есть, если не станем создавать новые конфликты и войны, торговые барьеры и все остальные препятствия, которые мы сами создавали в последние примерно 5 лет. Поэтому да, если мир будет действовать рационально, я практически уверен, что ресурсов в мире достаточно для того, чтобы покончить с крайней бедностью.
1: В чем, на ваш взгляд, главная ошибка современных политиков, которые пытаются бороться с бедностью?
0: Это сложный вопрос. Нередко программы борьбы с бедностью сокращали, исходя из предположения, что если люди знают, что смогут получать деньги, не работая, то у них не будет стимула работать. Но я думаю, что в целом это предположение не всегда оправдано. Конечно, если просто давать людям большие суммы денег за то, что они не работают, они действительно могут перестать работать. Но с другой стороны, сокращать программы, которые необходимы для того, чтобы люди могли сохранять хотя бы минимальные условия для нормальной жизни, иногда было ошибкой. Такие сокращения могут фактически столкнуть людей за черту бедности.
1: Бедность можно победить, да или нет?
0: Да.
2: Да или нет?
3: Продолжим обсуждать основные темы уходящей недели. Так, Билл Гейтс заявил, что регулирование ИИ сложнее, чем ядерная сделка времен Холодной войны. По его словам, создание международных правил для искусственного интеллекта станет беспрецедентным вызовом для человечества. Также он подчеркнул необходимость лидерства США в этом вопросе. Тем временем OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта. Об этом пишет Axios. Среди причин указаны участившиеся случаи выхода искусственного интеллекта из-под контроля, обход защитных механизмов, взлом сайтов, попытки обойти модераторов. Компания возобновит работу моделей только когда будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты, говорится в публикации. Однако руководитель научной группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института ЭИРИ Олег Рогов в реальность серьезной угрозы от искусственного интеллекта не особо верит.
4: Прежде всего, необходимы технические меры обеспечения корректного функционирования всех этих систем, которые на самом деле уже разрабатываются странами отдельно, группами стран, у нас в том числе. То есть это и технические средства, и, конечно же, есть определенная регуляторика, которая корректируется по мере развития этих технологий. То есть

0: опасность потери контроля над искусственным интеллектом, и действительно ли мы этот контроль теряем?
1: Нет, безусловно, инциденты действительно были. Например, история с Hugging Face, она действительно серьезная. Но если прогоняет модель сотни тысяч сценариев, специально подталкивая ее для выполнения тех или иных задач, то какая-то доля попыток все равно срабатывает. То есть это нормальная инженерная работа. Но здесь еще нужно понимать, что есть и маркетологическая составляющая, потому что для некоторых компаний лучше рекламу и не придумаешь, потому что они, с одной стороны, говорят, что вот у нас модель сбежала из песочницы, привлекает внимание к своей работе, к своему продукту. С другой стороны, заявляя об этом первые, компании выглядят более ответственной в глазах регулятора.
2: Но ведь конкуренты могут использовать эту паузу как некое окно для перехвата доли рынка. Кто в итоге в выигрыше здесь, а кто в проигрыше?
1: На мой взгляд, здесь, с одной стороны, есть история, да, вот, которая показывает нам подобные сюжеты уже, как проблема 2000 года в свое время была. С другой стороны, смотрите, у нас же не только проприетарные модели на рынке есть. Есть еще модели с открытым кодом, которые достаточно мощные, и сообщество активно им пользуется, и обычный пользователь тоже может включить чат и воспользоваться. Есть, то есть, есть определенная диверсификация. Вот поэтому в конечном итоге пользователь от всего этого многообразия моделей, он только выигрывает. Причин для беспокойства я не вижу, но понятно, что проблемы есть серьезные, но никто никуда не сбежит, пока мы сами этого не захотим.
3: Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Китай скептически относится к западным прогнозам об апокалипсисе искусственного интеллекта, видя в них маркетинг страха для сдерживания конкуренции. Однако меры защиты в КНР предприняты, ну, в частности, разработаны законопроекты о противодействии киберпреступности. Введена обязательная маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, и регистрация ИИ-моделей в госорганах. К этой теме обязательно вернемся.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо? Опасно или безопасно? Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите: «Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание?» Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно. Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих.

0: людей.
1: Деньги – дело наживное. Сегодня нет, а завтра воз. А доброе имя – оно на всю жизнь. Его с молоду беречь надо. Виктор Астафьев.
2: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
3: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков.

0: Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские ПВО за минувшую ночь сбили 559 украинских дронов, сообщает Минобороны. Порядка 100 беспилотников уничтожено в 12 районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Силы ПВО уничтожили 28 БПЛА над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Тульский губернатор Дмитрий Миляев отчитался о 18 сбитых дронах над территорией области. Сведений о пострадавших нет. Аэропорт Шереметьево возобновил работу, сообщила Росавиация. Ведомство сняло ограничения в аэропорту Калуги. По-прежнему по согласованию работают авиагавани Нижнего Новгорода и Ярославля. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики страны Екатерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство ДПА. По его данным, Мерц намерен объявить о передаче Киеву 1000 дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджета Германии планируют выделить 1 000 000 000 евро. Еще 350 миллионов должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. НАСА и SpaceX перенесли на 7 октября отстыковку от МКС космического корабля Crew Dragon. Это произошло после анализа погоды у побережья Калифорнии, где планируется посадка корабля. Экипаж Crew-12 находится на МКС с середины февраля. Помимо россиянина Андрея Федяева, в состав миссии входят двое астронавтов НАСА и один представитель Европейского космического агентства. Россияне и турбизнес ждут запуска прямых рейсов в Малайзию, Японию и Южную Корею. Также увеличение числа рейсов в Индонезию. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, прямое авиасообщение с этими странами гарантированно обеспечило бы увеличение потока и высокий интерес со стороны наших путешественников. Деньги за билеты на отмененный концерт Канье Уэста начали возвращать зрителям. Как выяснило радио РБК, на этой неделе уже зафиксировано 8 таких случаев. Пока возвращают номинальную стоимость билета без сервисного сбора. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешней осени, сообщает гидрометцентр. Температура воздуха на главной городской метеостанции на ВДНХ опускалась ночью до плюс 2 градусов. Сегодня днем в Москве воздух прогреется до плюс 13. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы продолжаем прямой эфир радио РБК в столице 9 часов 3 минуты 4 октября на календаре. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса разберемся, как россияне готовятся к празднованию Дня Учителя, вообще какие тренды в этом году. Также стали известны подробности, куда отлучался второй пилот рейса Fly Dubai перед тем, как совершил нападение на командира воздушного судна. Ну а прямо сейчас коротко о курсах валют, установленных Центробанком. На этот оставшийся уже выходной день и утро понедельника. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайская валюта 12 рублей 43 копейки.

0: копейки.
1: Ну а прямо сейчас к теме налоговых штрафов. Они вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1,5-3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Среди самых чувствительных изменений увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
2: Рост штрафов примерно от 1,5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза, соответственно, средний таков рост штрафов и будет.
3: Какие изменения станут самыми важными?
2: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1,5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки и, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
3: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
2: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 2027 года вводится квази-налоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более 1 месяца хотя бы 1 стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
1: Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 30 сентября. Он предполагает, что обновленные размеры штрафов вступят в силу 1 января следующего года. Ну а теперь к появившимся подробностям инцидента с рейсом Fly Dubai, который произошел на уходящей неделе. Стали известны подробности.

0: подробности того, куда отправлялся второй пилот перед нападением. А он ушел молиться, рассказал капитан воздушного судна Смит Мачхар во время телефонного звонка с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. По словам индийского пилота, который был ранен, он пытался остановить своего коллегу, но после первых ударов не мог ничего разглядеть и оказался на полу.
1: Это был обычный рейс. Второй пилот захотел помолиться. Многие местные так делают. В этом нет ничего необычного. Пока он молился, я из уважения смотрел вперед и не оглядывался назад. И вдруг, минуты через 4 или 5, я почувствовал сильный удар в затылок. Сначала я подумал, что самолет получил серьезные повреждения, что с ним что-то произошло. Но потом удары начали следовать один за другим. И тогда я понял, дело не в самолете. Второй пилот в кабине напал на меня. Я пытался его остановить, но после первых ударов почти ничего не видел. Все вокруг расплывалось, а затем я почувствовал, что самолет резко снижается. Сейчас я помню все это отрывками, но это осталось в памяти. Я один раз попытался открыть дверь, но кажется, он снова ее закрыл. В какой-то момент я лежал на полу кабины. Я чувствовал, как самолет снижается, слышал свист и крики людей. Как я сказал послу, у меня оставалась еще одна попытка побороться. Назовите это личной борьбой или борьбой за жизни других людей, но я понимал, если я ничего не сделаю, то умру. И тогда я собрал все силы, которые у меня оставались, бросился к двери и открыл ее. К счастью, люди уже были готовы ворваться внутрь и взять управление на себя. Остальное вы уже знаете, сэр.
0: Инцидент, напомню, произошел утром 30 сентября на борту Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж передал сигнал ЧС, а потом код, который означает незаконное вмешательство или захват воздушного судна. По предварительным результатам расследования Генпрокуратуры Арабских Эмиратов, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, используя аварийный топор, и попытался захватить управление самолетом. Следствие оценила происшествие как попытку террористической операции. Нетаньяху ранее заявлял, что нападавший подвергся радикальной исламистской обработке и был склонен к суициду. Ну а теперь к теме предстоящего Дня Учителя. Он в России отмечается, напомню, завтра. Так вот, названа самая большая сумма сбора к этому празднику. 8 500 рублей. Это средний перевод на подарок преподавателям в Чечне, подсчитали в Т-банке. Там также рассказали, что в пятерку регионов с самыми высокими средними суммами переводов вошли Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Забайкальский край и Архангельская область. В то же время букеты ко Дню Учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов «Флау-Вау». Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. «Флау-Вау» отмечает, что накануне и непосредственно в День Учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. Денежный оборот увеличивается на треть, при этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовятся ко Дню Учителя, разбирались Олег Овчаренко и Александра Кудрявцева.
2: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис «Флау-Вау» отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса «Флау-Вау» Валерий Питаев.
3: Цветы остаются главным подарком ко Дню Учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
2: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
4: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 7%. 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились. А

0: оборот различных органайзеров практически не изменился.
1: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
2: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
1: Нужны, да, он их даже купит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
3: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять, это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
4: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3000 рублей.
5: Подарки ко дню учителя изучила Александра Кудрявцева. Ну а теперь к теме выборов в Бразилии. Там действующий президент Лула да Силва может победить в первом туре голосования, пишет Рейтер. По результатам опросов он немного опережает сенатора Флавио Болсонару перед первым туром, который состоится сегодня. На пост главы Бразилии претендует 13 кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов, второй тур голосования пройдет 25 октября. Профессор МГИМО, эксперт по Бразилии Людмила Окунева, рассказала, что интересы действующих президента за многополярность и БРИКС совпадают с позицией России, а вот Болсонару скорее симпатизирует США.
6: Всего 13 кандидатов, но все эти кандидаты не имеют никакого значения, потому что их показатели, их рейтинги просто микроскопические. Борьба идет между Лулой да Силвой, действующим президентом, и сыном экс-президента Флавио Болсонаро, он сенатор. Лула – это левоцентристский политик, который вышел на политическую арену не сегодня, не вчера. Сейчас у него заканчивается его третий мандат, и он претендует на четвертый. Он выступает от партии трудящихся, левой партии Бразилии. Лула во внешней политике своей придерживается основных направлений внешней политики Бразилии. Это мир со всеми странами, это нейтралитет, это решение всех вопросов путем договоренности, диалога, консенсуса. Конечно, он ориентируется на БРИКС. При нем как раз этот БРИКС был образован, и Бразилия и Россия были такой основополагающей осью этого БРИКС. Он ориентируется на глобальный юг, он за многополярность в мире. Вот в этом российская позиция и позиция Бразилии совпадает. Что касается Флавия Болсонаро, это полная противоположность. Он правоцентристский политик, выступает от либеральной партии. Его позиция полностью проамериканская. Такая же позиция была у его отца, когда он был президентом. У этого Флавио есть еще брат Эдуардо, который вообще переехал в США, проник к Трампу, высказывает всяческие симпатии по отношению и к Жаиру Болсонару, и к представителям, вот к его сыновьям. И поддерживает открыто, поддерживает Флавио Болсонару, что тоже расценивается в Бразилии как, конечно же, вмешательство в выборы. Болсонару придерживается абсолютно абсолютно проамериканской политики, ориентации на самые консервативные силы Запада. Их рейтинги практически равны. Скорее всего, никто не победит. Они пройдут во второй тур, и будет дальше борьба продолжаться.
5: Редакция радио РБК пообщалась с местными жителями страны и узнала, какая атмосфера царит в Бразилии перед выборами.
7: Гид в Рио-де-Жанейро и Бразилии Григорий Плохотников.
8: Бразильцы активно готовятся к выборам. Они люди политически активные, интересующиеся, следят за новостями. К тому же голосование здесь обязательное. Для тех, кто не приходит на участки без уважительных причин, полагается штраф. Страна разделена на два лагеря. Социал-демократический, левый, который представляет действующий президент Лула, и право-консервативный, который в данном случае представляет Флавио Болсонаро. Атмосфера царит довольно напряженная. Перед выборами была война компроматов. Митинги в поддержку того или иного кандидата проходят регулярно. Вчера в Рио-де-Жанейро состоялась большая манифестация в поддержку Лулы. Страна разделена. И те люди, которые голосовали за Лулу 4 года назад, скорее всего, проголосуют за него и на этот раз. Те же, кто голосовал за Болсонаро, скорее всего, проголосуют за его сына.
7: Организатор авторских туров и гид в Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
9: Агитация в Бразилии проходит ярко, впрочем, как и любое событие в Бразилии, постепенно превращается в карнавал. Люди ходят с флагами в эту процессию, пытаются втянуть всех прохожих. Часто это происходит здесь на дорогах, то есть просто во время красного сигнала светофора перетягивают баннер с тем или иным кандидатом. Также ярко достаточно и открыто идет агитация в интернете, в том числе с споры, холивары. Интрига есть. Разрыв между Лулой и Болсонаро минимальный. Те, кто победнее, в том числе и трущоб, голосуют за Лулу, за социалистов. Те, кто побогаче, голосуют за Болсонаро.
5: Сегодня бразильцы также выберут 513 депутатов Нижней палаты парламента и 2/3 федерального сената, а также губернаторов всех 26 штатов и федерального округа. В России же на минувшей неделе прошло первое заседание нового созыва Государственной Думы. Напомню, по итогам трехдневного голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17. Какие социальные гарантии получают депутаты, рассказал политолог Дмитрий Еловский.
10: Их можно условно разделить на те, которые обеспечивают жизнь депутата, и те, которые обеспечивают деятельность депутата. Но если про жизнь мы говорим, то это, во-первых, самое, наверное, ценное. Это служебная квартира в Москве, на Олафа Пальма 1, есть депутатский дом. И депутат, у которого нет квартиры в жилье в Москве, он получает возможность там проживать.
5: Это в каком районе?
10: Это на западе, это Ломосфильмовской. Это близко к центру, хорошая доступность, там хорошие достаточно по площади квартиры. Не очень хороший ремонт, мягко говоря, и очень сложно его переделать. Он такой старый советский. Но для жизни вообще вполне нормально. Второе, что для обеспечения жизнедеятельности, это обслуживание в поликлинике. Это клиника управделами президента. Разные я слышал оценки. И то, что там не очень хороший уровень обслуживания, и то, что там хороший уровень обслуживания. Но как бы это бесплатно для депутатов и членов их семей. И обеспечение деятельности. Тут достаточно большой, широкий набор. Во-первых, депутатам к их вознаграждению, считайте, зарплате, дополнительно выделяется фонд оплаты труда на помощников. То есть у депутата может быть определенное количество помощников. Государство им платит зарплату за счет госбюджета, плюс обеспечивает кабинетом, плюс обеспечивает рабочими местами, компьютерами, чтобы помощники и в Москве, в Госдуме, и в регионе, если депутаты от региона, были обеспечены там необходимыми средствами для работы.
11: А можно в качестве помощника устроить супруга, брата, сестру?
10: Раньше были такие случаи. В целом закон не запрещает это делать. Если человек работает, главное, чтобы это не было фиктивное устройство, когда человек просто не приходит на работу. А это очень легко понять, потому что там есть пропускная система в Государственной Думе. И если человек устроен помощником именно по Госдуме и при этом не выполняет режим рабочего дня, ну, его очень быстро вычислят, и это кончится, скорее всего, скандалом. А так, да, были такие случаи, когда жен детей оформляли.
12: А такой вопрос еще про зарплаты помощникам. Это депутат сам назначает им зарплату или государство? Ну, то есть размер?
10: Там сложная система. С одной стороны, депутат достаточно, у него широкие возможности назначить размер зарплаты. Может там и 50 тысяч назначить. почти 150 тысяч назначить. Но у него должно быть в Госдуме два помощника, две ставки должны быть закрыты. Соответственно, нужно как минимум их разделить. Плюс в регионе тоже должны быть закрыты, если я правильно помню, по-моему, тоже две ставки помощников. Ну, соответственно, вот тогда на них разбивается количество денег. Там примерно около 400 тысяч рублей. Ну, на самом деле, давно уже в среде помощников есть такое обсуждение, что, конечно, не хватает. То есть зарплаты помощников депутатов очень низкие. В среднем по Москве для такой загрузки это ниже рынка. Нанять человека с хорошим опытом работы в Госдуме, это среди депутатов такая в определенной степени гонка за такими помощниками. Нужно уметь такого человека нанять.
5: Все привилегии прописаны в федеральном законе о статусе сенатора Российской Федерации.

0: и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. На Красноярском водохранилище нашлись мужчины и три его несовершеннолетние дочки, пропавшие 3 октября. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщила ГУ МВД России по Красноярскому краю в своей платформе. Макс, напомню, вечером 3 октября в дежурную часть отдела полиции в Красноярске пришла местная жительница. Она сообщила, что ее муж 89-го года рождения с тремя детьми 2013-го, 15-го и 17-го годов рождения отправился кататься на катере по Красноярскому водохранилищу и не выходил на связь.
1: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
3: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
4: Если темпы роста сохранятся...
5: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
4: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
1: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
3: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
1: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
6: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
7: Рекламный щит.
8: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.

0: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек, что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
2: РБК «Тренды».
1: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку

и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

0: 39 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Три человека погибли, еще 12 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Среди раненых четверо детей, двое из раненых, 16-летний юноша и один взрослый, в тяжелом состоянии. Украинские военные за сутки 141 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгороду и еще 16 округам области. По данным Минобороны, российские ПВО за минувшую ночь сбили 559 украинских дронов. Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию на фоне проблем с ее вывозом через Черное море, пишет «Политика». Украина попросила страны ЕС помочь вывести миллионы тонн зерна и другой сельхозпродукции. По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, без дополнительной поддержки у фермеров может не хватить средств для посевной следующего сезона. Российские военные завершили создание системы контроля ракетоопасных направлений, сообщает Минобороны. В космических войсках работает эффективная система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечение глобального мониторинга космической обстановки. 4 октября в России отмечается День космических войск. Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли. Премьер Латвии Андрис Кулбергс после парламентских выборов заявил, что восточный фланг НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, и исключил курс на восстановление экономических связей с Россией. В Латвии завершается подсчет голосов на выборах в Сейм. С большим, чем ожидалось, отрывом лидирует партия «Объединенный список» нынешнего премьера Кулбергса. После подсчета 88% бюллетеней она набирает 36% голосов, пишут латвийские СМИ. На Красноярском водохранилище нашлись пропавшие накануне мужчина и три его дочки. Угрозы их жизни нет, сообщила региональная МВД. Спасатели и правоохранители обследовали акватории и возможные места, где могли находиться пропавшие. Однако отец с детьми вышли на связь самостоятельно. Домой они вернутся сегодня. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Мы продолжаем прямой эфир радио РБК в столице. 9 часов 32 минуты. На этой неделе вступило в силу довольно много законов. И вот об одном из них сейчас подробнее поговорим. Речь пойдет о законе платформенной экономики. Он регулирует отношения всех участников отрасли. Это селлеры, торговые площадки, владельцы ПВЗ и покупатели. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список. В него вошли 12 компаний. Что конкретно изменилось, разбирались Олег Овчаренко, Мария Пичугина и Руслан Айнетдинов.
2: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения, сервисы обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
3: Ну, могут ведь и не дать согласия.
2: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестр юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
4: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
2: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
5: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить повысить надежность предложений на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
2: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
6: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
3: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
2: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной. Но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
7: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него так как есть там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
4: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
2: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
8: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. Это очень важно, и с цифровыми платформами.
2: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
1: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный – 500 000 рублей, предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Владимир Путин запретил вывозить наличные из России в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Речь идет о сумме, превышающей 1 000 000 рублей. При нарушении запрета у физлица будет изъята сумма, которая превышает этот самый 1 000 000. А у юрлица или индивидуального предпринимателя все наличные. Кроме того, наличные можно вывозить через определенные международные аэропорты, но только если есть все банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Исключения также распространяются на юридических лиц, которые осуществляют международные перевозки или вывозят деньги для работы российских дипломатических и консульских учреждений. Управляющий партнер компании NSV Consulting Сергей Назаркин отмечает, что проверить граждан, кто вывозит крупную сумму, можно не только через досмотр личных вещей.
9: Это могли быть совершенно...

0: на разные цели. Инвестиции в недвижимость, инвестиции в ценные бумаги, движимое имущество, автомобили, предметы роскоши. Как правило, речь, конечно, идет о незадекларированных доходах. Это, в свою очередь, также борьба и с обналичиванием средств, и с серым оборотом денежных средств. По сути, государство может использовать различные способы контроля. Это досмотр личных вещей, груза, портфелей. Но это только одна часть из возможного инструментария. Также можно использовать информацию, которую передают компетентные органы договорящихся стран в рамках двухсторонних соглашений, в рамках механизма автоматического обмена, когда средства, которые перевезены через границу, они депонируются на счет, и о таких сделках узнает наша налоговая инспекция и дальше по цепочке другие компетентные органы.
1: Весной этого года также был ограничен вывоз наличных рублей. С 1 апреля в страны ЕАЭС можно было брать с собой не более 100 тысяч долларов или около 8,5 миллионов рублей по текущему курсу. Таким образом, сегодняшним указом лимит был снижен более чем в 8 раз. При этом после начала спецоперации россиянам запретили вывозить из страны иностранную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Далее в нашем эфире программа «Инсайт». Оставайтесь на частоте РБК.
2: РБК Инсайт. Почти 15 тысяч долларов за тонну, столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно, а цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее не построить электросеть, не сделать электромобиль, не дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 2027 аналитики снова ждут избыток.
3: Инсайт.
2: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовой меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
4: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов. Но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки. И поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
3: Инсайт.
2: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили 80 долларов за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около 120 долларов за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидание. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
3: Инсайт.
2: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% – это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% – электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовой станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше – около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть, чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше 1 000 000 тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
5: В любом ЦОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать ЦОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для ЦОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на ЦОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что у алюминия температура плавления 660 градусов. То есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
3: Inside.
2: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно 1 000 000, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель – Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше 3 миллиардов долларов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
5: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй – это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
3: Inside.
2: Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды – и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции – кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
5: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция. Да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это для вот кабельных заводов очень большая проблема. Прям очень серьезная.
3: Inside.
2: Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос – хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть — это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
5: Когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, при том векторе, который у нас есть, развитие и ракетостроения и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
3: Инсайт.
2: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
3: РБК «Инсайт».
1: 9:50 в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. И далее к новости, которая подлетает из Национальной хоккейной лиги. Там Андрей Василевский установил очередной рекорд. Какой, расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
6: Пока не то чтобы рекорд, но 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ Андрей Василевский провел. Событие это знаковое, отнюдь не рядовое, ну и великолепной игрой отпраздновал его Андрей Василевский. Он в матче с Вашингтоном отразил 21 из 21 броска по своим воротам и был признан первой звездой этой встречи. Вообще, очень много матчей, прошедшей ночью, прошло в НХЛ, но и россияне были в них не на последних, прям скажем, ролях. Игорь Чернышов. Новое имя. Это нападающий Сан-Хосе. Он также стал лучшим игроком матча с Лос-Анджелесом. 5-4 акулы выиграли в овертайме. Ну и победную шайбу как раз-таки в дополнительные 5 минутки забросил Игорь Чернышов. Идем дальше. Еще один наш вратарь, Илья Сорокин. Он впервые в этом сезоне сыграл на ноль. В прошлом сезоне, кстати, Сорокин был лучшим в регулярном чемпионате НХЛ по этому показателю. Ну а в этой встрече с Нью-Джерси 37 бросков отразил Илья Сорокин. Казалось бы, итоговый счет 6-0 в пользу Айлендерс, да? Легкая вроде бы победа, но 37 бросков Илья Сорокин по своим воротам отразил. Новичок Торонто Кирилл Марченко забросил первую шайбу за новую команду в регулярных чемпионатах НХЛ, но ни точный бросок Марченко, ни игра Сергея Бобровского. 26 бросков он отразил. Тем не менее, кленовым листьям не помогли. Со счетом 2-3 они уступили Оттаве. Еще один россиянин, Михаил Сергачев, он выступает за Юту. Одну шайбу забросил, также сделал результативную передачу в матче с Коламбусом и стал третьей звездой этой встречи. Но то было прошедшей ночью. А в субботу свой класс продемонстрировал не только футбольная сборная России, но и участники очередного этапа падл-лиги «Радио РБК» при партнерстве с российской системой международных расчетов А7. Падл-лига «Радио РБК» — это деловой клуб для предпринимателей и управленцев, сообщество, в котором спорт становится естественной средой для общения, доверия и новых знакомств. В субботу прошел третий этап соревнований, а гранд-финал — 12 декабря. Туда от дивизиона С, где соревнуются уже практически знатоки падала, отобрался дуэт Владимир Драгун и Виктор Зеленцов. Они показали наиболее зрелую и даже мастеровитую игру. Ну а в дивизионе Д лучше выявляли те, для кого падал пока новый вид спорта. Наибольшую волю к победе, а в каких-то моментах и мастерство, продемонстрировал тандем Дарья Васютина, Владимир Ушаков. Несмотря на то, что эта игра пришла в Россию не так давно, с каждым днем у нее становится все больше и больше поклонников. Крупные компании делают падал стал частью корпоративной культуры. Ну а даже те, кто довольно далек от спорта, быстро осваивают базовые навыки, что уж говорить про хорошо подготовленных людей.
1: Ну да, падл действительно и не сложен в плане экипировки, и очень энергозатратен как вид спорта, поэтому здесь, пожалуй, одни плюсы. Я думаю, что особенно для тех, у кого работа связана, скажем так, с офисом и с небольшим количеством движения, вот именно этот вид спорта максимально хорошо

0: хорошо подойдет. Благодарю. С последними новостями спорта в студии был Илья Попов.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что с завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер. Сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
3: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Боковик.
4: В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слова «флэт». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было?
3: эфире.
6: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы не развернуться.
7: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фразы, не дающие никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот.

0: поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 10 часов, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Казахстан не сообщал России о планах ввести плату за электронное разрешение на въезд россиян в республику, заявил РИА, директор департамента МИД России Александр Стерник. На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров не получали, равно как и не видели официальных заявлений по этому поводу, указал дипломат. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев на следующий день после предупреждения МИД России дипмиссиям покинуть украинскую столицу, сообщает Рейтер. По словам немецких официальных лиц, Мерц объявит о выделении миллиарда евро на военную помощь Украине и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры. Более 130 квартир в 7 многоквартирных домах и около 50 автомобилей повреждены в Белгороде после ночной атаки ВСУ, сообщил оперштаб области. Ранее губернатор региона Александр Шуваев рассказал, что накануне вечером ВСУ атаковали Белгород беспилотниками. 3 человека погибли, еще 12 пострадали. 2 мирных жителя ранены в результате атак ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. В Новозыбковском округе дрон «Камикадзе» атаковал микроавтобус. По данным губернатора, за субботу над Брянской областью уничтожено 143 украинских беспилотника. Ирак впервые за десятилетие перевез 2 миллиона тонн баррелей нефти на супертанкере через Ормузский пролив, сообщает агентство ИНА со ссылкой на главу иракской компании по транспортировке нефти Али Кейса. Ранее иракские нефтяники доставляли сырье только до портов. Теперь же госкомпания «Сома» может сама доставлять нефть по морю, экономя на фрахте. Сильнейшее наводнение в Испании. Сразу страну стало затапливать после самого жаркого лета за историю наблюдений. Сильнее всего пострадал регион Кастилия-Ла-Манча. Развернута масштабная спасательная операция. По заявлению местных властей, в муниципалитете выпало 142 литра осадков на квадратный метр. В последний раз подобное наводнение там было 70 лет назад. Чаще всего в России встречаются подделки Nike, Adidas, Louis Vuitton и New Balance, выяснили аналитики платформы для торговли Devo. В первом полугодии пользователи Devo отправили более 700 тысяч товаров на проверку, из них примерно 300 тысяч ее не прошли. На первом месте с большим отрывом оказался Nike. В десятку самых подделываемых брендов также вошли Gucci, Dior и Balenciaga. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: РБК тренды.
5: Ежегодно в российском топливно-энергетическом комплексе происходит около 17 тысяч аварий разлива нефти. Миллиардных штрафов уже недостаточно. Главная тенденция сегодня – усиление финансовой ответственности бизнеса. Ставки за негативное воздействие на среду были проиндексированы в 1.5 раза. Ключевой инструмент контроля – комплексное экологическое разрешение. Без него предприятиям грозит не только остановка деятельности, но и взыскание со стократными повышающими коэффициентами.

0: акцентами.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. И сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
1: Двери открываются.
3: Двери открываются.
2: В Москве открылась новая линия метро Рублёво-Архангельская, а это значит, что появились новые станции, маршруты и пересадки. А еще стали доступнее многие интересные места в нашем городе. Запуск новой линии – это еще один повод по-новому открыть для себя столицу. Как раз об этом и о том, как транспорт меняет пространство вокруг, и поговорим в ближайшие 20 минут. И у нас в гостях искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Скажите, успели ли вы уже прокатиться по новой линии метро и какие первые впечатления?
4: Я успела прокатиться, сделала это вечером воскресенья после всех праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города. И мое впечатление было такой контраст. Сначала я рассказывала про что-то, что хорошо знаю, что уже видела на улицах Москвы, а потом я оказалась на каких-то совершенно новых для меня пространствах и смогла полюбоваться новыми станциями метро. Этот контраст меня как-то воодушевил, вдохновил и стал замечательным способом отпраздновать День города.
2: Класс. Анна, у вас?
5: Да, я тоже успела прокатиться по новой линии метро. Это, безусловно, соединило деловой центр с отдаленными частями. Теперь это буквально 30-35 минут из центра города. Это действительно стало очень удобно.
2: Мария, как вы видите, почему это направление интересно само по себе?
4: Главное в этом направлении то, что оно соединит Москву и Подмосковье, да, по сути, свяжет между собой эти два пространства и создаст представление о некой общей городской агломерации. Ну и, конечно, если мы с вами будем смотреть на те пространства, через которые проходит новая линия метро, то это пространство с очень интересным ландшафтом, с очень интересной историей, и главной героиней здесь, конечно, Москва-река, вдоль которой мы с временем будем передвигаться. С одной стороны, это естественный ландшафт, который сохранился еще с древних времен, а с другой стороны, это те изменения, которые произошли в пространстве, когда реализовывался план обводнения Москвы 30-х годов, и вот это переплетение естественного, природного и урбанизации, которая началась в 20 веке и продолжается сейчас, мне кажется, делает это направление очень интересным.
2: Какие знаковые места есть в направлении Рублёво-Архангельской линии, чтобы вы обязательно отметили на карте?
4: Вблизи каждой станции можно найти какую-то точку притяжения. Здесь, конечно, Москва-Сити, такой признанный центр делового развития города. Если отправиться дальше на станцию Звенигородская, то здесь, конечно, точка притяжения – это причал сердца столицы, от которого можно добраться по воде до Киевского вокзала и полюбоваться таким вот водным фасадом Москвы. Дальше путь проходит через такие интересные пространства, как Октябрьское радиополе. Там была создана первая радиостанция, которая соединяла в годы Первой мировой войны Российскую империю с союзниками. Конечно же, у реки совершенно замечательные инженерные и архитектурные сооружения Карамышевского гидроузла. Это и мост, и шлюзы, и плотина. И все это становится доступным для осмотра благодаря тем станциям, которые открылись сейчас. А те станции, которые в перспективе откроются, они, конечно, сделают более близкими, доступными и музей-заповедник Архангельская, да, и в перспективе Красногорск. Так что действительно направление очень интересное для путешествий, не только для того, чтобы добираться из одной части города в другую.
2: Анна, ну, естественно, развитие метро сделает доступность музея еще более привлекательной с точки зрения логистики. Скажите, вы готовы к наплыву туристов?
5: Да, мы готовы к росту потока. Наш подход – это баланс доступности и бережного все-таки сохранения наследия. Кроме того, важна коммуникация с гостями, чтобы гости знали заранее график работы, правила посещения и могли удобно продумать свой маршрут в нашем музее-заповеднике. Поэтому мы налаживаем тесное взаимодействие с транспортной инфраструктурой, чтобы равномерно распределять поток и минимизировать очереди.
2: Но вы лично являетесь пассажиром московского метрополитена?
5: Да, я с удовольствием пользуюсь, и благодаря чему, собственно, это действительно помогает, во-первых, экономить время и узнавать историю, о чем, собственно, сейчас и Мария также нам рассказала.
2: Да, ну, кстати, вопрос к Марии. Когда метро приходило в удаленный или новый район, скажите, такие случаи были, что этот район

0: менялся очень быстро, и мы видели такую обратную реакцию, обратные эффекты, экономические, социальные, исторические в том числе.
1: Мне бы хотелось эту ситуацию проиллюстрировать на личном опыте, поскольку я провела детство в районе Раменки, и большим приключением было добраться до ближайших станций метро. Это либо путь через парк, да, либо возможность доехать на автобусе до метро Университет или на троллейбусе до Киевской. Но в 2018 году в район моего детства пришли новые станции. Существенно улучшилась транспортная доступность. Что, мне кажется, интересным, вообще меняется представление о связях района с другими районами и с центром, и действительно ткань города перепрошивается, и он получает какой-то новый импульс к развитию. Так что появление транспорта в новых районах или в старых районах, где метро не было, меняет их действительно кардинально.
0: Анна, скажите, а для исторического места, когда больше посетителей, это хорошо или наоборот, есть какие-то риски?
2: Безусловно, с открытием станции нас ждет серьезный рост посещаемости. Мы ориентируемся на 4-кратный рост. Есть и риски. Это износ объектов, это увеличение нагрузки на сотрудников, сохранение аутентичности самого места. Мы уже сейчас к этому готовимся, обновляем навигацию, создаем архитектурную подсветку на территории музея, продумываем и расширяем программу мероприятий.
0: А меняется ли архитектура самого музея вместе с тем, что увеличивается поток? Я не знаю, может быть, какие-то плановые преобразования, может быть, меняется количество сотрудников безопасности или количество сотрудников, которые сопровождают группы?
2: Мы готовимся к открытию нашего дворца, который находится на реставрации. Нас в 2027 году ждут большие перемены, поэтому и количество сотрудников будет увеличено, и будут привлечены дополнительные волонтеры. И инфраструктурные изменения также мы готовим, но они все будут органично вписываться в историческую территорию, не превращая, естественно, музей в некий парк развлечения, а сохраняя его историчность.
0: Получается, что метро меняет представление о поездках и постепенно и саму жизнь вокруг новых станций. А давайте еще поговорим о том, как будет выглядеть новая линия. Ведь каждая станция в нашем московском метро — это отдельное произведение искусства. По ним можно изучать не только архитектуру, но и историю всей страны. Движемся дальше. Мария, у каждой линии московского метрополитена есть свой характер. Каким получился Рублёво-Архангельский? И есть ли у новых станций общий архитектурный язык, какой-то, может быть, лейтмотив?
1: Мне кажется, интересно, что те станции, которые сейчас функционируют в составе Рублёво-Архангельской линии, они появились в разное время. Две станции, которые чуть ближе к центру, они открылись еще на самом деле, в 2018 году и впоследствии были частью большой кольцевой линии московского метро. И у них архитектура такая более современная, больше абстрактных форм, больше акцента на дизайн и на понимание метро как некой транспортной системы. А вот станции, которые открылись в день города, они, как мне кажется, имеют немного другой характер. И то, что их объединяет, это то, что в них современный дизайн соседствует с интересом к истории. Это может быть и история строительства самой станции. Не случайно в вестибюле станции «Народное ополчение» мы можем увидеть модель пароходческого щита как своего рода памятник, да, тем, кто эту станцию строил и тем, кто подарил эту линию городу. Это, конечно же, интерес к истории Подмосковья, да, как на станции Звенигородская. Мы можем увидеть и Савино-Сторожевский монастырь, и Савинский скит, и усадьба Введенская, такие ключевые достопримечательности Звенигорода. И вот на каждой станции по-своему через сочетание архитектуры и монументального искусства вот эта тема современности и истории, они удивительным образом переплетаются. Но если говорить про что-то общее, что еще все станции объединяет, это, конечно, цветовая гамма, да, которая перекликается с цветом обозначения самой линии. На каждой станции есть элементы разных оттенков серого цвета. И также объединяет все станции то, что везде есть система цифровой навигации, 160 элементов на разных станциях. И это тоже все превращает открывшийся участок в некое единое пространство, понятное для того, чтобы в нем ориентироваться.
0: Кстати, вот про цифровую навигацию буквально интересная аналитика. Мы тут делали замеры с нашими коллегами из пассажирского блока. И 95% наших респондентов ответили, что им очень нравится. То есть позитивно оценили такой вид навигации. И вот здесь я хотела, Анна, вас спросить, может быть, вы тоже на своем объекте, музее используете какую-то диджитал-навигацию или это какие-то современные есть технологии?
2: У нас сейчас в проекте и навигация,

0: и диджитал-технологии, и внедрена цифровая среда в исторический облик нашего музея-заповедника.
1: То есть, в общем, историческое наследие никогда не стоит на месте, да, меняется в соответствии с нашими современными запросами. Когда транспортная доступность у нас меняется, соответственно, территория растет, приходит и новая инфраструктура. Мы сейчас говорим про кафе, про магазины, сервисы, разные социальные объекты. Что нужно учитывать, чтобы грамотно вписать современные объекты в историческую среду?
0: Это сложная и многогранная задача. Она требует баланса между сохранением культурного наследия и развитием городской инфраструктуры. Сейчас это особенно заметно в отреставрированных объектах на территории музея-заповедника и восстановленных террасах парка.
1: Мария, как вы в целом оцениваете появление новых социальных, может быть, коммерческих иногда объектов в местах исторического наследия?
2: Я тут с Анной соглашусь, и как музейный сотрудник, мне кажется, что опыт посещения музея, он должен включать в себя не только знакомство с экспозицией, не только возможность посетить экскурсию, но и возможность перекусить, приобрести сувенирную продукцию. То есть все это делает визит в музей полноценным приключением, да, полноценным опытом, который запоминается. И действительно здорово, когда в культурных пространствах такие возможности есть. Это влечет за собой развитие территории, привлекает новых туристов и жителей города.
1: Анна, скажите, насколько сложно сохранить ощущение спокойствия, уединения и вообще возможность остаться в тишине в музее-заповеднике сегодня? Ведь пассажиропоток достаточно большой, большое количество людей.
0: Наши гости ценят именно Архангельска за его уединенность. Это вообще часть его сущности. Рост популярности, он, да, он приносит энергию, но одновременно усложняет и сохранение того самого спокойствия и тишины. Мы стараемся держать баланс. Во-первых, это планирование посещения. Онлайн-билеты, временные слоты. Во-вторых, это зонирование, тихие зоны и маршруты без перекрещивания, без суеты. В-третьих, инфраструктура и ландшафт. Это акустика, буфер между потоками и дорожки, которые снижают шум и дают все-таки гостю передохнуть. Мы регулярно опрашиваем наших гостей, жителей близлежащих поселков, которые всегда с нами в диалоге. Поэтому цель — это учить людей уважать Архангельское и возвращаться с уважением и теплом. У нас более 300 гектаров. Мы будем рады принять всех и влюбить в наши аллеи, в нашу парковую зону.
1: Замечательно, но ведь такой огромный объект, он предполагает и достаточно высокие эксплуатационные расходы все-таки. Вот будет ли как-то ценообразование меняться в связи с тем, что и транспорт приходит, и доступность улучшается, и, очевидно, у вас будет больше поток, потому что желающих будет больше?
0: Скорее, мы работаем над тем, чтобы внедрять большее количество мероприятий для разных слоев населения. И по поводу экологии, то это важный вопрос, который у нас всегда тоже на контроле. С одной стороны, развитие инфраструктуры создает риски фрагментации среды обитания, а с другой — создание неких регламентированных, так называемых, маршрутов и экотроп. Поэтому, опять же, здесь все мы стараемся держать баланс, доступность территории и сохранение ее биоразнообразия. Инфраструктура никогда не проходит мимо охраняемой территории, она меняет среду вокруг, а заповедник не живет в вакууме. Поэтому территория музея-заповедника, она всегда находится под охраной, а мы находимся в постоянном диалоге, соответственно, и с городом, и с застройщиками, и с его жителями.
1: Сейчас мы только что обсудили, как меняется историческое место, когда до него становится удобнее добираться. Ну что же, а мы продолжаем движение. Глядя на схему метро, мы видим просто название станции. А ведь у каждого из этих мест своя уникальная биография. Строгино, Хорошово, Серебряный Бор, Архангельское. Всегда интересно изучить, что было здесь до появления метро. Мария, что находилось здесь раньше, на территориях, по которым проходит сегодня Рублево-Архангельская линия?
2: Если обратиться к более древним временам, то это были такие загородные территории, которые в том числе были связаны с загородным отдыхом. Это и усадьбы, это и дачные поселки. Один из них как раз и дал название Серебряному Бору. Это название дачного поселка, который появился вблизи Москвы-реки. Сама территория, на которой открылись новые станции, она вошла в состав Москвы по генеральному плану реконструкции города 1935 года. Но долгое время, несмотря на то, что там была расчерчена такая

0: сетка будущих улиц, эта территория не сильно урбанизировалась. Только уже с расширением границы Москвы и до МКАДа эта территория стала развиваться уже в более тесной связке с центром города. Это тоже территория, которая благодаря новой линии получила хорошую транспортную доступность. Сюда можно быстро добраться из центра. Но в то же время мы понимаем, что эта территория еще будет развиваться. Здесь еще будут возникать новые жилые пространства, новые общественные объекты, новая инфраструктура. И мы можем и в дальнейшем следить за тем, как эта территория будет развиваться. Ну и, конечно же, много связано с изменением ландшафта природного, с обводнением Москвы и с тем, как река вообще живет. Здесь можно обратиться и к древним царским селам, таким как, например, Хорошово, которое как раз возникло на берегу Москвы-реки, и уже к объектам 20 века, инженерной инфраструктуры, к шлюзам, к мосту, к плотине, как загородная территория, она постепенно входит в орбиту городского развития.
1: Я сейчас хочу вам предложить такую небольшую игру воображения. Давайте представим, что у нашего слушателя полностью свободный день.
0: Счастливый слушатель.
1: Счастливый слушатель, а у нас практически только такие. Какой маршрут вы бы ему составили? Куда заехать, чтобы посмотреть, где задержаться?
0: Можно несколько разных вариантов, в зависимости от сезона, предусмотреть. Один из них, например, у Киевского вокзала сесть на речной кораблик, доехать до причала сердца столицы и воспользоваться таким довольно новым для Москвы видом водного транспорта. Затем дойти от причала сердца столицы до станции Звенигородская, полюбоваться новой архитектурой станции, доехать на метро до станции Народное ополчение, и оттуда уже можно спуститься к реке и прогуляться вдоль набережной, посмотреть и мост, и шлюзы, и плотину, и в перспективе, может быть, даже дойти и до церкви Троицы Живоначальной в Хорошове. Это один из вариантов, чтобы, например, задействовать возможности речного транспорта и посмотреть новые станции метро. Можно придумывать разные маршруты в зависимости от того, кто, собственно, путешествует. Если это те, кто интересуется архитектурой, инженерией, историей, то можно предложить один маршрут. Если это семейный отдых, то другой. Но очень здорово, что на этом участке мы можем комбинировать разные виды транспорта и очень удобно делать пересадки с одного вида транспорта на другой. И это делает такой формат, как staycation, да, когда ты путешествуешь, но остаешься в городе, очень вариативным.
1: Ой, быстрее бы выходной, хочу себя почувствовать счастливым слушателем. Анна, а у вас какой любимый маршрут? И я не говорю про маршрут в Архангельское.
2: Маршрут в Архангельское у нас будет доступен с помощью метро только в следующем году. Поэтому тот маршрут, который предложила Мария, он, конечно, безумно интересный, но я все-таки люблю старую Москву, поэтому маршрут будем прокладывать в следующем году все-таки в Архангельское.
1: А что музей готовит на осенне-зимний сезон?
2: Ой, на осенне-зимний сезон мы сейчас готовим кленовые выходные. Мы накрываем столы для всех гостей, закипает самовар, разливается аромат лесного варенья и домашних пирогов. А зимой планируем готовить для гостей каток.
1: А какие ключевые выставки вы посоветуете для человека, который никогда у вас не был?
2: Сейчас у нас проходит выставка «Фарфоровое заведение князя Юсупова» в павильоне «Каприз». Чем известен юсуповский фарфор, расскажут у нас, конечно же, в музее. Кроме того, мы приглашаем гостей познакомиться с единственным уцелевшим в России собранием мемориальных экипажей знатной дворянской семьи Юсуповых. А в ближайшее время открываем новую выставку керамики, так что ждите анонсов.
1: Прекрасно. За осенней красотой все к вам. Ну что же, когда мы говорим про развитие транспортной инфраструктуры, мы говорим и про развитие тех участков, к которым прилегает эта инфраструктура. И здесь очень важно, что действительно мы можем легко и быстро с нашими детьми, с нашими любимыми добраться до самых-самых любимых мест, в том числе и тех, которые несут много знаний, много эмоций, много впечатлений. И сегодня мы проехали с вами по Рублёво-Архангельскому направлению буквально несколько раз. Обсудили архитектуру, историю, немного поговорили о наших транспортных привычках и о том, что будет ждать нас в будущем. У нас в гостях были искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами» инженера Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Это была программа «Двери открываются» на радио РБК и я, Юлия Темникова. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
3: На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля

0: инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы 3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды, затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 2035 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Падающий нож.
3: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
6: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна «Дорожные знаки произведения». Оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
4: Роджер Желязный. «Дорожные знаки». Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная курточка без рукавов поверх плотной рубашки хаки, широкий ремень с фигурной пряжкой. Он сдвинул на затылок кепку и пошел вдоль обочины. Не существовало способа пересечь дорогу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэтому он направился к месту, расположенному как раз напротив остановившегося Volkswagen. В этот момент дверца открылась, и появился невысокий человек с маленькими черными усиками.
1: Библиотека.

0: 10:30 в студии Татьяна Калинина. Индия впервые предложила Украине и России широкое мирное соглашение. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев имеет 4 мирных предложения от США, Турции и Египта. Сейчас они также рассматриваются. Украина, по словам Сибиги, готова к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. В ходе визита в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц объявит о выделении Украине миллиарда евро военной помощи. Еще 350 миллионов пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры. Стороны также подпишут сделку по производству беспилотников, сообщает Рейтер. По данным агентства, ключевым направлением Drone Deal станут ускоренное производство реактивных перехватчиков. Фридрих Мерц прибыл в Киев сегодня утром. На следующий день после предупреждения МИД России дипмиссиям покинуть украинскую страну. Правительство Ирана перешло на новый формат управления, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. По его словам, кабинет министров сформировал новую структуру. Чем будет заниматься это подразделение, он не указал. Глава иранского правительства отметил, что поддержка народа и меры кабинета министров не позволяют противнику реализовать планы экономической войны против Тегерана. Соединенным Штатам необходимо отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время и сохранить летнее время круглый год, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, дважды в год менять время неудобно, и это мешает повседневной жизни. Трамп считает, что постоянное летнее время позволит увеличить световой день. Средняя зарплата выше 150 тысяч рублей в июле 2026 года была зафиксирована в 7 регионах России, следует из данных Росстата. Самая высокая оказалась на Чукотке – 243 тысячи. В Магаданской области показатель составил 210 тысяч. В Москве средняя зарплата – 193 тысячи рублей. В список также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Камчатский край. В России расширен перечень пунктов пропуска для въезда иностранцев по электронной визе. Теперь в списке аэропорт Ульяновск. Он стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Механизм единой электронной визы был запущен летом 2023 года. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Десять часов 32 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. И далее к событиям в Испании. Там продолжаются демонстрации. Десятки тысяч человек уже вышли на улицы с требованием защитить арендаторов жилья, передает Эль Паис. Марши прошли уже в 50 испанских городах. Среди них и крупнейшие мегаполисы – это Мадрид, Барселона и даже Канарские острова. А вот в Валенсии, как пишут СМИ, все закончилось стычками между демонстрантами и полицией. Ранее под давлением улиц правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса в ускоренном порядке одобрило два королевских декрета о жилье. Тем не менее, 2 октября парламент проголосовал против. Почему так произошло? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис. Она в студии. Анна, давай начнем с начала, откуда все пошло.
2: Итак, 87-летняя Мари Кармен прожила в квартире в мадридском районе Ретиро около 70 лет. Договор аренды заключил еще ее отец в 1956 году по правилам старой аренды, которую он как раз потом передал Мари Кармен. Собственник здания потребовал либо освободить квартиру, либо перейти на новую, гораздо более высокую аренду. Для сравнения, прежний платеж составлял около 500 евро в месяц, новый 1650 евро. При пенсии в 1350. Ну, то есть разница существенная.
1: Более чем в 5 раз получается, да, это прилично.
2: И суды в итоге поддержали собственника, и там постановили, что вторая передача права аренды может действовать только в течение 2 лет, если только у Мари Кармен нет признанной инвалидности, которая превышает 65%, а у нее 50%. В итоге 23 сентября ее выселили с 4-й попытки, вывезли на носилках, после чего она попала.

0: попала в больницу. Кадры и обстоятельства выселения вызвали массовые протесты. Как следствие, в Мадриде разбили палаточный лагерь. Акции солидарности прошли в других городах. В результате это переросло в протесты. Вот 74-летняя Мерсе, например, считает, что необходимо усилить защиту уязвимых арендаторов от выселения, а также более строгих правил ограничения на повышение стоимости.
1: Проблема огромная. Много людей не могут позволить себе платить за аренду. Очень много. И это касается не только молодежи, но и пожилых, и людей среднего возраста. Жилье – это очень большая проблема. Не знаю, почему это движение не началось раньше.
0: Впоследствии удалось договориться, и женщина вернулась все-таки к себе домой.
2: Ну, хоть какой-то положительный момент есть в этой истории, потому что действительно выгнать с квартиры 87-летнюю бабушку, тут, наверное, сил много не требуется. Но могут же появиться и новые, Мари Кармен.
0: Именно это и заявили в Союзе арендаторов. И там призвали правительство провести более глубокую реформу жилищной сферы. И вот появились как раз два декрета Мари Кармен. Первый пакет был направлен на защиту арендаторов. Сюда входят ограничения выселения уязвимых жильцов до 2030 года, продление договоров и меры против спекуляции, чего на испанском рынке достаточно много. Второй касался больше стабильности договоров аренды и ограничений для крупных владельцев жилья, чтобы не было как раз этих самых новых Мари Кармен. И правительство это объяснило желанием защитить арендаторов жилья, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, которые скупают жилье. Члены правительства называют их фондами-стервятниками. Но декреты действовали временно. Для сохранения силы им требовалось одобрение Конгресса на внеочередном заседании 2 октября. И там правительству не хватило голосов. Против выступили консервативная народная партия, ультраправая ВОКС и каталонская сепаратистская Джунс. Оппозиционеры из правых партий заявили, что это покушение на права собственников жилья. В результате это мобилизовало население, и протесты начались с новой силой, рассказал государственный служащий и участник протеста Мигель Хименес.
3: Сейчас настало время, когда гражданам действительно необходимо выйти на улицы и потребовать выполнения основополагающего права, закрепленного в Конституции. Право на достойное жилье. Я знаю, что нам нужно положить конец этой ситуации. И сейчас, как никогда, людям нужно выйти на улицы, чтобы бороться.
2: Но в целом, как будто бы все логично. По оценке Банка Испании, стране не хватает около 700 тысяч домов и квартир.
0: Да, и Народная партия обвиняет в этом Педро Санчеса, премьер-министра, который сам стимулировал рост населения за счет миграционной политики и теперь не может справиться с этим.
2: Но вот только в Барселоне и Мадриде съем жилья обходится в среднем примерно в 24 евро за квадратный метр.
0: Да, и, собственно, как следствие, в Мадриде на улицы вышли тысячи людей, хотя, на самом деле, тут цифры разные. По оценке правительства протестующих было около 70 тысяч, а вот Союз арендаторов жилья насчитал 500 тысяч. Плюс сюда добавляем то, что на одной из главных площадей Мадрида, Пуэрто-дель-Соль, протестующие разбили палаточный лагерь. Как отмечают, собственно, профсоюзы и другие протестующие, демонстрации на этих выходных – это дальнейший шаг к усилению давления на государственные структуры и приближению к всеобщей забастовке в жилищной сфере. Об этом пишет издание «El Diario». И главные требования – снижение арендной платы на 50%, экспроприация фондов-захватчиков и заключение постоянных договоров аренды. Люди выходили с лозунгами «Право на крышу над головой, арендодатели вон из наших районов». Демонстрация началась одновременно из четырех разных районов столицы и достигла площади Сибелис, это центр Мадрида. И организаторами выступили профсоюз арендаторов, организация, которая возглавляет протесты с момента выселения Мари Кармен. И вот 27-летняя юристка и участница протестов Альба де Висенте считает, что нужна всеобщая забастовка.
4: Даже декреты нам не помогли, они были лишь временными мерами, поэтому мы ясно дали понять, что будем продолжать мобилизацию. Лагерь будет продолжать свою работу, это уже не остановить, и правда в том, что нам нужно продолжать организовывать и предлагать другие инструменты борьбы за пределами лагеря.
2: Ну, как

0: Будто бы праздник даже какой-то, да, вот, казалось бы. Там протесты проходят всегда так ярко, красочно и не всегда, кстати, приводят к каким-то результатам. Чего ожидать теперь?
1: Да, в Испании начался очередной политический кризис, об этом пишет ABC. После поражения правительства в Испании с новой силой зазвучали разговоры о том, что Санчес может объявить внеочередные выборы. И, как пишет BBC, это тот случай, когда выселение одной пожилой женщины из мадридской квартиры превратилось в общенациональный жилищный и политический кризис.
0: Благодарю. В вопросе разбиралась Анна Маргулис. Добавлю, что, как пишет издание La Razón, ситуация ударила по рынку аренды жилья. Эксперты отрасли отмечают, что после отклонения декретов Конгрессом собственники начали снимать объявления об аренде, они опасаются новых ограничений. И кроме того, как отмечает издание, доверие к жилищной политике правительства подорвано.
2: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
0: 10:41 в столице. Продолжаем прямой эфир. Партия премьер-министра Латвии получает рекордное количество мандатов на выборах. По данным Центрального избирательного комитета страны, обработано 92% бюллетеней. Об этом сообщает крупнейший новостной портал Латвии «Делфи». Партия «Объединенный список», лидером которой является премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, набирает 35,3% голосов или 42 мандата. На прошлых выборах у его партии было всего 15 мандатов. Всего в состав Сейма, так называется латвийский парламент, проходит еще 5 политических сил. Латвия на первом месте, это 13%. Суверенная власть и объединение молодых латвийцев поровну 11,7%. Национальное объединение с результатом 8,9%. Партия прогрессивные 7,8%. И новое единство с результатом 6,3%. Еще 8 партий не смогли пройти необходимый порог в 5% голосов. Явка составила более 51%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в стране. Выборы прошли мирно благодаря обеспеченным заранее мерам безопасности, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
3: Наша позиция предельно ясна. Мы не сотрудничаем с теми, кто стремится открыть границу с Россией, наладить торговлю и тому подобное. Все просто. Мы твердо убеждены, что любые экономические связи с Россией ослабляют нас. Кибератаки, проблемы на границе, поток нелегальных мигрантов, переправляемых через белорусскую границу – все это происходит ежедневно. Слава богу, выборы прошли благополучно. До сих пор не зафиксировано никаких столкновений. И это самое главное. Мы перебросили дополнительные силы. Из Германии прибыли истребители, мы развернули дополнительные радары и усилили поддержку на всех направлениях. Могли возникнуть осложнения, но этого не случилось. Таким образом, выборы прошли мирно, без каких-либо инцидентов.
0: В этом году проводятся 15-е выборы в Сейм. До этого они проходили в 2022 году. Тогда явка составила 59,4%. Выборы в Латвии проводятся за один день. Вчера избирательные пункты работали 12 часов с 8 утра до 8 вечера. Всего было зарегистрировано 14 партий. На встрече ОПЕК+, страны могут увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти, но это не поможет решить топливный кризис, так как главная проблема все еще в логистике. Такое мнение со ссылкой на консенсус экспертов высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Встреча ОПЕК+, пройдет сегодня в Вене, участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В ее рамках также состоит заседание мониторингового комитета организации. По словам Александра Пасечника, еще одна проблема, которую могут поднять на заседании, это дефицит нефтепродуктов, в частности, дизеля.
4: Сейчас все равно армузский сценарий, он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть

0: проблема особенно остро стоящая. Это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации. Идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля американского на рынок. Об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика. Он отпускает квоты, но отпускай, не отпускай, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Поэтому я думаю, что оно будет в большей степени техническая стратегия. Они менять не будут. Постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
1: Несмотря на большой комплекс проблем на нефтяном рынке, эта встреча все-таки больше будет технической, считает профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина. По ее словам, значительных новостей стоит ожидать уже только ближе к ноябрю, когда в США состоятся выборы в Конгресс.
2: Несмотря на то, что оно проходит в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, по оценкам всех экспертов, оно не сулит каких-то резких новостей или серьезных мероприятий. Это такая рабочая встреча, где скорее будут обсуждаться механизмы компенсации по странам, если будут резкие изменения в какой-то стране уровня добычи. Будет обсуждаться сохранение и согласование объемов добычи для всей семерки стран на октябрь. Вроде бы как все сошлись на мнение, что это будет 31 миллион баррелей. Конечно, будет обсуждаться сохранение этих объемов и на ноябрь. Вопрос, будут уменьшать и увеличивать в целом объемы добычи в четвертом квартале, пока увеличение не планируется. Скорее, следующая встреча, которая может быть привязана к выборам в Сенат США, здесь, наверное, могут быть какие-то, возможно, новости.
1: В сентябре страны ОПЕК плюс увеличили объемы добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Ранее, после выхода из Альянса Объединенных Арабских Эмиратов, остальные страны согласовали увеличение квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на июнь, июль и август. Сентябрьское увеличение объемов заканчивает отмену добровольного сокращения добычи нефти, которые страны согласовывали еще в 2023 году. Тогда они договорились снизить объемы на 1 миллион 650 тысяч баррелей в сутки. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха. Об этом по итогам летнего туристического сезона сообщила Ассоциация туроператоров России. Так, по словам экспертов, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья этим летом было домашним. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край – это до 108 тысяч рублей. Регион Кавказских минеральных вод – до 140 тысяч рублей. А Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч рублей. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
4: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы. В свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
3: Эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Основные направления, естественно, Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану по итогам этого лета. Последние одни из самых бюджетных зарубежных направлений, там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели. По зарубежным направлениям самым быстрорастущим остается Китай. Все почему-то решили отметить Новый год именно там, по словам туроператоров. Весь премиум себе забрали Мальдивы, даже несмотря на имеющиеся сегодня проблемы. И неожиданно на рынок вернулся Ближний Восток. Об этом рассказал основатель и генеральный директор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
5: Уменьшение глубины бронирования. То есть, если раньше туристы у нас бронировали там за пару месяцев условно

0: говоря, и мы считали, что российский рынок, он last minute, то сейчас зачастую бронирование приходит там за 2 недели, за 1 неделю, иногда за 3 недели. То есть это уже last second. Среди приоритетов я бы, конечно, отметил бы Азию. Это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай. Но еще возвращается Ближний Восток. То есть мы видим уже, что и Эмираты те же самые нас бронируют, и иногда Катар, Оман. Ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год — это Мальдивские острова.
1: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику.
2: В том, какие направления для отдыха этим летом выбирали россияне и где планируют отдыхать на Новый год, разбиралась Лиза Майнгард. Стругацкие возвращаются на экраны. В московском кинотеатре «Октябрь» на этой неделе состоялась премьера фантастического сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссером выступил Клим Казинский. Сериал состоит из 6 эпизодов. Действие происходит в 2278 году. В центре сюжета расследование исчезновения прогрессора Льва Абалкина. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снегирь и Леонид Ермольник. Каким получился «Полдень»? «Полдень» ничем удивила премьера, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина, она побывала на премьере.
3: Если по 10-бальной шкале, то, наверное, довольно грустно, 5 из 10. Но, что я хочу сказать, зрители увидят неплохой визуал. Картинка, правда, очень симпатичная. Снимали многое на фоне LED-экранов. Это у нас новейшая технология. Есть кинопарки Москино, специально используются для того, чтобы создать, так сказать, искомый образ России будущего. Максим Матвеев, который играет Льва Абалкина, он неплохо действительно смотрится. Очень такой активный персонаж. Симпатично, правда, играет. Но есть, конечно, вопросики к этому сериалу. Во-первых, это не экранизация «Полдня 22 век», как можно подумать из названия. Это вольная экранизация «Жука в муравейнике». Но назвали по всему циклу. Причем философский детектив, вот этот вот, что был в «Жуке муравейнике», о страхе перед потенциальной угрозой, он переделан под sci-fi триллер. То есть там угроза абсолютно сразу понятна, кто конкретно нужно спасать. Максим Камерер в исполнении Юры Колокольникова, он не просто расследует дело и тайную жизнь, тайное прошлое Абалкина. Он вообще спасает мир, который ему поручил спасать в Сикорске. И это как-то, ну, странненько. Ну, можно, на самом деле, с этим свыкнуться, ну, ладно. Там, опять-таки, фоны и вот эти вот «Прекрасная Россия будущего» силами Института развития интернета, она, конечно, цветет и пахнет. Но иногда кажется, что она не в будущем, а в настоящем. Например, несмотря на то, что это развитое общество с любовью к хождению в институты, все девочки ходят в мини-юбках. Ну, как бы этого даже сейчас не увидишь, что все ходят в мини-юбки.
4: Но вдруг это будет такая мода на ретро, что называется. Ты оценила сериал на 5 из 10, а публика в этом с тобой солидарна была?
3: Поскольку я сидела на самом верху, я видела, что уходило много людей и не возвращалось.
2: Премьера «Полудня» в онлайн-кинотеатрах прошла 1 октября. Вышли сразу 2 серии, остальные будут появляться еженедельно по четвергам. Росстат назвал 7 регионов с средней зарплатой выше 150 тысяч рублей. Итак, средний заработок с отметки выше 150 тысяч в июле 2026 года была зафиксирована в 7 регионах. Самая высокая зарплата оказалась в Чукотке. На Чукотке, простите, 243 670 рублей. В Магаданской области показатель составил 210 366 рублей. В столице 193 127 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе 182 с небольшим тысяч рублей. В Сахалинской области средняя заработная плата достигла 160 тысяч рублей, в Ненецком автономном округе также 160, а на Камчатке показатель составил чуть меньше 150 тысяч рублей. Рост зарплат в России, согласно расчетам РБК, на основе данных Росстата, обновленных 25 сентября, обогнал производительность в 6 раз за 4 года. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Технологии и тренды.
6: В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего.

0: Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задач за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил, когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллионов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит – это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 130 метров глубины на одном вдохе и падение пульса до 12 ударов в минуту. Фридайвинг меняет наше представление о человеческом потенциале. Известно, что под давлением толщи воды легкие сжимаются до размеров кулака. Абсолютный мировой рекорд погружения в моноласте 136 метров удерживает легендарный российский спортсмен Алексей Молчанов. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
5: На каких базах сейчас вот проводятся исследования квантовой физики? То есть, когда мы говорим про подобные, то есть, где эти эксперименты мы можем увидеть? То есть, какая аппаратура, какая технология?
6: Ну, нет такого, что вот есть Российский институт изучения квантовой физики. Вот та квантовая механика, квантовая теория поля – это какая-то определенная, так сказать, ну, теория, часть науки, часть физики, которая имеет разные применения в разных сферах. Мы можем применять ее в физике высоких энергий, то есть, на ускорителях, на коллайдерах определенных. Мы можем применять это в криптографии, мы можем применять это в вычислениях, в квантовые компьютеры, например, разрабатывая. Мы можем применять квантовую физику при физическом моделировании вирусов, например, при обучении искусственного интеллекта, который ищет разные формы сворачивания белков. Это медицина, это, собственно, разработка новых каких-то материалов. То есть прикладных применений у квантовой физики, квантовой механики, в частности, полным-полно, конечно же.
3: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Здравствуйте. Иран откроет Ормузский пролив за неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что Иран открыт к дипломатии, но решительно ответит в случае возобновления ударов со стороны США. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» может означать лишь ее уничтожение, да приведет к полноценной космической войне, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал просьбу Украины к США заблокировать российские спутники. Медведев заявил, что после атак на «Рассвет» спутники Starlink посыпятся вниз. Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми, написал политик в своих соцсетях. Канцлер Германии Мерц прибыл сегодня в Киев в сопровождении глав немецких оборонных предприятий, сообщает Рейтер. По информации агентства, канцлер представит пакет мер, в частности, выделение Украине миллиарда евро военной помощи. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных беспилотников. Партия «Объединенный список» премьера Латвии Андриса Кулбергса лидирует после обработки 96% бюллетеней. Она набирает более 35% голосов на выборах в латвийский Сейм, сообщает ЦИК Республики. Премьер Кулбергс после выборов уже заявил, что восточный фланг НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, и исключил курс на восстановление экономических связей с Москвой. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Здравствуйте. Начнем с ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс сейчас с нулевым изменением относительно вчерашнего закрытия находится на отметке 2290 пунктов. Ну а в лидерах акции «Лукойла» на фоне новостей об обсуждении возможной сделки России и США, включающей некоторые активы компании. Ну а прямо сейчас о том, что налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1,5-3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
2: Рост штрафов примерно от 1,5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года у нас цены выросли 2,3 раза, соответственно, средний таков рост штрафов и будет.
3: Какие изменения станут самыми важными?
2: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1,5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомые увеличения. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИК в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедуры процедур налоговой проверки. И, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
3: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
2: Новые штрафы связаны либо с

0: появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 27 года вводится квазиналоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
1: Ну, от налогов к недвижимости через полминуты слушайте в эфире Радио РБК программу «Недвижимость».
2: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости. Московское метро придет в города Подмосковья до 2035 года, а электрички МЦД продлят до соседних областных центров. Как такие масштабные планы по развитию столичного транспортного каркаса скажутся на стоимости недвижимости, прежде всего жилья, и вообще градостроительном развитии, обсуждаем с председателем правления фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексеем Расходчиковым и автором телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристиной Бойко.
2: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
3: Давайте обсудим метро сначала, да, вот эти планы о том, что московское метро до 35 года 12 станций появится в Подмосковье. С точки зрения урбанистики, что это значит? Москва становится не просто мегаполисом, а мега-мегаполисом?
4: Фактически уже давно формируется такая большая московская агломерация, которая уже даже вышла за пределы Московской области. То, что метро появляется в этих городах, наверное, естественный процесс, они растут уже давно. Если брать с нулевых, то там рост в два раза примерно по численности населения во всех городах, куда приходит метро, и мы можем предполагать, что приличная часть людей, жителей этих городов уже работает в Москве или часто ее посещает, поэтому, конечно, появление метро там давно ждали, и это хорошо.
3: Вот я перечислю, метро придет в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Также станет метро ближе для жителей Одинцова и Ленинского городского округа. Вот туда придет метро, и, по сути, мы как бы начнем развивать эти локации. Это больше выгода для этих локаций, для этих городов или для Москвы?
4: Ну и для Москвы, и для городов, потому что Москва давно стремится к децентрализации. Ей требуется создание таких вот новых точек притяжения за пределами города, и чтобы не перегружалась транспортная система. Вопрос, насколько города готовы к такому сценарию, насколько они готовы становиться такими центрами, привлекать инвестиции, вот это, конечно, больше вопрос городам.
3: Кристина, как вы смотрите вот на такие масштабные планы развития московского метро, как брокер, как риэлтор, как эксперт по недвижимости? Что это значит для местных рынков недвижимости?
5: Смотрю крайне позитивно. Считаю, что тренд это на самом деле догоняющий, потому что мне кажется, что сами по себе эти города уже находятся на хорошем уровне развития. И если смотреть статистику демографов, например, да, в МГУ, они говорят, что если в 2000 году в Москву ездило примерно 1,7 миллиона человек, то сейчас этот тренд идет на снижение, и это примерно 1,4 миллиона человек. Ну, наверное, это не прямо

0: прямая зависимость к тому, что рабочие места появляются в городах, но при этом и возможность работать удаленно позволяет людям все больше находиться и находить себе применение именно в местах, где они живут.
1: Очевидно, что любая транспортная стройка, она как бы повышает стоимость недвижимости, расположенной рядом с этой вот, с объектами, вот такими инфраструктуры. В какой момент только это происходит? Вот когда появляются только новости о строительстве или когда уже эту станцию построят?
0: Ну, наверное, Алексей не даст мне соврать, что первая информация о появлении метро в Мытищах была в 1971 году. Поэтому я бы, наверное, на новости смотрела с позитивом и с ожиданием, но не бежала бы сейчас голосовать рублем. И все-таки в текущем моменте покупала бы квартиру, которая удобна для жизни именно сейчас. То есть не в расчете на новости и на эти перспективы.
1: Но вы не думаете, что сейчас произойдет некий ажиотаж, что сейчас квартиры вот, ну, подорожают, очевидно же?
0: Я считаю, что надо смотреть на факты. Вот у нас есть схожая история про Котельники. В Котельниках было открыто первое метро в Московской области. Ключевой рост цены квадратного метра там произошел именно тогда, когда уже был виден котлован. И второй скачок цены квадратного метра на 5% произошел именно тогда, когда метро открылось. То есть весь город ощутил падение, а именно локация вокруг метро плюс 5% дала.
1: Алексей, объясните, пожалуйста, как вот экономика локации развивается из-за транспортного строительства? Что, кроме стоимости недвижимости, еще может быть расти вверх?
2: Это вопрос появления там каких-то новых деловых центров, возможности развития малого бизнеса в этих точках. Они становятся более привлекательными. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы речь шла не только о недвижимости, но и о создании рабочих мест, то есть появлении каких-то новых инновационных проектов. Ну, все-таки у нас, если говорить шире про Московскую область и дальше, у нас много таких научных центров серьезных, которые могут стать, если привести в порядок вокруг них территории, могут стать очень интересными локациями для жизни, притяжения.
1: Для девелоперов это сигнал, что эти локации интересны для нового строительства, появления метро?
2: Здесь многое зависит от политики властей. Проблема еще в том, что вот мы проводили исследования уже много лет там совместно с ВЦИОМом. Московский девелопер привык к достаточно понятным правилам игры при согласовании проектов, при подключении к сетям. И даже сравнительно в тех, кто работает в разных городах, в Петербурге гораздо ситуация сложнее. А сейчас они столкнутся с властями подмосковных городов, и как будет это взаимодействие выглядеть, ну, на самом деле вопрос. Мне кажется, это будет сложнее.
1: Формирование такой единой транспортной инфраструктуры, да, Москва плюс Подмосковье, как мне кажется, это такой исторический разворот от радиально-кольцевой модели, да, развития столицы к агломерационной. Что это значит, с вашей точки зрения?
2: Если мы посмотрим на карты, которые дают спутники по световым следам, то Москва заканчивается уже где-то за Тулой, Калугой. Это все маршруты, которые в четверг, в пятницу, особенно летом, они полностью загружены. И такая вот большая московская агломерация, даже уже за пределы Московской области, она де-факто уже сформировалась. А вопрос управления здесь, мне кажется, все-таки должен появиться какой-то общий мастер-план для начала, чтобы понимать, а где будут точки роста на этой территории, для того, чтобы те же девелоперы могли понимать, какие перспективы. У нас фактически меняется система расселения в московском регионе, и если есть станция метро или станция, появляется скоростная МЦК, то это точка роста. Но дальше должны быть планы развития этих территорий и понятные для бизнеса.
1: Кристина, а как вы думаете, вот в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске, Одинцово и в Ленинском городском округе вырастет аренда? Ну, сейчас там можно квартиру снять там за 30 тысяч, допустим, чего в Москве уже давно-давно нельзя сделать.
0: Все зависит от того, сколько времени человек голосует временем. Время равно деньги.
1: Но метро — это действительно 40 минут, да, максимум час до центра.
0: Я думаю, что да, на аренду это повлияет, несомненно. И вот эти вот картофельные поля, которые были застроены застройщиками, да, и были нужны только тем, кто был готов на определенные либо марш-броски длинные, либо все-таки больше на расположение и жизнь семьи непосредственно безвыездно в этих локациях, станут более интересными и под аренду в том числе.
1: Но за финалем эту тему, вот вы не думаете, что в инвест-целях сейчас привлекательно заходить вот в эти локации и ждать метро?
0: Я могу вот просто привести такой интересный пример. Если сейчас смотреть на статистику роста квадратного метра в Московской области, есть такой чудесный город Реутов, который показал рост примерно около 20% с начала года по стоимости квадратного метра. Я начала анализировать, в чем причина. И это совершенно не потому, что что-то произошло. Это потому, что

0: просто дешевое предложение вымылось. Поэтому на всю эту статистику надо смотреть, разбираясь конкретно по каждому жилому комплексу и по каждой квартире, произошел ли рост на конкретный объект. Он произошел в рамках рынка. Такой критический скачок. Можно ли его ожидать? Но, наверное, он будет применим только к тем объектам, где метро появится непосредственно в пешей доступности, но при этом не вплотную, потому что если метро открывается у тебя под домом, и, например, это становится транспортно-пересадочным узлом, куда приходит большое количество автобусов, шум, гам, соответственно, действительно, как корректно отметил Алексей, что должен произойти рост бизнеса, тогда все вместе это повлияет на рост квадратного метра. Если это просто будет метро с автобусом, с открытием дополнительных рынков, то, конечно, рост цены квадратного метра будет среднестатистическим. То есть он просто размажется в периоде. Но обогнать рынок этим будет сложно.
1: Еще одна транспортная тема – это строительство трех новых линий, которые ведутся непосредственно в Москве. Напомню, это Рублево-Архангельская линия, это от Москва-Сити в Сбер-Сити, на Рублевку, можно так сказать. Вторая линия – это Троицкая линия. Сейчас второй этап ее развития. Уже тянем до Троицка, от Коммунарки до Троицка. И третья линия – это Бирюлевская линия. Вот как урбанисты вы смотрите на эти линии? Что они значат для города? Алексей.
2: Троицк давно, мы уже ждем, когда он все-таки станет полноценной Москвой. Он давно...
1: Сергей Семенович, да, анонсировал то, что продлят эту линию до Москино, то есть еще дальше Троицка.
2: То есть это такое ожидаемое, но если смотреть, то появляются эти новые направления, которые на Москву, они, может быть, скажутся в части улучшения транспортной все-таки ситуации. Хотя вот Кристина и говорит, что снизился поток, но мы все-таки видим, что проблема транспорта Москвы во многом связана с трафиком из Подмосковья, который приходит, с утра забиваются въездные магистрали, дальше уже идет треть транспортная.
1: Маятниковая миграция, с которой столица активно борется.
2: Да, и это автомобили. То есть это человек приходит на автомобиль, и он будет передвигаться по всему городу. То есть он может проехать через весь город на нем. То есть это, ну, серьезная нагрузка. И мне кажется, первое, одно из главных таких для Москвы будет плюсов, то, что начнут разгружаться Щелковское шоссе, начнут разгружаться вот направление, которое сейчас, ну, явно уже много лет перегружено, и там как их не расширяй, проблема не решается. А для городов не все однозначно. Например, та же Балашиха, они сегодня уже опасаются того, что пойдет отток рабочей силы. У них есть предприятие, и им придется конкурировать с дорогим рынком Москвы, рынком труда, и им придется повышать зарплаты, и это, ну, достаточно сложная будет история.
1: С другой стороны, у них дешевая земля, дешевые ресурсы, наоборот, большие возможности для роста. Как вот Троицкая линия скажется на развитии Новой Москвы, вот такая длинная?
2: Новая Москва будет уже интегрирована в Москву, потому что появление метро – это де-факто продление Москвы. Ну, то есть город становится как бы в Москве, хотя юридически он может быть, в, ну, допустим, в Московской области, но человек уже ощущает себя как часть этой большой инфраструктуры мегаполиса. И Троицк, он был точкой роста, наверное, там эти, все эти процессы только ускорятся.
1: Кристина, как вы на Троицк смотрите? Вот интересно вам с точки зрения инвестиций в недвижимость?
0: Да, я думаю, что Троицк – это прекрасный пример того, что можно рассмотреть. Тут, по крайней мере, развитие метро выглядит более ощутимым и реалистичным.
1: Ну, готовы инвестировать в Ватутинке?
0: Почему нет? В Ватутинке неплохой пример, хороший.
1: Ну, жилой комплекс относительно в поле, да, то есть в отрыве. А сейчас у него будет метро. Что это значит?
0: Я думаю, что все равно строительный цикл метро достаточно длинный, и, наверное, бежать сегодня голосовать рублем, я скажу еще раз, нет смысла. Надо подождать, когда действительно строительный цикл запустится.
1: Рублево-Архангельская линия идет в зону, которую принято называть западным престижным направлением. Что это значит для этой локации?
0: Я думаю, что здесь престижность, если мы говорим про жителей Рублевки, да, как, в принципе, такого отдельного кластера, то для них влияние будет минимальное, только, может быть, за счет того, что дорога разгрузится. А жилые комплексы, которые будут возводиться вдоль этой линии, вот та же самая огромная площадка застройки Рублево-Архангельская, Сбербанк, она, в принципе, создавалась уже, понимаете, планы, и она, в принципе, без метро не сможет дать тот уровень жизни, который она обещает своим жителям.
1: Как по-вашему, что будет происходить со старым фондом, да, со старой недвижимостью, там, где, куда приходит метро?
0: Ну, негатива в этом точно нет.
1: То будет есть, он дорожать или, наоборот, дешеветь?
0: Нет, я думаю, что дешеветь не будет.
1: Ну, расти не такими темпами, как соседние новостройки, допустим.
0: Соседние новостройки уже закладывают премию за метро в своей цене. Поэтому разрыв сейчас по Московской области между новостройками, средней ценой новостройки, средней вторичкой 100 тысяч рублей. То есть 200 вторичка, 300 тысяч новостройка. Это 50%. Поэтому, конечно, я думаю, что старая вторичка от метро в пешей доступности к метро выиграет больше всего.
1: Алексей, как смотрите на Бирюлевскую линию? Вот ее не обсудили. Одна из самых последних линий, которую начала строить Москва. Зачем? Что произойдет после ее ввода?
2: У нас еще строится Гальяново, и уже запущено продолжение. Мне кажется, это логичное продолжение, потому что достаточно большой город, и эти территории присоединяются. Здесь интересно то, что метро приходит в уже сложившуюся городскую среду, и вот я согласен с Кристиной, что, может быть, не стоит спешить с рублем инвесторам, но здесь точно стоит спешить с рублем городам, потому что у них есть время на то, чтобы создать условия для жизни, создать комфортную среду, которая может уже привлекать жителей, в том числе и Москвы, которые потом смогут присоединиться инвесторы. Им будет где выбирать свои локации.
1: Еще одна тема. Московские центральные диаметры МЦД планируют продлить сразу до нескольких соседних областей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что регулярно электрички из Москвы будут ходить в Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую и другие области. Вот электричка в режиме метро. Что это значит для местных городов, для местных рынков недвижимости, Кристина?
0: Я думаю, что для того, чтобы это перестало быть обычной электричкой, у нас должен быть что? Единый билет? И единая цена,
1: ну,
0: да?
1: Скорее всего,
0: то есть
1: будет,
0: сейчас
1: да.
0: Это недешево. Это там от 600 до 2000 рублей.
1: Но, возможно,
0: за один
1: аренда,
0: маршрут.
1: Дешевизна в этих городах будет выигрывать вот эту разницу.
0: Да, но все равно это подходит не всем. То есть если мы говорим про ежедневную миграцию, привлечет ли это рабочие руки в Москву или нет на ежедневной основе, мне кажется, что все равно 2 часа в одну сторону – это достаточно долго. Если мы говорим про жилье вдоль МЦД, да, то это шум. И, например, строительство домов вдоль МЦД может восприниматься, например, потребителем не так позитивно, как метро. Но при этом люди, я думаю, с большим удовольствием и московский платежеспособный спрос поедет в эти города и будет оставлять там свои деньги. То есть это может отразиться позитивно на местной стоимости аренды там, но я не думаю, что это какой-то максимально такой резкий скачок будет.
1: Ну, вот как вам такая инвест-идея, допустим, в Москве за 10 миллионов ты можешь купить однушку, да, где-то на окраине, а тут ты за 10 миллионов в Твери, допустим, покупаешь, ну, трешку в хорошем районе.
0: Так.
1: И на эту разницу там, или, допустим, тоже однушку, но за 5 миллионов, и на эту разницу ты покупаешь себе билет в Москву на МЦД там лет на 10 вперед.
0: Ежедневно, да, и мучаешься.
1: Ну, час туда, час обратно.
0: Нет, несколько дольше, я думаю, но это долго. Не каждый на это готов.
2: Я соглашусь с Кристиной, отдельный случай, все-таки там будет высокоскоростная магистраль,
1: да,
2: и там будет 40 минут. То есть это вообще другая история. Но если брать Тулу, Калугу, другие города, где 2 с лишним часа, это все-таки за пределами агломерации классически. Расстояние должно быть от 40 минут до 1,5 часа на транспорте. Вот это классически...
0: От двери до двери, причем,
2: да,
0: так,
2: да,
0: понимаю.
2: То есть это вот, когда определяются границы агломерации, обычно ориентируются на 40 минут, 1,5 часа. Но здесь, мне кажется, и МЦД может не решить проблему, но давайте посмотрим чуть дальше. Вот у нас сейчас началось строительство ВСМ. И это новые совершенно технологии.
1: Началось, продолжается, идет активный темп.
2: Да, да, то есть это принципиально новые технологии, которые используются и в строительстве, и новый подвижной состав с другой скоростью. Мы можем предположить, что будет увеличиваться скорость на этих направлениях, и строятся новые линии. И плюс к этому не забываем, что готовится новый подвижной состав, уже отечественный, у нас высвобождаются сапсаны, может быть, как-то удастся их использовать вот на этих магистральных маршрутах.
1: Ну что, вот такой получился разговор про транспортно-ориентированный девелопмент и инвестиции в недвижимость благодаря развитию транспорта. Большое спасибо Алексею Расходчикову, представителю управления фонда «Московский центр урбанистики «Город» и автору телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристине Бойко. За этот разговор, коллеги, большое спасибо.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан-кантина, придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. – Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу.

0: Концепция Татуин проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
1: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
0: Есть межкусия, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
3: Рынки. Главное.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17.10 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
3: 30 миллионов ударов в год в среднем совершает человеческое сердце. Вес сердца составляет 250-330 грамм. При этом мужское сердце, как правило, тяжелее женского.

Столица 11 часов 30 минут. Студия Татьяна Калинина. Семь стран-участниц ОПЕК плюс достигли принципиального соглашения сохранить целевые показатели добычи на ноябрь без изменений, сообщает Рейтер. Заседание группы запланировано на сегодня.

0: Сегодня, согласно действующим нормативам, страны ОПЕК+, могут добывать в общей сложности 31 миллион баррелей нефти в сутки. По итогам сентябрьского заседания страны-участницы сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне. Москва не получала от Астаны уведомления о возможном введении платы за электронные разрешения на въезд для россиян. Об этом РИА заявил директор департамента МИД России Александр Стирник. По его словам, в российском МИДе пока не видели официальных заявлений по этому поводу. Как ранее уточнял торгпред России в Казахстане Антон Логинов, получение электронного разрешения является добровольным и бесплатным. Три крупных судна столкнулись у побережья Норвегии недалеко от города Олесунд. Столкнулись два грузовых судна и один нефтяной танкер. Суда прибыли с Фарерских островов, Нидерландов и Норвегии. Причина столкновения неизвестна. Все суда получили повреждения, пострадавших нет. Эвакуация экипажей не потребовалась, экологический ущерб не зафиксирован. Белый дом собирает рабочую группу по рискам и возможностям искусственного интеллекта. За 120 дней она подготовит доклад и определит ответственность федеральных властей в этой сфере, сообщает Wall Street Journal. Возглавит группу директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон. В нее также войдут глава Пентагона Пит Хексет, вице-президент Джей Ди Венс и министр финансов Скотт Бессент. Подозреваемым в убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии Теймураз Гагиашвили, сообщает РИА Новости. Накануне в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты тела. По подозрению в убийстве задержан сожитель женщины. В его гараже в Новой Москве сегодня найдено тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов. Убитой в квартире на Жулебинском бульваре оказалась предпринимательница Елена Церетели. Она бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Автомобили в России чаще всего угоняют в Москве и Краснодарском крае, сообщает РИА со ссылкой на данные страховых компаний. Также в список опасных для угонов регионов вошли Архангельская, Свердловская, Рязанская области, а также Республики Северного Кавказа. По статистике страховой компании ВСК, общее число угонов в России за 9 месяцев выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом треть краж в этом году пришлось на китайские авто. Больше новостей в Телеграм-канале. На канале РБК и в Максе.
1: В Москве 11 часов 33 минуты. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Километровые пробки, очереди в аэропортах и толпы людей. Это Китай празднует День образования республики. Так называемая «золотая неделя» в этом году проходит с 1 по 7 октября. Ее традиционно называют «великой миграцией». Принято проводить эти дни с близкими, поэтому большая часть китайцев отправляется домой. На кадрах, которые публикуются в соцсетях, видны пробки, которые растягиваются на несколько километров, а также толпы пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Как сообщает местный телеканал CGTN, накануне в стране зафиксировали 300 миллионов поездок на различных видах транспорта. Причем обычно путешественники предпочитают передвигаться на машине. В мегаполисах на период «золотой недели» прекращают работу все, кроме ключевых сотрудников, рассказала экскурсовод Мария Кадырова, которая живет в Шанхае уже 16 лет.
2: Действительно, возникают большие пробки на дорогах, переполненные вокзалы, аэропорты и популярные туристические места. Но при этом нельзя сказать, что Китай полностью останавливается. В крупных городах, таких как Шанхай, все основное продолжает работать. Рестораны, торговые центры, метро, туристические объекты. Более того, именно сейчас у них самый высокий спрос. При этом государственные учреждения, школы и многие офисы закрыты на праздники. И есть интересный момент. В небольших городах и уездах ситуация может быть совершенно другой. Там часть местных жителей на праздники уезжают домой. Поэтому некоторые небольшие рестораны и магазины, и семейные предприятия действительно могут закрываться на несколько дней. А в крупных городах наоборот. Туристическая инфраструктура продолжает работать практически в полном объеме. Просто людей становится значительно больше.
1: Золотая неделя традиционно считается показателем покупательной способности в стране, однако, как отмечают аналитики, в этом году даже повышенный спрос в праздники может не принести рекордных доходов. Рейтер отметил, что в этом году день рождения республики накладывается на слабый спрос внутри страны. Как пишет агентство, праздники могут и не подтолкнуть китайцев тратить больше. Кроме того, меняются потребительские привычки. В этом году 54% респондентов в маркетинговом исследовании сообщили, что планируют поездку за границу, а в прошлом прошлом году таковых было 35%. В этот период огромную прибыль получает сектор развлечений.

0: и в особенности рестораны, отметил член Координационного совета российских соотечественников в Китае Константин Алтунян.
1: В этом году Китайской Народной Республике исполняется 77 лет. В это время практически никто не работает, ну, кроме бизнеса. Бизнес в целом, особенно частный, старается все равно продолжать работать. Это только касается производств. Офисы, банки и прочие корпоративные истории, они не работают. Люди ездят по всей стране, путешествуют. 7 дней достаточно активной такой жизни внутри Китая. Так как у китайцев очень мало отпускных дней, вот такие длительные государственные праздники позволяют им как следует отдохнуть, повидаться с семьей. Раньше очень много за границу ездили, сейчас больше ездят по стране. Золотая неделя — это прекрасное время для всех ресторанов, кафе, парков развлечений. Люди ездят, развлекаются, тратят деньги, получают удовольствие.
0: Опрошенные рейтер-эксперты отмечали, что снижение трат во время праздников наблюдалось еще в прошлом году. Потребители тратили меньше как во время «Золотой недели» в 2025-м, так и на весеннем фестивале в этом году. Через полминуты на радио РБК в программе «Пояснительная бригада» разберемся, какие сигналы были в выступлениях Владимира Путина на уходящей неделе и как их считывать. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
0: В Москве 11:37. Это прямой эфир радио РБК. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Госдумы и на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях, как их можно считывать, трактовать, разбирают специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
3: Пояснительная бригада.
4: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они формируют реальность, но разъясняют ее, а уже это разъяснение, возможно, задают и действие. Или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
5: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии и его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
4: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
5: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
4: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
5: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне ожидаемо.
4: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» конкурентов за честную кампанию.
5: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». России. В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
4: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает, прежде всего, о личных амбициях, второй — о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному, государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
5: Это ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
4: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Эммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
5: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувалкского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувалкского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
4: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
5: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику и действия обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает: ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
4: То есть фактически все считают, что они обороняются.
5: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетные, авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что кто-то что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
4: Фактически, у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановиться. Конфликта не фактического, а потенциального. Потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
5: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше, переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
4: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
5: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
4: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. И я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
5: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России и НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года, и с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями, то есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни «trust», ни «verify». У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
4: кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права, тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию, может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
5: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например,

0: Например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли. Стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность, заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Калининграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. Вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопрос введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь правда Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносят удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало, в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада.
3: 11 часов 52 минуты. Прямой информационный эфир радио РБК продолжается. Сейчас новости последних минут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к новой прямой линии Владимира Путина уже началась. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину и также добавил, что нейросеть Сбербанка позволит обрабатывать еще большее количество обращений граждан в рамках подготовки к прямой линии. Правда, дата пока, когда будет проходить прямая линия президента, не называется. Тем временем Иран подтвердил актуальность предложения открыть Ормузский пролив за неделю. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Для этого США, с его слов, должны принять предложенный план урегулирования, подчеркнул министр на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране. Если он будет принят, этот план, Ормузский пролив снова будет открыт в течение 7 дней, заявил министр. О 7-дневном плане Ирана источники Рейтер сообщили 23 сентября. Среди требований немедленное снятие военных на морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах. Позже предложение официально подтвердил глава МИД Ирана, но 27 сентября президент США Дональд Трамп эту инициативу отверг. Но еще одно заявление, на этот раз представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. Иран слышит предложение России о вывозе обогащенного урана, но будет принимать решение, руководствуясь национальными интересами. Мы следим и за происходящим на Ближнем Востоке, и внутри России, разумеется, тоже. О главном говорим далее. Сейчас рекламная пауза и вернемся в эфир. Оставайтесь на радио РБК.
4: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
4: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла $900 миллионов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила сложно.

0: словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты.
3: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
5: – не одно и то же.
4: Новости сообщают факты.
5: Но значение они приобретают только в контексте.
4: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
5: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
4: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси, собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: Ранее Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию на фоне проблем с вывозом через Черное море. В ходе визита в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц объявит о выделении Украине миллиарда евро военной помощи. Еще 350 миллионов пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, сообщает Рейтер. Мерц прибыл в Киев сегодня утром, на следующий день после предупреждения МИД России дипмиссиям покинуть украинскую столицу. Как пишет украинская пресса, с полуночи в Киеве уже 9 раз объявляли воздушную тревогу. Свидетелем одной из них был немецкий канцлер. Как отмечает агентство, ранее Россия во время визитов иностранных делегаций воздерживалась от ударов по Киеву. Генпрокуратура Берлина ведет расследование в отношении арендаторов закрытого по решению немецких властей русского дома, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Утверждается, что арендаторы подозреваются в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Правоохранительные органы обратили внимание на то, что в закрывшемся русском доме продолжил работу книжный магазин, столовая и визовый центр. Правоохранительным органам неизвестно, кто управляет этими заведениями и получает прибыль с их деятельности. Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге в городе Пескьера-дель-Гарда в итальянской провинции Верона, сообщила газета «Република». Огонь охватил около 20 мобильных домиков. По предварительным данным, пострадали 24 человека, один в тяжелом состоянии. Причина возгорания пока не установлена. 5 человек спасли во время пожара с крыши строящегося здания на улице Берзарина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Там загорелись стройматериалы, огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе страны ОПЕК плюс сохранят квоты по уровню добычи нефти на ноябрь. Таковы данные источников. Встреча сегодня. Что еще будет в повестке? Будут ли обсуждаться меры по борьбе с мировым дефицитом нефтепродуктов? Появились новые подробности о втором пилоте рейса Fly Dubai, который пытался устроить авиакатастрофу. Расскажем, что известно. Демонстрации в Испании продолжаются. Десятки тысяч человек вышли на улицы 50 городов. За что они выступают? Разберемся. Эти и другие темы далее в нашем эфире. Сейчас о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс почти не изменяется к закрытию вчерашнего дня. Сейчас на отметке 2290 пунктов. Усилили начавшийся вчера рост акций «Лукойла». Сейчас они прибавляют почти 3%. В лидерах роста находятся. Поддержку бумагам оказывает информация «Нью-Йорк Таймс» об обсуждении возможной сделки России и США, которая включает некоторые активы компании. А в лидерах падения со вчерашнего дня остаются обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург на фоне дивидендной отсечки. Официальные курсы валют ЦБ на выходные и понедельник: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Страны ОПЕК плюс сохранят квоты по уровню добычи нефти на ноябрь. Показатель останется на текущем уровне. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на делегата одного из государств Союза. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать Саудовской Аравии – 10,5 миллионов баррелей в сутки. Квота у России – 9,9 миллионов баррелей в сутки. Встреча ОПЕК плюс пройдет сегодня в Вене. Участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В ее рамках также состоится заседание мониторингового комитета организации. На заседании также могут обсудить дефицит нефтепродуктов, в частности, дизеля, предположил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
2: Сейчас все равно армузский сценарий, он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема, особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации. Идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля, об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя Своя политика, он отпускает квоты, но отпускай, не отпускай, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
1: Несмотря на большой комплекс проблем на нефтяном рынке,

0: рынке эта встреча все-таки больше будет технической, считает профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина. По ее словам, значительных новостей стоит ожидать только ближе к ноябрю, когда в США состоятся выборы в Конгресс.
1: Несмотря на то, что оно проходит в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, по оценкам всех экспертов, оно не сулит каких-то резких новостей или серьезных мероприятий. Это такая рабочая встреча, где скорее будут обсуждаться механизмы компенсации по странам, если будут резкие изменения в какой-то стране уровня добычи. Будет обсуждаться сохранение и согласование объемов добычи для всей семерки стран на октябрь. Вроде бы как все сошлись на мнении, что это будет 31 миллион баррелей. Конечно, будет обсуждаться сохранение этих объемов и на ноябрь. Вопрос, будут уменьшать и увеличивать в целом объемы добычи в четвертом квартале, пока увеличение не планируется. Скорее, следующая встреча, которая может быть привязана к выборам в Сенат США, здесь, наверное, могут быть какие-то, возможно, новости.
0: В сентябре страны ОПЕК+, напомню, увеличили объемы добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Ранее, после выхода из Альянса Объединенных Арабских Эмиратов, остальные страны согласовали увеличение квоты на добычу нефти на те же 188 тысяч баррелей в сутки на июнь, июль и август. Сентябрьское увеличение объемов заканчивает отмену добровольного сокращения добычи нефти, которое страны согласовали еще в 2023 году. Тогда, напомню, они договорились снизить объемы на 1 650 000 баррелей в сутки. Через полминуты все, что известно о втором пилоте рейса Fly Dubai, который пытался устроить авиакатастрофу.
2: Реклама. Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
0: 12 часов 8 минут в Москве. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Второй пилот рейса Fly Dubai перед нападением ушел молиться, рассказал капитан воздушного судна Смит Мачхар во время телефонного звонка с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По словам индийского пилота, который был ранен, он пытался остановить своего коллегу, но после первых ударов не мог ничего разглядеть и оказался на полу.
4: Это был обычный рейс. Второй пилот захотел помолиться. Многие местные так делают. В этом нет ничего необычного. Пока он молился, я из уважения смотрел вперед и не оглядывался назад. И вдруг, минуты через 4 или 5, я почувствовал сильный удар в затылок. Сначала я подумал, что самолет получил серьезные повреждения, что с ним что-то произошло. Но потом удары начали следовать один за другим. И тогда я понял, дело не в самолете. Второй пилот в кабине напал на меня. Я пытался его остановить, но после первых ударов почти ничего не видел. Все вокруг расплывалось. А затем я почувствовал, что самолет резко снижается. Сейчас я помню все это отрывками, но это осталось в памяти. Я один раз попытался открыть дверь, но, кажется, он снова ее закрыл. В какой-то момент я лежал на полу кабины. Я чувствовал, как самолет снижается, слышал свист и крики людей. Как я сказал послу, у меня оставалась еще одна попытка побороться. Назовите это личной борьбой или борьбой за жизни других людей, но я понимал, если я ничего не сделаю, то умру. И тогда я собрал все силы, которые у меня оставались, бросился к двери и открыл ее. К счастью, люди уже были готовы ворваться внутрь и взять управление на себя. Остальное вы уже знаете, сэр.
0: Напомню, инцидент произошел утром 30 сентября на борту Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai. Он выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж передал сигнал чрезвычайной ситуации, а потом код, который означает незаконное вмешательство или захват воздушного судна. По предварительным результатам расследования Генпрокуратуры Арабских Эмиратов во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, ударил его аварийным топором и попытался захватить управление самолетом. Следствие расценило это как попытку террористической операции. Нетаньяху заявлял, что злоумышленник подвергся, цитата, «радикальной исламистской обработке», его склонили к суициду. В интервью РБК посол Израиля в России Одет Йосеф подчеркнул, что власти его страны расценивают инцидент именно как попытку теракта, но добавил, что окончательные выборы делать преждевременно. С Одетом Йосефом беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
5: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже

0: окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
1: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
0: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
1: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста — подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
0: Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
1: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
0: Считаете ли вы, что эта атака была заранее запланирована, и что, возможно, кто-то руководил нападавшим и, может быть, готовил его к совершению этой атаки?
1: Как я уже сказал, расследование еще идет. Думаю, пока рано определять, было ли это, как мы говорим, атакой одинокого волка, решением, которое этот террорист, второй пилот-террорист, принял сам, движимый ненавистью. Честно говоря, на данном этапе рано делать окончательные выводы, но расследование определенно должно проверить все эти версии.
0: Согласно некоторым сообщениям, нападавший был гражданином Омана. Как вы думаете, это совпадение или есть признаки того, что в Омане тоже растут антиизраильские настроения?
1: Честно говоря, я пока не могу официально это подтвердить. У нас нет официального подтверждения относительно происхождения этого второго пилота и террориста. Я тоже видел публикации о том, что он гражданин Омана. Возможно, так и есть. Но думаю, пока рано это утверждать. К сожалению, в Омане в последние годы мы действительно наблюдаем некоторое подстрекательство против Израиля. Раньше такого не было. Но я хочу быть осторожным, потому что у нас пока нет никаких официальных доказательств, которые бы это подтверждали.
2: Evidence to support this.
0: А как вы считаете, возможно ли, что кто-то на эмиратской стороне действовал заодно с нападавшим? Потому что весь этот инцидент — огромный провал в системе безопасности. Трудно представить, что пилот мог пройти все проверки, будучи завербованным террористической организацией, или же планируя атаку одинокого волка.
1: На данном этапе я могу сказать только одно. У нас прекрасные отношения с Эмиратами, и мы полностью доверяем их возможностям и той серьезности, с которой они относятся к этому инциденту. Я нисколько не сомневаюсь, а я в прошлом очень тесно работал с эмиратской стороной, что мы вместе найдем способы повысить безопасность в гражданской авиации. Нужно понимать две вещи. То, что произошло вчера, это настоящее чудо. Я не знаю, как еще это описать. Если бы не израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж Эмиратов, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией. Еще одним 11 сентября. Еще одним Энтебе. Сегодня мы хоронили бы почти 200 человек и находились бы в совершенно иной ситуации. То, что эта попытка террористической атаки была предотвращена, ни в коем случае не должно снижать серьезность и ту крайнюю степень решительности, с которой мы обязаны бороться с этим явлением. У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первое. Первая – напасть на израильтян. Вторая – подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья – поставить под

0: угрозу безопасность гражданской авиации. Страны, Россия и мы, и все, кто хочет стабильности в регионе, не могут и не должны мириться ни с какой угрозой гражданской авиации, будь то в российском, саудовском, иорданском или израильском воздушном пространстве. И по этим трем вопросам мы обязаны быть едины и сделать все, чтобы бороться с терроризмом и с теми, кто пытается угрожать гражданской авиации.
1: Вы сказали, что то, что атаку удалось предотвратить, это чудо. Но в социальных сетях и в интернете есть спекуляции, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, что это было инсценировано, что слишком удивительно, что на борту оказался человек с военной подготовкой, способный обезвредить нападавшего. Что вы можете ответить на это?
0: Думаю, любой человек со здравым смыслом понимает, что это просто смехотворные обвинения. Люди всегда могут проявить недюжинную креативность, когда речь заходит о теориях заговора. Представлять себе, что кто-то захотел инсценировать ситуацию, когда самолет был в минуте от крушения, а около 200 человек могли погибнуть, и все это только ради какой-то конспирологической постановки. Это просто нелепо. Я искренне считаю, что на подобные обвинения не нужно серьезно отвечать.
2: To respond seriously to these type of accusations.
1: Есть один конкретный момент, на который обращают внимание. На борту был человек с военным прошлым. Насколько необычно, что такой человек оказался в самолете, летевшем в Израиль?
0: Ну, любой, кто знает реалии Израиля, понимает. К сожалению, наша ситуация в сфере безопасности с момента возрождения современного Израиля в 1948 году такова, что все мы проходим ту или иную военную подготовку. Военная служба в Израиле обязательна и для мужчин, и для женщин. Поэтому сам факт, что на борту оказались люди с определенным военным опытом, мне кажется совершенно естественным. Нам очень повезло, что у штурвала оказался очень мужественный пилот, который вступил в борьбу с нападавшим и успел открыть дверь кабины. И в тот момент, когда люди поняли, что самолет пикирует, почти касаясь земли, они очень быстро среагировали, стабилизировали самолет, задержали этого второго пилота-террориста. И, слава богу, на борту оказался еще один пилот, который смог безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.
1: Есть ли какая-то официальная информация о личности и гражданстве пилота, который в итоге посадил самолет? В СМИ появлялись сообщения, что это были пилоты российского и украинского происхождения, которые находились на борту среди пассажиров. Есть ли у вас официальная информация по этому поводу?
0: Когда произошел инцидент и сразу после него, ходило много разных версий. У меня нет подтвержденной информации относительно гражданства этих пилотов и других людей. Мы немного подождем, пока расследование будет полностью завершено.
1: Вы сказали, что у нападавшего было несколько целей: подорвать безопасность Израиля, его отношения со странами залива и безопасность гражданской авиации. Ожидаете ли вы еще подобных атак? Насколько я понимаю, полеты Fly Dubai в Израиль пока приостановлены. Ожидаете ли вы каких-то дополнительных мер безопасности? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по безопасности для израильтян, живущих в странах залива или в других местах?
0: Во-первых, официального решения о приостановке полетов нет. Думаю, это общее решение с правительством ОАЭ. Прежде всего, разобраться в том, что произошло, и принять необходимые немедленные меры, чтобы подобное не повторилось. Думаю, все мы должны быть настороже относительно возможной угрозы гражданской авиации. Это не новая угроза. И я считаю, что выводы из этого инцидента должны сделать не только Израиль и Эмираты, но и все международное сообщество, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять, дабы подобный инцидент не повторился ни против израильтян, ни против россиян, ни против любого другого человека. Это то, с чем мы не должны мириться.
1: Повлияла ли эта атака как-то на ваш протокол безопасности в посольстве? Может быть, вы усилили охрану?
0: Мы уже много-много лет находимся в очень жесткой ситуации с точки зрения безопасности, особенно последние 3 года. Поэтому, к сожалению, вопросы безопасности — это то, что нам всегда приходится учитывать. Для нас это не новость. И пока существуют эти враждебные силы, которые считают, что Израиль нужно стереть с лица земли и пытаются экспортировать любую крайнюю джихадистскую идеологию, пока такие люди есть, всем необходимо быть крайне бдительными относительно того, какие меры следует принимать, чтобы защитить людей, где бы они ни находились.
3: Напомню, на борту самолета находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Никто из них не пострадал.
4: РБК «Коллекция».
3: С 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и социальных выплатах. Появляется теперь четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
5: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт – это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая. Значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию. Значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по пол. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговая отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается. Да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
3: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Об этом пишет РБК. И вы слушаете прямой эфир радио РБК. Разберемся после новостей в причинах протестов, массовых протестов в Испании. Оставайтесь на нашей частоте.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК «Исследования рынков», дать короткий тизер.
7: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК «Исследование рынков» в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках Fashion Review мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на

0: три направления: ассортимент, сервис в офлайне и сервис в онлайн-магазинах как на точке роста эффективности бизнеса.
1: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Доха.
4: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего в любой инвест-тусовке.
5: Вы купили новую акцию, Вера?
6: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
5: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
6: Значит, хорошая акция. Надо брать.
4: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
8: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
9: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
2: РБК «Тренды».
9: Рабочие для ИИ. Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей требуется, чтобы построить для них реальный мир.

12.30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Иран слышит предложение России о вывозе обогащенного урана, но будет принимать решение, руководствуясь национальными интересами. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Ранее Владимир Путин заявил, что предложение Москвы о вывозе обогащенного урана из Ирана в Россию остается на столе. «Росатом» ведет активные переговоры с Намибией о большом проекте по добыче урана, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, в ближайшие месяцы руководство Намибии примет решение о начале проекта. «Росатом» ожидает положительного ответа. Подготовка к новой прямой линии Владимира Путина уже началась, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что больше обращений граждан позволит обрабатывать нейросеть. Последние несколько лет прямая линия с Путиным проходит в декабре. База вторсырья горит в Пензенской области, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в районе села Богословка. Площадь

0: охваченный огнем, составляет 1000 квадратных метров. В тушении задействованы более 30 человек и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Судебные приставы наложили арест на 115,5 тысяч рублей в отношении организатора концертов рэпера Kanye West в России, компанию Say Agency. Это следует из данных сервиса Contour Focus. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный судом Самары. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: В Москве 12.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Демонстрации в Испании продолжаются. Десятки тысяч человек выходят на улицы с требованием защитить арендаторов жилья, пишет «Эль Паис». Вчера марши уже прошли в 50 испанских городах. Среди них Мадрид, Барселона и даже Канарские острова, где аренда жилья – это основной бизнес, пишет местное издание «La Provincia». Там выходили с лозунгами «Канарское правительство – это компания по недвижимости». А в Валенсии, как пишут СМИ, все закончилось стычками между демонстрантами и полицией. Сегодня к акции также присоединяются Андалусия и Галисия, юг и север Испании. Ранее под давлением улиц правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса в ускоренном порядке одобрило два королевских декрета о жилье. Тем не менее, 2 октября парламент проголосовал против. Почему? Изучали Денис Абасов и Анна Маргулис.
2: 87-летняя Мари Кармен прожила в квартире в мадридском районе Ретиро около 70 лет. Договор аренды заключил еще ее отец в 1956 году по правилам старой аренды, которую он как раз потом передал Мари Кармен. Собственник здания потребовал либо освободить квартиру, либо перейти на новую, гораздо более высокую аренду. Для сравнения, прежний платеж составлял около 500 евро в месяц, новый 1650 евро. При пенсии в 1350. Ну, то есть разница существенная. И суды в итоге поддержали собственника, и там постановили, что вторая передача права аренды может действовать только в течение 2 лет, если только у Мари Кармен нет признанной инвалидности, которая превышает 65%, а у нее 50%. В итоге 23 сентября ее выселили с 4-й попытки, вывезли на носилках, после чего она попала в больницу. Кадры и обстоятельства выселения вызвали массовые протесты, как следствие в Мадриде разбили палаточный лагерь, а акции солидарности прошли в других городах. И вот 74-летняя Мерсе, например, считает, что необходимо усилить защиту уязвимых арендаторов от выселения, а также ограничить повышение стоимости.
3: Проблема огромная. Много людей не могут позволить себе платить за аренду. Очень много. И это касается не только молодежи, но и пожилых и людей среднего возраста. Жилье – это очень большая проблема. Не знаю, почему это движение не началось раньше.
2: Впоследствии удалось договориться, и женщина вернулась все-таки к себе домой.
4: Ну, хоть какой-то положительный момент есть в этой истории, потому что, ну, действительно, выгнать с квартиры 87-летнюю бабушку, тут, наверное, сил много не требуется. Но могут же появиться и новые Мари Кармен.
2: Именно это и заявили в Союзе арендаторов. И там призвали правительство провести более глубокую реформу жилищной сферы. И вот появились как раз 2 декрета Мари Кармен. Первый пакет был направлен на защиту арендаторов. Сюда входят ограничения выселения уязвимых жильцов до 2030 года, продление договоров и меры против спекуляции, чего на испанском рынке достаточно много. Второй касался больше стабильности договоров аренды и ограничений для крупных владельцев жилья, чтобы не было как раз этих самых новых Мари Кармен. Правительство это объяснило желанием защитить арендаторов, а также ограничить деятельность инвестиционных фондов, которые скупают жилье. Члены правительства называют их фондами-стервятниками. Но декреты действовали временно. Для сохранения силы им требовалось одобрение Конгресса на внеочередном заседании 2 октября. И там правительству не хватило голосов. Против выступили консервативная народная партия, ультраправая «Вокс» и каталонская сепаратистская «Джунс». Оппозиционеры из правых партий заявили, что это покушение на права собственников жилья. В результате это мобилизовало население, и протесты начались с новой силой, рассказал государственный служащий и участник протеста Мигель Хименес.
5: Сейчас настало время, когда гражданам действительно необходимо выйти на улицы и потребовать выполнения основополагающего права, закрепленного в Конституции. Право на

0: достойное жилье. Я знаю, что нам нужно положить конец этой ситуации. И сейчас, как никогда, людям нужно выйти на улицы, чтобы бороться.
1: В целом, как будто бы все логично. По оценке Банка Испании, стране не хватает около 700 тысяч домов и квартир.
2: Да, и Народная партия обвиняет в этом Педро Санчеса, премьер-министра, который сам стимулировал рост населения за счет миграционной политики и теперь не может справиться с этим.
1: Но только в Барселоне и Мадриде съем жилья обходится в среднем примерно в 24 евро за квадратный метр.
2: И, собственно, как следствие, в Мадриде на улице вышли тысячи людей, хотя на самом деле тут цифры разные. По оценке правительства протестующих было около 70 тысяч, а вот Союз арендаторов жилья насчитал 500 тысяч. Плюс сюда добавляем то, что на одной из главных площадей Мадрида, Пуэрто-дель-Соль, протестующие разбили палаточный лагерь. Как отмечают профсоюзы и другие протестующие, демонстрации на этих выходных – это дальнейший шаг к усилению давления на государственные структуры и приближению к всеобщей забастовке в жилищной сфере. Об этом пишет издание «Эль Диарио». И главные требования – снижение арендной платы на 50%, экспроприация фондов захватчиков и заключение постоянных договоров аренды. Люди выходили с лозунгами «Право на крышу над головой, арендодатели вон из наших районов». Демонстрация началась одновременно из 4 разных районов столицы и достигла площади Сибелис, это центр Мадрида. И организаторами выступили профсоюз арендаторов, организация, которая возглавляет протесты с момента выселения Мари Кармен. И вот 27-летняя юристка и участница протестов Альба де Висенте считает, что нужна всеобщая забастовка.
3: Даже декреты нам не помогли, они были лишь временными мерами. Поэтому мы ясно дали понять, что будем продолжать мобилизацию. Лагерь будет продолжать свою работу. Это уже не остановить. И правда в том, что нам нужно продолжать организовывать и предлагать другие инструменты борьбы за пределами лагеря.
1: Как будто бы праздник даже какой-то, да, вот, казалось бы. Там протесты проходят всегда так ярко, красочно, не всегда, кстати, приводят к каким-то результатам. Чего ожидать теперь?
2: Начался очередной политический кризис, об этом пишет ABC. После поражения правительства в Испании с новой силой зазвучали разговоры о том, что Санчес может объявить внеочередные выборы. И, как пишет BBC, это тот случай, когда выселение одной пожилой женщины из мадридской квартиры превратилось в общенациональный жилищный и политический кризис.
4: Как пишет издание Расон, ситуация ударила по рынку аренды жилья. Эксперты отрасли отмечают, что после отклонения декретов Конгрессом собственники начали снимать объявления об аренде. Они опасаются новых ограничений. Кроме того, как отмечает издание, доверие к жилищной политике правительства подорвано. Вы слушаете радио РБК. Через полминуты разберемся, как прошли выборы в Латвии и почему там рекордно низкая явка.
5: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
4: 12:39 в Москве. Прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал рекордно низкую явку на выборах тревожной. Об этом он написал в социальных сетях. В сообщении говорится, что, цитата, «возможно, многие не верили в способность повлиять на политические процессы». Ринкевич подчеркнул, что безразличие опасно для демократии. На этих парламентских выборах в стране явка составила 51,8%, и это стало антирекордом. По подсчетам голосов партии «Объединенный список», лидером которой является премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, набирает 35,3% голосов или 42 мандата. На прошлых выборах у его партии было 15 мандатов. Всего в состав Сейма, то есть латвийского парламента, проходит еще 5 политических сил. 8 партий не смогли пройти необходимый порог в 5%. Выборы прошли мирно благодаря обеспеченным заранее мерам безопасности, заявил премьер-министр Андрис Кульбергс.
6: Наша позиция предельно ясна. Мы не сотрудничаем с теми, кто стремится открыть границу с Россией, наладить торговлю и тому подобное. Все просто. Мы твердо убеждены, что любые экономические связи с Россией ослабляют нас. Кибератаки, проблемы на границе, поток нелегальных мигрантов, переправляемых через белорусскую границу. Все это происходит ежедневно. Слава богу, выборы прошли благополучно. До сих пор не зафиксировано никаких столкновений. И это самое главное. Мы перебросили дополнительные силы. Из Германии прибыли истребители, мы развернули дополнительные радары и усилили поддержку на всех направлениях.

0: управлениях. Могли возникнуть осложнения, но этого не случилось. Таким образом, выборы прошли мирно, без каких-либо инцидентов.
1: А в этом году проводятся 15-е выборы в Латвийский Сейм. До этого они проходили в 2022 году. Тогда явка составила чуть менее 60%. Выборы в Латвии проводятся за один день. Вчера избирательные пункты работали 12 часов с 8 утра до 8 вечера. Всего было зарегистрировано 14 партий. Названа самая большая сумма сбора ко Дню Учителя. 8 500 – это средний перевод на подарок преподавателям в Чечне, подсчитали в Т-банке. Там также рассказали, что в пятерку регионов с самыми высокими средними суммами переводов вошли Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Забайкальский край и Архангельская область. В то же время букеты ко Дню Учителя подорожали за год на 10%. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов «Лау-Вау». Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1,5 раза. Флау-Вау отмечает, что накануне и непосредственно в День Учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. Денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовятся ко Дню Учителя, разбирались Олег Овчаренко и Александра Кудрявцева.
2: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис Флау-Вау отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса Флау-Вау Валерий Питаев.
3: Цветы остаются главным подарком ко Дню Учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
2: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
4: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились. А оборот различных органайзеров практически не изменился.
2: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
5: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
2: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
6: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять, это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
2: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
7: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И, честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
2: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
1: Подарки ко Дню учителя изучала Александра Кудрявцева. Праздник отмечается в России 5 октября. Один из богатейших людей Великобритании Дэвид Рубен переехал этим летом в Монако, пишет «Таймс». Переезд Рубена последовал за волной аналогичных отъездов после прихода лейбористов к власти, включая стального магната Лакшми Миттала, он переехал в Швейцарию, и управляющего хедж-фондом Rokas Capital Management Криса Рокаса, переехавшего в Афины. Дэвид Рубен – британский миллиардер, совладелец инвесткомпании Рубен Браузерс, основанная вместе с младшим братом Саймоном. Состояние братья заработали преимущественно на торговле металлами и алюминиевом бизнесе в России в 90-х годах и впоследствии вложили средства в недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. Среди их активов – коммерческая недвижимость в Лондоне, доля в футбольном клубе Ньюкасл Юнайтед. Ему 88 лет. По майской оценке Bloomberg, личное состояние Дэвида Рубена составляет около 12 800 000 000 долларов, а совокупное состояние семьи, по версии Sunday Times, около 28 миллиардов фунтов стерлингов. Ну а у инвесторов золота, кажется, наступил последний момент зафиксировать прибыль. После первого за 3 года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. Сейчас торгуются ниже 4200 долларов. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже, кстати, редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» – гендиректор компании «Красцветмед» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
8: Да или нет?
9: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы – это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
10: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторический максимум цены – около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
9: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дом иметь.
10: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и плата там очень скромная по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
9: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
10: Ну, смартфон и ноутбук – это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. 1 грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знаменитые на рынке конденсаторы, КМ-ки, они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
9: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакт. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
10: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну, и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства, не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%. В России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
9: Минпромторг прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
10: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого – это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
9: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
10: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да, добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
9: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
10: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
8: Да или нет?
1: Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
8: Кино с Еленой Фоминой.
11: Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
12: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
13: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный. Там мы ходили или в баню. Это все равно все очень важно.
12: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальности

0: правильных решений и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
1: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00.

0: зовут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк» – легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 13.00. В студии с новостями Юлия Родина. МИД Ирана подтвердил факт обсуждения в высших кругах возможности выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Однако Тегеран продолжает исполнять все обязательства, сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, дискуссия о выходе носит серьезный характер. Также в МИД Республики сообщили, что Иран слышит предложение России о вывозе обогащенного урана, но будет принимать все решения, руководствуясь национальными интересами. На территории предприятия в Темрюкском районе Кубани начался пожар из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил региональный оперштаб. Пострадали 3 человека. Им оказывают медпомощь. На месте работают оперативные службы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелихов стабильная, сообщает Роспотребнадзор. В связи с заболеванием

в Венгрии и Словакии. Чаще всего в ЕС едут беженцы из Афганистана. Бизнесмен Илон Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом, как ранее распорядился Дональд Трамп. В конце сентября американский лидер подписал соответствующий указ. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Мы считаем, что фундаментальный показатель нашего успеха – акционерная стоимость, создаваемая в долгосрочной перспективе. Эта стоимость будет прямым результатом нашей способности закреплять и расширять текущие позиции на рынке. Мы продолжим принимать решения именно так, а не на основе краткосрочной прибыли или сиюминутной реакции Уолл-стрит. Джефф Безос.
6: Повтор программы.
7: Руководитель компании – это не должность. Это путь из решений, ошибок и выборов. Это моя авторская программа на РБК о тех, кто управляет крупнейшими компаниями страны, и о пути, который привел их к этой роли. Я Ярослав Глазунов, сооснователь SQN.
8: Траектория лидера.
7: Моим собеседником сегодня будет Виктор Житков, председатель правления Московской биржи.
9: Добрый день всем.
7: Виктор, сегодня ты возглавляешь Московскую биржу, главную инфраструктуру российского финансового рынка. Больше 30 лет в финансах. Крупнейшие банки, 10 лет во главе банка «Веста», национальный расчетный депозитарий и звание CEO года, а потом Московская биржа. Сначала ты работал на рынке, теперь управляешь институтами, от которых этот рынок зависит. Поэтому мне хочется поговорить о том, с чего все началось, какие решения меняли твое направление и как ты пришел к сегодняшней роли. И первый вопрос к тебе следующий. Ты управляешь Московской биржей. Что вообще это такое? Чем занимается биржа? Зачем биржа нужна рынку?
9: Ну, все достаточно просто. Биржа – это большой посредник. Мы ищем для покупателей продавцов, а для продавцов – покупателей различных видов активов. Это фондовый рынок, это товарный рынок, это рынок деривативов. Мы умеем хеджировать риски продавца и покупателя, то есть мы рассчитываем все сделки, которые произошли, заключились на бирже, и храним активы, если это связано с ценными бумагами. Таким образом, мы предоставляем полный сервис классической биржи в электронном виде, и сегодня это технологическая компания, которая позволяет миллионам инвесторам заключать сотни тысяч сделок в секунду и позволяет выбрать наилучшую цену для того, чтобы реализовать свои инвестиционные желания.
7: А скажи, пожалуйста, как бы ты вообще охарактеризовал сегодня рынок капитала в России?
9: Я думаю, что рынок капитала зависит от конъюнктуры, и сегодня мы видим, что рынок акций не настолько привлекательный для инвесторов, но зато широкое разнообразие предложений существует на рынке долга. У нас рынок облигаций вырос очень значительно за последние 2 года. В прошлом году компании привлекли через Московскую биржу 8,3 триллиона, а в этом году уже 5,3 триллиона. Это говорит о том, что вот сегодня сегодня сложился именно рынок долга. Мы ждем, как...

0: когда придет время и рынку акций.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты можешь охарактеризовать последние годы с точки зрения новых размещений? Что это для тебя, как для CEO биржи?
0: Ну, мне кажется, здесь рынок находится в неком ожидании, потому что сегодня существует очень приличный дисконт. Дисконт, который не позволяет владельцам реализовывать свои пакеты, потому что в будущем, наверное, можно это сделать по более привлекательной цене, поэтому размещения редкие. Это компании, которые четко знают, зачем им нужен капитал, и они, несмотря на конъюнктуру, принимают такое решение. Я уверен, что для роста, для увеличения объемов этот капитал очень нужен, но вот достаточно большое количество компаний выжидают. Именно из-за текущей конъюнктуры, из-за того, что им кажется, что этот дисконт скоро каким-то образом пропадет, да, я думаю, что есть эти намерения у большого количества, как минимум 50 компаний сегодня готовятся к этому шагу, к публичности, поэтому, мне кажется, стоит немножко подождать.
1: Понятно. Скажи, а видишь ли ты, что есть какие-то индустрии или сектора, которых особенно не хватает сегодня на бирже?
0: У нас традиционно финансовый сектор, нефтегаз, металлургия сегодня присутствует на российском рынке. Но мы, конечно, хотим технологические компании видеть в большем представлении. Вообще весь тех, да, медтех, эдтех.
1: Из тех 50 компаний, которые ты назвал, какой процент?
0: Мне кажется, если не брать компании с госучастием, то процентов 50 это компании именно технологического характера, потому что их ждет рынок, потому что там есть идея, потенциал. Это очень важно сегодня для инвестора.
1: Будущие эмитенты, они делятся с тобой своими переживаниями и страхами. Сейчас я там сделаю все прозрачным и получу кучу рисков. Есть такое вообще?
0: Скорее, здесь, наверное, борьба с собственной культурой, привычкой и так далее. То есть я не думаю, что главная причина – это риски потенциальные, связанные с прозрачиванием каких-то финансовых показателей. А как я буду контролировать? Да? А как кто скажет, что лучше, кроме меня? Это успешные люди, они же все поэтому и успешные. Точнее, они считают, что то, что они делали, и привело их к успеху это делать. Это есть такая некая ловушка. Очень сложно собственнику, который управлял, создавал компанию, сказать, что есть еще какое-то количество людей, которые готовы стратегически управлять компанией, формировать этот вижен, кроме него. Но это иногда бывает настолько сложно, что люди долго приходят к этому решению.
1: Как ты видишь, помимо биржи, кто еще должен прикладывать усилия, чтобы мы, как физические, частные или коллективные инвесторы, использовали более разнообразные инструменты для инвестиций?
0: Ну, здесь вся индустрия ратует за то, чтобы это прошло как можно быстрее. Как сказал один профессор MIT, русские странные люди, вы хотите сразу молоко без коровы. Но действительно, наше желание получить результат как можно быстрее очень явно выражено. Это такой бег на длинную дистанцию. Мы делаем индустрия, инфраструктура, участники делают все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы не можем игнорировать текущий контекст. Нужно набраться терпения, выносливости, и все приведет к тому, что большая часть населения у нас придет на рынок через коллективные инвестиции, профессионалы будут работать через брокерские компании. Это вопрос времени.
1: Ты упомянул бег на длинной дистанции, мы к этому обязательно придем еще, но сейчас хотелось бы, наверное, вернуться к тому периоду, где ты родился. И вообще, из чего состояло, как выглядело твое детство?
0: Я люблю так шокировать людей своей историей. Я родился в городе Вологда, но я абсолютно там какое-то количество буквально дней первых прожил, и потом мы переехали вместе с моими родителями на заставу на границу с Норвегией. Вот как говорит мой папа, мама плакала 2 недели. Но говорит это он достаточно спокойно, потому что это был такой нормальный для советской семьи выбор, поехать делать то, что нужно делать. И я, наверное, в такой логике и воспитывался. Я не переживал по поводу того, почему я там нахожусь.
1: Ну, и, наверное, сложно было представить там, что в детстве мы вообще переживаем, что нас окружает.
0: Это, кстати, позволило гораздо проще относиться ко многим вещам, потому что, в принципе, то детство, которое я вспоминаю, оно достаточно было такое...
1: Сколько человек тебя окружало?
0: Это вот застава, 26 человек. Папа, его замполит, и мама, и я с братом. Да, вот, собственно,
1: То есть из детей были ты и брат?
0: Да. Ну, потом я уже переехал в пограничный отряд. Это уже граница с Финляндией. Там были дети офицеров. Но тоже это было небольшое какое-то количество людей, которые меня в детстве окружали. В основном

0: Я, конечно, общался с солдатами, с взрослыми. И вот эти вот все, мне кажется, быстрые навыки, что нужно в жизни, для чего и почему, я как-то приобрел с детства.
1: А ты как-то понимал вообще, может быть, через телевизор или там радио, что есть и другая жизнь?
0: Я понимал, буквально в бинокль мог наблюдать норвежскую деревню, где ездил двухэтажный автобус, чистились там улицы. Брат мой ездил на УАЗике в школу, в город Никель. И однажды, 3 дня, когда УАЗик сломался, его не могли вернуть из школы. Папа его привез на лошади. Вот. Поэтому я видел какое-то вот такое разнообразие возможностей существования. Но, опять-таки, почему-то у меня не стоял такой как-то острый вопрос, почему и что. Мне казалось, что это такое нормальное состояние. Во всем, наверное, Советском Союзе, да, мы жили все примерно в одинаковых условиях, плюс-минус, и общаясь сейчас друг с другом, мы понимаем, что это действительно было так. Да, это было сложно и трудно, но мы это воспринимали как норму.
1: Переместимся еще во времени. Твоя учеба в институте. Почему институт радиоэлектроники?
0: Тоже удивительная какая-то история. Появилась такая идея сделать автомузыку. Я собрал на разных свалках необходимые для этого детали, спаял автомузыку, и удивительным она заработала. Вот я сейчас помню, на тиристорах она заработала, и я подумал, что ну раз она заработала, точно мне надо быть инженером. И я выбрал институт, я сейчас говорю, удивительным образом. Почему-то не сомневался, что я туда поступлю. Потом я, когда понял, что там 9 человек на место, все умные ребята. Я, конечно, немного попереживал, но получилось. И вот...
1: Ты с первого раза поступил?
0: Да, я поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Удивительное, конечно, время было, но что интересно, это, конечно, качество людей, которые вместе со мной поступили, учились, и я до сих пор вспоминаю с теплотой вот эти времена, когда мы, по сути дела, в 90-е годы, в 89-м году поступил, там все сразу произошло, и такие события, которые тоже оставили какой-то след в моей жизни, потому что тогда уже формировался не характер, но какие-то правила жизни.
1: Можешь привести пару примеров, вот что именно сформировалось у тебя именно тогда?
0: Ну, я тогда понял, что вся ответственность за все происходящее, да, лежит на мне. Потому что...
1: Что именно подтолкнуло тебя?
0: Тогда,
1: какой-то пример,
0: тогда,
1: ситуация?
0: Абсолютно не было возможности получать какие-то дополнительные деньги от родителей. Деньги обесценивались, стипендий хватало на 2 или 3 дня. То есть ты должен был заботиться о своей учебе, о своем питании, одежде, безопасности. Это, наверное... То, что называют какие-то уличные университеты, да, когда ты понимаешь, что эта жизнь вот как она есть. И ты должен через себя это пропустить для того, чтобы с этим опытом можно было выжить.
1: Правильно я понимаю, что навык зарабатывать деньги ты как раз и приобрел, собирая телевизоры?
0: Да, у нас радиоэлектронный факультет, мы из деталей собирали телевизоры, продавали, это были очень большие деньги. Быстро они, конечно, закончились, потому что появились товары, которые привозились из-за рубежа, и, собственно, мы, наверное, такой не очень большой, но тоже хороший опыт предпринимательства получили, что называется такого трушного.
1: Как ты попал в финансы?
0: Случайным образом мой староста группы, оказывается, был сослуживцем одного из основателей МДМ-банка. И в Петербурге, когда Андрей Мельниченко, Михаил Кузнецов решили организовать филиал, они приехали к нам и сказали, давайте займемся финансами, будем делать банк.
1: Что ты вообще знал тогда об этом?
0: Ну, мы, конечно, ничего не знали. Мы знали, что есть курс, да, обмена валют, но, по сути дела, МДМ-банк тоже образовался как большой обменный пункт. То есть, на самом деле, вся страна знала, что такое купить-продать доллары, только вот ребята стали это делать организованно. Мы просто в Петербурге открыли обменные пункты, стали работать, потом все превратилось в безналичную, да, торговлю, потом трейдинг, потом валютный дилинг, и я в кризис 98 года получил предложение приехать в Москву, возглавить казначейство МДМ-банка. Андрей Мельниченко сказал, давай попробуем, потому что нам нужно строить такой сильный институт, потому что рынок освободился в 98 году, и я приехал в Москву, хотя надо понимать, что люди из Петербурга не всегда были готовы ехать в Москву.
1: Да, да, да. Скажи, а, соответственно, работа

0: ты уже в МДМе дала другие финансовые возможности, создала другой стиль жизни, который тебя, наверное, и привел к 113 килограммам.
1: МДМ очень интересный банк, где гарантированно платили бонусы, это процент от того, сколько ты заработаешь. Вот эта рыночная экономика, созданная Андреем, она, конечно, поразительные эффекты давала, потому что мы действительно рубились за эти деньги. Все было четко, прозрачно, однозначно. Ты гарантированно получал этот бонус. Ну, вот обратная сторона, что ты превращался в человека, который там уже в таком достаточно юном возрасте, получив первые деньги, достаток, мог себе практически многое позволить. И это как раз сыграло такую со мной злую шутку. Да, действительно, я там 28 лет встретил со 113 килограммами. Тоже было это в моей жизни.
0: И что стало для тебя триггером для изменений?
1: Ну, в какой-то момент я просто осознал, что это очень скучная такая жизнь, похожая на день сурка, алкоголь, вот это вот там футбол, я еще очень болел за «Зенит», ездил на матчи. Такая вот просто какое-то ощущение, что все понятно, чем это закончится. Ничем хорошим это закончиться не могло. И я решил, что мне это неинтересно, стал худеть и одновременно заниматься спортом игровым. У нас были там хоккей, футбол, двигались, но в какой-то момент приехал приятель и посоветовал заняться триатлоном. Мы дико влюбились в этот вид спорта.
0: Ты что-то знал тогда об этом?
1: Ну, это такой спорт, состоящий из трех дисциплин, когда шутят, зачем быть плохим в одной дисциплине, если можно быть плохим в трех дисциплинах. Это последовательное плавание, велосипед и бег. Есть очень сильная такая раскрученная дистанция Iron Man, называется «Железный человек», когда сначала ты плывешь 4 километра, потом 180 на велосипеде и марафон 42 бежишь.
0: Сколько у тебя за плечами таких дистанций?
1: 8 раз я делал Ironman. Мне действительно очень понравился вот этот вот вид спорта, потому что это как раз такой вот мой, наверное, взгляд на жизнь. Ты не очень много, но каждый день тренируешься. И так незаметно достигаешь результата, который невозможно представить, если захотеть сделать это завтра. Я 3 года тренировался для того, чтобы сделать свой первый Ironman, но это как раз и есть наша жизнь. Если ты это уловил, каждый день выйти в 7 утра и побежать. Любой человек может встать и пробежать, неважно с какой скоростью. Если будешь делать это каждый день, ты натренируешь свое тело, оно будет способно сделать то, что, в принципе, ты себя раньше представить не мог. Конечно, правильные алгоритмы, правильные привычки. Я, например, не пью алкоголь больше, да, лет 19 уже.
0: Я полагаю, что у ряда людей точно будет ассоциация со страданиями. Ты как
1: сама,
0: на это
1: сама
0: смотришь?
1: Сама гонка, конечно, Ironman – это действительно испытание. Да? Где-то там за 2-3 часа до финиша ты начинаешь терпеть. Я скажу, терпеть, не страдать.
0: В чем разница терпения и страданий для тебя?
1: Ну, терпение – это просто, когда ты хочешь бросить нудное занятие. Противно и тебе неприятно. Вот это все терпеть. Да? А страдания – это когда у тебя какие-то прям на уровне болевых ощущений. Вот у меня ни разу не было никаких болевых ощущений при занятии триатлоном. Я просто поставил себе такую задачу. Это всегда твой выбор, страдать или нет. Понимаете? То же самое в жизни. Ты можешь такую планку задрать, что ты не справишься, и у тебя придут и страдания, и боли. А можешь ту вершину, которую нужно тебе преодолеть, четко сформулировать, подготовиться и сделать. И тогда не будет страданий.
0: У тебя есть твое любимое занятие, твоя работа, бизнес, есть спорт. Зачем тебе нужен был телеграм-канал «Бегать просто»?
1: Я люблю открывать для себя что-то новое, и когда появился Telegram, я понял, что создание такого комьюнити там — это, по большому счету, правильный трек для того, чтобы популяризировать триатлон. Я тогда, очень сильно влюбившись в триатлон, я его направо и налево продавал. Всем говорил, только триатлон, больше ничего нет. Я, конечно, какой-то маньяк был по этому поводу. Ну, и мы с моим сыном поспорили. Я сказал, у меня будет, вот это было в начале лета, в конце августа, будет там 1500 подписчиков. Мы поспорили, у меня оказалось 3000 подписчиков, вот, а сейчас их 140. Вот так постепенно этот канал стал развиваться.
0: Сколько лет уже каналу?
1: Ой, по-моему, 10 лет, да. Вот.
0: И скажи, ты упомянул сейчас про сына, у тебя 3 детей, правильно?
1: Да, 2 мальчика и девочка.
0: Они с тобой бегают?
1: Мы вместе можем и пробежаться, да, но они бегают независимо от меня. И ты знаешь, удивительная вещь, когда я хотел, чтобы они бегали, они не бегали. Вот, потому

0: что мое вот это родительское эго, давайте, там, спорт, я на спорте. Я сделал 2-3 попытки, понял, что это не работает, и решил отпустить. И как-то они сами вот уже в институтах, да, в школе средней, они решили тоже как-то бегать. Вот мы с ними несколько полумарафонов пробежали. То есть и со старшим, и средним, да. Старший сейчас сам бегает полумарафоны, регистрирует. И я понял, что давить не надо на детей ни в коем случае. Надо просто создать такую атмосферу доверия.
1: Здорово. Виктор, у нас в завершении программы я задаю 5 одинаковых вопросов участникам. Первый вопрос. Главное правило.
0: Ну вот автором того, что происходит с человеком, является он сам. Это надо осознавать, и тогда жить будет гораздо проще.
1: Твоя главная ошибка?
0: Главная ошибка – это осознавать, что ты уже все повидал, все умеешь, все знаешь. Вот это очень большое заблуждение. Mm-hmm.
1: Книга?
0: Я очень люблю «Мертвые души» Гоголя. Если вот
1: сколько раз ты читал?
0: Ну, бесконечное число раз, и смотрел постановки. Если бизнес-книгу, то это «Цель Голдрата». Вот просто обязательно всем.
1: Спасибо. Лучший вопрос, который вам когда-либо задавали?
0: У меня был преподаватель по усилителям, он задавал 6 почему. Почему, почему и почему. И вот я думаю, что это лучший вообще способ добраться до истины, когда задается такой вопрос.
1: Какой совет молодому руководителю ты дашь?
0: Я думаю, что одно из важнейших правил – быть в потоке, быть в той энергии, которая у тебя есть, и это значит быть самим собой. Потому что если ты играешь какую-то роль, это требует больших затрат энергии. А да, тогда ее недостаточно будет для каких-то там других вещей. Быть самим собой, и я думаю, что вот все остальные лучшие качества проявятся и приведут тебя туда, где ты хочешь быть.
1: Виктор, спасибо за этот разговор. С нами был Виктор Житков, председатель правления Московской биржи. И это была «Траектория лидера», разговоры о людях, решениях, из которых складывается их путь.
2: Кто есть кто? Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе 5-ю дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после 3-го эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку,

0: которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: РБК тренды.
2: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

13:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Ночью армия Украины нанесла удар по жилым кварталам Белгорода, где отсутствуют военные объекты, заявили в пресс-службе Минобороны России. В результате атаки есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные и частные дома. Также ведомство отреагировало на слова Владимира Зеленского. Последний заявил, что в ответ на удары по ВПК Украины ВСУ усилят удары по российским НПЗ. В Минобороны России отметили, что удары по военным объектам Украины будут усилены. Страны ОПЕК Плюс договорились сохранить действующие в октябре предельно разрешенные уровни добычи нефти и на ноябрь, передает агентство Рейтер. Сегодня пройдет заседание мониторингового комитета. Отдельно также встретятся представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Следующая такая встреча пройдет 29 ноября. Три крупных судна столкнулись во фьорде у побережья Норвегии, недалеко от города Алесунд, сообщила норвежская государственная вещательная компания. В спасательной операции задействовали спасательные вертолеты и экстренные службы. Сюда прибыли с Фарерских островов, из Нидерландов и Норвегии. Причины столкновения неизвестны. Более десятка человек пострадали в результате пожара в кемпинге на озере Гарда в Италии. Об этом сообщила газета «Република». По ее информации, инцидент произошел в городе Пескьера-дель-Гарда. По предварительным оценкам, пламя затронуло около 20 передвижных домов. Из них эвакуировали более 24 человек. Тушение пожара продолжается. Причина возгорания неизвестна. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: В Москве 13.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Налоговые штрафы могут вырасти до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. Но в основном штрафы увеличатся в 1,5, максимум 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
1: Рост штрафов примерно от 1,5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза, соответственно, средний таков рост штрафов и будет.
2: Какие изменения станут самыми важными?
1: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1,5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки, и в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
2: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
1: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 27 года вводится квази-налоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера. Но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более 1 месяца хотя бы 1 стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
0: Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 30 сентября. Он предполагает, что обновленные размеры штрафов вступят в силу с 1 января будущего года. Через полминуты на радио РБК будем разбираться в деталях нового закона о платформенной экономике, который на уходящей неделе вступил в силу. Что изменится для всех участников отрасли?

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: 13:37 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Итак, на этой неделе вступил в силу закон о платформенной экономике.
3: РБК «Коллекция».
2: Он регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и, разумеется, покупателей. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список. В него вошли 12 компаний. Что же изменилось? Мы разбирались в эфире вместе с Олегом Овчаренко и Русланом Айнединовым.
4: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения сервиса, обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
5: Ну, могут ведь и не дать согласия.
4: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестры юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
2: По закону более-менее стало яснее. А как изменения оценивают участники рынка?
4: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
6: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров, усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
4: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
7: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
5: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
4: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной. Но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
8: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него так как есть там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто не конкурентоспособен, если это одинаковый товар.
2: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
4: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
9: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности

0: цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
2: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный – 500 000 рублей предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Теперь переместимся в Бразилию. Действующий президент Лула да Силва может победить в первом туре голосования, пишет Рейтер. По результатам опросов он немного опережает сенатора Флавио Болсонару перед первым туром выборов, который состоится сегодня. На пост главы Бразилии претендуют 13 кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов, то второй тур голосования пройдет 25 октября. Профессор МГИМО, эксперт по Бразилии Людмила Окунева, рассказала, что интересы действующего президента за многополярность БРИКС совпадают с позицией России, а вот Болсонару скорее симпатизирует США.
3: Всего 13 кандидатов, но все эти кандидаты не имеют никакого значения, потому что их показатели, их рейтинги просто микроскопические. Борьба идет между Лулой да Силвой, действующим президентом, и сыном экс-президента Флавио Болсонаро, он сенатор. Лула – это левоцентристский политик, который вышел на политическую арену не сегодня, не вчера. Сейчас у него заканчивается его третий мандат, и он претендует на четвертый. Он выступает от партии трудящихся, левой партии Бразилии. Лула во внешней политике и придерживается основных направлений внешней политики Бразилии. Это мир со всеми странами, это нейтралитет, это решение всех вопросов путем договоренности, диалога, консенсуса. Конечно, он ориентируется на БРИКС. При нем как раз этот БРИКС был образован, и Бразилия и Россия были такой основополагающей осью этого БРИКС. Он ориентируется на глобальный юг, он за многополярность в мире. Вот в этом российская позиция и позиция Бразилии совпадает. Что касается Флавия Болсонаро, это полная противоположность. Он правоцентристский политик, выступает от либеральной партии. Его позиция полностью проамериканская. Такая же позиция была у его отца, когда он был президентом. У этого Флавио есть еще брат Эдуардо, который вообще переехал в США, проник к Трампу, высказывает всяческие симпатии по отношению и к Жаиру Болсонару, и к представителям, вот к его сыновьям. И поддерживает открыто, поддерживает Флавио Болсонару, что тоже расценивается в Бразилии как, конечно же, вмешательство в выборы. Болсонару придерживается абсолютно проамериканской политики, ориентации на самые консервативные силы Запада. Их рейтинги практически равны. Скорее всего, никто не победит. Они пройдут во второй тур, и будет дальше борьба продолжаться.
2: Редакция радио РБК пообщалась с местными жителями страны и узнала, какая атмосфера царит в Бразилии перед выборами.
4: Гид в Рио-де-Жанейро и Бразилии Григорий Плохотников.
5: Бразильцы активно готовятся к выборам. Они люди политически активные, интересующиеся, следят за новостями. К тому же голосование здесь обязательное. Для тех, кто не приходит на участки без уважительных причин, полагается штраф. Страна разделена на два лагеря. Социал-демократический, левый, который представляет действующий президент Лула, и право-консервативный, который в данном случае представляет Флавио Болсонаро. А атмосфера царит довольно напряженная. Перед выборами была война компроматов. Митинги в поддержку того или иного кандидата проходят регулярно. Вчера в Рио-де-Жанейро состоялась большая манифестация в поддержку Лулы. Страна разделена. И те люди, которые голосовали за Лулу 4 года назад, скорее всего, проголосуют за него и на этот раз. Те же, кто голосовал за Болсонаро, скорее всего, проголосуют за его сына.
4: Организатор авторских туров и гид в Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
6: Агитация в Бразилии проходит ярко, впрочем, как и любое событие в Бразилии, постепенно превращается в карнавал. Люди ходят с флагами в эту процессию, пытаются втянуть всех прохожих. Часто это происходит здесь на дорогах, то есть просто во время красного сигнала светофора перетягивают баннер с тем или иным кандидатом. Также ярко достаточно и открыто идет агитация в интернете, в том числе с поры, холивары. Интрига есть. Разрыв между Лулой и Болсонару минимальный. Те, кто победнее, в том числе и трущоб, голосуют за Лулу, за социалистов. Те, кто побогаче, голосуют за Болсонару.
2: Сегодня бразильцы также выберут 513 депутатов Нижней палаты парламента, 2/3 федерального сената, а также губернаторов всех 26 штатов и федерального округа. Европол предупреждает, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры сейчас нацелены на золото и драгоценности, ну и технологически совершенно.

0: машинных систем взлома не используют, уже вооружаются топорами и взрывчаткой. А как расследуют такие преступления? Герой программы «Да или нет» — агент ФБР в отставке Роберт Кинг Уитман, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать оригинал американского Билли о правах, автопортрет Рембрандта, 2 десятка картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много другого. Надежда Сережкина записала интервью, которое возможно только на радио РБК.
1: Да или нет?
2: Допустим, завтра некие воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
3: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билли о правах Конституции США стоимостью 100 миллионов долларов. Его украли в 1865 году в конце Гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают через месяцы или даже недели.
2: А есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
3: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости. И это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
2: Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
3: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США. И если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
2: Одно из ваших дел — это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью 40 миллионов долларов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
3: Это было в Стокгольме. Банда из 3 мужчин проникла в музей, выкрала 2 полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
2: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
3: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что система безопасности становится все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.

0: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
1: Yes.
2: Да.
0: И даже золотой запас из Форт Нокса?
2: Знаете, yeah. Его тоже можно украсть.
3: Да или нет?
4: Сегодня лучший день, чтобы увидеть Сатурн. Он будет заметен невооруженным взглядом, рассказывают астрономы. Его стоит искать в восточной и юго-восточной части ночного неба. Именно сегодня Сатурн достигнет точки противостояния. Это положение, в котором Земля оказывается на прямой линии между планетой и Солнцем. Именно благодаря этому он будет оставаться видимым на протяжении всей ночи. Но если Сатурн не получается найти самостоятельно, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями. Рассказала популяризатор космонавтики, основатель фестиваля «Космос» Анастасия Медведева.
5: Где искать Сатурн на небе? В Москве и по всей России нужно смотреть на небо и искать ярко-желтую точку. Основное отличие планеты от звезды в том, что она не мерцает, поэтому вы никогда его не спутаете со звездой. Даже невооруженным взглядом будет видно эту точку. А если вдруг у вас есть телескоп или бинокль, вы можете даже рассмотреть кольца планеты или его крупнейший спутник — Титан. Если вы живете в центре города, возможно, вам будет видно планеты, в том числе Сатурн, но, скорее всего, вам помешает застройка или засветление от фонарей и от остального света, который в городе происходит. Поэтому можно выехать куда-то за пределы и посмотреть на ночное небо в более чистом состоянии. Опять же, если не будет облачности. Для того, чтобы привыкнуть к ночному небу, нужно 20-30 минут не смотреть в телефон и находиться далеко от световых объектов. Помните, если вдруг вы что-то не найдете, онлайн есть много приложений, которые можно установить на телефон, и они вам покажут, где какое интересное явление.
4: Кроме Сатурна, на звездном небе можно будет увидеть Венеру, Уран и Нептун. Ну а все главное и свежие новости можно услышать на радио РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Новостройки Подмосковья за год подорожали сильнее вторичного жилья. Квадратный метр в строящемся доме прибавил 13%, тогда как на вторичке рост составил всего 12%. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», изучив 100 населенных пунктов области с наибольшим числом объявлений. Итак, средняя цена квадратного метра в новостройке Подмосковья достигла 222,5 тысяч рублей. Квартира в новом доме стоит в среднем 10 636 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем год назад. Для сравнения, на вторичном рынке средний лот подорожал на 11%. То есть квадратный метр подмосковных новостроек сейчас на 35% дороже вторички, а средняя квартира на 25%. Хотя по площади новостройки уступают 48 квадратов против примерно 51 на вторичке. Рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в 87 населенных пунктах области из 100. Лидерами стали деревни Позняково и Малые Веземы – плюс 44%. Село Братовщина – плюс 38%. Поселок Боброво – почти 38%, Звениград – 34%. А вот в 13 локациях цены упали. Сильнее всего в селе Ям – минус 17%, в поселке Томилино – минус 15% и в Солнечногорске 2 – минус 11%. По стоимости квартиры картина похожая. Рост в 85 локациях, снижение в 15%. Здесь отличилось село Братовщина – плюс 63%, Воскресенск – плюс 52%, Перхушково – плюс 44%. А сильнее всего подешевели новостройки в Томилине – минус 23%, в селе Ям – минус 20% и в Серпухове – минус 20%. Эксперты отмечают, что цены растут даже на фоне очевидного затоваривания рынка. Объем предложений сейчас на 64% больше, чем год назад. При этом московский квадратный метр за год все равно подорожал сильнее подмосковного – на 21%. Так что Подмосковье пока остается более доступной альтернативой столице. Но разрыв в динамике цен постепенно сокращается.
3: Это было в эфире.
7: Как людям устраиваться на работу, если сами платформы и работодатели говорят, что 80% объявлений – это или фейк, или искусственный интеллект?
8: Действительно, видим в этом большую проблему рынка и работаем в том числе там, с крупнейшими работодателями, со средним и малым бизнесом для того, чтобы выдавать наиболее актуальные, проверенные вакансии и дальше уже их приоритизировать для соискателя. Здесь работаем и с рейтингами и отзывами наших соискателей на платформе. У них есть возможность где-то хорошо отрейтинговать конкретную вакансию или работодателя, где-то, пожалуйста, жаловаться. Вот это все разбирается. И на основании этого делается определенный рейтинг, который в том числе работодатель видит и может поменять свое отношение. От самых простых историй, когда работодатель плохо поднимает трубку, то есть не отвечает на звонки по вакансиям, до более серьезных нарушений, которые тоже иногда некоторые работодатели допускают, но потом исправляются на платформе для того, чтобы быть в зеленой зоне.
1: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
3: Пропустили? Слушайте полную

0: аудиоверсию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
4: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
3: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
0: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 14:00, в студии с новостями Юлия Родина. Индия в последние месяцы активнее участвует в процессе урегулирования конфликта на Украине. Нью-Дели прямо сейчас ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. По его словам, Индия пытается содействовать решению ряда насущных проблем, в частности, таких как безопасность судоходства в Черном море, экспорт зерна и энергоносителей. Ракетную опасность объявили в Брянской, Калужской и Тульской областях, сообщили губернаторы регионов. В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Также приостановила работу и авиагавань Внуково. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелихове стабильная, заявили в Роспотребнадзоре. В Иркутском противочумном институте аварий с патогенными организмами не выявлено. У заболевшей, а позже скончавшейся сотрудницы института обнаружена пневмония неустановленной этиологии. Дональд Трамп объяснил хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном наличием ядерных ракет. По словам Трампа, когда у человека есть 112 ядерных ракет, приятно быть с ним в хороших отношениях. После этого президент США добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Группа депутатов Европарламента выступила с предложением направить Еврокомиссии замороженные российские активы на сумму свыше 200 миллиардов евро для последующего финансирования Украины. Письмо

0: Kanye West, который все-таки не состоится. Организаторы, по некоторым данным, начали постепенно возвращать деньги покупателям. Правда, средства организаторов начали постепенно арестовывать приставы. Подробнее об этом расскажем и о том, поговорим о том, что моратории на проверки бизнеса поддержали предприниматели. Также подробнее об этой теме еще расскажем. Ну а сейчас о том, что страны ОПЕК плюс сохранят квоты по уровню добычи нефти на ноябрь. Показатель останется на текущем уровне, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на делегата одного из государств Союза. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать в Саудовской Аравии. Это 10,5 миллионов баррелей в сутки. У России квота 9,9, ну почти 10 миллионов баррелей. Встреча ОПЕК+ пройдет сегодня в Вене. Участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир. В рамках этой встречи также состоится и заседание мониторингового комитета организации. Также там могут обсудить и дефицит нефтепродуктов, в частности дизеля, предположил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
1: Сейчас все равно армузский сценарий он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации, идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля, об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика, он отпускает квоты, но отпускай, не отпускай, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
0: Несмотря на большой комплекс проблем, которые сейчас есть на нефтяном рынке, эта встреча все-таки больше будет технической, считает профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зварыкина. По ее словам, значительных новостей стоит ожидать уже только ближе к ноябрю, когда в США состоятся выборы в Конгресс.
2: Несмотря на то, что оно проходит в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, по оценкам всех экспертов, оно не сулит каких-то резких новостей или серьезных мероприятий. Это такая рабочая встреча, где скорее будут обсуждаться механизмы компенсации по странам, если будут резкие изменения в какой-то стране уровня добычи. Будет обсуждаться сохранение и согласование объемов добычи для всей семерки стран на октябрь. Вроде бы как все сошлись на мнение, что это будет 31 миллион баррелей. Конечно, будет обсуждаться сохранение этих объемов и на ноябрь. Вопрос, будут уменьшать и увеличивать в целом объемы добычи в четвертом квартале, пока увеличение не планируется. Скорее, следующая встреча, которая может быть привязана к выборам в Сенат США, здесь, наверное, могут быть какие-то, возможно, новости.
0: В сентябре страны ОПЕК+ увеличили объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Ранее, после выхода из Альянса Объединенных Арабских Эмиратов, остальные страны согласовали увеличение квоты на добычу нефти на 188 тысяч тех же баррелей в сутки на июнь, июль и август, то есть на летний период. Сентябрьское увеличение объемов заканчивает отмену добровольного сокращения добычи нефти, которое страны согласовали еще в 2023 году. Тогда, напомню, они договорились снизить объемы на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Средства организатора несостоявшегося концерта рэпера Kanye West в Петербурге начали арестовывать приставы. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency, организатора мероприятия. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал Октябрьский районный суд Самары. Кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно начались и выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из них, с пострадавшим, это Андрей, и узнали, как он добивался возврата денег за билет.
3: Я купил билет 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда.

0: правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам их в мировой суд, ну, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ, дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать, и 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент, я собираюсь добиваться возвращения.
1: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда агентство-организатор Say Agency сообщило, что 10 и 11 октября Kanye West даст концерт в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Вот через неделю после этого заявления представители площадки сообщают, что договор аренды не заключалось, а после уже из сайта самого Kanye West исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, дату убрали из-за хаоса вокруг выступлений Уэста в России. Как только что в нашем эфире сообщил Андрей, действительно сейчас есть первые случаи успешного возврата билетов. Вот по состоянию даже на 3 октября они начались, но да, действительно многих сервисный сбор не возвращали. И также организатор подчеркивал, что билеты, которые купили с 24 августа, можно сдать по желанию зрителя, а вот аукционные, которые покупались в период с 17 по 23, подлежат возврату при отмене мероприятия самим организаторам. Напомню, в начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережение юрлицу агентства. На этой неделе крупнейшие деловые объединения поддержали мораторий на проверки, выяснил РБК. В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении редакции. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых, неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: В период с 22 по до конца 24 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить проверки в случае срабатывания так называемых индикаторов риска. Но теперь действия моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, заявила Мария Пичугина, председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
3: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы, в принципе, ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас крупный маркетплейс, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. Ну вот, например, у Wildberries самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлера Фалберес будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
4: Насколько эта мера поможет?

0: поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
1: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей — это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
0: А в чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
1: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Думаю, любой предприниматель это знает.
2: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении ЧС. Однако предусмотрены исключения, например, мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабмина. Прямо сейчас в эфире программа «Налоговая база». Тема животрепещущая. Допросы в налоговой. Как готовятся и когда к ним прибегают налоговики.
3: Слово «допрос» прочно ассоциируется с правоохранительными органами. Не все знают, что их активно используют и налоговые. Причем допросить налоговики могут не только директора или главного бухгалтера, но и кладовщика, водителя или бывшего сотрудника, который уволился несколько лет назад. И иногда именно от его слов зависит, да начислят компании десятки миллионов или нет. Когда налоговики прибегают к допросам? Как их проводят? И как подготовиться к такому разговору? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
3: У меня в гостях сегодня Александр Хаминский, юрист, руководитель компании «Центр правопорядка» в городе Москве и Московской области и автор спецкурса по подготовке к допросам. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
3: Давайте начнем наш допрос сегодняшний с того, чтобы все-таки разграничить понятие. Да? В чем разница между допросом и, например, просто вызовом в налоговый орган для дачи пояснений? Потому что для налогоплательщика это может выглядеть одинаково. То есть приходит уведомление, человек идет в налоговую. А разница-то в чем?
5: Для нас, юристов, разница, конечно, налицо, но для предпринимателей, для которых на первом месте бизнес, вот эти тонкости порой непонятны. Поэтому постараюсь объяснить самым простым языком. Допрос – это процессуальное действие, которое происходит в рамках налоговой проверки. И, соответственно, все сказанное вызываемым, допрашиваемым лицом ложится на бумагу и используется потом как доказательство в дальнейшем при вынесении акта и вынесении решения. Что же касается пояснений, то это совсем другое действие. Налоговый орган в рамках 31 статьи Налогового кодекса вправе пригласить для дачи пояснений по тем или иным вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью. При этом пояснения могут быть как письменные, так и устные. Здесь нет законом закрепленной нормы, которая устанавливала бы требования. И, соответственно, пояснения используются налоговым органом, но исключительно для каких-то внутренних целей.
3: А что интересует, как правило, налоговую в рамках допроса? Почему эту информацию нельзя из других источников получить?
5: Давайте будем говорить о том, что доказательства, на основании которых выносится в последующем решение о привлечении к налоговой ответственности, они могут быть абсолютно разного характера. Это могут быть документы, это могут быть фото, видео, материалы, и это могут быть, естественно, показания участников непосредственно деятельности, операционной деятельности, которые подтверждали или опровергали то, как эта деятельность происходила у налогоплательщика. И поэтому эти объяснения, они в полной мере дополняют те документы, которыми оперирует налоговый орган, и те цифровые данные, которые у него аккумулируются в течение всего времени работы налогоплательщика.
3: А кто эти объяснения чаще предоставляет? Все-таки топ-менеджмент или рядовые сотрудники? То есть, условно говоря, уборщицу могут вызвать или, допустим, бухгалтера на фрилансе?
5: Здесь вопрос заключается в том, какие сведения надо получить о каких фактах. Вот, например, если директор крупной компании подписывал договор с какой-то небольшой компанией, которая на рынке без году неделя, и у которой очень плохая история с точки зрения последующих контрагентов, то могут вызвать директора и спросить: слушай, откуда ты вообще вот взял такого контрагента, который отвечает признакам технической компании, как вы

0: изучали этот договор, как вы подписывали, неужто человек, числящийся директором такого контингента, а на самом деле проживающий за 5000 километров от тебя и ведущий социальный образ жизни, приехал в твой хороший, дорогой офис, и вы подписали. Ситуационная составляющая в данном случае играет важнейшую роль. Если мы говорим, например, об исполнении обязанностей по приему товара, по последующей отгрузке этого товара и учета его в складских программах и бухгалтерских программах, конечно, здесь вызовут складских сотрудников, вызовут работников охраны, которые запускали и потом выпускали автотранспорт, бухгалтеров, ну и других людей, которые имеют отношение к этому. То есть относимость здесь будет стоять на первом месте, безусловно.
1: А бывших сотрудников тоже вызывают?
0: Все, что касается проверяемого периода, а в налоговой истории это 3 года, чаще всего предшествующие году проверки. Соответственно, если уволившийся работник работал вот в тот период, его, безусловно, вызовут и допросят по обстоятельствам его работы.
1: Главное, чтобы этот уволенный или уволившийся сотрудник был не в обиде на компанию. Хорошо, а вот что делать, если допрашиваемый испугался, растерялся или, может быть, дал неточные показания, которые могут быть использованы против бизнеса? Об этом нам рассказала старший менеджер группы разрешения налоговых споров КЭПТ Наталья Файзрахманова.
2: Если допрос кого-то из свидетелей прошел явно не по плану, свидетель растерялся или на него оказывалось давление, а при должной подготовке свидетель мог бы сообщить инспекции дополнительные сведения, которые помогут выяснить объективную картину произошедшего, мы рекомендуем ходатайствовать перед налоговой о проведении повторного допроса. А при отказе лучше зафиксировать объективные показания свидетеля в форме опроса адвокатом или нотариусом. Если дело дойдет до суда, вы сможете представить суду выбор или допрашивать свидетеля непосредственно в судебном заседании, либо довериться результатам проведенного адвокатом опроса. Доказательства, представленные налоговой инспекцией в такой ситуации, будут выглядеть для суда менее убедительно. У суда будет возникать резонный вопрос, почему налоговая отказывалась повторно допрашивать свидетеля.
1: Александр, просьба о проведении повторного допроса – это рабочий инструмент? И вообще, может ли налогоплательщик влиять на то, кого вызовут для допроса?
0: Во-первых, я полностью согласен с коллегой. Дело в том, что неверные, либо неточные, либо не полностью отраженные сведения, они всегда будут работать против налогоплательщика. И здесь, собственно говоря, путей для уточнения немного. Это либо повторный допрос, либо фиксация этих показаний через адвоката, ну или чаще всего и проще, наверное, через нотариуса, который удостоверяет под показаниями подпись лица. Направление в налоговый орган с сопроводительным письмом, в котором обязательно нужно изложить причины, по которым такие показания даны и направляются. Если нет причин, налоговый орган формально может отказать в приеме, вернее, он не откажет в приеме, но он не даст должную оценку, и потом в суде трудно будет объяснять, почему так произошло.
1: Хорошо. А вот если меня вызвали на допрос, он у меня завтра, что мне важно помнить как свидетелю, прежде чем приступать к этой процедуре? Вот какие у меня есть права?
0: На самом деле, в отличие от уголовного законодательства, в налоговом кодексе очень слабо прописаны вообще все процедуры, связанные с проведением допроса, в том числе права и обязанности как инспектора, так и права и обязанности вызываемого лица. Я бы рекомендовал, понимая заранее примерно, о чем пойдет речь, подготовиться, переговорить с бухгалтерией, переговорить с менеджерами, понять суть, наверное, даже не вопросов, а потенциальных ответов, сделать себе какие-то записи. Не стыдно прийти с этими записями. И понимать, что допрос в налоговом органе, он когда-нибудь закончится, и ты оттуда выйдешь. Это не допрос у следователя.
1: Хочется верить в это,
0: конечно,
1: да? Что...
0: Конечно, это не допрос у следователя, когда по результатам тебе могут предъявить обвинение и задержать, так сказать, в целях избрания меры пресечения. Здесь надо максимально спокойно, объективно и полно рассказывать о той деятельности, о которой тебя спрашивают, и не поддаваться на наводящие вопросы, когда инспектор хочет зафиксировать не совсем в том свете и в том ключе обстоятельства, как это было на самом деле.
1: А какие психологические приемы вот могут быть применены в таком случае, когда инспектор немножко, ну, наверное, не совсем, да, все-таки корректную практику применяет, но вот как-то пытается вас на нужную ему линию натолкнуть?
0: Главный психологический прием, как ни странно, сидит внутри самого допрашиваемого, потому что для него вот эта обстановка, эта ситуация, когда его вызвали на допрос, она для него стрессообразующая.

0: Он до этого, скорее всего, никогда не был на допросах, он волнуется, он переживает. И поэтому любой вопрос инспектора с хоть каким-то контекстом, хоть с какой-то подсказкой, он найдет, так сказать, благодатную почву в голове у допрашиваемого лица. Если же инспектор будет задавать наводящие вопросы более, так сказать, глубоко, то велик риск, что лицо, которое допрашивается, выдаст ответы не совсем соответствующие действительности, а больше тех, которых от него ожидает инспектор. Вот это самый простой, так сказать, способ психологического давления, потому что человек находится реально в стрессе.
1: Ну вот давайте пример. Допустим, я сотрудник РБК, которого вызвали на допрос. Ну, не дай бог, конечно, но окей. Например, по какому-то контрагенту, с которым сотрудничала редакция. И вот мне инспектор говорит, по моим данным, ситуация выглядит следующим образом. Вот вы согласны? А если не согласны, это может быть воспринято как воспрепятствование, допустим, проверки или какое-то, в общем, нарушение. Вот может быть такое? И что делать в этой ситуации?
0: Конечно, инспектор может сказать «по моим данным». Кроме того, он может показать ряд документов. Это могут быть банковские выписки, это могут быть показания других свидетелей. Обычно человек не всматривается и не вчитывается, потому что он не в том состоянии находится. Но чем больше таких факторов приводится, тем, скажем так, тревожнее и в чем-то страшнее ему становится. Поэтому если добавить несколько слов о том, что подтверди вот такие обстоятельства такими-то словами, чтобы тебе не было претензий, если говорить простыми словами, оно приводит к получению зачастую недостоверных сведений от допрашиваемого и тех, которые пессимизируют и делают более негативную оценку деятельности компании-налогоплательщика.
1: А что делать в ситуации, когда сказанное на допросе не совпадает с тем, что инспектор записал в протокол? Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович.
2: Пример из проверок строительных организаций. Руководителя проектов застройщика допросили в налоговой инспекции о подрядчике и о согласовании им привлеченных субподрядчиков. Свидетель назвал субподрядчиков, которых он согласовал, протокол допроса подписал, не читая, и уже дома обнаружил, что весь блок вопросов и его ответов про субподрядчиков в протоколе отсутствует. Проблема решилась тем, что свидетель написал в налоговое письмо, указал на несоответствие протокола и потребовал его передопросить повторно. Это было сделано. На повторном допросе названные им субподрядчики были внесены в протокол.
1: Александр, вот подписал протокол, не читая. Это частая ошибка допрашиваемых? И вообще, что делать, если действительно протокол не совпадает с тем, что было сказано?
0: Повторюсь, что находясь в непростом психологическом статусе, люди порой не могут нормально прочитать протокол и подписывают быстрее, чтобы уйти, так сказать, выйти из этого кабинета. Но есть очень важный момент, о котором надо думать, и если тебе об этом опытный адвокат или юрист не рассказал до допроса, то ты просто в силу своего психологического состояния сам понять не сможешь. Дело в том, что задача любого допроса, где бы он ни происходил, в налоговом органе, в правоохранительном органе, собрать негативную информацию о проверяемом лице. И обычно на допросах свидетели рассказывают то, что выгораживает налогоплательщика либо в уголовном процессе подозреваемого, либо обвиняемого. Если положить на бумагу эти сведения, то в дальнейшем их придется налоговому органу опровергать показаниями других свидетелей, документами, оценкой этих доказательств. Поэтому они получают информацию от такого свидетеля, они ее у себя раскладывают по полочкам, но в протокол пишут только то, что либо нейтрально, либо пессимизирует, так сказать, ситуацию. И вот здесь допрашиваемый может заявить, что я давал информацию в течение 2, 3, 5 часов. То, что указано в протоколе допроса, вырвано из контекста и искажает суть, я напишу свои замечания. И желательно, если допрос длится долго, не лениться прийти с бумагой и все вопросы и свои ответы записывать. И потом перенести их в замечания, сколько бы времени это ни заняло. 1, 2, 3, неважно. Вот такой протокол всегда будет работать в пользу налогоплательщика.
1: Принято. Давайте быстрый психологический тренинг или какой-то совет человеку, у которого через 5 минут допрос, но у него страх, мысли путаются, руки трясутся, и вообще есть ли какой-то рецепт, как быстро привести себя в агрегатное состояние?
0: Вынужден расстроить наших слушателей

0: быстрого рецепта не существует.
1: А подышать там, поморгать, напрячься и расслабиться?
0: Можно подышать, можно поморгать. Есть неплохой способ отвлечься от своих страхов. Допустим, подергать себя за мочку уха. Это отвлечет от того события, в котором ты находишься. Но желательно за какое-то время до допроса посоветоваться с юристом, посоветоваться с психологом. Самое важное – понимать, что тебя будут преследовать или появятся, и ты познакомишься с ощущениями психологического характера, которые ты до этого не испытывал. Это тревога, страх, а в некоторых случаях и паника. Если тебе не рассказали о природе этих состояний, войдя в кабинет, ты получишь, так сказать, нокдаун, нокаут психологического характера в полном объеме. Надо подготовиться заранее, надо попробовать потренироваться с дыхательными техниками, подергать себя за ухо, посчитать облака на потолке кабинета, все что угодно. Но если ты заранее не подготовился, оказавшись в такой ситуации, ты точно стрессанешь.
1: Хорошо, ну то, что допрос — это новое ощущение, но это понятно, но, наверное, не все к ним готовы. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Кто допрашивает жестче, налоговые или правоохранительные органы?
0: Чаще всего правоохранительные органы.
1: Можно ли просто не явиться на допрос, если очень не хочется?
0: Нельзя. По налоговому законодательству тебя начнут штрафовать, по уголовному законодательству в конечном счете будет привод.
1: Отвечать на сложные вопросы «не помню» — это рабочая тактика?
0: Лучше взять небольшую паузу, сформулировать правильный во всех смыслах ответ и ответить правильно, потому что любое «не помню» потом будет истолковываться не в пользу тебя или не в пользу налогоплательщика, если это налогоплательщик – юридическое лицо.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором на допросе, что вы ему скажете?
0: Здравствуйте, добрый день, чем могу вам помочь?
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с юристом Александром Хаминским мы разбирали, чем допрос налоговой отличается от простой беседы, какие права есть у свидетеля и как психологически подготовиться к таким новым ощущениям. До встречи через неделю.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Эйдуа, Лисия, Жапэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: Часов 32 минуты в Москве, в студии.

С вами Юлия Родина. Отношения России и Индии обновляются. В настоящее время они в большей степени носят экономический характер, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джей Шанкар. Он также заявил, что республика активно участвует в процессе урегулирования конфликта на Украине и пытается содействовать решению ряда насущных проблем, таких как безопасность судоходства в Черном море, экспорт зерна и энергоносителей. Министры семи стран ОПЕК+ по итогам традиционной онлайн-встречи приняли решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10,5 и 9,9 миллионов баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча «семерки» состоится 1 ноября. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, в восточных районах. Работает ПВО, сообщает региональный МЧС. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Пожар на базе вторсырья в Пензенской области локализован, также сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 1000 квадратов. К тушению привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Подготовка к новой прямой линии Владимира Путина уже началась, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что больше обращений граждан позволит обрабатывать нейросеть от Сбербанка. Когда состоится прямая линия, не уточняется. Последние несколько лет она проходит в декабре. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: 14:34 в столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. И сейчас о том, что на этой неделе Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирали специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
1: Пояснительная бригада.
2: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее. А уже это разъяснение, возможно, задают и действие, или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
3: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
2: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
3: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
2: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
3: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне ожидаемо.
2: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» конкурентов за честную кампанию.
3: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.

0: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает прежде всего о личных амбициях, второй — о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
1: Это ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
0: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Иммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
1: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувакского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувакского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
0: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
1: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику действий обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает: ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
0: То есть фактически все считают, что они обороняются.
1: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетные, авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать» что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
0: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановиться. Конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается. заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
1: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин.

0: лестницы эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше, переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. Я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года, и с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями, то есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» – «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни trust, ни verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права. Тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступления. выступление публичное, такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию, может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
0: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность. Заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации и флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопросы введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь, правда, Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада.
3: 14 часов и 49, да, уже 50 минут в столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Сейчас коротко о том, что Иран пообещал за неделю открыть Ормузский пролив после принятия США плана, который и предоставили власти Ирана. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает агентство ФАРС. Мы четко обозначили всем свои условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Если представленный США 7-дневный план будет принят, Ормузский пролив будет вновь открыт, отметил министр. А также добавил, что Иран выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но при этом готов защищать себя. В сентябре, напомню, Иран передал США через посредников 7 условий для открытия пролива, заявил, что судоходство возобновится только после их выполнения. Ну а Дональд Трамп ранее утверждал, что США и так контролируют эту водную артерию. Мы сейчас перенесемся в Китай, там празднуют День образования республики, и на дорогах километровые пробки, очереди в аэропортах и, конечно, толпы людей. Золотая неделя в этом году, как ее называют, проходит с 1 по 7 октября, ее также традиционно называют Великой миграцией. Принято проводить эти дни с близкими, поэтому большая часть китайцев закономерно отправляется домой. На кадрах, которые публикуются в соцсетях, видны пробки, которые растягиваются на несколько километров, а также толпы пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Как сообщает местный телеканал CGTN, накануне в стране зафиксировали 300 миллионов поездок на различных видах транспорта. Причем обычно путешественники предпочитают передвигаться именно на машине. В мегаполисах на период золотой недели прекращают работу все, кроме ключевых сотрудников, рассказала экскурсовод Мария Кадырова, которая живет в Шанхае вот уже 16 лет.
4: Действительно, возникают большие пробки на дорогах, переполнены вокзалы, аэропорты и популярные туристические места. Но при этом нельзя сказать, что Китай полностью останавливается. В крупных городах, таких как Шанхай, все основное продолжает работать. Рестораны, торговые центры, метро, туристические объекты. Более того, именно сейчас у них самый высокий спрос. При этом государственные учреждения, школы и многие офисы закрыты на праздники. И есть интересный момент. В небольших городах и уездах ситуация может быть совершенно другой. Там часть местных жителей на праздники уезжают домой. Поэтому некоторые небольшие рестораны и магазины и семейные предприятия действительно могут закрываться на несколько дней. А в крупных городах наоборот. Туристическая инфраструктура продолжает работать практически в полном объеме. Просто людей становится значительно больше.
3: Как отмечают аналитики, в этом году даже повышенный спрос в праздники может не принести рекордные доходы. Дело в том, что день рождения республики накладывается на слабый спрос внутри страны. Как пишет Рейтер, праздники могут и не подтолкнуть китайцев тратить больше, но и, кроме того, меняются потребительские привычки. В этом году 54% респондентов в исследованиях сообщили, что планируют поездку за границу

0: прошлом году их было 35%. В этот период огромную прибыль получает сектор развлечений, в особенности рестораны, отметил член Координационного совета российских соотечественников Китая Константин Алтунян.
1: В этом году Китайской Народной Республике исполняется 77 лет. В это время практически никто не работает, ну, кроме бизнеса. Бизнес в целом, особенно частный, старается все равно продолжать работать. Это только касается производств. Офисы, банки и прочие корпоративные истории, они не работают. Люди ездят по всей стране, путешествуют. 7 дней достаточно активной такой жизни внутри Китая. Так как у китайцев очень мало отпускных дней, вот такие длительные государственные праздники позволяют им как следует отдохнуть, повидаться с семьей. Раньше очень много за границу ездили, сейчас больше ездят по стране. Золотая неделя — это прекрасное время для всех ресторанов, кафе, парков развлечений. Люди ездят, развлекаются, тратят деньги, получают удовольствие.
0: Опрошенные рейтер-эксперты отмечали, что снижение трат во время праздников наблюдалось еще в прошлом году. Потребители тратили меньше как во время «Золотой недели» в 25-м, так и на весеннем фестивале в этом году. Напоминаю, вы слушаете радио РБК.
2: Автоньюз. В октябре российский авторынок может столкнуться с новым повышением цен и сокращением скидок. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Постараюсь объяснить, почему. Одна из главных причин – это ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Эксперты по-разному оценивают последствия. Одни ожидают незначительное повышение цен на 1-2%, другие допускают рост до 15%. Сильнее всего могут подорожать автомобили в сегменте параллельного импорта, в отдельных случаях до 20%. Кроме того, рынок уже готовится к очередному повышению утильсбора с 1 января. Но чтобы не переписывать ценники в первый день нового года, дилеры стараются заранее заполнить склады новинками. Если вы рассматриваете автомобиль, произведенный в России, дополнительные издержки могут быть ниже. Часть расходов производителей компенсируется за счет различных субсидий. Цены будет подталкивать вверх и значительный рост спроса на гибриды. За первые 8 месяцев было продано 48 тысяч таких машин, сообщает маркетинговое агентство NAPI. Это на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок становится все сложнее. На вторичном рынке ситуация будет другой. Дешеветь могут автомобили с низкой ликвидностью, а также старые модели премиум-класса. Прежде всего машины старше 8 лет, содержание которых становится все дороже. При этом наиболее востребованные модели сохранят свои позиции. Основной спрос по-прежнему будут формировать Lada Granta, Niva и Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и, конечно, Camry. А вот электромобили и последовательные гибриды с пробегом, наоборот, могут подорожать из-за высокого спроса. При этом отдельная категория поддержанных машин все-таки может стать доступнее. Речь идет о китайских кроссоверах 21-22 годов выпуска. Их стоимость может снижаться из-за того, что рынок постепенно заполняется более свежими аналогичными моделями российской сборки. В целом эксперты не советуют откладывать покупку, если нужная машина уже есть в наличии и покупателя устраивает ее стоимость. Но приобретать автомобиль на последние деньги специалисты не советуют. Даже если цены продолжат расти, финансовая нагрузка после покупки никуда не исчезнет. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок на официальные автомобили становится все сложнее.
3: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
4: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
8: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до

0: формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
1: Где границы между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
2: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
0: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 15.00. В студии с новостями Юлия Родина. Ормузский пролив может быть вновь открыт в течение недели, если США примут предложенный Ираном план по урегулированию конфликта, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, Исламская Республика выступает за дипломатию, но при этом готова себя защищать. Если Штаты вновь выберут путь военного противостояния, они получат ответ, который будет еще более жестким, чем прежде, добавил Аракчи. Три человека пострадали в результате атаки на предприятие в Темрюкском районе Кубани, сообщил региональный оперштаб. Из-за упавших обломков дронов на предприятии начался пожар. ДНР была полностью обесточена в результате ночных атак ВСУ, сообщил глава правительства республики Андрей Чертков. Последствия обстрелов активно устраняют, свет поэтапно возвращается в дома жителей. В регионе также наблюдаются проблемы и с водоснабжением. По словам Черткова, вода будет подаваться строго по установленному режиму. Посевы Украины могут сократиться на 35-40%, если проблемы с поставками в Европу не будут решены до весны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на украинского министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого. Киев просит предоставить ему возможность перевозить больше сельхозпродукции через Европу, а также запрашивает более миллиарда евро на покрытие возросших расходов на судоходство. В ответ на просьбу Польша и Румыния заявили, что больше не будут ничего делать для помощи. Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, передает немецкая общественно-правовая телерадиокомпания. Самолет загорелся, пожар удалось потушить, на месте работают спасатели. Число заявлений на предоставление убежища в странах Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии за 9 месяцев сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Вельтамзонтак». Всего было зарегистрировано около 453 тысяч запросов. Чаще всего беженцы едут в Италию, Францию и Германию. Реже всего в Венгрию и Словакию. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: АК 4,5, Кувейт 2,6, Казахстан 1,6, Алжир 1 миллион баррелей в сутки. Что интересно, по итогам заседания в коммюнике указано, что мониторинг ОПЕК Плюс обеспокоен нападениями на объекты энергоинфраструктуры и также не вынесли рекомендации менять текущие параметры нефтедобычи Альянса. Итак, средства организатора несостоявшегося концерта Kanye West начали арестовывать приставы. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency, собственно, организатора мероприятия. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал Октябрьский районный суд Самары. Кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Нам удалось связаться с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет. Вот, по словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиться полного возврата потраченных средств.
1: Я купил билет 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам их в мировой суд, ну, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент. Я собираюсь добиваться возвращения.
0: В чате пострадавших около 3500 участников, там обмениваются эффективными стратегиями возврата денег, а некоторые выбирают тактику просто подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Вот он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
2: У меня куплено несколько билетов, все они куплены 17 августа, но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг, это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ, но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Intikis, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ возвратить денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода на все мои заказы, вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Intikis, а не банкам.
0: Напомню, сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда агентство Say Agency сообщило, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене», а вот через неделю представители площадки заявили, что договора аренды не было, а после сайта Kanye исчезли и обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency, Анны Супчевой, даты убрали из-за хаоса вокруг выступления Kanye West в России. Сегодня лучший момент, чтобы увидеть Сатурн. Он будет заметен невооруженным взглядом, рассказывают астрономы. Его стоит искать в восточной и юго-восточной части ночного неба. Именно сегодня Сатурн достигнет точки противостояния или оппозиции. Это положение, в котором Земля оказывается на прямой линии между планетой и Солнцем. Именно благодаря этому он будет оставаться видимым на протяжении всей ночи. Если Сатурн не получается найти самостоятельно, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями, рассказала популяризатор космонавтики и основатель фестиваля «Космос» Анастасия Медведева.
3: Где искать Сатурн на небе? В Москве и по всей России нужно смотреть на небо и искать ярко-желтую точку. Основное отличие планеты от звезды в том, что она не мерцает, поэтому вы никогда его не спутаете со звездой. Даже невооруженным взглядом будет видно эту точку. А если вдруг у вас есть телескоп или бинокль, вы можете даже рассмотреть кольца планеты или его крупнейший спутник –

0: Если вы живете в центре города, возможно, вам будет видно планеты, в том числе Сатурн, но, скорее всего, вам помешает застройка или засветленность от фонарей и от остального света, который в городе происходит. Поэтому можно выехать куда-то за пределы и посмотреть на ночное небо в более чистом состоянии. Опять же, если не будет облачности. Для того, чтобы привыкнуть к ночному небу, нужно 20-30 минут не смотреть в телефон и находиться далеко от световых объектов. Помните, если вдруг вы что-то не найдете, онлайн есть много приложений, которые можно установить на телефон, и они вам покажут, где какое интересное явление.
1: Сатурн с Земли будет виден до конца года. Кроме того, его кольца постепенно разворачиваются в отношении нашей планеты и становятся все более видимыми. Ну и кроме Сатурна, на звездном небе сейчас также можно увидеть Венеру, Уран и Нептун. Однако для последних двух все же потребуется бинокль или телескоп. Через полминуты в нашем эфире программа «Таманцев» в итоге.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: В итоге, здравствуйте, программа выходит сразу на двух каналах, в теле радиоэфире РБК, в студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как меры демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
4: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6% ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Но у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
3: Это не мой вывод. Это
4: застройщиков с другой стороны банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, ни одно поколение семьи рассчитывает за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку? А по сути дела, это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько

0: источника пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%? Почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется? Почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет? Называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отреклись, что это не ваш вывод.
1: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека, инвестиционный продукт. Пожалуйста.
2: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми. Он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать. Это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания. Это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
1: Вот может быть парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
0: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин – это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
1: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
0: Ну, во-первых, деньги у него, деньги как раз у налогоплательщиков, а Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания.

0: там назвали их искусственный интеллект и демография, и советник посла Китая попросил у нас наш закон о мат-капитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия, закон о мат-капитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которая я вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по материнский капитал в ипотеку. Все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические и специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Мат-капитал на первого ребенка в 27 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Мат-капитал в 27 году вырастет до 1 миллиона 29 тысяч
0: Юрий,
1: рублей на второго
0: вот
1: ребенка, если он не был...
0: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост мат-капитала, это просто исполнение закона о ежегодной индексации основной суммы мат-капитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,78 это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года мат-капитал увеличивается ровно на сумму инфляции, поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина, это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о мат-капитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще есть еще
0: на
1: один...
0: На то она и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку: я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье? Предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику: ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите?
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь... Здесь трио есть. Здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства мат-капитала, а потом исчезла компания, оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания, но это уже предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос, скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья, пожалуйста, окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там города, я не знаю, области, кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что, мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Но вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству, опять же, приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же нас создавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? А потом, действительно, мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь, депутаты, тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливают все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно. Это все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государство.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: А вы знаете,
1: потому что игроки говорят, действительно, да, посмотрите, застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке по этому пройдем. Ну вот, а дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочки, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготная ипотека, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот да. Начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Помощь. Сейчас об этом
0: вот
1: тоже
0: смотрите,
1: говорят.
0: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все, больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27-й, 28-й, 29-й годы. И по-прежнему все это будет уходить
1: еще
0: туда, о чем говорит Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось. Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Конечно, лимит конечно,
1: увеличился.
0: Да, он увеличился
1: сейчас,
0: в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... там, условно, купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на
0: давайте не
1: на
0: будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает
0: детям?
1: Что дает аренда, дополнительные комнаты,
0: специально? Ну, ты выплачиваешь только, условно, деньги, которые... оплату услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все, что?
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое-трое детей, не трое-четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: за эти деньги? Я вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителя фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге.
3: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
4: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
5: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В Москве 15 часов 33 минуты. В студии с новостями Юлия Родина. Иран намерен увеличить дальность своих ракет, чтобы поражать отошедшие от его побережья американские суда, заявил представитель вооруженных сил страны Мохаммад Акраминия. По его словам, корабли ВМС США теперь дислоцируются на расстоянии до 1000 километров от берегов Ирана. При этом глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сегодня заявил, что Тегеран представил Вашингтону 7-дневный план урегулирования конфликта. Иран надеется, что Штаты выберут дипломатию. Мониторинговый комитет ОПЕК+, не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Это следует из коммюнике. Комитет проанализировал данные по добыче за июль и август и отметил общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц декларации о сотрудничестве. Согласно документу, никаких новых решений принято не было. Следующее заседание мониторингового комитета пройдет 29 ноября. Более 400 школ во Франции завтра не возобновят очные занятия на фоне продолжающихся протестов по всей стране, сообщают местные СМИ. Протесты старшеклассников длятся уже около 2 недель. В ходе беспорядков на этой неделе 24 учебных заведения были подожжены и разграблены. Порядка 2000 человек были задержаны. Аэропорт Краснодара приостановил работу, об этом сообщила Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения на прием и отправку самолетов также были введены в воздушной гавани Геленджика. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
0: Повтор программы. В итоге.
4: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, представителем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
5: Во-первых, не только вторых и третьих. У нас в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка. Правда, она становится недоступной 10%. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно. Но второй не может появиться, если первого нет. Поэтому давайте себе противоречить не будем.
4: Может быть, первый уже есть. Первый может быть, все-таки
5: уже есть. Показатель тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачу и рост рождаемости, и коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает тельная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, а 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2. Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
4: Официально,
5: конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, а в возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил вести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился, потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы, у нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
4: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
5: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя, отчество. Должна

0: персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк. Центробанк, правильно?
1: У семьи.
0: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
0: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора философию менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрация билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
0: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
0: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
0: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за 2 дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой

0: труд.
1: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати. Давайте уж не наговаривайте. И образовательные кредиты, пожалуйста.
0: Тогда мне... Подождите. 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие очень условия.
0: Нет, подождите. Ну, еще раз. Стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь никогда.
1: Есть родители, да.
0: Бабушки и дедушки,
1: да. И потом
0: не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей и возможности вас родить вообще.
1: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
0: Получай
1: гранты. Там можно получать президентские гранты.
0: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
1: Интеллектуально
0: это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работая. Не обязательно пиццу развозить. А ты для того, чтобы сосредоточиться на учебе...
1: У нас сидел, кстати, в студии студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли... В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
0: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, что он занят только тем, что оформляет бумаги, чтобы получить эти гранты.
1: Это другой разговор.
0: Потому что только получить грант, я прекрасно понимаю.
1: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными, а система пособий в некоторых случаях устроено так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
0: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
1: вы
0: темно.
1: Вы не выражаете только так, как нам...
0: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает, воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была, а теперь вот работы нет, теперь он дома. А рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей, они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот республики у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи. Бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда принимаемые законы...
1: Так вот, отчего такое количество
0: разводов оказывается? В том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
1: Что в новом созыве с этим можно сделать?
0: Кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерий при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода на члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там, участника специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерий хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство правительство уже внесло, само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Угу. Налоговые вычеты на второго ребенка, а там критерий уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерий. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
1: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
0: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такой устойчивая позиция будет у Минфина и у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену, но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров, и та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина. А вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании, значит, Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. Mm-hmm. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детские товары. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стоял, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: А вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен, поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается и более чем. Более того...
1: Время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои. Категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимой категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы в Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была.

0: Не нужно принимать отдельный закон, который переписан по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины, и насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Анна, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, и в принципе вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
7: Что это было?
6: в эфире.
7: Не стыдно признаться, я никогда не читал Сервантеса «Дон Кихот». Но не читал я его. А когда возникла возможность слушать аудиокниги, как раз когда я ездил по делам, еще что-то куда-то, я прослушал половину, не до конца, половину «Дон Кихота»,

0: И самое главное, я прослушал, прочитал какую-то книгу, сейчас не могу назвать автора, о его жизни. Это удивительно, действительно, когда вдруг то, что ты должен был, наверное, не в школе, все-таки в школе, хотя в школе мы проходили Дон Кихота, да, но уж потом явно должен, я все-таки филолог, должен был прочитать это хотя бы в институте, то тебя это догнало уже там после 50. И, кстати, благодаря именно новой технологии, имеется в виду аудио и транспорту. Потому что, ну, дома же ты не будешь это делать, правильно? Тебе нужна дорога. Кстати, хорошая идея. Для того, чтобы что-то начать слушать, кстати, читать иногда, тебе нужна дорога.
1: Поэт Дмитрий Воденников в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: В Москве 16:00. В студии с новостями Юлия Родина. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной. Есть дефицит предложения. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что государства ОПЕК+ предпримут меры для сохранения балансировки цен на мировых рынках нефти. Ситуацию на рынке и прогнозы на следующий год представители делегации ОПЕК+ обсудят 12 октября в Эр-Рияде на Международном нефтяном конгрессе. США становится более изолированной державой. Такое мнение выразил глава индийского МИД Субраманьям Джей Шанкар, характеризуя современную международную обстановку. Вторым фактором, который на нее влияет, он назвал подъем Китая. КНР считает себя уникальной страной, что во многом соответствует действительности. По словам индийского политика, между всеми странами мира сейчас идет острая конкуренция. В оружие превращаются любые рычаги воздействия. Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация. Также возобновила прием и отправку рейсов в воздушную гавань Калуги. Ранее в Калужской области была объявлена ракетная опасность. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона. Дроны ударили по транспортным средствам. Всего так и подверглись 6 муниципалитетов области. Очередь на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Тамани составляет 400 автомобилей. Время ожидания около 2 часов. Об этом сообщается в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 машин. Время ожидания около часа. Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС его племянник. При этом ранее сообщалось, что похороны Кашпировского пройдут в закрытом формате, а место захоронения семья оглашать не намерена. Кашпировский умер накануне на 88-м году жизни. Больше новостей читайте на сайте РБК.

4 октября, в воскресенье, в столице сейчас 16 часов и 3 минуты. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. В ближайшие полчаса поговорим вот о чем. Семерка стран ОПЕК плюс сохранила квоты по добыче нефти на ноябрь без изменений, чем продиктовано такое решение, и могут ли в ближайшие месяцы быть изменения, какие-то изменения в этом вопросе. И поговорим о налоговых штрафах в новом законопроекте. Они по некоторым статьям повышаются аж в 3 раза. Подробности также есть и в материале в подписке на РБК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие квоты по добыче нефти. Это следует из

0: серьезный дефицит нефти на рынке. Чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема, особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации. Идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля. Об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика. Он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут. Постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
1: В сентябре страны ОПЕК плюс завершили выход из добровольного сокращения добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Первый этап добровольных сокращений был отменен еще год назад, в сентябре 25-го. Таким образом, к настоящему времени страны картеля полностью завершили выход из цикла добровольных сокращений добычи и вернули на рынок ранее сокращенные 3 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. Ну и к другим темам. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1,5, а где-то даже в 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
2: Рост штрафов примерно от 1,5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза, соответственно, таков рост штрафов и будет.
3: Какие изменения станут самыми важными?
2: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штраф. Может быть, в 1,5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомые увеличения. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки, и в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
3: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
2: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 27 года вводится квази налоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет может сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного.

0: Месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысячу рублей.
1: Правительство внесло поправки в налоговый кодекс в Госдуму 30 сентября. Предполагается, что обновленные размеры штрафов вступят в силу с 1 января.
2: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации: полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайский Квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу две модели и оба раза подчеркнул: обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
4: Привет.
2: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
4: Ну, первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная фронтирная модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать. И вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет. Просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то
2: своем контуре. Ну и дешевле получается.
4: А следующая модель, которую мы опять же недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед тобой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой модели, потому что, конечно, она там несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах как-то, доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
2: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется претрейн, обучение изначальное этих моделек.
4: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия претрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ — это очень важная вещь, потому что мы все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт не возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копней, выяснится, что он там на 95, если не больше процентов, состоит из того, что находится в открытом доступе.

0: Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ну, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, хочу сказать, что не доблесть выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно. Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулось международное комьюнити, как нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами где такие модели делать, ну, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
1: Про это очень хочется спросить. Но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что, ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
0: Ну, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, ну, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, но я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учета всех экспериментов, всего того, что делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы, вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель, но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть, и там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отсчета поставить тяжело, но, ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
1: Ну, я понял, ты говоришь, что за два месяца было... невозможно.
0: Конечно.
1: Да?
0: За два месяца, это значит, что у тебя уже в очень близкой к стадии к готовности к публикации.
1: Давай я вот что еще хочу...
0: Я тут еще, знаешь, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наша амбиция яндексовская, быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском. У нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами. У нас это получается с нашими self-driving автомобилями. Ну, в общем, много где. И в ИИ амбиция ровно такая. И это не какой-то там ответ на местный, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается, возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
1: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
0: Все так, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: А но... если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши, или наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши?
0: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать, у каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт, вот свой продукт, свои пользователи, вот это должно быть свое.
1: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
0: Ну, конечно, да. Тут, то есть, как бы они, данные пользователи, это то, что ты должен защищать и охранять, конечно. Да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший открытый вопрос. У нас

0: у Яндекса есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная, основополагающая своя технология. Вот мы что-то сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии. Это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наше или не наше. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиция сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
1: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да? Если мы строим продукт, то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами. Ну, потому что мы ради этого эксперимент
0: конечно,
1: проводим.
0: Конечно.
1: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что с одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
0: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супер дотируемая область. Яндекс же там, не привлекает каких-то больших внешних инвестиций для этого. Мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта. И не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче. А людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для отчетов, тоже очень-очень много, и число постоянно растет. И нужно сделать так, чтобы относительно небольшими ресурсами без потери качества удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает
1: качество. Ну, OpenAI и какой-нибудь Anthropic, китайцы, там та же самая Alibaba.
0: Даже с китайцами уже не столь очевидно, потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества вычислительных ресурсов сделаем там, большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать какое-то, находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную гонку кошельков.
1: Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей. А это возможно вообще? Есть ли смысл?
0: Ну, я так скажу, что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании, потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
1: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: «Портфель». Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
2: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
2: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
3: РБК в цифрах.
7: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
8: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
8: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
3: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК «Тренды».
9: Траты богатых.
10: Российские миллионеры пересматривают свои привычки. Меньше тратят на внешнее, больше на качество жизни. По данным аналитиков, за последние годы у людей с доходом от 1 000 000 рублей в месяц резко выросли расходы на рестораны почти на 80%. Почти теми же темпами траты на здоровье. Диагностика, врачи, лаборатории. А вот одежда уходит на второй план. Рост минимальный, а у самых обеспеченных вообще падение почти наполовину. Демонстративное потребление теряет смысл. При этом поведение внутри самой богатой аудитории разное. Так называемые «новые миллионеры» увеличили расходы примерно на треть. Они активно осваивают новый уровень жизни. А сверхбогатые с доходом от 4 до 10 миллионов в месяц, наоборот, сократили траты примерно на 25%. Почему так? Часть расходов просто уходит из поля зрения. За границу, на иностранные карты или в криптовалюты. Плюс, чем богаче человек, тем меньше его повседневные траты вообще фиксируются в банковской статистике. Но есть тренд. Фокус смещается с вещей на опыт и здоровье. Растет интерес к превентивной медицине, комплексным обследованиям, программам долголетия, увеличиваются траты на

рестораны внутри страны как доступную форму качественного досуга. Даже экстремальные виды спорта становятся частью образа жизни. В итоге богатые все меньше покупают статус через бренды и все больше инвестируют в себя, в здоровье, в ощущения, в продолжительность и качество жизни.

0: 16:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Кризис на мировом рынке нефти будет преодолен. Ведущую роль в этом сыграет ОПЕК+, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что ситуацию на рынке и прогнозы на следующий год представители делегации ОПЕК+, обсудят 12 октября в Эр-Рияде на Международном нефтяном конгрессе. По словам Новака, ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной, есть дефицит предложения. Йеменские хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по саудовской компании «Сауди Арамко» в Эр-Рияде и Хурайсе. Об этом сообщил военный представитель движения. На предприятиях возникли пожары. Отношения России и Индии обновляются и в настоящее время носят экономический характер, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джей Шанкар. Он также отметил, что республика активно участвует в процессе урегулирования конфликта на Украине и пытается содействовать решению ряда насущных проблем, таких как безопасность судоходства в Черном море, экспорта зерна и энергоносителей. Один из богатейших жителей Великобритании, миллиардер Дэвид Рубен, покинул страну и переселился в Монако, сообщает газета «Таймс». Дэвид присоединился к своему брату Саймону, который живет в Монако уже 40 лет. Общее состояние Рубена оценивается в 37 миллиардов долларов. Это уже не первый случай переселения британских миллиардеров. В прошлом году страну из-за реформы налогообложения покинул магнат Лакшми Миттал. Крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» привлек в этом году рекордное число посетителей – около 7,5 миллионов. Об этом сообщили власти Мюнхена. В прошлом году праздник посетило на 1 000 000 человек меньше. Потребление пива выросло более чем на 2,5% – до 6,7 миллионов литров. В этом году фестиваль проходил с 19 сентября по 4 октября. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмызов. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике.
2: РБК «Коллекция».
1: Он регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев ПВЗ и покупателя. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список, и в него вошли 12 компаний. Что изменилось, разбирались Олег Овчаренко, Мария Пичугина и Руслан Айнетдинов.
3: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения сервиса, обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
4: Ну, могут ведь и не дать согласия.
3: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестры юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
5: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
3: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
6: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товара.

0: Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложений на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
1: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
2: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру. И посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
3: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли довольны селлеры законом?
1: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной, но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
4: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него, так как есть, там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
5: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
1: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
6: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. Это очень важно, и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
7: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный – это 500 000 рублей. Он предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Второй пилот рейса Fly Dubai перед нападением ушел молиться, рассказал капитан воздушного судна Смит Мачхар во время телефонного звонка с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По словам индийского пилота, который был ранен, он пытался остановить своего коллегу, но после первых ударов не мог ничего разглядеть и оказался на полу.
8: Это был обычный рейс. Второй пилот захотел помолиться. Многие местные так делают. В этом нет ничего необычного. Пока он молился, я из уважения смотрел вперед и не оглядывался назад. И вдруг, минуты через 4 или 5, я почувствовал сильный удар в затылок. Сначала я подумал, что самолет получил серьезные повреждения, что с ним что-то произошло. Но потом удары начали следовать один за другим. И тогда я понял, дело не в самолете. Второй пилот в кабине напал на меня. Я пытался его остановить, но после первых ударов почти ничего не видел. Все вокруг расплывалось, а затем я почувствовал, что самолет резко снижается. Сейчас я помню все это отрывками, но это осталось в памяти. Я один раз попытался открыть дверь, но кажется, он снова ее закрыл. В какой-то момент я лежал на полу кабины. Я чувствовал, как самолет снижается, слышал свист и крики людей. Как я сказал послу, у меня оставалась еще одна попытка побороться. Назовите это личной борьбой или борьбой за жизни других людей, но я понимал, если я ничего не сделаю, то умру. И тогда я собрал все силы, которые у меня оставались, бросился к двери и открыл ее. К счастью, люди уже были готовы ворваться внутрь и взять управление на себя. Остальное вы уже знаете, сэр.
7: Я напомню, инцидент произошел утром 30 сентября на борту Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai. Он выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж передал сигнал ЧС, а потом код, который означает «незаконное вмешательство» или «захват». По предварительным результатам расследования Генпрокуратуры Арабских Эмиратов, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, ударил его аварийным топором и попытался перехватить управление лайнером. Следствие расценило это как попытку теракта. Нетаньяху заявлял, что злоумышленник подвергся, цитата, «радикальной исламистской обработке». Его склонили к суициду. В интервью РБК посол Израиля в России Адет Йосеф подчеркнул, что власти его страны расценивают инцидент так же, как попытку теракта, но добавил, что окончательные выводы делать все еще преждевременно. С Адетом Йосефом беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
9: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
10: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
9: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
10: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста – подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
9: Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
10: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
9: Считаете ли вы, что эта атака была заранее запланирована? И что, возможно, кто-то руководил нападавшим и, может быть, готовил его к совершению этой атаки?
10: Как я уже сказал, расследование еще идет. Думаю, пока рано определять, было ли это, как мы говорим, атакой одинокого волка, решением, которое этот террорист, второй пилот-террорист, принял сам, движимый ненавистью. Честно говоря, на данном этапе рано делать окончательные выводы, но расследование определенно должно проверить все эти версии.
9: Согласно некоторым сообщениям, нападавший был гражданином Омана. Как вы думаете, это совпадение или есть признаки того, что в Омане тоже растут антиизраильские настроения?
10: Честно говоря, я пока не могу официально это подтвердить. У нас нет официального подтверждения относительно происхождения этого второго пилота и террориста. Я тоже видел публикации о том, что он гражданин Омана. Возможно, так и есть. Но думаю, пока рано это утверждать. К сожалению, в Омане в последние годы мы действительно наблюдаем некоторое подстрекательство против Израиля. Раньше такого не было. Но я хочу быть осторожным, потому что у нас пока нет никаких официальных доказательств, которые бы это подтверждали.
11: Evidence to support this.
9: А как вы считаете, возможно ли, что кто-то на эмиратской стороне действовал заодно с нападавшим? Потому что весь этот инцидент – огромный провал в системе безопасности. Трудно представить, что пилот мог пройти все проверки, будучи завербованным террористической организацией или же планируя атаку одинокого волка.
11: На
10: данном этапе я могу сказать только одно. У нас прекрасные отношения с Эмиратами, и мы полностью доверяем их возможностям и той серьезности, с которой они относятся к этому инциденту. Я нисколько не сомневаюсь, а я в прошлом очень тесно работал с эмиратской стороной, что мы вместе найдем способы повысить безопасность в гражданской авиации. Нужно понимать две вещи. То,

0: что произошло вчера, это настоящее чудо. Я не знаю, как еще это описать. Если бы не израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж Эмиратов, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией. Еще одним 11 сентября. Еще одним Энтебе. Сегодня мы хоронили бы почти 200 человек и находились бы в совершенно иной ситуации. То, что эта попытка террористической атаки была предотвращена, ни в коем случае не должно снижать серьезность и ту крайнюю степень решительности, с которой мы обязаны бороться с этим явлением. У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Страны, Россия и мы, и все, кто хочет стабильности в регионе, не могут и не должны мириться ни с какой угрозой гражданской авиации, будь то в российском, саудовском, иорданском или израильском воздушном пространстве. И по этим трем вопросам мы обязаны быть едины и сделать все, чтобы бороться с терроризмом и с теми, кто пытается угрожать гражданской авиации.
1: Вы сказали, что то, что атаку удалось предотвратить, это чудо. Но в социальных сетях и в интернете есть спекуляции, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, что это было инсценировано, что слишком удивительно, что на борту оказался человек с военной подготовкой, способный обезвредить нападавшего. Что вы можете ответить на это?
0: Думаю, любой человек со здравым смыслом понимает, что это просто смехотворные обвинения. Люди всегда могут проявить недюжинную креативность, когда речь заходит о теориях заговора. Представлять себе, что кто-то захотел инсценировать ситуацию, когда самолет был в минуте от крушения, а около 200 человек могли погибнуть, и все это только ради какой-то конспирологической постановки. Это просто нелепо. Я искренне считаю, что на подобные обвинения не нужно серьезно отвечать.
2: To respond seriously to these type of accusations.
1: Есть один конкретный момент, на который обращают внимание. На борту был человек с военным прошлым. Насколько необычно, что такой человек оказался в самолете, летевшем в Израиль?
0: Ну, любой, кто знает реалии Израиля, понимает. К сожалению, наша ситуация в сфере безопасности с момента возрождения современного Израиля в 1948 году такова, что все мы проходим ту или иную военную подготовку. Военная служба в Израиле обязательна и для мужчин, и для женщин. Поэтому сам факт, что на борту оказались люди с определенным военным опытом, мне кажется совершенно естественным. Нам очень повезло, что у штурвала оказался очень мужественный пилот, который вступил в борьбу с нападавшим и успел открыть дверь кабины. И в тот момент, когда люди поняли, что самолет пикирует, почти касаясь земли, они очень быстро среагировали, стабилизировали самолет, задержали этого второго пилота-террориста. И, слава богу, на борту оказался еще один пилот, который смог безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.
1: Есть ли какая-то официальная информация о личности и гражданстве пилота, который в итоге посадил самолет? В СМИ появлялись сообщения, что это были пилоты российского и украинского происхождения, которые находились на борту среди пассажиров. Есть ли у вас официальная информация по этому поводу?
0: Когда произошел инцидент и сразу после него, ходило много разных версий. У меня нет подтвержденной информации относительно гражданства этих пилотов и других людей. Мы немного подождем, пока расследование будет полностью завершено.
1: Вы сказали, что у нападавшего было несколько целей. Подорвать безопасность Израиля, его отношения со странами залива и безопасность гражданской авиации. Ожидаете ли вы еще подобных атак? Насколько я понимаю, полеты FlyDubai в Израиль пока приостановлены. Ожидаете ли вы каких-то дополнительных мер безопасности? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по безопасности для израильтян, живущих в странах залива или в других местах?
0: Во-первых, официального решения о приостановке полетов нет. Думаю, это общее решение с правительством ОАЭ. Прежде всего, разобраться в том, что произошло, и принять необходимые, немедленные меры, чтобы подобное не повторилось. Думаю, все мы должны быть настороже относительно возможной угрозы гражданской авиации. Это не новая угроза. И я считаю, что выводы из этого инцидента должны сделать не только Израиль и Эмираты, но и все международное сообщество, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять, дабы подобный инцидент не повторился ни против израильтян, ни против россиян, ни против любого другого человека. Это то, с чем мы не должны мириться.
1: Повлияла ли эта атака как-то на ваш протокол безопасности в посольстве? Может быть, вы

0: усилили охрану?
1: We are under a very harsh security situation.
2: Мы уже много-много лет находимся в очень жесткой ситуации с точки зрения безопасности, особенно последние 3 года. Поэтому, к сожалению, вопросы безопасности — это то, что нам всегда приходится учитывать. Для нас это не новость. И пока существуют эти враждебные силы, которые считают, что Израиль нужно стереть с лица земли и пытаются экспортировать любую крайнюю джихадистскую идеологию, пока такие люди есть, всем необходимо быть крайне бдительными относительно того, какие меры следует принимать, чтобы защитить людей, где бы они ни находились.
3: Напомню, на борту самолетов Fly Dubai находились 174 пассажира, в том числе 27 детей, никто из них не пострадал. Проект брачного договора теперь можно составить на госуслугах.
4: РБК «Коллекция».
3: Сделать это могут как те, кто планирует пожениться, так и те, кто уже состоит в браке, но утвердить договор все равно придется у нотариуса. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале и заполнить документ в электронном виде. Будет ли популярен такой инструмент, выясняла Яна Ритунская.
5: В последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо-гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. Сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит. Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей, и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть новые услуги на госуслугах, некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
6: Я бы очень осторожно относилась к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно переняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус им на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юриста.
5: Ну и при этом для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой настороженностью? Потому что в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. Для этого нужно, опять же, обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
7: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
5: Из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. Вот в них кроется основной нюанс.
3: В том, кто и зачем оформляет брачные договоры, разбиралась Яна Ритунская.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.

0: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк» – легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17:00. В студии с новостями Юлия Родина. Германия предоставит Украине пакет поддержки на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Ключевым направлением соглашения между странами станет наращивание производства противодроновых реактивных беспилотников, а также совместная разработка и производство оружия с дальностью более 1000 километров. Вооруженные силы России днем нанесли удар по северному автотранспортному мосту через Днепр. Он обеспечивал логистику войск и военных грузов, сообщила Минобороны. Кроме того, в Черном море поражены два судна, доставлявшие в Одессу военные грузы. Беспилотник атаковал здание школы в Брянской области. Там повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Кроме того, 8 дронов сбиты в Тульской области. По сообщению главы региона Дмитрия Миляева, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Аэропорт Сочи приостановил работу, сообщила Росавиация. Ранее ограничения на прием и выпуск судов также вводились в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика. 6620 россиян попросили убежище в Европе за 9 месяцев этого года. При этом общее число заявлений за год снизилось на четверть и составило примерно 453 тысячи, сообщила газета «Вельтамзонтаг». Больше всего заявлений на предоставление убежища получили Франция, Италия и Германия. Чаще всего ходатайство подавали граждане Афганистана, Венесуэлы и Бангладеш. 670 банков закрылось в Китае за прошлый год. Это стало рекордным показателем, пишет Financial Times. Эксперты полагают, что меры стали частью усиления надзора за небольшими кредитными организациями в условиях замедления темпов экономического роста. Общее число банков в КНР относительно 2021 года снизилось более чем на 20%. Предстоящей ночью в московском регионе вновь возможны заморозки, сообщает гидрометцентр. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. Местами по региону пройдет небольшой дождь. Минувшая ночь стала в столице самой холодной с начала осени. Температура воздуха опускалась до минус 2. Больше новостей читайте на сайте РБК.

17 часов и 3 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Вот о чем расскажем в ближайшее время. Объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в 1.5 раза год к году. Число номеров превысило 2000. В чем дело? Откуда такой рост? Подробно об этом расскажем. И также поговорим о третьем пакете мер по борьбе с мошенничеством от Минцифры. Он называется «Антифрод 3.0». Как он защитит россиян и какие сложности появляются у них и у бизнеса. Итак, объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в 1.5 раза год к году. Число номеров превысило 2000. Это данные консалтинговой компании NF Group за 9 месяцев 2026 года. Их изучил Коммерсант. Речь идет об апартаментах для сдачи в аренду. Аналитики NF Group объясняют динамику удорожанием строительства гостиниц и снижением доступности льготного финансирования. В компании отмечают, что поступления от продаж сервисных апартаментов позволяют сократить затраты на кредитование проекта. Отмечу, что такой сегмент рынка начал

0: высокий уровень заботы и сервиса невозможно получить ни в доходном доме, ни в режиме посуточной аренды, ни арендуя вот квартиры на вторичном рынке. Самый высокий уровень комфорта люди могут получить именно в сервисных апартаментах. Это обычно пространство, которое очень хорошо укомплектовано. Там есть регулярная уборка, стирка белья, там можно пользоваться прачечными. Обычно в сервисных апартаментах есть спортзалы, места, где можно проводить встречи, разнообразно питаться. Вот эти отдельные номера очень любят покупать инвесторы, то есть как раз для создания вот такой доходной недвижимости, потому что те сервисные апартаменты, которые работают в Москве, у них очень высокая загрузка. Этот вид часто выбирают командировочные, им в частности компании оплачивают вот эти расходы. Те проекты, которые существуют в Москве, загруженность 100%.
1: А почему их все-таки так мало в Москве?
0: Это непростой продукт. В Москве есть определенные юридические сложности, связанные вообще со строительством апартаментов. Эту сферу зарегулировал. И плюс у нас не так много профессиональных управляющих компаний, которые могут... То есть, смотрите, построить многоквартирный дом – это один бизнес, а управлять сервисными апартаментами – это другой бизнес. И инвесторы, которые выбирают недвижимость, как будто им вот история со строительством и продажей домов, ну, это как будто что-то понятное. А сервисные апартаменты – это же нужно управлять вот этой махиной, строить отношения с людьми, вот это все регулировать, регламентировать. На мой взгляд, не все туда хотят идти.
2: Среди перспективных направлений для развития рынка сервисных апартаментов в NF Group называют Крым, Краснодарский край, Алтай и Калининградскую область. В девелоперской компании «Элемент» говорят, что такой вид размещения нередко выбирают туристы. Для них это более выгодный вариант, чем бронь в отеле. Действующий президент Бразилии Лула да Силва может победить в первом туре выборов, об этом пишет Рейтер. Голосование проходит сегодня. По результатам опросов Лула да Силва немного опережает сенатора Флавио Болсонару. Это его основной соперник. На пост главы Бразилии претендует 13 кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать более половины голосов, то второй тур голосования пройдет 25 октября. Как рассказал местный гид Алексей Матершев, процесс выборов в стране больше походит на бразильский карнавал.
3: Во время выборов царит атмосфера своего рода праздника. Проходит агитация, сторонники кандидата проводят массовую агитацию. Чаще всего это выглядит так. Либо это ездит по городу машины. Если у кандидатов есть спонсоры, они делают платформы, как ходят на каких-то шествиях или карнавалах, обвешивают их разными баннерами. Наверху люди с громкоговорителями, играет громкая музыка. Все это сопровождается, конечно, яркими тоже какими-то костюмами, но, как правило, они содержат в себе какую-то тоже агитационную форму в пользу кандидата. Ну и, конечно, они пытаются чередовать свою повестку. То есть они где-то танцуют, где-то поют, где-то агитируют. И эта платформа движется по всему городу. Люди здесь обязательно все участвуют в голосовании. Явки здесь всегда очень высокие. И вот уже все, вот сегодня начался сам процесс голосования. Люди все идут по участкам и отдают свои голоса.
2: Сегодня бразильцы также выберут 513 депутатов Нижней палаты парламента и 2/3 федерального сената, а также губернаторов всех 26 штатов и федерального округа. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Называется он «Антифрод 3.0». Надо подчеркнуть, что это пока не действующий закон, а набор законодательных инициатив, которые вынесли на общественное обсуждение. Всего в этот пакет входит около 20 предложений. Например, одно из них — это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мерецкий.
4: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши — это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря — это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
5: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть.

0: попасть в некий сегмент того польского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
1: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
2: Ну, вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
1: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
1: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
4: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
1: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
5: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователя и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
1: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
2: Ростислав Мерецкий рассказал детали нового антифрод-пакета. Напомню, это уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. В дополнение к телеком-мерам, которые мы обсудили, новый проект вводит базу пособников в системе антифрод. Это те, кто предоставлял свои номера мошенникам. Совсем скоро в эфире программа «Экономика впечатлений».
6: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
7: Повтор программы.
8: С вами Александр Ляпин
9: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про бизнес-империю, официально самой титулованной артистки в истории MTV Video Music Awards.
8: Да, еще организатора самого кассового концертного тура вообще в истории музыки. Сборы этого тура составили более $2 миллиардов.
9: И в целом обладательницы более сотни мировых рекордов, связанных с продажей пластинок, стримингами и с чартами, собственно, от Тейлор Свифт.
8: Прошедшая в воскресенье Свифт впервые получила специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Ее певице вручила близкая подруга, американская актриса и модель Дакота Джонсон. Новая награда позволила Свифт обойти Бейонсе по общему числу побед на MTV. До этого у обеих певиц было по 30 наград.
9: Сегодня мы разберем, сколько зарабатывает самая влиятельная американская певица, с чем связана ее многолетняя популярность и как она умудряется зарабатывать даже на хейтерах.
7: Экономика впечатлений.
8: Я, кстати, сразу дам ответ на вот этот последний вопрос по поводу хейтеров. Тейлор Свифт действительно мастерски превращает критику и хейт в многомиллионную прибыль. Использует она это как топливо для своего творчества и бизнеса. Дело в том, что вместо того, чтобы игнорировать вот эти нападки, она сделала хейтеров, по сути, частью своего личного бренда и творчества даже.
9: Именно так. Мало того, что Свифт официально заявляет, что любое, даже негативное упоминание ее имени либо ее новинок каких-то драйвит прослушивание и продажи, так она еще и пишет песни про своих ненавистников. А главным таким манифестом против хейтеров считается ее песня «Shake It Off». Там есть фраза «Haters gonna hate», то есть завистники всегда будут завидовать, и зачем вообще обращать на это внимание?
8: Да, у нее есть еще и другой трек, «Blank Space» называется. Эта песня полностью построена на сатире, над образом такой сумасшедшей пожирательной.

0: представительницы мужчин, которые ей создавали желтые таблоиды. В итоге клип набрал 1 миллиард просмотров, а сингл, внимание, возглавил горячую сотню Billboard.
1: Самым широким жестом в ответ хейтерам стал альбом Reputation 2017 года. Он целиком посвящен вот этой вот масштабной травле в сети, которая особенный пик свой получила после скандала с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. Свифт использовала образ змеи, которым ее, собственно, и атаковали хейтеры, сделала его символом альбома и заработала на стадионном туре в его поддержку $345 миллионов.
0: Ну, тут еще важно отметить, что вот эти нападки на Тейлор Свифт, они еще очень сильно сплачивают ее многомиллионную фан-базу.
1: У нее, кстати, да, есть целое название. Это они называют сами себя Свифтис.
0: Свифтис, да. Мы сегодня обязательно о них еще подробнее поговорим. Но вот когда певицу критикуют, вот эти самые Свифтис, они реагируют на это как... Это для них как личный вызов, такие нападки. Они начинают еще активнее стримить ее треки, поднимать ее в чартах, соответственно. Они массово скупают пластинки, билеты на концерты, чтобы показать, вот, что она на самом деле превосходит всех остальных. И получается, что вот каждая волна хейта такая, она только усиливает лояльность ее аудиторию и напрямую конвертируется и в финансовые рекорды самой Свифт.
1: Я пообщалась с креативным продюсером лейбла Legacy Music Михаилом Товаровским о том, в чем же секрет популярности Тейлор Свифт, и вот как он это объясняет.
2: Сейчас Тейлор Свифт одна из самых популярных высокооплачиваемых артисток в мире. И начинала она, кстати, с кантри, жанра, который очень хорошо представлен на американском рынке. Тогда у нее был образ такой девочки соседнего двора, что тоже очень хорошо работало на аудиторию и подкупало ее. Но если глобально объяснять ее успех, я бы не стал искать какой-то один секрет, потому что, мне кажется, здесь просто сошлось сразу несколько вещей. Талант, огромное трудолюбие, качественный материал, сильная команда и очень хорошее понимание того, как работает шоу-бизнес. У нее всегда были песни, в которых люди узнавали себя, понятные искренние тексты, хорошая музыка, плюс очень сильный маркетинг. И при этом она все эти годы постоянно оставалась на виду, наращивала аудиторию и довольно интересно проходила через сложные периоды своей карьеры. А вот, например, история с правами на ее старые записи. Когда права на оригинальные мастер-записи ее первых альбомов оказались у другой стороны, у нового, другого лейбла, и Тейлор решила просто перезаписать эти альбомы и выпустить их заново. И фактически сказала своим фанатам: слушайте новые версии, старые не слушайте, старые не надо. И в итоге история, которая изначально была для нее проблемой, стала огромным инфоповодом. Все обсуждали конфликт, выходили новые версии старых альбомов, и они сами становились большими коммерческими событиями. Эти новые записи били все рекорды. И мне кажется, здесь очень хорошо видно, насколько важна ее команда. Потому что одно дело столкнуться с проблемой, а другое понять, как эту проблему превратить в новую возможность.
1: Ну вот Михаил отметил, что Тейлор Свифт такая трудяжка, и действительно даже многие американские деятели шоу-бизнеса ее признают ее заслугу именно с точки зрения того, что она сама все продюсирует, она сама постоянно выступает, она сама даже ставит свои клипы, за что и получила вот эту премию новую MTV.
0: У нее мощная вовлеченность в сам творческий
1: именно
0: процесс.
1: Именно так. Свой. И я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлен разбор, не опрос, а замеры касательно того, как же противостоят вот эти вот хейтеры и фанаты Тейлор Свифт. Что
0: да.
1: показывает...
0: Давай узнаем, за что ее хвалят фанаты и за что ее ненавидят ее хейтеры.
3: Не опросы, а замеры.
0: Я проанализировал и профессиональные издания, профессиональные рецензии критиков и, конечно, обсуждения на форумах и в социальных сетях. Там это самое интересное,
1: давай,
0: конечно.
1: Давай сначала слово защите. За
0: начнем
1: что поклонники
0: хорошего.
1: Любят Тейлор Свифт?
0: За что поклонники любят Тейлор Свифт? Первый и главный аргумент звучит так. Она пишет про меня. Вот те песни про кантри, в кантри-стиле, про которые Михаил говорил, действительно, она начинала с таких проникновенных песен про всем понятные
1: простые
0: вещи.
1: Каждая девочка могла себя в ней узнать.
0: Абсолютно. То есть даже если это абстрактная песня про расставание, взросление, обиды и страхи, всегда аудитория может это как-то переложить на себя. Второе. Для каждого состояния души есть своя Тейлор Свифт. Тоже важно отметить, она несколько раз кардинально меняла стиль. Первый вот этот альбом 1989, который от кантри стал таким переходом к поп-музыке. Но при этом она все равно какое-то ядро своей творческой личности
1: Тейлор Свифт.
0: Да, сохраняет. И получается, что ты можешь быть фанатом просто какого-то отдельного отдельного периода тебе может не нравиться то, что, например, Swift делает сейчас, но ты слушаешь ее старые альбомы, и тебя это вполне устраивает. То есть она такой хамелеон, и это тоже очень здорово работает на лояльность аудитории и, конечно, широту и охват. Третий аргумент. Поклонникам Taylor Swift просто интересно быть. Она вообще просто гениально геймифицирует свое творчество. Нужно все время искать какие-то подсказки в текстах,

0: в альбомах, в клипах, рассматривать какие-то пасхалки, расшифровывать все вот это, она регулярно анонсирует что-то какими-то намеками. Опять же, в своих клипах, в своих каких-то выступлениях
1: Но
0: и так далее.
1: Это очень хороший ход с точки зрения того, что аудитория лишний раз чувствует с ней контакт.
0: Да.
1: То есть все знают, что Тейлор придумала это сама, и им кажется, что в попытках вот этого всего развенчивания ее каких-то пасхалок, ты напрямую как будто коммуницируешь с Тейлор Свифт.
0: Именно так. У нее есть классный кейс с Google, когда перед выходом альбома как раз 1989 при введении в поисковик Taylor Swift появлялся синий сейфик, и тебе нужно было разгадывать какие-то загадки, и если бы после отгадки 33 миллионных загадок открывался список ее композиций будущего альбома. Вот такими вещами она занимается. Четвертый довод связан с лояльностью, очень аудитория лояльна к ней. И пятый аргумент на нее слишком много нападают.
1: То есть хочется ее защитить.
0: Да, поклонникам,
1: собственно,
0: да.
1: Из-за чего же нападают? Давай посмотрим, за что ее ненавидят.
0: Да, хейтеры. Первая претензия, что музыка уже стала вторичной по отношению к продажам. И здесь, пожалуй, это справедливо. Очень много не о музыке, а именно о переиздании разных альбомов и так далее. Вторая претензия — это падение качества текстов. Это критики отмечают и фанаты, что они стали проще, она применяет одни и те же приемы и так далее. Третий аргумент — нас заставляют покупать одно и то же. То есть она переиздает альбом старый с двумя или тремя новыми треками, вот как сейчас произошло.
1: О чем мы потом еще с тобой поговорим, почему так происходит. У этого есть очень серьезная экономическая причина.
0: Четвертая претензия касается образа Свифт, потому что вот эта простая девчонка, с которой она начинала, уже совсем не простая. Она, конечно, мультимиллионер, частные самолеты и так далее. Как-то это не мэчится вот с этим образом в ее песнях. Ну и пятое, поклонники ее не терпят критики. То есть хейтеры говорят о том, что даже когда ты пытаешься объективно ее оценивать, ее просто это воспринимают как ненависть и хейт в ее адрес.
1: Мы подробно разобрали, как Тейлор Свифт фантастически монетизирует хейт в свой адрес. Давай посмотрим, на чем же еще она зарабатывает и сколько. Общий доход к 2026 году составил 2 миллиарда долларов. Основные источники, что примечательно, это концертные туры и продажи управления музыкальным своим каталогом.
0: Ну и Свифт входит, кстати, в различные рейтинги не только самых богатых знаменитостей, но и вообще самых богатых людей на планете. Причем уникальность ее еще в том, что капитал-то она заработала почти исключительно на собственном музыкальном творчестве, то есть не на брендах, не на рекламе.
1: Именно так. Давай по порядку. The Eras Tour до сих пор обладает статусом самого кассового мирового турне в истории музыки с общими сборами свыше 2 миллиардов долларов за почти 150 проведенных концертов.
0: В отличие от большинства артистов, кстати, Свифт имеет полный контроль над авторскими правами на все свои альбомы. В сумме оценивается, кстати, этот актив в 600 миллионов долларов. Это версия Forbes.
1: И здесь стоит напомнить, как раз как Тейлор этот контроль получила. В 2005 году она подписала контракт с лейблом Big Machine Records. По условиям того соглашения, она на тот момент еще была никому неизвестной начинающей артисткой, все оригинальные финальные аудиозаписи ее первых шести альбомов принадлежат лейблу, а не ей. В 2019 году музыкальный магнат Скутер Браун выкупил лейбл за 300 миллионов долларов, и Свифт назвала это худшим сценарием, обвинив Брауна в многолетней публичной травле в свой адрес. Она заявила, что ей даже не дали возможность выкупить свои же собственные песни и альбомы.
0: Да, и что же Свифт в этой ситуации делает? Вот по закону штатов авторские права делятся на две части. Это права на аудиозаписи.
1: Которые были как раз у лейбла.
0: Да, они уже были, да. И на права на лирику. И поскольку Тейлор сама все свои песни написала, вот как раз вот эти права на лирику остались у нее. И что ей это дает? Ей это дает право эти песни просто перезаписать. Что она и начинает делать в 2021 году и перезаписывает таким образом 4 альбома полностью.
1: Добавляя туда, кстати, ранее неизданные песни, чем подогревает дополнительный интерес. Сервисы вроде Spotify и Apple Music заменили старые треки в официальных плейлистах на новые. И прослушивание оригинальных записей фактически обнулились. А тут еще и фанаты лояльные, которые призывают не переслушивать то, что было раньше.
0: Да, но она этим тоже так перевернула немножко индустрию, потому что призвала фанатов: слушайте только новые версии, что они и начали делать.
1: Я пообщалась с директором по маркетингу лейбла C&P Records Арамом Даниэляном о том, как Свифт заработала настолько свою лояльную фан-базу.
2: Наверное, все-таки да, можно сказать, что Тейлор Свифт — это очень крутой маркетинговый продукт, но мне кажется все-таки, что ее секрет успеха — заключается не только в классном маркетинге. Симбиоз и очень грамотного маркетинга, и очень крутого музыкального материала, личного бренда.

0: И, наверное, еще работа с аудиторией. Она много лет выстраивала вот эту вот империю Тейлор Свифт. Не очень сильный понятный продукт. Она сделала из кантри, по сути, поп-музыку, но при этом не потеряв вот эту вот изюминку девочки со двора, всеми узнаваемой. Даже там те образы, в которых она выступает, она не превратилась в супер-поп-диву, осталась той самой всем понятной девушкой. У нее такие вечные темы песен. Любовь, расставание, взросление, отношения. Вот она это все очень круто заворачивает свою музыку. Она не изобретала велосипед, а скорее как бы очень искренне донесла до людей то, что их волнует.
1: Кстати, я должна сказать, что хоть и не являюсь фанаткой Свифт, и вообще не очень люблю поп-музыку, для меня чисто вот по-женски этот ее образ действительно подходящий, он импонирует. То есть одновременно такая своя девчонка со двора и поп-дива, которая знает себе цену и сама себя сделала.
2: Ну и бизнесмен она, в общем-то, как мы видим, неплохой. Ну, цену она действительно себя знает, она из немногих артисток, кто не работает за гонорар вообще, она забирает себе процент. Обычно это большая часть чистой прибыли от билетных сборов каждого стадионного концерта и аншлага. При том, что обычно она сама эти шоу и ставит, как мы сказали, и продюсирует.
1: Ну, то есть модель идеальная. Сама сделала, и сама же и заработала, и никому ничего не должна.
2: Давай подведем итог. Фактически успех Swift — это в огромной степени результаты гениального просчитанного маркетинга, хотя к маркетингу, наверное, все сводить тоже нельзя. Назвать это везением уже невозможно, столько лет не может тебе просто вести. По сути, Swift, вот ее команда выстроили одну из таких эффективных бизнес-моделей, где складывается все. Творчество, маркетинг, работа с сообществом.
1: Swift сама ставит свои шоу, она сама режиссирует большую часть своих клипов, сама пишет свои песни и сама же управляет своим каталогом. Фактически, то есть это не какой-то нанятый исполнитель, который живет на проценты или гонорар там, от организаторов или от лейбла. Она генеральный директор и единоличный акционер своего же бизнеса в одном лице.
2: Ну и мало того, что Swift никому ничего не должна, она еще имеет очень сильный авторитет. Политический вес певицы настолько велик, что на нее вынуждены реагировать даже первые лица государства. Вот я напомню Дональда Трампа, против которого она выступала, опубликовала тогда в соцсетях пост. Я ненавижу Тейлор Свифт, а его предвыборный штаб даже пытался использовать сгенерированные нейросетью фейковые изображения Swift, якобы призывающие голосовать за республиканцев.
1: Примечательно, что на репутации самой Swift, ее доходах и вхожести в любые элитные круги это не сказалось вообще никак. То есть ее имидж настолько сильный, что даже Трамп не может его пошатнуть.
2: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
8: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
5: По данным РБК, исследования рынков и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.

0: 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам президента, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Мерц, в свою очередь, сообщил, что ФРГ предоставит Украине пакет поддержки на сумму более 1,3 миллиарда евро. Власти Йемена объявили о начале масштабной военной операции против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил председатель руководящего президентского совета страны Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану, а также побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу в обычном режиме. Последние 3 часа они не принимали и не отправляли рейсы. Примерно полчаса назад Росавиация вновь ввела ограничения в аэропорту Калуги. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, общественниками, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон. Тем временем Google убирает модель Gemini Pro из бесплатного доступа. С 9 октября она будет доступна только по подписке за $5 в месяц. Тем, у кого ее нет, оставят модель Gemini Flashlight, которая предназначена для обработки более простых запросов, сообщается в справочном центре Google. Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В четвертьфинале сербский теннисист в 3 сетах обыграл немца Александра Зверева. Его следующим соперником станет россиянин Даниил Медведев. Матч стартует завтра в 14 часов по московскому времени. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Часов и 32 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Мы продолжаем. Итак, на этой неделе крупнейшие деловые объединения поддержали мораторий на проверки. Напомню, в России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего вот от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении редакции РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: С 2022 года до конца 2024 в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания так называемых индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
3: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы, в принципе, ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас крупные маркетплейсы, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся.

0: ситуации и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. Ну вот, например, у Wildberries с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлеров Wildberries будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
1: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
0: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
1: В чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
0: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Я думаю, любой предприниматель это знает.
2: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Но предусмотрены исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабмина. Еще одна новость уходящей недели. С 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера, прежде всего, коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. И делается это ради экономии на налогах и соцвыплатах. Ну и появляется четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. По мнению исполнительного директора Института экономики Рос имени Столыпина Антона Свириденко, дисбаланс между наемными сотрудниками и самозанятыми все еще заметный.
3: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ, страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полу. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
2: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Больше подробностей на сайте РБК в материале.
4: Реклама.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования.

0: планирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
1: Теперь слышали.
0: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
2: Сейчас поговорим о других темах недели. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха.
3: РБК «Коллекция».
2: Об этом по итогам летнего туристического сезона сообщила Ассоциация туроператоров России. По словам экспертов, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья этим летом было домашним, то есть неподалеку от региона проживания семьи. Июль и август остались главными месяцами внутреннего туризма, но путешествия россиян стали короче и спонтаннее. Средняя глубина бронирования сократилась с 65 дней до 30, а продолжительность поездки сократилась в среднем на 1.5 дня. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край — это до 108 тысяч рублей, регион Кавказских минеральных вод — до 140 тысяч рублей, а Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч рублей. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
5: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы. В свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
4: Эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Основные направления, естественно, Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану по итогам этого лета. Последние одни из самых бюджетных зарубежных направлений, там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели. По зарубежным направлениям самым быстрорастущим остается Китай. Все почему-то решили отметить Новый год именно там, по словам туроператоров. Весь премиум себе забрали Мальдивы, даже несмотря на имеющиеся сегодня проблемы. И неожиданно на рынок вернулся Ближний Восток. Об этом рассказал основатель и генеральный директор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
6: Уменьшение глубины бронирования. То есть, если раньше туристы у нас бронировали там за пару месяцев, условно говоря, и мы считали, то российский рынок, он last minute, то сейчас зачастую бронирование приходит там за 2 недели, за 1 неделю, иногда за 3 недели. То есть это уже last second. Среди приоритетов я бы, конечно, отметил бы Азию. Это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай. Но еще возвращается Ближний Восток. То есть мы видим уже, что и Эмираты те же самые у нас бронируют, и иногда Катар, Оман. Ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год – это Мальдивские острова.
4: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику.
2: В том, какие направления для отдыха этим летом выбирали россияне и где планируют отдыхать на Новый год, разбиралась Лиза Майнгард. Стругацкие возвращаются на экраны. В Московском кинотеатре «Октябрь» на этой неделе состоялась премьера фантастического сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссером выступил Клим Казинский. Сериал состоит из 6 эпизодов. Действие происходит в 2278 году. В центре сюжета расследование исчезновения прогрессора Льва Абалкина. Главные роли сыграл Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снегирь и Леонид Ермольник. Каким получился «Полдень» и чем удивила премьера, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина. Она побывала на премьере.
7: Если по 10-бальной шкале, то, наверное, довольно грустно, 5 из 10. Но, что я хочу сказать, зрители увидят неплохой визуал. Картинка, правда, очень симпатичная. Снимали многое на фоне LED-экранов. Это у нас новейшая технология. Есть кинопарки Москино, специально используются для того, чтобы создать, так сказать, искомый образ России будущего. Максим Матвеев, который играет Льва Абалкина, он

0: Неплохо действительно смотрится, очень такой активный персонаж, симпатично, правда, играет. Но есть, конечно, вопросики к этому сериалу. Во-первых, это не экранизация «Полдня 22 век», как можно подумать из названия. Это вольная экранизация «Жука в муравейнике». Но назвали по всему циклу. Причем философский детектив, вот этот вот, что был в «Жуке в муравейнике», о страхе перед потенциальной угрозой, он переделан под sci-fi триллер. То есть там угроза абсолютно сразу понятно, кто конкретно нужно спасать. Максим Камерер в исполнении Юры Колокольникова, он не просто расследует дело и тайную жизнь, тайное прошлое Абалкина, он вообще спасает мир, который ему поручил спасать в Сикорске. И это как-то, ну, странненько. Ну, можно, на самом деле, с этим свыкнуться, ну, ладно. Там, опять-таки, фоны и вот эти вот «Прекрасная Россия будущего» силами Института развития интернета, она, конечно, цветет и пахнет. Но иногда кажется, что она не в будущем, а в настоящем. Например, несмотря на то, что это развитое общество с любовью к хождению в институты, все девочки ходят в мини-юбках. Ну, как бы этого даже сейчас не увидишь, что все ходят в мини-юбках.
1: Но вдруг это будет такая мода на ретро, что называется. Ты оценила сериал на 5 из 10, а публика в этом с тобой солидарна была?
0: Поскольку я сидела на самом верху, я видела, что уходило много людей и не возвращалось.
2: Премьера «Полудня» в онлайн-кинотеатрах прошла 1 октября, вышли сразу две серии, а остальные будут появляться еженедельно по четвергам. Ну а сейчас за минуту расскажу о том, что в МИД Ирана заявили о серьезном обсуждении выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. При этом подчеркивается, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает агентство ИРНА в телеграм-канале, ссылаясь на его заявление. Это очень серьезный вопрос, который обсуждается в политических и экспертных кругах Ирана. В 70-х Иран является участником договора и, будучи стороной, полностью соблюдавшей свои обязательства, подвергся нападению, указывает Багаи на брифинге. Он отметил, что страны-участники договора должны иметь возможность пользоваться его преимуществами и реализовывать свои права, а не постоянно подвергаться давлению и нападкам. Также подчеркнул, что это серьезный вопрос, а МИД следует решениям компетентных государственных органов. В конце сентября, напомню, парламент Ирана заявил о намерении рассмотреть предложение о выходе страны из договора о нераспространении ядерного оружия. Заместитель спикера Али Никзад сообщил, что соответствующий проект находится на рассмотрении. По его словам, парламент также изучит международные аспекты возможного выхода из договора. Ну а сейчас к другим темам. Сегодня лучший момент, чтобы увидеть Сатурн. Он будет заметен невооруженным взглядом, рассказывают астрономы. Его стоит искать в восточной и юго-восточной части ночного неба. Именно сегодня Сатурн достигнет точки противостояния, или ее еще называют точкой оппозиции. Это положение, в котором Земля оказывается на прямой линии между планетой и Солнцем. И именно благодаря этому он будет оставаться видимым на протяжении всей ночи. Если Сатурн не получается найти самостоятельно, можно воспользоваться специальным мобильными приложениями, рассказала популяризатор космонавтики и основатель фестиваля «Космос» Анастасия Медведева.
3: Где искать Сатурн на небе? В Москве и по всей России нужно смотреть на небо и искать ярко-желтую точку. Основное отличие планеты от звезды в том, что она не мерцает, поэтому вы никогда его не спутаете со звездой. Даже невооруженным взглядом будет видно эту точку. А если вдруг у вас есть телескоп или бинокль, вы можете даже рассмотреть кольца планеты или его крупнейший спутник — Титан. Если вы живете в центре города, возможно, вам будет видно планеты, в том числе Сатурн, но, скорее всего, вам помешает застройка или засветленность от фонарей и от остального света, который в городе происходит. Поэтому можно выехать куда-то за пределы и посмотреть на ночное небо в более чистом состоянии. Опять же, если не будет облачности. Для того, чтобы привыкнуть к ночному небу, нужно 20-30 минут не смотреть в телефон и находиться далеко от световых объектов. Помните, если вдруг вы что-то не найдете, онлайн есть много приложений, которые можно установить на телефон, и они вам покажут, где какое интересное явление.
2: Сатурн с Земли будет виден до конца года. Кроме того, его кольца постепенно разворачиваются в отношении нашей планеты и становятся все более видимыми. Кроме Сатурна, на звездном небе сейчас также можно увидеть Венеру, Уран и Нептун. Однако для последних двух все же потребуется бинокль или телескоп. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине, а вот Андрей Рублев и Карен Хачанов в своем матче 1-4 проиграли. В китайской столице проходят и женские соревнования. До 4-го раунда добралась Мира Андреева и Екатерина Алексеева.

0: Александрова. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
2: 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ провел вратарь Tampa Bay Андрей Василевский. Знаменательное событие он отметил надежной игрой. Вася не справился всего с одним из 21 броска хоккеистов Вашингтона по своим воротам, что, впрочем, не помешало россиянину стать лучшим игроком этой встречи, в которой молнии оказались сильнее 3-1. Гол молодого россиянина Игоря Чернышова принес акулам из Сан-Хосе победу над Лос-Анджелесом в овертайме 5-4. В основное время форвард успел и сам чужие ворота поразить, и выступить подносчиком снаряда. Чернышов лучший во встрече с королями. Второй звездой матча с Нью-Джерси признали вратаря Айлендерс Илью Сорокина. Он впервые сыграл на ноль в этом сезоне. В прошлом страж ворот стал лучшим по этому показателю. Голкиперу оказались не страшны все 37 бросков дьяволов. Всего в заокеанской карьере у россиянина теперь 30 матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах. Ну а матч с Дэвилс закончился убедительной победой команды из Нью-Йорка 6-0. Ударно начал сезон форвард Питтсбурга Евгений Малкин. В стартовой встрече нового чемпионата нападающий забросил шайбу Филадельфии, а прошедшей ночью не только сам поразил чужие ворота, но и дважды помог отличиться партнерам. Малкин стал третьей звездой матча с Монреалем, который Питтсбург выиграл в овертайме 6-5. Сборная Хорватии потерпела крупнейшее поражение в своей истории. В третьем туре футбольной Лиги наций шашечных на своем поле уничтожили англичане 7-0. Даже видавший все капитан балканцев Лука Модрич признался, впервые за 20 лет выступления за сборную ему по-настоящему стыдно. Испания довела свою беспроигрышную серию в основное время официальных матчей до 41. Чехи сопротивлялись, но до красной фурии им пока далеко. 3-1 победа действующих чемпионов мира. На наставника шашечных Славина Билича после вчерашнего фиаско было больно смотреть. Следующая игра у хорватов против испанцев. Тренер надеется, в предстоящей встрече ему и команде удастся отмазаться за вчерашний разгром.
3: Очевидно, что сейчас нам очень тяжело. Было бы глупо просто сказать, давайте выиграем у Испании, потому что это непросто. Но пришло время показать характер и сплоченность. Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но именно сейчас тот момент, который покажет, чего мы стоим на самом деле. Я уверен в нашей команде. Теперь все зависит от нас. Мы должны провести хороший, сильный и жесткий матч против Испании и загладить вину за эту игру с Англией.
2: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш готов встретиться с Криштиану Роналду, чтобы уладить конфликт. А вот нападающий пока на призыв Национальной футбольной федерации не ответил, сообщает издание Бола. Зато Криро был замечен в ночном клубе Ибицы вместе с супругой. Косвенно информацию газеты подтвердил наставник на пресс-конференции перед игрой с Норвегией.
4: В первую очередь нужно сосредоточиться на сборной. Что касается игры с Норвегией, мы должны сделать так, чтобы наши люди прониклись духом флага и нашей целью. Это не значит, что я игнорирую Криштиану. Он символ сборной и Португалии. После игры у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом.
2: Голкипер Манчестер Сити Джиджи Доннарумма – лучший вратарь мира прямо сейчас. Так считают обозреватели главной спортивной газеты Италии «La Gazzetta dello Sport». При составлении списка опирались в первую очередь на выступления в начале этого сезона. В сопроводительной статье журналисты подробно объясняют свой выбор. Пишут, Доннарумма надежен в матчах за Манчестер Сити и за сборную Италии. Представители СМИ до сих пор в некотором недоумении. Как тренер ПСЖ Луис Энрике мог отказаться от такого вратаря? Также отмечают испанскую школу голкиперов. Называют их чуть ли не идеальными, поскольку и Унай Симон, и Давид Рая, занявшие третье и четвертое места, одинаково здорово действуют на линии ворот и играют ногами. Отнюдь незабылые заслуги вторым поставили Тибо Куртуа. Француз Майк Миньян на почетной пятой строчке.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
5: Рынок складской недвижимости московского региона подал первые сигналы разворота после полутора лет падения. В третьем квартале 2026 года арендные ставки впервые за 6 кварталов пошли вверх. Об этом сообщает компания «Корэкспи». Базовая ставка аренды на готовые склады класса А выросла на 0,5% за квартал и достигла 10 069 рублей за квадратный метр в год. Это без учета операционных расходов и налога на добавленную стоимость. Для строящихся объектов ставка поднялась на 2,6% до 10 995 рублей. Однако этот рост пока не компенсировал предыдущее снижение. Текущий уровень

0: ставок на 14% ниже, чем год назад для готовых складов и на 9% для строящихся. То есть рынок только начинает отыгрывать падение. Еще один важный показатель – доля свободных площадей. В третьем квартале она снизилась с 5,7% до 3,7%, а с учетом субаренды – с 7,7% до 5%. Сокращение доступных площадей происходит на фоне постепенного восстановления спроса и выбытия части предложения. Тем не менее, показатель все еще превышает уровень третьего квартала 2025 года, когда с учетом субаренды он составлял 4,5%. Рынок постепенно выходит из периода избытка предложения, сформировавшегося в 2025 году. Как отмечают аналитики CoreXP, в ближайшей перспективе динамика ставок будет зависеть от скорости поглощения свободных площадей и объемов нового предложения. Если текущие тенденции сохранятся, дальнейшее сокращение доли свободных площадей может создать предпосылки для продолжения роста ставок, в первую очередь на готовые склады с качественными характеристиками и востребованной локацией. Таким образом, рынок складской недвижимости московского региона, похоже, проходит нижнюю точку и начинает разворот. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот рост и сможет ли он вернуть ставки к прежним уровням. Пока же девелоперы и инвесторы внимательно следят за скоростью заполнения складов.
1: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
4: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике, а индивидуальностями, под которые подстраивается компания.
5: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00. Что это было? В эфире.
6: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
7: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
6: Буквально. Да, может быть такое.
7: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности, например, человек нервничает, человек тревожится.
6: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
3: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так, переезд ПСБ

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 6 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Финляндия не ожидает нападения со стороны России. Об этом в интервью газете «Эль Мундо» заявил президент страны Александр Стуб. По его словам, Финляндия обладает самой длинной среди стран НАТО границей с Россией, поэтому точно видит, что она будет делать, а что нет. Стуб также пообещал сообщить, если ситуация начнет меняться. В Кремле уже неоднократно отвергали обвинения в подготовке диверсий в отношении стран НАТО. Минобороны России сообщила о новом ударе по северному мосту через Днепр в Киеве. Также, по данным ведомства, в Черном море поражены два сухогруза, которые доставляли в порт Одессы военное имущество. Совместные действия ОПЕК+ играют ведущую роль в преодолении мирового энергокризиса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что ситуация на рынке остается напряженной из-за дефицита предложения. Напомню, сегодня ОПЕК+ продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения. По данным Министерства национального образования, пострадали около 80 сотрудников. По всей стране остановлена работа около 500 школ. Завтра они также не откроются. Напомню, уже несколько дней во Франции идут массовые акции протеста старшеклассников, которые требуют реформ в системе образования. Местами протесты переросли в уличные беспорядки. Дональд Трамп пригрозил Fox News потерей рейтингов. Президент США выразил недовольство тем, что прореспубликанский телеканал не показал сюжет о вчерашнем митинге партии в Огайо. Там Трамп, среди прочего, заявлял о своем высоком интеллекте и включил себя в список самых умных людей мира. В своей соцсети True Social глава Белого дома написал, что если Fox News и дальше не будет показывать митинги, зрители очень быстро перестанут его смотреть. Больше новостей в Максе и Телеграм канале РБК.
2: Добрый вечер, у микрофона Олег Овчаренко. Уже через несколько минут в нашем эфире программа «Soft Skills». Будем разбираться, что такое способность с партнерством и почему эта компетенция важна не только предпринимателям и бизнес-лидерам. Но перед этим мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять текущие квоты по добыче нефти. Это следует из коммюнике по итогам состоявшейся сегодня встречи в Вене. Как это отразится на мировых ценах, будем разбираться уже через несколько секунд. Основные колебания мы увидим, вероятно, завтра покажет нефть марки Brent. До сегодняшнего дня торговалась на уровне выше $100 за баррель. Ну а торги на московской бирже в режиме выходного дня все еще продолжаются. Здесь, правда, колебания незначительные. На 0,7% снижается индекс 2288 пунктов. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Итак, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять текущие квоты по добыче нефти. Это следует из коммюнике по итогам встречи, состоявшейся в Вене. В ней приняли участие Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Следующая встреча «семерки» состоится 1 ноября. Напомню, что теперь ОПЕК+ состоит из 7 членов. В мае группу покинули Объединенные Арабские Эмираты. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать в Саудовской Аравии – 10,5 миллионов баррелей в сутки. Квота у России почти 10 миллионов. По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Армузский кризис продолжает оказывать влияние на решение ОПЕК, но постепенно рыночная квота может снова начать подниматься.
3: И сценарий он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала

0: Через несколько минут программа «Soft Skills». Вы слушаете радио РБК.
1: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: РБК «Визионеры» – библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Владимир Дадали – биохимик, доктор химических наук, профессор-разработчик БАДов, визионер. Категория «Красота и здоровье».
4: Когда здоровье вспоминают лишь тогда, когда что-то заболит, он напоминает. Забота о себе начинается гораздо раньше.
3: К истории.
5: Представьте лабораторию, которая работает без выходных. В ней не гаснет свет, не останавливаются реакции, не закрываются двери. Только эта лаборатория не где-то в научном институте, а внутри нас. И каждый завтрак, каждый ужин, каждый случайный перекус становится для нее новым заданием. Владимир Дадали всю жизнь старается объяснить, как устроена эта работа. Интерес, возникший еще в студенческие годы, стал профессией. Он 30 лет заведовал кафедрой биологической химии в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. Со временем профессор понял, знания о биохимии нужны не только студентам-медикам и врачам. О них важно говорить со всеми, до кого можно дотянуться. Так появились образовательные проекты, курсы по нутрициологии и биохимии питания, а позже онлайн-платформа «Оазис здоровья». Их задача – не заменить медицину, а объяснить, как устроен организм и почему профилактика может быть такой же важной частью жизни, как движение, сон или привычка выбирать еду осознанно. Сам профессор – лучшая иллюстрация своих принципов. В 77 лет он совершил восхождение на пик Чигет, а в 88 продолжает работать, читать лекции, вести YouTube-канал и заниматься спортом.
6: Пока что у нас медицина больного человека, а не здорового. Ведь если человек будет здоровым, не нужны будут никакие лекарства, говорит Дадали.
5: В его истории важны не только научные звания и разработки. Важнее попытка сделать сложное знание о теле доступным и превратить заботу о здоровье из тревожной реакции на проблему в ежедневную практику.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
7: Повтор программы.
3: Soft Skills.
8: Выстраивание партнерств – одна из самых востребованных надпрофессиональных компетенций как в мировом, так и в российском контексте. К примеру, почти две трети руководителей утверждают, что развитие партнерских навыков повысило их лидерскую эффективность. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое способность к партнерствам и почему эта компетенция важна не только предпринимателям и бизнес-лидерам. В студии РБК соосновательница компании SenseMakers, академический директор программы «Тандемократия. Школы управления Сколково» Виктория Михайлова. Виктория, здравствуйте.
9: Добрый день, Игорь. Добрый день, слушатели.
8: Способность к партнерству – это про умение договариваться, находить компромиссы, поступать с амбициями. Как вы это определяете?
9: Я определяю это так, что качество, которое отличает, в принципе, человека от нечеловека. Сейчас мы используем популярное слово «компетенции» как некий навык, который позволяет человеку быть эффективным, зарабатывать. И мы немножко забываем в этом во всем любовь. Так вот.
8: Партнерство про любовь?
9: Конечно, партнерство – это про любовь. Партнерство – это про созидание. Партнерство – это не только про совладение. Партнерство – это не только про то, чтобы собраться, чтобы, извините, запилить какой-то проект, чего-то получить и достичь. Партнерство, в принципе, это наша способность не в одиночестве, а в таком творческом, интересном, союзе продолжать жить нашу жизнь и что-то создавать. Я в бизнесе не знаю ни одного человека, который бы сделал бизнес, и вот он один такой сам по себе. Большая организация – это партнерство. Какое-то дело, в котором нужен другой человек – это партнерство. Взаимодействие двух компаний – это тоже партнерство. Взаимодействие

0: действия государства, частного бизнеса – это тоже партнерство. Мы с вами живем в партнерствах, и, к сожалению, мы перестали видеть ценность этих партнерств. Очень долго, будучи сфокусированными на индивидуальных качествах лидера, руководителя, человека.
1: Что партнерства дают бизнесу?
0: Партнерства дают бизнесу очень много. Во-первых, они ускоряют развитие бизнеса.
1: Почему?
0: Потому что это сложение компетенций, это сложение знаний, это усиление себя, если говорить о людях, другим партнерам, который точно не такой, как вы.
1: Самые знаменитые партнерства Apple, Стив Джобс и Стив Возник, да, Хьюлетт-Паккард, братья Дуровы. Много можно таких примеров привести. Что вот важно в партнерстве?
0: В партнерстве важно то, чтобы два человека были взаимодополняющими, их что-то объединяло. И вот это очень интересное сочетание такой асимметрии горизонтальной, в которой вроде вы должны не совпасть, и при этом совпасть, делает как раз-таки партнерство тонкой конструкции. Братья Дуровы. Прекрасный пример. Один из них, можно сказать, прекрасный лидер, организатор. Второй прекрасный программист.
1: Визионер,
0: да. Второй прекрасный программист, прекрасный технарь. Я читала их интервью. Они заявляли примерно одно и то же, что их объединяет вот эта вот любовь к свободе, к независимости и любовь к тому, чтобы делать вещи красиво. Можно сказать, это такие художники в IT.
1: То есть важно, что есть какие-то еще взаимодополняющие компетенции. Помимо желания работать вместе, помимо каких-то общих ценностей, помимо общего взгляда на стратегию, еще важны какие-то взаимодополняющие компетенции.
2: Абсолютно.
1: На что еще надо обращать внимание, когда вы строите партнерство? Что надо принимать во внимание? Заходить вообще вот в это партнерство или нет?
0: Очень важно иметь ощущение того, что действительно с партнером вы становитесь сильнее. Это вот прекрасное чувство того, что, во-первых, и партнер вас усиливает. Вам с ним хорошо, вы окрыленный. Что-то происходит внутри вас. То же самое должно происходить и с партнером, и внутри вот этого союза возникает третье пространство. Вы становитесь уже единым организмом, и этот организм начинает жить своей собственной жизнью. На что нужно уделить внимание? Это, конечно, вот эти вот внутренние ощущения. И если мы говорим о бизнесе, затем сопоставить их с прагматическими, рациональными пониманиями того, насколько долго, четко, в согласии с правильным распределением обязанностей, ответственности, ролей, власти в том числе, и с умением коммуницировать, вы сможете сделать такой проект, для которого нужно время, где будут препятствия, и вы сможете действительно пойти далеко.
1: Вы бы какой совет дали? Вот с чего надо начать партнерство? Какие договоренности принципиально надо достичь, например?
0: Принципиально нужно согласовать, во-первых, зачем вы делаете что-то вместе. Есть исследования, которые говорят о том, что хорошие партнерства – это те, в которых люди разделяют, буквально, я цитирую, единую жизненную миссию. То есть должен быть смысл, должно быть единое видение, та картинка прекрасного будущего, которую вы строите вместе. Конечно же, согласованность по целям. И дальше уже начинается самое интересное, что занимает время. Это согласованность психологического контракта, это согласованность того, как вы взаимодействуете профессионально, как вы работаете. Ну и, соответственно, есть самое простое, это административный контракт. Чаще всего это документ, который фиксирует на бумаге ваши договоренности о том, что вы делаете, как вы делаете, кто что дает и как вы делите прибыль и потери, которые могут возникнуть в результате этого проекта.
1: Про ценности как договариваться? Мне кажется, вообще это принципиальная вещь, чтобы люди совпадали по ценностям и могли бы в результате какую-то новую ценность формировать.
0: Нет ничего лучше, на мой взгляд, для того, чтобы договориться по ценностям, нежели прожить совместно опыт. Потому что можно декларировать все, что угодно, а вот совместный опыт проживания какой-то ситуации уже показывает действительно, что вы делаете и что вы говорите. У нас есть тоже исследование компании Gallup, которая исследовала успешные партнерства, и обнаружила то, что доверие возникает как результат такой основной ценности, то, что люди говорят, что они будут делать, они делают то, что они сказали, и они коммуницируют на предмет того, что было сделано. И очень часто, ну, это кажется таким, можно сказать, абсолютно очевидным для любого человека правилом, об этом просто забывают. И что-то, если здесь не работает, в этой формуле возникает недоверие. Недоверие приводит к мискоммуникации, мискоммуникация приводит к конфликтам, конфликты приводят к эмоциям неприятным, и эмоции приводят к предательству, а вот предательство уже никак не лечится.
1: Доверие – интересная субстанция. Как она формируется, по-вашему?
0: Доверие формируется на общем опыте и на общем понимании того, как себя нужно вести в разных ситуациях. В основном в ситуациях, подразумевающих непростой этический выбор. В России очень интересно, люди достаточно легко оказывают доверие, и мы видим, что очень много партнерств, совладения фактического в бизнесе существует без какой-то формализации отношений в виде партнерского договора.
1: А это правильно?
0: скажем так, что это культурная особенность нашего менталитета.

0: лучше все-таки, чтобы была формальная договоренность, юридически закрепленная?
1: Лучше, чтобы была, конечно, формальная договоренность. Может быть, она будет не юридически закрепленная, а понятийной, но сам факт того, что эта договоренность где-то зафиксирована, позволяет людям не забыть по ходу пьесы того, о чем они договаривались. И зафиксированный договор является гарантией того, что в этом партнерстве будут сохраняться отношения «я окей, ты окей». То есть я имею ценность, ты имеешь ценность. Мы не манипулируем, мы не подтасовываем факты, мы не говорим, что этого не было, что ты этого не говорил. Поэтому, конечно, очень важно фиксировать. Так вот, возвращаясь к вопросу доверия. Что же такое доверие в нашем менталитете? Это представление того, что другой человек поведет себя по совести в тот момент, когда у него будет выбор по совести себя не повести. И вот здесь начинается очень интересная дискуссия на предмет того, что же такое совесть. На программе «Тандемократия» к нам приезжает прекрасный преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук Андрей Николаевич Муравьев, и за полтора часа нам рассказывает с позиции классической философии, что такое совесть.
0: Финансовый вопрос. Насколько важно? Вот насколько четко надо договориться о том, как делится прибыль, бизнес, если что, и так далее.
1: Конечно, нужно договариваться достаточно четко.
0: Говорят, надо сразу прям договориться. Первое, о чем надо договориться?
1: Первое, о чем нужно договориться, это не о прибыли, сразу скажу. Первое, о чем нужно договориться, это о психологическом контракте и о совести. Почему? Потому что именно там начинаются проблемы.
0: О доверии.
1: О доверии. Второе. Нужно договориться действительно о каких-то общих пониманиях того, что вы вкладываете, что вы хотите из этого извлечь, и каким образом вы делите горести, если ваш проект будет сложным, потеряете деньги, будет какое-то давление на вас, как вы будете это все переживать. И здесь я дополню: в психологическом контракте интересное положение – это как часто и по каким случаям вы можете передоговариваться. Потому что проблема договоренности на берегу заключается в том, что с берега очень сложно предугадать все проблемы, которые будут возникать.
0: Как ты дальше поплывешь?
1: Да, как ты дальше поплывешь? И, знаете, есть эта модель форминг, шторминг, норминг, перформинг, модель групповой динамики. Так вот, ошибочно считать, что в тандеме, в партнерстве, не должно быть шторминга. Шторминг является очень необходимым этапом развития партнерства, потому что когда вы чего-то не предусмотрели, получилось так, что есть новая задача, за это никто не отвечает. Вам нужно ее решать. Если вы хорошо поругаетесь, поговорите по душам, сядете и научитесь вот такие ситуации решать, то, безусловно, вы вырастете вместе как партнеры.
0: К конфликтам как надо в партнерстве относиться?
1: Я считаю, что к ним нужно относиться спокойно, как к части нашей жизни и как возможности роста и развития. Что такое, по сути, конфликт? Когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, в которой есть две полярности, и, возможно, нет единого правильного решения. То есть если вы не поспорите, вы не можете найти интересное решение. Если вы всегда кто-то прогибается, кто-то подстраивается под другого партнера, скажем так, что это компромисс, это хорошо, возможно, в определенный период жизни для психического здоровья и согласия, но это очень плохо для решения проблем по сути.
0: То есть партнеры должны уметь и свою точку зрения тоже отстаивать. И это должно быть обсуждением.
1: Конечно.
0: А не один подстраиваться под другого или два под третьего и так далее.
1: Абсолютно так.
0: Но смотрите, компания McKinsey нам говорит, что на самом деле только четверть партнерства демонстрирует результат на уровне или выше ожиданий. Остальные партнерства скорее неудачные. Почему?
1: Потому что в начале партнерств очень редко ожидания являются, во-первых, объективными, во-вторых, выраженными, высказанными и осознанными. Например, на программе «Тандемократия» первый модуль мы как раз-таки посвящаем тому, чтобы каждый из партнеров осознал, что он за партнер и с какими ожиданиями он заходит в партнерство.
0: А к вам партнеры приходят только?
1: В основном партнеры, и очень даже хорошо, когда они приходят вместе, семейными партнерствами, бизнес-партнерствами, совладельцы или же коллеги в каких-то больших корпорациях.
0: Хорошо, так что же все-таки убивает партнерство? Можете назвать три, например, вещи, принципиально губительные для партнерства?
1: Я могу даже назвать только одну.
0: Давайте.
1: Это мискоммуникация. Это неспособность коммуницировать из позиции «я имею ценность, ты имеешь ценность», и выдерживать вот эту вот позицию, слышать, слушать друг друга, видеть...
0: Разговор двух взрослых людей.
1: Разговор двух взрослых людей. И в этом есть сложности. Какие сложности? Потому что мы все люди, поэтому у нас возникает стресс. Определение стресса – это потеря доступа к трезвому мышлению. Когда мы не мыслим трезво, мы уже не перестаем слышать и себя, и другого человека. Вторая сложность – это умение доводить одну мысль до финала, то есть не слетать на какую-то другую тему, не переключаться. И вот, наверное, если есть коммуникация и если есть отношение к партнерству как к дисциплине, как к спорту, вы каждый день занимаетесь спортом, да, пропустили, уже не можете так эффективно быть. То же самое, как к дисциплине, где вы не можете себе позволить быть подлым, вы не можете себе позволить быть ленивым и так далее, но вы можете

0: себе позволить быть честным, открытым, говорить, договариваться, обсуждать, тогда партнерство может быть жизнеспособным, жизнестойким, стрессоустойчивым и, конечно, сталкиваясь со сложностями, в коммуникации находить решение.
1: То есть партнерство – это про общие цели, про общие ценности, про умение договориться изначально, про умение эти договоренности корректировать и, конечно, разговаривать в любых сложных или тем более конфликтных ситуациях.
0: Точно так.
1: Партнероспособность, кажется, что это такая большая, ну, действительно, метакомпетенция. Что там внутри? Если я хочу развивать в себе эту партнероспособность, на какие soft skill мне обратить внимание в первую очередь? Что вот под капотом, как говорят?
0: Под капотом метакомпетенции партнерства лежат 4 домена, 4 такие сферы с разными компетенциями. Первая сфера – это, конечно же, умение быть хорошим партнером. Это компетенция самообладания, эмоционального саморегулирования, рефлексии и понимания своей собственной динамики.
1: Эмоциональный интеллект.
0: Эмоциональный интеллект, можно так сказать. Вторая компетенция – это компетенция коммуникации. Уметь сохранять позицию «окей-окей», уметь говорить, уметь понимать и принимать другого человека с его особенностями, спецификой коммуникации и уметь поднимать сложные вопросы и их решать. Третья компетенция – это компетенция выстраивать профессиональные отношения. Договариваться, структурировать, записывать, делить власть, совместно принимать решения. И, конечно же, доверять партнеру в тех местах, где в бизнесе он может принимать решения самостоятельно. Не стремиться все всегда обсуждать для того, чтобы каждый чувствовал ответственность за свою зону. И последняя компетенция – это умение развивать партнерство. То есть стратегировать вместе, проводить время вместе, развлекать друг друга, вкладывать туда, наверное, способность мыслить ролями не только инвестора или не только операционного партнера, но еще и человека, который приносит свою личность, свои желания, свои вкусы, свои новые знания в это партнерство.
1: Вот зачем мне про все про это знать, если у меня нет партнера? Почему партнерство и партнероспособность вообще важны не только в бизнесе, когда, ну, действительно есть партнер? А если я один компанию создал? А если я вообще не владелец компании?
0: Наверняка у вас есть партнеры в жизни. То есть у вас есть муж, жена, дети, родители. И в каком-то смысле все эти люди ваши партнеры. У вас с ними есть общие проекты, и часто это проекты длиной во всю жизнь.
1: Коллеги по работе.
0: Коллеги по работе, конечно.
1: Совет
0: же.
1: Совет директоров.
0: Совет директоров. У вас есть соседи, в конце концов, в вашем ЖК, с которыми тоже нужно уметь налаживать партнерство. Это очень хороший тренажер для выстраивания партнерских отношений.
1: То есть партнероспособность – это вообще-то про жизнь, а не только про бизнес. Наверное, поэтому исследование Высшей школы экономики говорит о том, что среди работодателей и студентов в России именно партнерство и сотрудничество компетенция номер один важнее даже лидерства или стрессоустойчивости. 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы глубже погрузиться в эту тему, больше узнать про партнерство, про партнероспособность. Ваши рекомендации?
0: Я, конечно, рекомендую книгу «Тандемократия», которую мы написали с моим соавтором и партнером Гором Нахапетяном. Книга Дмитрия Грица «Совладельцы», адресована для владельцев бизнеса. И я также рекомендую прекрасную книгу Патрика Ленсиони «Сердце компании».
1: Виктория, спасибо. Мы говорили со основательницей компании SenseMakers Викторией Михайловой о том, что партнероспособность – это не обязательно навык для тех, у кого есть партнер. Партнерство – это про совместное создание и развитие ценностей. Навык выстраивания продуктивных отношений с любой стороной, от которой зависит ваш результат. До встречи.
2: В программе упоминается компания Meta и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
3: Технологии и тренды.
4: Компания, которая годами уговаривала нас снимать мир от первого лица, фактически признала: камера на лице пугает людей. Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, впервые выпускает умные очки без камеры. Но главная новость в том, что очки теперь лишь терминал для ИИ-агента, на котором компания собирается зарабатывать. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, что показал Цукерберг на своей главной конференции. Meta Connect прошла 23 сентября. Центром презентации стал Muse, персональный ИИ-агент, которого запустили в начале сентября. В отличие от чат-бота, агент сам выполняет поручения, бронирует столик или заказывает продукты. Партнерами стали сервис бронирования OpenTable, Spotify, а по данным Axios еще Walmart и Best Buy. А вот Amazon пускать агента к себе отказалась. Бизнес-модель Цукерберг описал так: Muse будет бесплатным, но Meta рассчитывает брать небольшую комиссию с каждой сделки. В ближайшее ближайшие месяцы агент появится во всех очках компании. Теперь о железе. Главная новинка Ray-Ban Meta Audio. Первые очки

0: компании без камеры. Внутри только микрофоны, динамики и ИИ-ассистент. Цена от $350. Как пишет Upload VR, такие очки с камерами в соцсетях прозвали очками извращенцев. Их уже запрещают в спортзалах, барах и некоторых судах. Появился даже подпольный рынок. Умельцы выпаивают индикатор записи. А проблема на самом деле массовая. Этих умных очков продали больше 10 миллионов пар. Для VR-направления Meta показала шлем, но тоже в форме очков, весом всего около 100 граммов. Вся начинка вынесена в отдельный блок на проводе. Цена – $1300. Продажи стартуют весной 2027-го. Подразделение Reality Labs, которое делает все устройства, в 2025 году потеряло около $19 миллиардов. И очки чуть ли не единственное, что там по-настоящему продается. Цукерберг пытается похоронить смартфоны уже много лет, но впервые у него есть не только инновационное железо, но и новая бизнес-модель. Не реклама, а процент с каждой покупки, которую агент сделает за вас. Кажется, скоро регуляторов будут волновать уже не камеры, а вопрос, кто на самом деле выбирает товар – вы или искусственный интеллект.
1: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. We'll be right back.

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь, и бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
1: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

18.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Московский аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации и предупредили о возможных корректировках в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса через онлайн-табло аэропорта. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. С такой инициативой выступила группа депутатов Европарламента. Они предложили передать активы в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет

0: французское издание Les Echos. Напомню, больше 180 миллиардов из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым продолжает судиться Банк России. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из Петербурга, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан в Луизиане. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Кеплер. Эта поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, общественниками, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Россиянин Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции. На этом посту он сменил американку Джессику Мейер, которая в составе 12-й миссии SpaceX скоро вернется на Землю. Ее экипаж уже начал подготовку к отстыковке корабля Crew Dragon от МКС. В пятницу, напомню, на орбиту прибыла следующая миссия. В ее составе российский космонавт Сергей Тетерятников. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Часов 18:32 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. И мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике.
2: РБК коллекция.
1: Он регулирует отношения всех участников отрасли, селлеров, торговых площадок, владельцев пунктов выдачи заказов и покупателей. Сейчас в реестре самые крупные участники рынка. Летом Минэкономразвитие сформировало предварительный список, в который вошли 12 компаний. Что изменилось? Мы разбирались вместе с Марией Пичугиной и Русланом Айнединовым.
3: С сегодняшнего дня площадки обязаны предупреждать своих партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней. А если они вводят санкции в отношении партнеров за какие-либо нарушения, сервисы обязаны уведомить об этом за 3 дня. Кроме того, если площадка хочет ввести скидку на товар, она обязана уведомить партнера об этом за 5 рабочих дней, после чего продавцы должны дать свое согласие.
1: Ну, могут ведь и не дать согласия.
3: Да, как нам пояснил юрист, теперь партнер может и вовсе установить запрет на участие в скидках. Второе важное изменение. Платформы обязаны обеспечить электронный обмен документами с продавцами. Также теперь маркетплейсы обязаны проверить продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через реестры юридических лиц, предпринимателя и единую систему идентификации и аутентификации. Все это еще до заключения договора. Помимо этого, на торговых площадках появится система досудебного разрешения споров между участниками, и сами платформы будут обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. А возвращать товары можно будет в том числе через пункты выдачи заказов.
4: По закону более-менее стало яснее, а как изменения оценивают участники рынка?
3: Представитель Wildberries Дмитрий Борщевский рассказал нам, что многие предусмотренные положения уже работали на площадке в режиме саморегулирования в рамках меморандума добросовестных практик, которые ранее подписали крупнейшие платформы. По его мнению, закон прежде всего устанавливает обязанности для продавцов.
5: Закон устанавливает новые правила уведомления продавцов об изменениях условий работы и новый порядок применения мер ответственности и досудебного урегулирования споров. Для покупателей новые правила означают прежде всего дополнительные гарантии безопасности и качества товаров. Усиление требований к продавцам и проверки информации о товарах позволяет повысить надежность предложения на платформе и обеспечить покупателям дополнительный уровень защиты при совершении покупок. При этом мы не ожидаем снижения количества скидок за счет платформы.
3: В Озон нам сообщили, что компания готовилась к вступлению закона в силу весь прошлый год, и, как и в случае с Wildberries, часть мер уже действовала в рамках меморандума крупнейших платформ. Кроме того, в компании считают, что теперь, после введения обязательной сертификации, покупатель может быть уверен, что товары на площадке надлежащего качества. В Яндекс.Маркете нам также сообщили, что все нормы закона уже выполнены, площадка готова работать по новым правилам. Впрочем, кажется, что сейчас все площадки об этом заявляют. Мы попросили оценить закон о платформенной экономике юриста. По мнению управляющего партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Дениса Косенкова, в первую очередь от его введения выиграли потребители.
6: Потребители, на мой взгляд, не нуждались в какой-то дополнительной защите, но они являются, наверное, основными бенефициарами этого закона. Оператор-посредник цифровой платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований потребителя, участвовать в процессе возврата денежных средств, обеспечивать возможность возврата товара через свою логистическую инфраструктуру, и посреднические платформы становятся субъектами ответственности за соблюдение прав потребителей. В целом, запрос был на прозрачность. На мой взгляд, прозрачность мы получили.
1: Прозрачность, с одной стороны, да, но полностью ли, да,

0: довольны селлеры законом?
1: Нет, с одной стороны, они признают, что действительно отрасль стала более прозрачной и понятной. Но вместе с тем они указывают на целый ряд недоработок. Например, продавец на маркетплейсах Wildberries и Озон Максим Попов рассказал, что право запретить введение скидок на свои товары – механизм, который в результате создаст нездоровую конкуренцию в единой категории товаров.
2: Когда продавец ставит запрет на применение собственной скидки маркетплейса на его товары, что получается? Другой продавец, который эту скидку не отменил, получает, что маркетплейс дает дополнительно скидку 20% условно за счет своей комиссии, а продавец, который эту скидку запретил, не получает эти 20%, и у него, так как есть там 45% комиссии, так он и продает. В итоге товар там на 20-30% дороже, и он становится просто неконкурентоспособен, если это одинаковый товар.
3: Итак, селлеры опасаются повышения цен, покупатели, наверное, тоже могут этого опасаться. А что думают власти на этот счет?
1: Мы адресовали этот вопрос вице-премьеру, курирующему эту сферу, Дмитрию Григоренко, и вот что он ответил.
4: Вряд ли правила еще никому не мешали, если они качественно сделаны. Именно поэтому все те правила и то регулирование, которым мы сейчас занимаемся в отношении деятельности цифровых платформ, они проходят через наши рабочие группы. Мы все эти правила, все эти изменения обсуждаем и с предпринимателями. И это очень важно, и с цифровыми платформами.
1: Тем не менее, вот еще несколько минусов нового закона, который обнаружил наш собеседник, селлер Максим Попов. По его мнению, в России не готовы сертифицирующие центры. Их мало, а продавцов много. Кроме того, сам процесс сертификации в отдельных случаях крайне непрозрачен и занимает много времени. Эта проблема, как утверждает селлер, приведет к дефициту и, как следствие, вновь к повышению цен.
0: За нарушение закона грозят штрафы. Самый серьезный – 500 000 рублей – предусмотрен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований. Францию продолжают охватывать протесты старшеклассников и работников учебных заведений. В частности, министр национального образования Эдуард Жефре сообщил, что во Франции разгромили уже по меньшей мере 24 учебных заведения, а всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений. Все они не будут работать до 5 октября. Все из-за ущерба, который, по словам министра, нанесли протестующие учебным заведениям. Также, по его словам, были и случаи нападения на персонал. Сами же протесты начались с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На следующий день к протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов школ и вузов столица и провинции живут обычной жизнью.
5: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, чтобы больше средств уделяли на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицы? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем – это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
0: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек, преимущественно несовершеннолетних. Но и правительство пошло на частичные уступки протестующим. Власти объявили об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены в бюджете на следующий год. К слову, молодежные протесты и в соседней Испании, но по другой причине. Они возникли после того, как суд постановил выселить 87-летнюю Марию дель Кармен Абаскаль из съемной квартиры в столице страны Мадриде. Это было требование владельца здания одного из инвестиционных фондов. Протесты приняли общенациональный масштаб, и даже некоторые протестующие требуют досрочных парламентских выборов. Но еще

0: Один резонансный инцидент этой недели произошел, напомню, на рейсе Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот перед нападением ушел молиться. Об этом рассказал капитан воздушного судна Смит Мачхар во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. По словам индийского пилота, который был ранен, он пытался остановить своего коллегу, но после первых ударов не мог ничего разглядеть и оказался на полу.
1: Это был обычный рейс. Второй пилот захотел помолиться. Многие местные так делают. В этом нет ничего необычного. Пока он молился, я из уважения смотрел вперед и не оглядывался назад. И вдруг, минуты через 4 или 5, я почувствовал сильный удар в затылок. Сначала я подумал, что самолет получил серьезные повреждения, что с ним что-то произошло. Но потом удары начали следовать один за другим. И тогда я понял, дело не в самолете. Второй пилот в кабине напал на меня. Я пытался его остановить, но после первых ударов почти ничего не видел. Все вокруг расплывалось. А затем я почувствовал, что самолет резко снижается. Сейчас я помню все это отрывками, но это осталось в памяти. Я один раз попытался открыть дверь, но кажется, он снова ее закрыл. В какой-то момент я лежал на полу кабины. Я чувствовал, как самолет снижается, слышал свист и крики людей. Как я сказал послу, у меня оставалась еще одна попытка побороться. Назовите это личной борьбой или борьбой за жизни других людей, но я понимал, если я ничего не сделаю, то умру. И тогда я собрал все силы, которые у меня оставались, бросился к двери и открыл ее. К счастью, люди уже были готовы ворваться внутрь и взять управление на себя. Остальное вы уже знаете, сэр.
0: Напомню, инцидент произошел на борту авиакомпании Fly Dubai утром 30 сентября. По предварительным данным расследования Генпрокуратуры Арабских Эмиратов, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине и ударил его аварийным топором, после чего попытался перехватить управление самолетом. Следствие это расценило как попытку теракта. В интервью РБК посол Израиля в России Одет Йосеф подчеркнул, что власти его страны расценивают инцидент как попытку теракта. Но добавил, что окончательные выводы делать преждевременно. С Одетом Йосефом беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
2: Господин посол, огромное спасибо, что согласились на это интервью. Мы очень рады, что вы здесь. Начну с инцидента с рейсом Fly Dubai. Насколько я понимаю, Израиль считает, что это был террористический акт. Это уже окончательная версия? И как вы считаете, какова была цель нападавшего?
3: Прежде всего, большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в РБК, и давать это интервью. Расследование все еще продолжается, но уже по тем доказательствам, которые нам удалось собрать, и по пониманию того, что произошло на борту самолета, можно определенно сделать вывод. Это была попытка террористической атаки. Ее совершил второй пилот, который попытался напасть на израильских граждан на борту самолета авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ни то, ни другое не случайность. Сейчас мы продолжаем следить за расследованием, чтобы получить более точные выводы о том, что именно произошло.
2: Вы сказали, что то, что атака произошла именно на самолете авиакомпании ОАЭ, это не случайность. Почему?
3: Во-первых, к сожалению, мы хорошо знаем, слишком многие до сих пор пребывают в иллюзии, что можно напасть на Израиль и стереть его с карты. Кроме того, они крайне недовольны развитием отношений Израиля с умеренными странами Ближнего Востока, особенно со странами Персидского залива. Поэтому попытка совершить эту террористическую атаку именно на борту самолета Объединенных Арабских Эмиратов, по нашему пониманию, была частью плана террориста – подорвать также хорошие и развивающиеся отношения, которые Израиль имеет и которыми он дорожит с умеренными странами Ближнего Востока.
2: Вы сейчас сотрудничаете с официальными лицами Эмиратов в рамках этого расследования?
3: На данный момент расследование возглавляют саудовские власти при участии эмиратской стороны. Но у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и я нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество и выводы о том, что можно и нужно сделать после этого инцидента, мы полностью проработаем вместе с нашими добрыми друзьями в Эмиратах.
2: Считаете ли вы, что эта атака была заранее запланирована? И что, возможно, кто-то руководил нападавшим и, может быть, готовил его к совершению этой атаки?
3: Как я уже сказал, расследование еще идет. Думаю, пока рано определять, было ли это, как мы говорим, атакой одинокого волка, решением, которое этот террорист, второй пилот-террорист, принял сам, движимый ненавистью. Честно говоря,

0: Н. На данном этапе рано делать окончательные выводы, но расследование определенно должно проверить все эти версии.
1: Согласно некоторым сообщениям, нападавший был гражданином Омана. Как вы думаете, это совпадение или есть признаки того, что в Омане тоже растут антиизраильские настроения?
0: Честно говоря, я пока не могу официально это подтвердить. У нас нет официального подтверждения относительно происхождения этого второго пилота и террориста. Я тоже видел публикации о том, что он гражданин Омана. Возможно, так и есть. Но думаю, пока рано это утверждать. К сожалению, в Омане в последние годы мы действительно наблюдаем некоторое подстрекательство против Израиля. Раньше такого не было. Но я хочу быть осторожным, потому что у нас пока нет никаких официальных доказательств, которые бы это подтверждали.
2: Evidence to support this.
1: А как вы считаете, возможно ли, что кто-то на эмиратской стороне действовал заодно с нападавшим? Потому что весь этот инцидент — огромный провал в системе безопасности. Трудно представить, что пилот мог пройти все проверки, будучи завербованным террористической организацией или же планируя атаку одинокого волка.
2: All I can say at this stage is that we enjoy excellent.
0: На данном этапе я могу сказать только одно: у нас прекрасные отношения с Эмиратами, и мы полностью доверяем их возможностям и той серьезности, с которой они относятся к этому инциденту. Я нисколько не сомневаюсь, а я в прошлом очень тесно работал с эмиратской стороной, что мы вместе найдем способы повысить безопасность в гражданской авиации. Нужно понимать две вещи: то, что произошло вчера, это настоящее чудо. Я не знаю, как еще это описать. Если бы не Израиль. Израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж Эмиратов, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией. Еще одним 11 сентября. Еще одним Энтебе. Сегодня мы хоронили бы почти 200 человек и находились бы в совершенно иной ситуации. То, что эта попытка террористической атаки была предотвращена, ни в коем случае не должно снижать серьезность и ту крайнюю степень решительности, с которой мы обязаны бороться с этим явлением. У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Страны, Россия и мы, и все, кто хочет стабильности в регионе, не могут и не должны мириться ни с какой угрозой гражданской авиации, будь то в российском, саудовском, иорданском или израильском воздушном пространстве. И по этим трем вопросам мы обязаны быть едины и сделать все, чтобы бороться с терроризмом и с теми, кто пытается угрожать гражданской авиации.
2: And those who are trying to threaten civil aviation.
1: Вы сказали, что то, что атаку удалось предотвратить, это чудо. Но в социальных сетях и в интернете есть спекуляции, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, что это было инсценировано, что слишком удивительно, что на борту оказался человек с военной подготовкой, способный обезвредить нападавшего. Что вы можете ответить на это?
3: What is your response to that?
0: Думаю, любой человек со здравым смыслом понимает, что это просто смехотворные обвинения. Люди всегда могут проявить недюжинную креативность, когда речь заходит о теориях заговора. Представлять себе, что кто-то захотел инсценировать ситуацию, когда самолет был в минуте от крушения, а около 200 человек могли погибнуть, и все это только ради какой-то конспирологической постановки. Это просто нелепо. Я искренне считаю, что на подобные обвинения не нужно серьезно отвечать.
2: To respond seriously to these type of accusations.
1: Есть один конкретный момент, на который обращают внимание. На борту был человек с военным прошлым. Насколько необычно, что такой человек оказался в самолете, летевшем в Израиль?
0: Ну, любой, кто знает реалии Израиля, понимает. К сожалению, наша ситуация в сфере безопасности с момента возрождения современного Израиля в 1948 году такова, что все мы проходим ту или иную военную подготовку. Военная служба в Израиле обязательна и для мужчин, и для женщин. Поэтому сам факт, что на борту оказались люди с определенным военным опытом, мне кажется совершенно естественным. Нам очень повезло, что у штурвала оказался очень мужественный пилот, который вступил в борьбу с нападавшим и успел открыть дверь кабины. И в тот момент, когда люди поняли, что самолет пикирует, почти касаясь земли, они очень быстро среагировали, стабилизировали самолет, задержали этого второго пилота-террориста. И, слава богу, на борту оказался еще один пилот, который смог безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.
2: That the plane has landed, in Saudi Arabia.
1: Есть ли какая-то официальная информация о личности и гражданстве пилота, который в итоге посадил самолет?

0: В СМИ появлялись сообщения, что это были пилоты российского и украинского происхождения, которые находились на борту среди пассажиров. Есть ли у вас официальная информация по этому поводу?
1: Когда произошел инцидент, и сразу после него, ходило много разных версий. У меня нет подтвержденной информации относительно гражданства этих пилотов и других людей. Мы немного подождем, пока расследование будет полностью завершено.
0: Вы сказали, что у нападавшего было несколько целей: подорвать безопасность Израиля, его отношения со странами залива и безопасность гражданской авиации. Ожидаете ли вы еще подобных атак? Насколько я понимаю, полеты Fly Dubai в Израиль пока приостановлены. Ожидаете ли вы каких-то дополнительных мер безопасности? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по безопасности для израильтян, живущих в странах залива или в других местах?
1: Во-первых, официального решения о приостановке полетов нет. Думаю, это общее решение с правительством ОАЭ. Прежде всего, разобраться в том, что произошло, и принять необходимые немедленные меры, чтобы подобное не повторилось. Думаю, все мы должны быть настороже относительно возможной угрозы гражданской авиации. Это не новая угроза. И я считаю, что выводы из этого инцидента должны сделать не только Израиль и Эмираты, но и все международное сообщество, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять, дабы подобный инцидент не повторился ни против израильтян, ни против россиян, ни против любого другого человека. Это то, с чем мы не должны мириться.
0: Повлияла ли эта атака как-то на ваш протокол безопасности в посольстве? Может быть, вы усилили охрану?
1: Мы уже много-много лет находимся в очень жесткой ситуации с точки зрения безопасности, особенно последние 3 года. Поэтому, к сожалению, вопросы безопасности — это то, что нам всегда приходится учитывать. Для нас это не новость. И пока существуют эти враждебные силы, которые считают, что Израиль нужно стереть с лица земли и пытаются экспортировать любую крайнюю джихадистскую идеологию, пока такие люди есть, всем необходимо быть крайне бдительными относительно того, какие меры следует принимать, чтобы защитить людей, где бы они ни находились.
2: Это был посол Израиля в России Одет Йосеф, но я лишь добавлю, что никто из 174 пассажиров рейса не пострадал. Вы слушаете радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
5: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
4: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный, лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же битва моторов за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений

0: отношений и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорт Краснодара уже второй раз с начала суток приостановил работу. Он временно не принимает и не отправляет самолеты. Примерно 20 минут назад московский аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию. Такие же ограничения по-прежнему действуют и во Внуково. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании. Власти Йемена объявили о начале масштабной военной операции против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану, а также побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В Красноярском крае нашли живыми двух пропавших девочек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном МВД. Вчера вечером девочки 9 и 13 лет из поселка Чулым не вернулись домой. В их поисках участвовали

Больше 40 полицейских, спасателей и волонтеры. Известно, что семья одного из детей уже попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних. Google убирает модель Gemini Pro из бесплатного доступа. С 9 октября она будет доступна только по подписке за $5 в месяц. Тем, у кого ее нет, оставят модель Gemini Flash Lite, которая предназначена для обработки более простых запросов, сообщили в пресс-службе Google. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
2: Теперь слышали?
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Мастрит.
5: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
6: Добрый день.
5: Ну и также с нами основатель и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
7: Здравствуйте.
5: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
7: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
6: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
7: Самый большой эффект? Ну, ее здесь нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию, там, то, что капитализм – это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно меня повлияла и на развитие бизнеса – это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую, особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться, и мы, в принципе, видим, как бизнес трансформируется во что-то новое.
5: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает, чуть подробнее мне об этом. И третья книга?
7: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
5: Кстати, лидер
6: мы
5: августа.
6: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да, она была лидером августовского рейтинга, да?
7: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так очень осторожно, потому что есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать, и автор об этом тоже говорит, но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
5: Как нами манипулируют, зачем это делают, это, конечно, действительно стало трендом августа, и это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд, и он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы увидели.
6: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
5: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
6: То есть, почему-то в августе...

0: и денег, и 10-й Наполеон Хилл. В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
1: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
0: Вырасти. Как-то расти, да, абсолютно. Да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
2: Это секрет успеха, который все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей логистической сферы, есть такая задача для сотрудников? Вот освоить тайм-менеджмент.
1: Ну, я, на самом деле, представитель IT-бизнеса, не совсем логистика, потому что у нас нет своего там флота. Мы технологическая прослойка, соответственно, между бизнесом и клиентом. А относительно своей команды, ну, я не могу их заставлять. То есть могу просто своим примером показывать, что я для себя узнаю. Ну, они могут, не обязательно, чтобы они что-то читали. Я могу это... То есть я могу что-то прочитать, увидеть какой-то инсайт и принести это в команду. Ну, да, у нас, на самом деле, есть настольные книги и ребята, которым интересно погрузиться. Но в основном это, конечно, топ-менеджмент, у которого есть стратегические задачи. То есть они туда погружаются и начинают что-то из нее черпать. Ребята более, так скажем, рядовые сотрудники, ну, скорее, больше заняты операционными задачами. Поэтому у них, конечно, времени сильно меньше. Вот. Но мы стараемся, просвещаем. То есть у нас есть настольные книги. Кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри». Кстати, ее тоже в рейтинге я не видел.
0: Траута, да, гениальная книга про маркетинг. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да.
1: И вот «Стратегия голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
2: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга «Мастрит» можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
1: Конечно, всегда. Она постоянно.
2: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «За все хорошее против всего плохого». Но ну, это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
1: В одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
2: Пошли профессиональные примеры.
1: И это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
0: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Но вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
1: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип «начиная с конца», если вот не ошибаюсь, у Стивена Кови, да. Когда мы что-то собираемся сделать, ну, мы должны понимать, зачем. То есть это вот первое, чтобы не распыляться. И, кстати, практически, ну, во многих бизнес-литературах

0: всегда есть принцип «stay focus». Ну, то есть тебе нужно оставаться в фокусе, чтобы не...
1: Не размываться, да.
0: Не размываться, да, потому что еще у нас такое информационное поле достаточно широкое. Нужно всегда держать фокус. Ну, вот, ну могу на примере даже сказать. У нас встреча... Вот я как руководитель, вот парм-кейс. То есть вот мы приходим, у нас есть встречи, они там у нас длятся там, ну, слот часовой. И вот я сейчас стараюсь все перевести. Встреч становится все больше, времени становится все меньше. И я стараюсь перевести встречи в 30 минут. То есть дальше я хочу перевести их в 15 минут. Ну, то есть если люди заранее подготовились, если есть определенная повестка, ее можно провести за 15-30
2: минут. А получается?
0: Минут. Ну, мы стремимся к этому.
2: Ну, мы то стремимся, есть... но получается, ну, или нет? Потому так, что 30... мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
0: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут, это маленькие шажки.
1: Абсолютно. Большой. В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь, это дает сумасшедший эффект. То есть 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
2: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
1: Много вредных привычек есть, да? В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается, то есть, я скажу, где-то раза в 4 сократил, у меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю, и грущу иногда, вот, по этому поводу, но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность, есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие, и вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь, вот, ну и разными методами, там, один из методов, который, кстати, в атомных привычках описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра спортивную сумку положите перед кроватью, и это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино. И я когда думаю, может быть, там вечерком с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении, «Накопительный эффект», очень практичны.
2: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной, вот даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу, но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче, потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Ну, тогда теперь ваша очередь.
0: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле, это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект, через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход, я сейчас вот применяю два даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Но для меня это не совсем так, скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, то они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательство, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
2: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас — это Джеймс Клир, «Атомные привычки», «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12.

0: 12 недель в году, как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты, реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
1: Я думаю, реально. То есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами. То есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile. И, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы Канемана того же порекомендовал, они очень практичные, но и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход. Вот я то, что про что-то сказала, что несколько этапов. Я бы здесь остановился даже больше на второй книге. В рейтинге это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень быстро реагирует. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете? Вот про переход от знания к делу. Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
2: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент. Зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс-то он постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это, потому что кто-то уже это описал.
1: То есть вы уже по факту, это такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Яна, ты как идешь от знания к делу?
0: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки, потому что
1: 12 недель, тебе лучше 12 дней, да?
0: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меняться так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут мне еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал. Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
2: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала, ну, может быть, я просто так, такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень
1: доволен. Я расскажу даже, дам ответ на этот вопрос. Вот в «Талебе», которого мы обсуждали в прошлый раз, знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни, потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно, при этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером, да, философ и мультимиллионер, и, наверное, интересно почитать его по размышлению, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер, ты мало того,

0: того, что ты не хочешь меняться. А еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации ближе, ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
1: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
0: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, ты полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая Эрик Зовом. Игорь Зов у нас был приглашенным гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. У нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Такая фундаментальная книга. И интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
1: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент, очень интересный и очень важный контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в сентябре это самоэффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
2: Конечно, летом все
0: отдохнули,
2: да. Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс, я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается, когда там в декабре, да, вот как вот граждан, да, то есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там, праздник там в сентябре, по-моему, то есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
0: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. Это «Большая книга переговоров», это «Кремлевская школа переговоров» и это «Психотрюки». Да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
1: Почему так происходит? Как люди меняют свои привычки? И можно ли это действительно сделать благодаря книгам? Мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете Must Read. Меня зовут Яна Летунская. Со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально через несколько минут вернемся.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
5: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
4: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Ключевые вопросы.
6: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
7: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
8: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. РБК в цифрах.
9: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
10: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
11: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
9: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
4: Что это было?
12: В эфире.
13: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
14: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
13: Это просто страшно, это сверхстрашно.
14: Да, при том, что неопределенность – это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность – это вот как раз не баг, а фича.
13: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое плохое, чем незнакомое хорошее. Mm. Но это прямо доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие на самом деле. И первое, с чего рекомендую начать, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно как бы вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
9: Специалист по сложным переговорам и соавтор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

19:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. На такой же режим работы ранее перевели Внуково и Шереметьево. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов и рекомендовали уточнять их статус через онлайн-табло. Украина готова к трехсторонней встрече с Россией и США. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что переговоры на техническом уровне могут пройти в Арабских Эмиратах или на другой площадке, которую предложит американская сторона. В российском МИДе ранее заявляли, что обсуждать перспективы такой встречи сейчас контрпродуктивно, поскольку каких-либо промежуток

0: привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Must-read.
2: Вы слушаете Must-read. Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самоэффективности вышли в топ-продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года.
3: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка. Я сейчас туда вот как погружен. И бизнес. То есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, это цикл.
2: То есть вам нужно выстроить баланс?
3: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент. То есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье. Это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
2: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
3: Уже получается.
2: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают, и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент выстраивать, но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов, начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог, расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
4: Спасибо большое. Это очень актуальная тема, особенно сейчас, когда действительно все инструменты нам нужны для того, чтобы сохранить наше с вами психическое здоровье. И действительно, чтение книг, покупка книг, даже покупка книг является одним из инструментов сохранения психического здоровья человека. Есть огромное количество исследований. Даже люди, которые покупают и создают себе библиотеки, но не все книги свои прочитали, они тоже большой достаточно имеют такой когнитивный, познавательный эффект и экспертизу.
2: Я нашла себе оправдание, почему я покупаю книги, но не читаю их.
4: Это экспертиза ваша определенная по времени, вы разделяете, наделяете им ценность. Но я могу сказать, что с точки зрения вот именно нейропсихологии, что мозг, наш мозг, он эволюционно не создан для чтения. Чтение – это такой культурный навык, который вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего. По сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливает уже как бы существующие наши с вами зрительные речевые нейросети. Вот представляете, у нас нету специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот читал книжки.
2: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился. Но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать.
4: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности, то есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможностей, чтобы конкретное поведение,

0: Идея изменила нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу и начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример. Да? Любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим двух людей. Да? Первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности, по экономике и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей. В результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал одну книгу, выбрал из нее одно правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он, работая над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал, да, 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
1: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
0: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, и вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных или экономических, иногда достаточно одного правильного принятого решения и даже не формирования привычек постоянно, где-то мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией как в бизнесе, так и в здоровье человека.
2: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
0: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось. Потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее самоэффективно.
1: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою любимую книгу. Евгений привел пример «Лидера продаж». Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его. Одно принятое решение будет так или иначе что-то менять. Вообще, нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
0: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить в жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые подтверждать, что без книги нам не выжить.
1: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет.

0: хочет изменить в своей жизни, он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей и работой. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса? Или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея, рождение ребенка?
1: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
0: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
1: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться, да, то есть пришла какая-то хорошая идея с утра, записали ее, начнутся изменения. Мозгу хочется меняться постоянно, круглосуточно, он и мониторит наше с вами состояние здоровья, и даже формирует новые нейронные сети для того, чтобы человек менялся. Мозг делает больше, чем мы хотим, мозг может нам очень сильно помогать, но у нас просто нет представления об огромных возможностях нашего мозга. И, наверное, иногда стоит начать вот с интересной нейробиологии. То есть человек может прочитать книжку, именно все, что вот мы назвали с вами касательно именно нейронауки, и понять, что у нас с вами мудрейший советник в голове, который поможет даже выработать поведение нужное для того, чтобы закрепилась эта привычка.
0: Ну а почему тогда в таком случае, я личный опыт снова приведу, не могу избавиться от привычки опаздывать? Мой мозг хочет учиться чему-то новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
1: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
0: Каждый день по новой сумочке придется покупать.
2: Сумочки. Отлично, да, спасибо.
0: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Но, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи?
1: Получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно, поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас, да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать, и мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье, вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект, его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5 классе, в 6 попалась нужная книга, вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
2: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про аккумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термин часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга, то есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите, что можете про это сказать?
1: Я очень благодарна издателям, что эта литература

0: Температура появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупают действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали непредательскими нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться. Все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
1: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
0: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку, а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте или на велосипеде или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
1: Ну, у нас, да, мы видим даже и взрослые это читают, тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это у нас вторая книга рейтинга. То есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
2: А с нами в студии, напомню, гость Сергей Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже. Но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие просто зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, это есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени ни на что, вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, когда нужно, у тебя уже появляется, ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Ну, в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи, я добавляю в свое время, поэтому сейчас времени становится меньше.
2: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы, то есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело. Это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
3: Это очень, очень хороший вопрос. Это же самое сложное. Вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать про себя, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то, как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
2: А, Нина, ну тогда вопрос к вам. У нас осталось не так много времени, раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику. Какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
0: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика, ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал, там надо достаточно большее количество времени, но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
2: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что
1: да,
2: Евгений,
1: да,
2: кажется, уже приступил.
1: Я начал вспоминать, я когда-то проходил упражнение, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое, вот, я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
0: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую

0: позу, ну вот как скрещиваем мы руки, когда это, говорят психологи, закрытая поза. Да? Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь, для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов много всего пишут. Ну, возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения, и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
1: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычках таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые-новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
2: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
1: Кстати,
2: все-таки
1: Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
2: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
3: 100% самый богатый человек.
2: Кстати, обсуждали уже в наших рейтингах.
3: Да. Экономика – мать всего, да, у нас форумы так начинаются, государственные. Начинаются с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия Голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист», как вдохновление.
1: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
2: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связей с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается — на стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится — дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Галя.
2: В одном из выпусков нашей рубрики мы выяснили, у акций есть прозвища. Самая душевная из них, конечно, Галя. Галей называют космическую компанию Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. В свое время российские инвесторы сходили с ума от ее акций, даже прижилось выражение «Галя-ракета». Поначалу все было здорово, но кончилась эта история печально. Галя не оправдала надежд как бизнес, а против СПБ-биржи, на которой она торговалась, были введены санкции.
1: Галя, ракета, пристегните ремни, взлетаем.
2: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Рекламные кампании, запущенные без глубокого знания истории и культуры страны, способны за секунды превратить успешный продукт в скандал, когда стандартный маркетинговый шаблон сталкивается с реальностью и вызывает международный резонанс. Кэдбери, знаменитый британский бренд кондитерских изделий, выпустила для индийских покупателей рекламу шоколада Temptation со слогом «Слишком хороши, чтобы делиться». Реклама появилась в газете Times of India 15 августа 2002 года, в день независимости Индии, что только подлило масло в огонь с учетом изображения. Карта Индии с полностью выделенным Кашмиром, включая часть под контролем Пакистана, и текстом «Я хорош, я соблазнителен, я слишком хорош, чтобы делиться» — кто я, Кэдбери Temptation или Кашмир? Местные СМИ и оппозиция тут же увидели в этом тривиализацию конфликта и намек, будто Кашмир слишком хорош, чтобы делить. Компания быстро принесла публичные извинения и отозвала рекламу. Продажи шоколада Кэдбери, как ни странно, не упали. Во всяком случае, такова официальная информация. Но компания ввела двойную юридическую проверку любых визуальных элементов с географией, чтобы впредь не сталкиваться с дипломатически чувствительными темами.
0: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Германия намерена ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. Правительство уже работает над этим в Брюсселе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев. Украина, напомню, получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Мерц также сообщил, что Германия предоставит Украине очередной пакет поддержки на сумму более 1,3 миллиарда евро. США могут не принять новые антироссийские санкции до истечения срока действия закона. Об этом в интервью CBS заявил министр энергетики Крис Райт. По его словам, в подобных вопросах президент оставляет решение на последний момент, оценивая все возможные за и против. Трамп подписал новый закон о санкциях против России 19 сентября. Для некоторых мер установлен срок в 30 дней после его принятия. В работе Московской электронной школы произошел сбой. В столичном департаменте образования пообещали, что невыполненные из-за этого домашние задания не повлияют на оценки. В ближайшее время работоспособность МЭШ будет восстановлена. Причина сбоя пока неизвестна. Академик РАН Гарри Попов скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Роскосмосе. Основным направлением работы Попова были электрические ракетные двигатели нового поколения, в которых тяга создается за счет ускорения электрически заряженных частиц. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+. Повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем достаточно интересную тему, тему климата. Климат, который для нас всех с вами важен. Бывает, мы не осознаем, насколько он важен, потому что он влияет на экономику, политику, на нашу с вами безопасность. И чем сильнее и дальше мы углубляемся в исследование климатических особенностей нашей планеты и нашей жизни, тем сложнее нам становится все это понимать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Сегодня в этом путешествии мне поможет Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что присоединились, потому что тема климата беспокоит нас всех. У нас с вами произошел краткий маленький спич на тему того, что почему так погода резко меняется, почему она будет завтра. Но к этим вопросам я вернусь чуть-чуть попозже. Давайте для начала, чтобы наши слушатели и зрители понимали, что такое климатология сейчас. Вот, то есть что это как исследовательское научное движение представляет за многие годы? То есть собирание технологического прогресса, опыта исследований.
3: Да, наука, конечно, существенно изменилась, климатология. То есть если в начале своего, наверное, становления, это можно сказать, наверное, 19 век, это была тоже описательная, по сути, наука, описание климата вокруг, описание того, какое бывает, и под климатом понималась, ну, конечно, средняя, наверное, погода, усредненная за какой-то период времени. И, например, Спасский вот такой был ученый из Московского университета, который достаточно много сделал для развития климатологии. То есть вот такой наблюдательный, к количественным описаниям пришли, к пониманию механизмов формирования климата, механизмов изменчивости климата, да, и к пониманию того, что это не только погода, климат – это много оболочек земной системы, это 5 оболочек, это атмосфера, кроме нее гидросфера, то есть вот океан, реки, ну, в основном, конечно, океан. Это криосфера, это ледники, морские льды, снег, вечная мерзлота. Это деятельный слой суши, литосфера и, ну, вот почва. И, конечно, биосфера. Биосфера, вот там леса наши, да, и экосистемы, это все-таки часть климата, и она участвует вот в различных обменных процессах, формируя в том числе вот там тот же самый парниковый эффект, тоже вот он отчасти сформирован и взаимодействием процессов литосферы, биосферы и так далее. Сейчас, конечно, климатология почему стала активно развиваться еще, потому что климат стал сильно меняться. У нас как бы есть вполне понимание, почему он меняется, я думаю, об этом еще, конечно, поговорим. И поскольку меняется он, скажем так, не в лучшую сторону для человечества, да, это, конечно, тоже большой вопрос уже, в какую сторону меняется, в лучшую, в худшую, это уже, знаете, когда мы как бы оцениваем эмоционально, худшее, лучшее, это не совсем научный термин.
1: Да, это там эмоциональная окраска, да, как про погоду, да, мы с вами,
3: да,
1: говорили.
3: Да, что хуже, кому-то лучше, но в целом, скажем так, экономисты говорят, что для

0: выпуске естественных наук. Это океанологи, метеорологи, ну, безусловно, физики. И по-прежнему, конечно, мы изучаем процессы, которые происходят вокруг 20 века, когда появились компьютеры, да, вот моделирование именно на компьютерах стало производиться. Численные. В начале 20 века были разработаны схемы, как можно моделировать. Вот компьютер.
1: Что сейчас вот мы можем четко перечислить, то есть спутниковое исследование, то есть что на Земле отвечает за там сбор информации?
0: Да, ну то есть у нас есть, можно разделить, наверное, на две крупные части, да, вот технологическую составляющую климатологии. Первая такая большая часть – это наблюдение. Вот вся совокупность наблюдений, которая тоже разбивается на очень большое количество различных типов наблюдений. Это и привычные нам метеостанции, но это и уже которые в основном автоматические метеостанции. Это, например, и, безусловно, спутниковая эра. Да? Вот в спутнике, которые начались с конца 50-х годов, там первый спутник метео был в 61-м году запущен. Вот метеорологические спутники позволяют нам хорошо видеть не только атмосферу, но и свойства подсилающей поверхности изучать, там, например, волнение в океане и так далее, и так далее. Это очень большая, достаточно проработанная история с автоматическими наблюдениями с помощью буев, с помощью глайдера в океане. Потому что достаточно долго оставался невидимым нам океан, мы не проводили глубинный океан, мы не провели там наблюдения. Запускаем туда буи, например, буи Арго, да, которые стали там порядка сейчас их более 3000 буев. Вот они видят состояние океана, некоторые до 2 километров глубины, некоторые до 6 опускаются. Мы понимаем, что происходит в океане, как бы количественно, да, можем это описывать.
1: Они собирают данные температуры,
0: температура, соленость, да, и, собственно, потоков, и течение. Да. Да. Самое важное, вот температура, соленость, профиль, да, и плюс течение, дрейфы. Вот, плюс различные специальные наблюдения, потоковые потоки, например, да, вот нам важно понимать потоки там, парниковых газов из различных оболочек, между различными оболочками, что идет из экосистем в экосистемы, из почвы в почвы, из океана в океан и так далее. Вот такие вот моменты крайне важны. Ну, вот это как бы наблюдательная часть, да. Ну, плюс у нас есть, конечно, наблюдения на ледниках, какие-то специальные тоже метеостанции ставятся или...
1: Сейчас вот все время активно мне попадается в информационном поле, что какой-то там крупный один из айсбергов, который да, медленно раскалывается.
0: Вот растаял недавно,
1: да, да,
0: вот растаял какой-то
1: крупный айсберг. За которым очень долго следили.
0: Да, ну, как бы понятно, что в целом айсберги формируются регулярно, да, на шельфе Антарктиды, но, тем не менее, вот там есть намеки на то, что их скорость чуть больше стала, образование стало больше утекать. Но в целом у нас идет рост уровня океана, но как бы о последствиях изменения климата мы еще поговорим. Это вот одна часть наблюдательная, да? То есть как бы спутники и наземные контактные наблюдения. Плюс есть дистанционные наблюдения, есть еще дистанционные наблюдения на Земле. Внизу вот мы тоже вверх можем смотреть и, например, наблюдать за тем, что происходит на высотах, на определенных, тоже вот
1: имеет... Это оптика?
0: Ну, есть оптика, звук, радиоволны, то есть там садар, лидар, радар, в зависимости от того, ну, какие-то волны, в любом случае это электромагнитное излучение или просто какие-то волны на разных диапазонах волн. Вот в нашем институте, например, достаточно активно акустическое зондирование атмосферы развивается, вот мы там можем за турбулентностью, например, наблюдать или... приближение грозового фронта с помощью вот акустических таких датчиков.
1: Что как раз помогает в авиаиндустрии.
0: В авиа может помогать, да, безусловно, потому что состояние нижнего слоя атмосферы крайне важно, и вот именно тонкая структура нижнего слоя атмосферы крайне важна вот для устойчивых полетов, например, да, для безопасности полетов. Что еще? Ну вот, то есть вот дистанционное или контактное, но это вот наблюдение. Радиолокаторы, например, это скорее не климат, это скорее погода, но это вот, скажем так, такая тарелка, которая вращается, посылает радиосигнал, и по отраженному сигналу от гидрометеоров, от капель в радиусе 200 километров, вот, скажем так, восстанавливает структуру облаков и структуру там дождей или там опасных явлений типа града. Вот можно тоже изучать. Но это, я говорю, не климат, это скорее погода, но они тесно переплетены, конечно, в этом смысле климатология, метеорология. И климатология, как бы, она изначально выросла от метеорологии, а сейчас... Но сейчас уже больше, да, там, я говорю, это океан и биосфера и так далее. Ну и вот следующая история как бы наблюдения, а вторая – это вот, конечно, теоретические методы моделирования и прогнозирования. С помощью чего мы прогнозируем? Мы прогнозируем с помощью моделей, численных моделей климата, ну, которые основываются на численных моделях прогноза погоды, которые базируются на гидродинамических уравнениях, уравнении Навьи-Стокса, уравнении термодинамики, то есть вот уравнение движения жидкости, уравнение там распространение тепла, уравнение фазовых переходов и так далее. Вот эти

0: уравнения, они численно описываются, ну, там, на ячейках, да, условно, мы как бы пытаемся вот эту вот функцию линеаризовать и на каких-то таких ячейках.
1: А насколько мы можем сейчас, ну, на момент 2026 года, вот продолжительность расчетов прогнозирования этой самой климатической особенности?
0: У нас есть это модели, да, и мы с помощью плюс-минус тех же моделей делаем прогноз погоды. Там как бы очень узкий шаг такой по у нас пространству и по времени, но нам важно знать начальные условия и граничные, и мы можем прогнозировать где-то на 2 недели вперед погоду. А есть у нас климатическое моделирование, которое базируется на тех же, в принципе, моделях, в которые включены медленные блоки, ну, например, блок ледника или блок ледников, да, или блок глубинного океана, которые не очень нужны при прогнозе погоды. Они за 2 недели ничего с ними не изменится, они могут быть статичными. А вот для прогноза климата они нужны, но атмосфера при этом может воспроизводиться, в принципе, с более грубой сеткой. Как бы в климатических моделях сетка более грубая, чем в моделях прогноза погоды, но участвуют медленные блоки. С климатом мы, соответственно, прогнозируем вот от 10 лет примерно и дальше. Мы забываем начальные условия, нам для климата не важны начальные условия, нам важно только знать фактор изменчивости климата, это так называемые наши граничные условия. Вот мы знаем, почему меняется климат, и вот мы задаем эти факторы в модель нашу и говорим, что вот с учетом того, что будут меняться вот ближайшие десятилетия, вот так-то эти факторы изменчивости климата, климат будет вот таким. Солнечная активность, вулканическая активность, ну и, конечно, деятельность человека. Вот мы все это задали в модели, и она нам показывает, какой будет климат. Ну вот история, как бы, сезон, год, первые годы, это, конечно, пока такая серая зона прогноза. Здесь не работает уже прогноз погоды классический, но еще не работает прогноз климата. И вот здесь у нас как бы такое...
1: Ну, то есть к этому направлению сейчас все хотели бы прийти, да, наверное, перспективы. Да. Хорошо. Ну, грубо говоря, мы сейчас поняли основы. Давайте тогда поговорим про глобальное потепление, которое всех тревожит и беспокоит, потому что, ну, обыватель скажет, какое глобальное потепление, посмотрите, какие у нас снегопады в январе были, да даже вот в конце апреля недавно. Что такое глобальное потепление, и когда впервые начали о нем вообще говорить в научной среде?
0: Ну да, потепление на то оно и глобальное, что обыватель видит, конечно, в своей точке погоду, да, понятно, да, что...
1: Да. То, что мы с вами подчеркнули, да, что эмоция, да, первичней.
0: Да, да, да. Глобальное потепление — это процесс изменения, ну, глобальный, то есть это по всему шару глобус, да, глобальное, то есть это изменение именно там индикаторов важных климатических по всей планете, всей планете, каких-то интегральных для всей планеты. Ну, например, средняя температура планеты, вот, грубо говоря, вот она растет. Часто, конечно, ее сравнивают со средней температурой по больнице, но это не совсем так, да, то есть все-таки, грубо говоря, даже если в больнице у вас средняя температура все время растет, что-то не так. Так вот, средняя температура, уровень океана, это крайне важный индикатор, тоже подрастает. Есть 7 ключевых климатических индикаторов, там есть индикаторы, связанные с атмосферой, типа температуры есть с океаном, например, уровень океана, кислотность океана, с криосферой, площадь ледников, объем покровного оледенения. Когда стали говорить про вообще изменение климата? В 18 веке примерно пришло понимание, что климат изменчив. Пришло понимание от изучения циклов оледенения и межледниковья. Вот последние 3 миллиона лет вообще климат наш постоянно переходил вот у нас то межледниковый, то ледниковый период. То межледниковый, то ледниковый период. Ну вот скандинавские, лаврентийские ледовые щиты образовывались, разрушались, да. Ну, сейчас палеоданные там на миллионы лет назад говорят нам, что климат в целом всегда менялся, да. То есть это вообще характерная особенность для климата — меняться. То есть вот где-то в 19 веке пришло понимание, что климат — это не статичная вообще история, что он меняется. Параллельно с этим пришло понимание, что есть такой эффект в атмосфере, как парниковый. Парниковый эффект — это эффект атмосферы повышать температуру нижних слоев за счет переотражения длинноволнового излучения. Ну вот давайте попробуем, сейчас чуть попроще скажу. Вот от Солнца идут короткие, в основном интенсивность в коротких длинных волн. То, что мы видим, вот видимый свет. Вот он идет от Солнца, и атмосфера прозрачна. Солнце греет Землю. Земля тоже излучает электромагнитные волны, но более длинные. И вот эти волны, они для атмосферы уже не прозрачны. Атмосфера их как бы улавливает и переизлучает во все стороны, и вверх, и вниз, и вправо, и влево молекулы в атмосфере, вот молекулы парниковых газов в атмосфере. И то, что приходит вниз, как бы дополнительно разогревает планету. Ну вот уже где-то в начале 19 века Фурье открыл вот этот парниковый эффект, показал, что вот астрономически, учитывая ту светимость Солнца и то расстояние до Солнца, у нас температура должна быть вообще существенно ниже на Земле, чем она есть. Ну вот величина парникового эффекта составляет порядка 33 градусов. В конце 19 века, в середине поняли, какие газы являются парниковыми. Водяной пар, в первую очередь, в вторую очередь углекислый газ, там потом метан и так далее. И в конце уже 19 века вот швед Арениус высказал предположение, что вообще-то мы, сжигая уголь, да, добавляем в атмосферу парниковые газы, и это будет разогревать планету. То есть вот первые такие истории, где как бы прозвучал некий элемент...
1: Но мы напрямую влияем на
0: это. Ну да, элемент того, что у нас вот сейчас может быть вот это вот потепление, он где-то уже с 19 века идет. Потом это с переменным успехом теория опровергалась, подтверждалась. Достаточно много было работ Календера в 30-е годы, который количественно пытался оценить прям по наблюдениям за тем, как растет концентрация СО2 и как растет температура, их связать уже пытался. В середине 20 века изотопный достаточно хорошо был изучен состав парниковых газов, углекислого газа, в первую очередь, в атмосфере, было показано, что вот он меняется за счет деятельности человека. И сам термин «глобальное потепление» был в 70-х годах 20 века. Он параллельно появился в журнале Science, и через год, там, в 76-м, кажется, в Science, в 77-м в России, вот Будыка, Винников написали такую «Глобальное потепление» была статья в журнале «Метеорологи-гидрологи». Ну вот, то есть, как бы, вот 70-е годы, когда появился уже вот непосредственно вот этот термин.
1: Когда официально уже стали до общественности все больше и больше доносить эту информацию.
0: Потом это сейчас термин, скорее, все-таки изменение климата больше, чем глобальное потепление, потому что потепление — это, ну, не единственное, что происходит. Там, условно, рост уровня океана гораздо более важный, да, и опасный для человечества. Это рост уровня океана, а не само потепление.
1: Ну, я часто попадаю на эти странные видеоитерации искусственным интеллектом, когда показывается, что будет подтоплено и где лучше покупать себе землю. Ну, это иронично, я понимаю, что это не до конца точно.
0: Там даже не совсем искусственный интеллект, там, я думаю, что достаточно серьезно. Я, правда, не знаю, что видите вы, да, если говорить про научные...
1: Я поэтому говорю, это не был какой-то научный...
0: Нет, есть научные вполне продукты, да, где с учетом ожидаемого роста уровня океана, с учетом рельефа, да, то есть показано, какие районы...
1: Я не могу это не спросить, какие сроки у нас.
0: Вот это самая большая, скажем так, ну, не проблема, а особенность, да, вот этой вот истории, связанной с изменением климата, то, что сроки всегда кажутся не завтра, да, сроки кажутся всегда вот где-то. Оно вот где-то там на горизонте, далеко, не прямо сейчас, и может заняться чем-то другим. Ну, если говорить про то, что происходит с, вот именно с уровнем океана, то вот сейчас он растет...
1: Давайте сразу вот на Россию.
0: Вот глобальный уровень океана, Россию он тоже касается, растет сейчас примерно со скоростью 5 мм в год. Вот еще в 90-е это было где-то 2-2,5 мм в год, а вот сейчас 5. То есть вот такое есть некое
1: ускорение. То есть Питер
0: затопит. Питер там дамбу поставили, и к концу этого века будет плюс, в зависимости от того, сколько мы еще выбросим, от 40 до 70 сантиметров еще дополнительно. Дамба, я насколько помню, 1.5 или 2 метра, то есть в этом смысле не затопят, но моменты, когда за счет штормового нагона она уже будет не так эффективна, она же как бы, Питер-то топит за счет штормового нагона, все наводнения Питера, за счет вот мощности западных ветров, которые нагоняют вот туда воду, в этот залив. Так вот, с учетом подрастания воды, дамба будет не столь уже эффективна, очевидно. Но пока она город защищает. Но вот Калининградская область, например, здесь больше, может быть, проблемы. Рост уровня океана. Следующая история, связанная с ростом уровня океана, где вот он прям сказывается в нашей стране уже здесь сейчас, это, конечно, отступание арктических берегов. Там несколько процессов. Уровень океана – это лишь один из процессов, который обуславливает вот это отступание, береговую эрозию.
1: Сколько она по расстоянию становится?
0: Вот прилично, сейчас скажу, да. То есть уходит лед в Арктике, льда становится меньше, сильно литый океан становится открытым. Открытым океаном, на котором увеличивается ветроволновая активность. Просто волны начинают идти. Плюс уровень океана растет, больше волн, а берег сложен из мерзлоты, которая тает. Вообще главная проблема нашей страны – это тающая мерзлота. Мы про нее можем отдельно поговорить. И вот, как бы, у вас с одной стороны тает мерзлота, с другой стороны чаще начинают бить более высокие волны по берегу, и берег осыпается и смывается в сильнолитый океан, и более того... то есть вот аккумуляция, нету баланса между вот эрозией и аккумуляцией. То есть не то, что этот песок, который смыт в одном месте, принесло где-то другое. Вот он оседает на дно сильнолитого океана. И в итоге мы теряем, ну, в отдельных районах в среднем отступание где-то до метра в год, до 2 метра в год. А в отдельные годы там и больше. То есть на самом деле, да, вот у нас граница страны, да, она вот береговая линия, она вообще-то меняется.
1: Меняется. Хорошо, а Дальний Восток что ждет?
0: Дальний Восток, опять же, рост уровня океана, но там в основном все крупные города, они все-таки рельеф, там более-менее вот прям прямого влияния такого, наверное, рост уровня океана нет, но более частые заходы тропических тайфунов, причем более мощных. Мы видим глобальное нарастание силы ураганов тайфунов 3, 4, 5 категории, вот они становятся более сильные в общей массе. Общее число ураганов меняется слабо, ураганов тайфунов, а вот именно доля сильных в них увеличивается. Плюс мы видим, что чаще происходит переход вот таких тайфунов в наши умеренные широты. То есть вот как бы к нам они начинают выходить чаще.

0: И вот как бы, да, там Сахалин, Приморье, это та история, куда вот чаще могут заходить более сильные тайфуны. Но это вот если, скажем так, именно побережье. Если мы вот уйдем внутрь, да, то какие проблемы у нас? Мы и про возможности поговорим. У нас есть и возможности. Да. Не только все плохо, да, то я все как бы вроде бы все плохо. Это, конечно, нарастание волн жары. Это юг европейской территории, крупные города. Вот в условиях жары. Мы привыкли жить в холоде. Мы знаем, как жить в холоде, как жить в жаре. Мы знаем хуже.
1: Очень люблю жить в холоде.
0: Да, вот именно когда жара, лето, плюс 40, мы не до конца понимаем, что делать вообще. И врачи не до конца понимают.
1: Ну, когда там попадаешь на какие-то новости 41 градус в Японии или же в Италии, когда все выжигает, или испанская сухая жара.
0: Ну, это... или а уже и Краснодар, что да. Там тоже. То есть там все время было жарко, но теперь становится там жарче, чем было до этого. Uh-huh. И Поволжье сухое и жарко. В этом смысле вот жара, да, в крупных городах. Следующая история — это, опять же, юг европейской территории, лето становится более засушливым. Вот в целом осадки вообще тоже очень отдельная большая история, как меняются осадки. Как меняются осадки на планете? Теплая атмосфера содержит больше влаги выпадает в виде более сильных дождей в среднем. Но не везде. И за счет изменения циркуляции местами дождей становится меньше. Более того, дожди идут реже, потому что вот чтобы зарядить атмосферу влагой, проходит больше времени. То есть вот что мы видим в средней полосе с дождями летом, они идут чуть-чуть реже, но более сильные. Более сильные ливни — это наша новая реальность. А вот на югоевропейской территории дождей становится меньше, больше засуха, и это проблема для сельского хозяйства.
1: Хочу как раз сейчас через несколько минут поговорить об этой новой реальности, которая нас всех ждет, и хочется поговорить именно о том, что хорошего нас ждет благодаря этим изменениям.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
3: Бешеные деньги.
2: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
3: Бешеные деньги.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Не правда, что деньги – корень всех зол? Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моа.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
6: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора, и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант, рекомендую.
4: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Вот». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Вот» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

Половина девятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. ПВО сбили еще 5 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число дронов, перехваченных на подлете к столице, выросло до 14. Несмотря на это, меньше получаса назад Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Внуково. До этого они обслуживали рейсы по согласованию. Шереметьево пока продолжает работать в таком же режиме. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Spark, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнижад подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен руководитель национальной нефтяной компании Хамид Борд, сообщили в администрации президента Ирана. Причины отставки министра не называются. В американском штате Джорджия произошла массовая стрельба. 2 человека погибли, еще 35 получили ранения. По данным Associated Press, инцидент произошел на вечеринке в городе Виена. Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Всех пострадавших госпитализировали. Компания Volvo зарегистрировала в России свой товарный знак. По данным Роспатента, права на бренд закреплены до 2035 года. Напомню, Volvo, как и многие другие мировые автопроизводители, ушла с российского рынка вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: Повтор программы.

0: Друзья, мы продолжаем безумно интересную тему, посвященную климату, посвященную тому, что нас ждет в перспективах и вообще понимание, как работает. В гостях у нас сегодня Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН.
1: НИИ Бейнаровича.
0: Мы остановились на важной теме, связанной с засухой, связанной с изменением условий, то есть в нашей стране, то есть что это влияет и на засухи в определенных регионах и зонах, где пересыхают там опять-таки озера, реки и долина. У меня есть вопрос. Мне 35, я из того поколения, когда, я поколение телевизора, и помню, все время по телевизору повторяли одно и то же, говорили все время озоновые дыры приходят, они появляются, это кризис, нас ждет что-то. Почему о них, я перестал о них почему-то слышать сейчас. Что такое озоновые дыры? И действительно та проблема, которую тогда акцентировали в СМИ, столь велика, и, что сейчас с ними?
2: Да, озоновые дыры, это, скажем так, немножко стоит рядом с изменением климата, хотя, конечно, в нашем Институте физики атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук мы активно занимаемся в том числе и исследованием озона, и исследованием состояния стратосферы, мезосферы. Что такое озоновые дыры? Озоновые дыры — это, конечно, такое вульгарное понимание, там нет каких-то дыр, да, это уменьшение именно общего содержания озона, в первую очередь в стратосфере, за счет новых химических реакций, которые начали активно развиваться, в первую очередь над полюсами, в первую очередь над Антарктидой, где очень холодно, вот в условиях полярной ночи, в условиях очень низких температур. Хлорфторуглероды, вот это такие истории, как фреоны, да, то есть их вот коротко называли фреоны, там у них такие очень длинные химические формулы, которые стали попадать в атмосферу вот где-то в 70-80-е годы, из холодильников, например, там из каких-то вот средств гигиены, типа аэрозолей. Вот,
0: я помню, да, все, в рекламах вот показывают, меньше пользуйтесь аэрозолями.
2: Да, там подмышки, да, пшикать себе. Вот. Там были такие элементы, которые негативно влияют на молекулы озона, и они разрушаются. Там одна вот эта молекула фреона может разрушить несколько тысяч молекул озона. И это было вполне четко показано, как работают вот эти молекулы и... Собственно, забили тревогу, что если мы ничего делать не будем, то вот озоновый слой, он будет истончаться дальше очень сильно, а озоновый слой, он крайне важен для нашей планеты, потому что он задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение от Солнца. Вот солнечный свет, видимый в спектре, доходит, а вот в ультрафиолете он озоном перехватывается. Озон, его поглощает. И это крайне важно для всего живого на планете. Вот если это жесткое излучение будет доходить, то... Это будет губительно, самая первая история — это там рак кожи, да, но вообще в целом биологи говорили, что это вот для всего живого, в общем, не очень хорошо. И это наш защитный экран. И то, что мы своей промышленностью этот защитный экран убираем, делаем его менее эффективным, это была большая проблема.
0: И сейчас?
2: Был Монреальский протокол, 87-й год, страны договорились, что они перешли на другие... Соответственно, там другие формулы были фреона придуманы, не фреонов, а другие формулы вот хладоагента, которые не разрушают озон. И озон сейчас, он перестал сокращаться. Мониторинг озонового слоя ведется на регулярной основе, просто СМИ это стало неинтересно. Это не то, что проблема ушла, ее больше нет.
0: Понятно.
2: Просто СМИ стало неинтересно, они
0: теперь
2: про нее забыли.
0: Тайна,
2: да, теперь им другое интересно, завтра им станет третье интересно. Это не значит, что проблема ушла окончательно. И часто скептики говорят, что вот и изменение климата, сейчас поговорим и забудем. Но там не то, что про нее забыли, там были приняты важные решения, Монреальский протокол, это показал способность стран договориться. Все страны взяли и договорились. Там было проще, конечно, чем с ископаемым топливом, потому что это маленькая история, там некоторые компании пострадали, но и то компании параллельно, там тот же Дюпон, они вполне себе занимались R&D деятельностью, да, и запатентовали другие вот эти формулы, и когда они только получили другие формулы, они перестали там быть против, они стали сразу за, и, в общем, в этом смысле проблема не то, что была решена, но... По крайней мере, она не стала такой острой. Сейчас с учетом изменений климата, с учетом усиления полярного этого вихря, то озон-то тоже может даже немножко разрушаться больше за счет изменения климата. Но, по крайней мере, мы стали перестали добавлять фреоны. У них время жизни потрясающе длинное, там до 1000 лет. То есть не то, что он там сразу взял и ушел, он там живет и живет.
0: По крайней мере,
2: мы нового не добавляем. Да? То есть вот это крайне важно.
0: Нет, это на самом деле... важную вещь сказали, что СМИ это перестало быть интересным, и от этого...

0: тема стала менее актуальной в общественности, хотя проблема остается.
1: Ну, по крайней мере, проблема остается, но ее решение основное уже было сделано. Да? Дальше нам просто надо ждать, мониторить, вдруг, чтобы что-то новое мы не стали такое добавлять. Вот есть эта история, мы вот это следим, мы там Монреальский протокол соблюдаем, и, в принципе, он показал миру, что люди договориться могут.
0: Договориться по вопросам каким? Сейчас основные остро стоящие.
1: Ну вот основной-то вопрос о том, что изменение климата идет, и если мы хотим, чтобы оно шло... И ученые уверены, что вот современное изменение климата связано с усилением парникового эффекта, который усилится за счет того, что мы сжигаем ископаемое топливо и добавляем в атмосферу новое количество парниковых газов. В первую очередь углекислый газ, во вторую очередь там закись азота, метан. То есть это как бы вот все установленный научный факт. Дальше что с этим делать? Можно ничего не делать и как бы продолжать добавлять, и просто будут очень серьезные последствия, с которыми мы, видимо, справиться будет очень дорого. То есть, ну вот просто если перекладывать на язык денег, который понятен, да, лицам принимающих решений, будет настолько дорого, что иногда даже невозможно.
0: То есть уже поздно.
1: Да, уже поздно. Грубо говоря, для некоторых стран это просто экзистенциальная проблема, но их не будет. За счет роста уровня океана некоторые островные государства просто исчезнут.
0: Хотелось бы пример.
1: Ну, например, Тувалу или Вануату. Вот такие небольшие государства, низкие. То есть не, ну, на которые на Коралловых островах находятся, не те, которые на вулканических островах, на Кораллах. Ну или крупные города. Крупные города Юго-Востока, например, города Бангладеш, города Китая, миллионные города, которые находятся в низких районах Индии. Вот такие.
0: То есть какой-нибудь Шанхай может затопить...
1: Ну, я не помню сейчас, честно говоря, рельеф Шанхая, я там не был, вот, но вот то, что находится в низинах, близко к океану...
0: А Япония? То есть вот их мало...
1: Ну, все прибрежные города, которые...
0: Уйдут?
1: Вот, ну, не то, что уйдут, но там будут проблемы. Ну, Венеция, условно, да, то есть очевидно, что вот какие-то такие моменты там... для них будут проблемными. То есть вот уровень океана, то, насколько он вырастет, существенным образом зависит от того напрямую, сколько мы еще добавим в атмосферу парниковых газов. Больше добавим, больше будет уровень. Меньше добавим, меньше будет.
0: То есть первично нам найти какой-нибудь новый тип источника топлива.
1: Да, и, конечно, ну, понятно, что сейчас это возобновляемые источники энергии стали, солнце, ветер, но по-прежнему уголь там остается дешевым, остается легко его, скажем так, начать строить эти станции, быстро получить энергию, плюс есть, очевидно, лобби. Да, вот нефтегазовых компаний.
0: Ну, проблема, что те же самые эти винты, которые ветровики, они тоже используют нефтепродукты, чтобы смазываться, чтобы...
1: Но не в таком количестве.
0: Не в таком количестве, но все равно.
1: Все-таки не в таком, существенно не в таком. Углеродный след вот всех, с учетом даже переработки, существенно ниже вот у возобновляемых источников энергии, возобновляемых источников по сравнению с там вот классическими, да. Но пока это дешевая энергия, и вот она есть, она уже есть, и понятно, что люди хотят жить хорошо, хотят питаться хорошо, им нужна дешевая энергия. Вот в этом проблема. Это не фреоны, да, которые гораздо проще...
0: Проще запретить.
1: Да, проще запретить и придумать какую-то... Даже не то, что, понимаете, запретить... Надо же не запретить, надо же придумать что-то вместо альтернативу, да. Но вот возобновляемые источники энергии, это, конечно, за последние десятилетия существенный такой вот рост у них, да, снижение стоимости производства. Это потрясающе. То, что на наших глазах происходит, это, на самом деле, потрясающая история, действительно. Этот энергопереход, он происходит. В основном вся новая энергия, которая нужна человечеству, она уже за счет ВИИ идет. Особенность та, что еще количество людей растет. Оно продолжает расти. И нам, как бы, новым людям тоже нужна энергия.
0: Потребитель растет, да, потребитель и, соответственно, растет, нужно, да, отвечать.
1: Все вот это вот, да. А это, как бы, проблема, это и давно известно, это Римский клуб еще в 70-х годах говорил, да, о том, что у нас есть проблема, что у нас экспоненциальный рост человечества и конечная планета с ее ресурсами. Но если вернуться к городам, да, и к проблемам и возможностям России, да, например, если все-таки про Россию говорить, то вот я перечислил засухи на юге, таяние мерзлоты, и все города на мерзлоте, это проблема, это очевиднейшая проблема, все, что стоит на мерзлоте, мерзлота, она тает, и как бы все, что стоит особенно на границе, вот в островной мерзлоте, это первое, где будут проблемы. А следующая история – это мощные лесные пожары. Лесные пожары в нашей стране будут становиться
0: все
1: более
0: чаще,
1: сильными, частыми, да, потому что функция осадков меняется, вот этот бездождевой период увеличивается.
0: Засуха,
1: чаще бьют солнечные молнии, да. Чаще бьют молнии за счет более мощного развития конвективных событий. И сами деревья накапливают в себе углерод из атмосферы. У нас больше, чем будет сгореть. И это задымление. То есть вот задымление в городах, это вот тоже такая история. Ну, плюс, еще раз, о чем я уже несколько раз как бы к этому касался, это вот опасные конвективные явления, сильные ливни, шквалы, град крупный, вот. такая история тоже в крупных городах.
0: Что мы часто видим,
1: да,
0: уже
1: в Москве, например, да. Ну вот мы становились свидетелями не раз вот таких историй.
0: И подтопления, и
1: ливни, да, и... Просто вот сейчас мы видим, ну вот по данным наблюдений, и у меня это показано, что интенсивность ливневых осадков растет. И за минуту дождя, вот сейчас, или там за 10 минут дождя, стало выпадать больше, чем раньше.
0: А проекты новых городов, вот городов будущего, ну опять-таки давайте Саудовскую Аравию, ее вот эта The Line линия, которая там частично, как мне стало известно, они ее что-то там пересматривают сейчас, но вот такие проекты городов в пустынных зонах, они ведут к какой-то перспективе будущего человечества, что жить мы будем вот в таких стекляшках.
1: Ну, возможно, что что-то в типа куполов у нас, к сожалению, будет, да.
0: Чтобы... То есть Лужков со своим когда-то предложением построить купол над Москвой был прав, хотите мне сказать?
1: Вопрос очищения воздуха, да, то есть были проекты по... Ну, не проекты, а количественные оценки того, если вот сколько надо потратить там, грубо говоря, денег на то, чтобы постоянно поднимать авиацию и разгонять облака, да, и вот чтобы осадки упадали до Москвы. Зато мы сэкономим на том, что улицы не будем чистить. Но проблема в том, что воздух будет очень грязный. Осадки, они очищают воздух. И, конечно, вот такие куполы, они должны содержать и мощные фильтры, и очистку. Ну, я не знаю, я как бы не футуролог в этом смысле. Мне, наверное, как бы тут можно пуститься в какие-то такие дебри там и нафантазировать, но и понятно, есть очевидные риски, да, то есть риски того, что температура все выше и для таких городов. И... Но влаги в воздухе-то много. Если они смогут доставать влагу из воздуха, да, то ну, проблему отчасти можно будет решать. Но это вопрос стоимости.
0: То есть источники влияют, а давайте вспомним Чернобыль, мы вспомним влияние, вот опять-таки выбросы мазута сейчас у нас происходят в некоторых регионах. Это в глобальном смысле, насколько влияет на экологию, то есть вот тот же Чернобыль, там ну, жить невозможно и перспективы жизни там нет. То есть это там купол это все время расширяется и будет расширяться. Потому что тогда одно дело мы рассуждаем с вами про климатическое влияние, как этот ветром все это понесло, то есть визуализацию, показывающую, как двигалось это радиоактивное поле. Что в таких ситуациях? Это подливает масло в огонь?
1: Ну, это, скажем так, две соседние истории, но отчасти они связаны через бережные отношения к природе. Да? То есть вот климат — это изменение, по сути, таких фоновых историй, и наше влияние на климат — это глобальное влияние. Вот добавляя парниковые газы в одном месте, мы влияем на климат везде. А вот такие экологические истории, как вы говорите, это скорее локальные влияния, региональные влияния. Мы загрязняем природу вокруг себя. В принципе, конечно, в идеале нам не так не надо загрязнять, не так не надо загрязнять, но это все-таки немножко разные вещи. И, кстати, вот что их может связывать? Это, например, выбросы аэрозолей. Сейчас я произношу то, что мы в науке понимаем под аэрозолями. Это взвешенные частички, жидкие или твердые, которые в атмосфере летают, пыль условная, да, вот они тоже существенно влияют на окружающую среду, ну, в кавычках, экологию, да, плохое слово, но пусть вот влияет на экологию, наверное, обозначим это так, да, влияет в том числе на наше здоровье, вот ВОЗ показывал, что 7 миллионов преждевременных смертей от того, что мы дышим пыльным воздухом, да. Вот переход на, скажем так, электромобили приводит к тому, что мы не только парниковые газы не выбрасываем во время сжигания, да, вот бензина или дизеля, но и аэрозоли не попадают, и воздух становится чище. Воздух в городе становится чище, и это положительно и на климат влияет, и положительно на окружающий воздух. Дышать чистым воздухом всегда приятнее. Вот будущее городов — это не только управляемый климат, но, по крайней мере, чистый воздух.
0: Это все технически, то есть это установка фильтров каких-то специальных ветровиков или так далее, или это посадка растения, увеличение?
1: Это комплекс. Мы должны и бороться с источниками загрязнения, и должны, то есть как бы, чтобы и летело меньше, но и то, что летит, пытаться улавливать. И, конечно, это и экосистемные решения, и технологические решения, и поведенческие решения. Грубо говоря, мы должны знать, вот тоже мы в нашем институте занимаемся, например, сотрудничаем там с институтом куратологии отчасти, вот когда гулять. Вот когда лучше гулять? Утром, вечером, днем? Там зависит. Знаете, там на самом деле нет ответа.
0: Нет, я с вами согласен.
1: Там бывает аэрозоль, а днем гулять, там вот, например, озон начинает формироваться. Не то стратосферный, а тропосферный озон за счет ультрафиолета. Там больше ультрафиолета. То есть тут надо вот находить часы. Вот эта поведенческая история тоже крайне важна. В общем, это комплекс. Вот адаптация всегда это комплекс. Это комплекс и нормативных документов, и поведенческих решений, и каких-то технологических решений экосистемных.
0: Вы мне сейчас подарили новую фобию, потому что у меня до этого была проблема, ну, просто летом не не выходить, когда комары начинают выползать. А тут теперь
1: комары
0: еще...
1: это наименьшая проблема.
0: Да, тут теперь еще мне надо содержание того или иного.
1: Конечно, конечно. Утром, когда инверсии сильные, когда вот воздух, скажем так, прижимается к земле, воздух грязный обычно. Вот рано утром.
0: То есть

0: тех пробежек.
1: Рано утром вдоль дороги ни в коем случае не надо бегать. Это точно. Там дышать это в себе только вред наносит.
2: Есть одна пара, за которой я слежу в соцсетях, которая идет от Москвы до Владивостока. Вот пешком вдоль этих трасс.
1: Ну, там трассы, я не знаю, насколько они. Ну да, тут там у них риски скорее.
2: Них.
1: Я боюсь, что займ просто вдоль дорог идут, что их, не дай бог, собьют.
2: А скажите, ну, нельзя не упомянуть военные конфликты, которых, ну, достаточно сейчас в мире происходит. Они насколько сильно влияют выбросами, то есть пожарами, созданием, то есть каких-то подрывов, опять-таки, тех же нефтяных каких-то станций, перерабатывающих, не перерабатывающих, это тоже сильное влияние оказывает?
1: Понимаете, там надо разделить прямое и косвенное влияние. Ну вот, например, количество хороших оценок, честно говоря, я не видел. На мой взгляд, это маленький очень процент влияния, я бы так сказал. Но вот то, что там усложняется, например, логистика, да, чтобы что-нибудь доставить, это у вас как бы лишнее транспортное плечо, и это все время лишний углеродный след. Грубо говоря, каждая продукция становится с большим углеродным следом. И это дает больше, чем вот какие-то такие подрывы, о чем вы говорите.
2: Я просто думаю, мы все время говорим о всем таком перспективно не очень положительном. Я думаю, давайте попробуем для наших слушателей и зрителей сформулировать. Я, ну, как бы за стоический подход к любой проблеме. Каждый отвечает за свое окружение. И дальше, если у него есть более широкое окружение, донести эту мысль. Какие вот советы, рекомендации в нынешних условиях? Понятно, что мы уже подчеркнули, что, к сожалению, есть необратимые вещи, которые бесперспективны в попытках спасти что-то, но что сейчас каждый из нас, там, или крупные управляющие корпорации, если он нас слушает, мог бы сделать?
1: Ну, во-первых, надо, конечно, просчитать такие, если уж про корпорации говорить, это последствия изменения климата для себя и там какие-то планы адаптации разработать, чтобы быть более устойчивыми к тающей мерзлоте, условно. Да. Это не только ущерб для вашей компании, может быть, но и для экологии вокруг. Вот опять же, если там говорить про 2020 год, да, можно вспомнить вот это разрушение резервуара с нефтью. Вот тоже связь климата и экологии. А если мы говорим про каждого отдельного человека, ну, конечно, просвещение крайне важно, чтобы поменьше мифов в головах было, чтобы понимать, что действительно происходит, где мы можем влиять, где мы не можем влиять, и дальше, ну, некая такая просто попытка бережного отношения к природе. Люди могут усмехаться над этим, смеяться и говорить, что да, это ерунда, но это не ерунда, это реально работает. Не надо, конечно, впадать в крайности и считать там свой углеродный след с точностью до там тысячного знака после запятой. Это были работы, кстати, журналистов, показывающие, что это корпорации придумали все эти калькуляторы углеродные, которые перекладывают ответственность на потребителя, а с себя снимают. То есть в этом смысле мы как бы должны вместе идти и понимать, да, что условно, если есть возможность вот выбрать два продукта, да, абсолютно одинаковых, но отличающихся только тем, что один в итоге во время своей жизни произведет меньший углеродный след, ну, выберите тот, который произведет меньший углеродный след. Да, условно, все смеются над сортировкой мусора, но это нет смысла смеяться, потому что это на самом деле...
2: В Японии это прекрасно
1: работает. Это реально работающая история. Другое дело, что не все понимают, и там, грубо говоря, даже дворники у нас под окнами, они считают, что приезжает одна и та же машина, и все в одну там сливается.
2: Мне знакомый рассказывал, они переехали в Японию. И там была история, что их признали опасными для общества, потому что они неправильно сортировали мусор, потому что у них не просто пластик к пластику, а там надо этикетку оторвать, крышечку открутить. Ну, вот такие...
1: Вот это слишком. Вот этот перекос, он как бы, знаете, обратную реакцию вызовет в этом смысле. Все-таки надо, ну, вот некий баланс соблюдать. Понимаете, там, возможно, была настолько большая проблема с пластиковым мусором, что они вот именно на уровне страны вот так борются. То есть здесь мне сложно судить. Но в этом смысле... Просто понимание того, где вам лучше жить, понимание того, что жара будет нарастать. Но при этом холодов-то будет меньше, да, то есть мы понимаем, что морозные зимы, они как бы будут холодные периоды, но в среднем этого будет меньше, и вот как бы вы там строите себе новый дом, например, на дачу. Ну, попробуйте понять, что сколько у нас будет стоять там, 20 лет, вот попробуйте посмотреть прогноз на ближайшие 20 лет, что вам нужно в вашем доме в первую очередь. Может, вам нужно там... Какое электричество вы хотите получать там? Вам нужно его охлаждать или отеплять? И так далее, и так далее. Ну вот как-то попробуйте прогнозировать.
2: Нет, это хороший, важный совет, на что надо обращать внимание. Спасибо вам за этот разговор. Мы сегодня с вами говорили про климат, мы сегодня говорили про важнейшие темы, как работает климатология, в чем процессы исследования, на каких уровнях производятся исследования. Также мы обсудили вообще, что нас ждет в перспективе. Будем оптимистичны и стараться думать, что вот сегодня вдруг мы немножечко переосмыслим все и будем более лояльны и более положительно действовать по отношению к нашей природе, земле, месту нашего обитания. В гостях со мной был Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Спасибо вам большое.

0: за этот разговор, и я надеюсь, что все будет лучше. Мы найдем места, где будем лучше жить, больше, может быть, пляжей.
1: Да, спасибо. Я не уверен, что будет лучше, но мы посмотрим.
2: Кто есть кто?
3: Hi-Fi X — это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
2: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Заливное.
5: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
6: Нет, спасибо, я на диете.
5: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,01 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
4: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. ПВО за день сбили над Россией 280 украинских дронов. С 8 утра до 8 вечера по Москве они были перехвачены над 10 регионами, а также над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. Несмотря на это, Росавиация сняла ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. В сочинском аэропорту они пока еще действуют. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Пилот, напавший на капитана рейса Fly Dubai, действовал в одиночку. Следователи пока не нашли доказательств того, что попытка теракта на борту самолета связана с каким-либо государством или террористической группировкой. Об этом телеканалу CNN сообщили источники в правоохранительных органах Израиля. Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявлял, что пилот, цитата, «подвергся радикальной исламистской обработке». Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября, однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. Россиянин Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции. На этом посту он сменил американку Джессику Мейер, которая в составе 12-й миссии SpaceX должна скоро вернуться на Землю. Ее экипаж уже начал подготовку к отстыковке корабля от МКС. В пятницу на орбиту прибыла следующая миссия в ее составе – российский космонавт Сергей Тетерятников. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту разберемся в том, почему приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта Канье Веста. Арест уже наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Ну и как зрители пытаются вернуть деньги за билеты, мы связались с несколькими истцами. Также ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Разберемся, как это повлияет на мировые цены на нефть. Ну а объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в полтора раза год к году, и число номеров превысило 2000. Об этом пишет газета «Коммерсант». Проанализируем эти данные в нашем дальнейшем эфире. Короткая ситуация на рынках. В воскресенье торги на Московской бирже, которые проходили в режиме выходного дня, завершились снижением индекса всего лишь на 0,01%, 2290 пунктов. Курсы валют, установленные Центробанком на выходные понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.

0: рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате средств. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал один из судов Самары. Ну и кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно же начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет. По словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиваться полного возврата потраченных средств.
1: Я купил билет 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам иск в мировой суд, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент, я собираюсь добиваться возвращения.
0: В чате пострадавших около 3500 участников. Там они обмениваются эффективными стратегиями возврата средств. Некоторые выбирают тактику подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
2: У меня куплено несколько билетов. Все они куплены 17 августа. Но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ, но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Intickets, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ в возврате денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода. На все мои заказы вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Intickets, а не банкам.
0: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда Say Agency сообщила, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Через неделю представители площадки заявили, что договоры аренды не заключались, а после с сайта Kanye исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, даты убрали из-за хаоса, это цитата, «вокруг выступлений Уэста в России». ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти.

0: подниматься.
1: Сейчас все равно армузский сценарий, он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема, особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации. Идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля, об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика, он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
0: В течение последнего года страны ОПЕК плюс завершили выход из добровольного сокращения добычи нефти в несколько этапов. Карт страны Альянса вернули на рынок ранее сокращенные 3 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. Через полминуты о ситуации на рынке сервисных апартаментов.
2: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
0: У микрофона Олег Овчаренко. Объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в 1,5 раза год к году. Число номеров превысило 2000. Это данные консалтинговой компании NF Group за 9 месяцев 2026-го, которые изучила газета «Коммерсант». Речь идет об апартаментах для сдачи в аренду. Аналитики NF Group объясняют динамику удорожанием строительства гостиниц и снижением доступности льготного финансирования. Отмечу, что такой сегмент рынка начал свое развитие в Петербурге. Сейчас именно половина от общего объема предложения расположена в северной столице. Для сравнения, на Москву приходится всего 8%. Это связано с тем, что инвесторы пока не уверенно заходят в сегмент сервисных апартаментов, считает эксперт рынка жилой недвижимости Ольга Хабнер.
3: В Москве рынок сервисных апартаментов – это один из самых недооцененных сегментов, поскольку мы живем в век сервисной экономики. Мы привыкли, что различные блага приезжают к нам домой вот путем нажатия на одну кнопку в приложении. Люди, которые предпочитают жить в аренде или кто приезжает в Москву какими-то периодами там, в командировке, этим людям очень хочется оказаться в месте, где о них заботятся. И вот такой высокий уровень заботы и сервиса невозможно получить ни в доходном доме, ни в режиме посуточной аренды, ни арендуя вот квартиры на вторичном рынке. Самый высокий уровень комфорта люди могут получить именно в сервисных апартаментах. Это обычно пространство, которое очень хорошо укомплектовано. Там есть регулярная уборка, стирка белья, там можно пользоваться прачечными. Обычно в сервисных апартаментах есть спортзалы, места, где можно проводить встречи, разнообразно питаться. Вот эти отдельные номера очень любят покупать инвесторы, то есть как раз для создания вот такой доходной недвижимости, потому что те сервисные апартаменты, которые работают в Москве, у них очень высокая загрузка. Этот вид часто выбирают командировочные, им в частности компании оплачивают вот эти расходы. Те проекты, которые существуют в Москве, загруженность 100%.
4: А почему их все-таки так мало в Москве?
3: Это непростой продукт. В Москве есть определенные юридические сложности, связанные вообще со строительством апартаментов. Эту сферу зарегулировал. И плюс у нас не так много профессиональных управляющих компаний, которые могут... То есть, смотрите, построить многоквартирный дом – это один бизнес, а управлять сервисными апартаментами – это другой бизнес. И инвесторы, которые выбирают недвижимость, как будто им вот история со строительством и продажей домов, ну, это как будто что-то понятное. А сервисные апартаменты – это же нужно управлять вот этой махиной, строить отношения с людьми, вот это все регулировать, регламентировать. На мой взгляд, не все туда хотят идти.
0: В девелоперской компании «Элемент» говорят, что такой вид размещения, как сервисные апартаменты, нередко выбирают туристы. Для них это более выгодный вариант, чем бронь в отеле. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирались специальные корреспонденты

0: а не всеми участниками.
1: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
0: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне неожидаемо.
1: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так, Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» — конкурентов за честную кампанию.
0: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
1: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает, прежде всего, о личных амбициях, второй — о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному, государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
0: Это ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
1: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Эммануэла Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
0: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувалкского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувалкского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
1: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
0: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику и действия обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает, ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
1: То есть фактически все считают, что они обороняются.
0: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетные, авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает,

0: что реагирует и обороняется. Фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
1: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановить конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
0: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше, переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. Я думаю, можно получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств и имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России и НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года, и с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями, то есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй».

0: А у нас нет ни Trust, ни Verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права. Тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию. Может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
0: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность. Заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации и флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопросы введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь, правда, Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
6: Выгода цифрового рубля. 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП

0: 21.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Московский аэропорт Шереметьево возобновил работу в обычном режиме. Последние 3 часа он обслуживал рейсы по согласованию. Росавиация также сняла ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода. По данным Минобороны, за день над российскими регионами сбили 280 беспилотников. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Германия намерена ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. Правительство уже работает над этим в Брюсселе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев. Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Мерц также сообщил, что Германия предоставит Украине очередной пакет поддержки на сумму больше 1 миллиарда 300 миллионов евро. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен руководитель национальной нефтяной компании Хамид Борт. Об этом сообщили в администрации президента Ирана. Причины отставки министра не называются. Полиция Бразилии начала расследование возможного вмешательства США в президентские выборы. Приказ о возбуждении уголовного дела пока не опубликован, но процесс уже запущен, сообщил глава ведомства Андрей Родригес. Ранее действующий президент Бразилии Луис да Силва заявлял о признаках вмешательства в выборы, сославшись на тесные связи госсекретаря США Марко Рубио с экс-президентом Жаиром Болсонару. Его сын Флавио является основным конкурентом да Силвы на этих выборах. Оба идут почти вровень, так что вполне возможен второй тур. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: У микрофона Олег Овчаренко, и в этом часе не только об основных итогах воскресенья, но и о некоторых итогах недели. На этой неделе крупнейшие деловые объединения поддержали мораторий на проверки. В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрено исключение из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
3: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы в принципе ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас про крупный маркетплейс, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом, из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. Ну вот, например, у Валберес с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлеров Валберес будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
4: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
3: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
4: А в чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
3: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Я думаю, любой предприниматель это знает.
1: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Впрочем, есть и исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабинета министров. На уходящей неделе мы много и пристально обращали свое внимание и на различные налоговые изменения. И, как стало известно, предусмотрено увеличение налоговых штрафов до 14 раз. Подробнее об этом через полминуты. Вы слушаете радио РБК.
5: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: У микрофона Олег Овчаренко. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1.5 или в 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Ну а среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
6: Рост штрафов примерно от 1.5 раз до 3 раз, и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза. Соответственно, в среднем таков рост штрафов и будет.
7: Какие изменения станут самыми важными?
6: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1.5 раза это рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто

0: штрафы в налоговом кодексе сформулировано как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки, и в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
1: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
0: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 27 года вводится квазиналоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф – 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения – это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, и они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
2: Предполагается, что обновленные размеры штрафа вступят в силу с 1 января. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а лишь набор законодательных инициатив, вынесенных на общественное обсуждение. В нем около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мирецкий.
3: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши – это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
4: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
3: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
5: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
3: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы. агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов.

0: операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
1: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
2: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
1: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
3: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
1: В итоге для бизнеса эти меры новая головная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
4: Ростислав Мирецкий рассказал детали нового, уже третьего по счету антифрод-пакета. Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили 24 учебных заведения. Это слова министра национального образования Эдуара Жифре. По его данным, всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений. И 5 октября они также не будут работать из-за материального ущерба, нанесенного протестующими учебным заведениям, а также нападения на персонал. Это все тоже заявление Эдуара Жифре. Все же началось во Франции с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. К 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На днях к протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший блокировать все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов, школ и вузов Париж и провинции живут обычной жизнью.
5: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, чтобы больше средств выделяли на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицу? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем – это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
4: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек. Преимущественно это несовершеннолетние. Ранены 305 полицейских и жандармов. Впрочем, на фоне протестов правительство пошло на частичные уступки. Министр Жифре объявил об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены проектом бюджета на 2027 год. Кажется, у инвесторов золота наступил последний момент зафиксировать прибыль.
6: РБК коллекция.
4: После первого за три года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. И сейчас торгуются в районе 4200 долларов за тройскую унцию. Впрочем, даже ниже этой отметки. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» – гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
7: «Да

0: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы — это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
1: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторический максимум цены — около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
0: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дома иметь.
1: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и плата там очень скромная по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
0: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
1: Ну, смартфон и ноутбук — это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. Один грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знамениты на рынке конденсаторы, КМ-ки. Они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
0: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакты. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
1: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, и во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%. В России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
0: Минпромторг прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
1: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого — это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
0: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
1: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые, в принципе, попадают на свалки, да, добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
0: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
1: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет?
3: Об основных событиях понедельника, 5 октября, и ожиданиях от него в утреннем эфире расскажем.

0: Жот Илья Приходько и Ирина Савельева. Слушайте «Утро вне конкуренции» с 7 до 10 утра по Москве на радио РБК. Новая неделя только начинается.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня и пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Корпорация БИК с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция БИК, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от БИК стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
4: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные

0: объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
2: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
3: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
4: Добрый день.
3: Ну и также с нами основатель и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
5: Здравствуйте.
3: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
5: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
4: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
5: Самый большой эффект? Ну, ее здесь нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию, там, то, что капитализм – это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно меня повлияла и на развитие бизнеса – это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую, особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться, и мы, в принципе, видим, как бизнесы трансформируются во что-то новое.
3: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает. Чуть подробнее об этом. И третья книга?
5: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
3: Кстати, лидер
4: Мы
3: августа.
4: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да. Она была лидером августовского рейтинга, да?
5: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так, очень осторожно, потому что

0: есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать. И автор об этом тоже говорит. Но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
1: Как нами манипулируют, зачем это делают. Это, конечно, действительно стало трендом августа. И это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд. И он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы увидели.
2: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
1: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
2: Да, то есть до этого в августе... она в топе, ее не было в августе, там непонятно по каким причинам, может быть, стокаут у издательства был. В принципе, она регулярно попадает в различные топы продаж в России, но вот, соответственно, по итогам сентября тоже попала. На втором месте у нас Канеман, «Думай медленно, решай быстро», тоже старый такой бестселлер. Третье место Андрей Дороничев, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Книга вышла где-то 2 месяца назад и сразу же попала в топ. Роберт Грин, мы его сегодня обсуждали, дальше Талеб. И на 6-м месте тоже очень интересная книга, где-то пересекается с «Атомными привычками». 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Дальше тоже Талеб, «Черный лебедь», Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. 9-е место «Психология денег» и 10-е «Наполеон Хилл». В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
0: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
2: Вырасти. Как-то расти, да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
1: Это секрет успеха, которого все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть, к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей

0: Вот. Но мы стараемся, просвещаем. То есть у нас есть настольные книги. Кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри». Кстати, ее тоже в рейтинге я не
1: Траута,
0: видел.
1: Траута, да, гениальная книга про маркетинг. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да.
0: И вот «Стратегия Голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
2: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга «Мастрит» можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
0: Конечно, всегда. Она постоянно.
2: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «За все хорошее против всего плохого». Но это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
0: В одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
2: Пошли профессиональные примеры.
0: И это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
1: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Ну, а вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
0: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип «начиная с конца», если вот не ошибаюсь, у Стивена Кови, да. Когда мы что-то собираемся сделать, ну, мы должны понимать, зачем. То есть это вот первое, чтобы не распыляться. И, кстати, практически ну, во многих бизнес-литературах всегда есть принцип «stay focus». Ну, то есть тебе нужно оставаться в фокусе, чтобы не...
1: Случайно, не размываться, да.
0: Не размываться, да, потому что еще у нас такое информационное поле достаточно широкое. Нужно всегда держать фокус. Ну, вот, ну, могу на примере даже сказать. У нас встреча... Вот я как руководитель, вот парм-кейс. То есть вот мы приходим, у нас есть встречи, они там у нас длятся там, ну, слот часовой. И вот я сейчас стараюсь все перевести. Встреч становится все больше, времени становится все меньше. И я стараюсь перевести встречи в 30 минут. То есть дальше я хочу перевести их в 15 минут. Ну, то есть если люди заранее подготовились, если есть определенная повестка, ее можно провести за 15-30
2: минут. А получается?
0: Ну, мы стремимся к этому.
2: Ну, мы стремимся, но получается или нет? Потому что мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
0: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут. Это маленькие шажки.
1: Абсолютно. В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь, это дает сумасшедший эффект. То есть 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
2: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
1: Много вредных привычек есть, да. В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается, то есть, я скажу, где-то раза в 4 сократил, у меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю, и грущу иногда вот, по этому поводу, но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность, есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие, и вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь, вот, ну и разными методами, там, один из методов, который, кстати, в атомных привычках описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра спортивную сумку положите перед кроватью, и это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино. И я когда думаю, может быть, там вечерком с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении «Накопительный эффект», очень практичная.
2: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной, вот даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу, но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче, потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Ну, тогда теперь

0: Теперь ваша очередь.
1: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле. Это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект. Через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход. Я сейчас вот применяю два даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Ну, для меня это не совсем, так скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательства, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
0: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас — это Джеймс Клир, «Атомные привычки», «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12 недель в году», как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты, реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
2: Я думаю, реально, то есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами, то есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile-ом, и, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы и Канемана того же порекомендовал, они очень практичные, но и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход, вот то, Ян, ты тоже про что-то сказала, что несколько этапов. Я бы здесь остановился даже больше на второй книге в рейтинге. Это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень быстро реагирует. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете? Вот про переход от знания к делу. Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
1: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент. Зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс-то он постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это, потому что кто-то уже это описал.
2: То есть вы уже по факту, это такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Яна, ты как идешь от знания к делу?
0: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки, потому что
2: 12
0: в этом...
2: недель, тебе лучше 12 дней, да?
0: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меня так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут у меня еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал.

0: Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
1: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала, ну, может быть, я просто так, такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень...
2: Ну, я расскажу даже, там ответ на этот вопрос. Вот в «Талебе», которого мы обсуждали в прошлый раз, знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни. Потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно. При этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером. Да, философ и мультимиллионер. И, наверное, интересно почитать его по размышлению, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер. Ты, мало того, что ты не хочешь меняться, а еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
0: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
2: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, ты полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая Эрик Зовом. Игорь Зов у нас был приглашен гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. У нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Такая фундаментальная книга. И интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
0: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент, очень интересный и очень важный контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в сентябре это самоэффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
1: Конечно, летом все
2: отдохнули,
1: да? Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс, я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается когда там в декабре, да, вот как вот граждан, да, то есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там, праздник там в сентябре, по-моему, то есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
2: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. Это большая книга переговоров, это «Кремлевская школа переговоров» и это «Психотрюки», да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
0: Почему так происходит? Как люди меняют свои привычки? И можно ли это действительно сделать благодаря книгам? Мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете Must Read. Меня зовут Яна Летунская, со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально буквально через несколько минут вернемся.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Микелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
5: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
4: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: РБК «Тренды».
6: Цифровой рубль для бизнеса.
7: С 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.
8: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании МД, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает генеральный директор Ultimatech Павел Растопшин?
11: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и думаю построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, Она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей. То есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые

0: и люди могли приносить максимум пользы организации.
1: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Заглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Маст-рид».
2: Вы слушаете «Маст-рид». Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самоэффективности вышли в топ продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года.
3: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка. Я сейчас туда вот как погружен. И бизнес. То есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, цикл.
2: То есть вам нужно выстроить баланс?
3: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент. То есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье. Это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
2: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
3: Уже получается.
2: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают, и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент

0: выстраивать. Но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов. Начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог, расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
1: Спасибо большое. Это очень актуальная тема, особенно сейчас, когда действительно все инструменты нам нужны для того, чтобы сохранить наше с вами психическое здоровье. И действительно, чтение книг, покупка книг, даже покупка книг является одним из инструментов сохранения психического здоровья человека. Есть огромное количество исследований. Даже люди, которые покупают и создают себе библиотеки, но не все книги свои прочитали, они тоже большой достаточно имеют такой когнитивный познавательный эффект и экспертизу.
0: Я нашла себе оправдание, почему я покупаю книги, но не читаю их.
1: Это экспертиза ваша определенная по времени, вы разделяете, наделяете им ценность. Но я могу сказать, что с точки зрения вот именно нейропсихологии, что мозг, наш мозг, он эволюционно не создан для чтения. Чтение – это такой культурный навык, который вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего, по сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливает уже как бы существующие наши с вами зрительные и речевые нейросети. Вот представляете, у нас нету специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот читал книжки.
0: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился, но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать?
1: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности, то есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможностей, чтобы конкретное поведение изменило нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу и начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример. Да? Любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим 2 людей. Да? Первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности по экономике и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей. В результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал 1 книгу, выбрал из нее 1 правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он, работая над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал до 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
0: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
1: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, И вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных ли, экономических, иногда достаточно одного правильного.

0: принятого решения и даже не формирование привычек постоянно, где-то мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией, как в бизнесе, так и в здоровье человека.
1: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
0: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось. Потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее самоэффективно.
2: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою любимую книгу. Евгений привел пример лидера продаж. Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его. Одно принятое решение будет так или иначе что-то менять. Вообще нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
0: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить в жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые подтверждать, что без книги нам не выжить.
2: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет изменить в своей жизни. Он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей и работой. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса? Или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея, рождение ребенка?
0: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
2: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
0: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться, да, то есть пришла какая-то хорошая идея с утра, записали ее, начнутся изменения. Мозгу хочется меняться постоянно, круглосуточно, и мониторит наше с вами состояние здоровья, и даже формирует новые нейронные сети для того, чтобы человек менялся. Мозг делает больше, чем мы хотим, мозг может нам очень сильно помогать, но у нас просто нет представления об огромных возможностях нашего мозга. И, наверное, иногда стоит начать вот с интересной нейробиологии. То есть человек может прочитать книжку, именно все, что вот мы назвали с вами касательно именно нейронауки, и понять, что у нас с вами мудрейший советник в голове, который поможет даже выработать поведение нужное для того, чтобы закрепилась эта привычка.
2: Ну а почему тогда в таком случае, я личный опыт снова приведу, не могу избавиться от привычки опаздывать. Мой мозг хочет учиться чему-то новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
0: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
2: Каждый день по новой сумочке
1: надо
2: придется покупать.
1: Сумочки. Отлично, да, спасибо.
2: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Но, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи?
0: Получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно. Поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас, да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать, и мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье, вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект, его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5 классе, в 6 попалась нужная книга, вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
1: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про кумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термина часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга. То есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите? Что можете про это сказать?
0: Я очень благодарна издателям, что эта литература появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупают действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали, не предать нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться. Все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
1: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
0: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку, а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте или на велосипеде или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
1: Ну, у нас, да, мы видим, даже и взрослые это читают. Тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это у нас вторая книга рейтинга. То есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
2: А с нами в студии, напомню, гость Сергей Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже. Но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, этапе, развитие. Есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени ни на что. Вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, куда нужно, у тебя уже появляется... Ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы...

0: ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Но в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи я добавляю в свое время, поэтому сейчас времени становится меньше.
1: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы, то есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело. Это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
0: Это очень хороший вопрос. Это же самое сложное. Вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать по себе, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то... Как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
1: А, Нина, ну тогда вопрос к вам. У нас осталось не так много времени. Раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику, какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
2: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика, ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал, там надо достаточно большее количество времени. Но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
1: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что Евгений, кажется, уже приступил.
3: Да, я начал вспоминать, я когда-то проходил упражнение, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое, вот, я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
2: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую позу, ну вот как скрещиваем мы руки, когда это, говорят психологи, закрытая поза. Да. Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь, для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов много всего пишут. Ну, возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
3: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычках таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые-новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
1: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
3: Кстати,
1: все-таки...
3: Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
1: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
0: 100% самый богатый человек.
1: Кстати, обсуждали уже в наших
0: рейтингах. Да, экономика – мать всего. Да, у нас формы так начинаются, государственные. Начинается с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист», как вдохновление.
3: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
1: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
4: Автоньюз. С нового года в России вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о росте цен и о том, можно ли еще успеть купить автомобиль по прежней стоимости. Ставки утилизационного сбора увеличатся на 10-20% в зависимости от типа автомобиля с 1 января 2027 года. Об этом напомнили в пресс-службе Минпромторга. При этом льготный утильсбор для граждан, которые ввозят автомобиль для личного пользования, сохранится без изменений до 2030 года. Речь идет о машинах мощностью до 160 лошадиных сил. Для новых автомобилей сбор составляет 3400 рублей, для подержанных – 5200. Эксперты ожидают, что перед повышением ставок рынок немного оживится. В ноябре и декабре спрос на импортные автомобили может оказаться на 30-40% выше среднемесячных показателей. В абсолютных цифрах это может означать дополнительные 80, а возможно и 120 тысяч автомобилей, которые постараются ввести до конца года. Но затем ситуация изменится. По оценкам экспертов, рост утильсбора приведет к сокращению параллельного импорта примерно на 11% уже к концу этого года. Затем падение только продолжится. На этом фоне эксперты ожидают рост интереса к отечественным автомобилям, локализованным в России китайским моделям и машинам с относительно небольшой мощностью. При этом дилеры не ждут, что цены в салонах моментально вырастут 1 января. Сначала продавцам необходимо реализовать автомобили, которые уже находятся на складах. Поэтому стоимость машин какое-то время может оставаться прежней. Но затем начнет постепенно меняться в зависимости от спроса и курса валют. И напоследок показательный пример того, насколько дорогим может оказаться утильсбор для очень мощного автомобиля. Например, за новую Bugatti W16 Mistral, которую якобы приобрел рэпер Тимати, придется отдать свыше 200 миллионов рублей. В эксклюзивном суперкаре установлен 8-литровый мотор мощностью 1600 лошадиных сил, а стоит одна из 99 машин около 5 миллионов евро.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
9: Классика денег. Афоризмы великих людей.
10: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
11: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
12: Медиатренды с Женей Стоговой.
11: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
12: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде.
13: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейду, Лиси,
12: гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
14: Что это было? эфире.
15: Не стыдно признаться, я никогда не читал Сервантеса «Дон Кихот». Ну, не читал я его. А когда возникла возможность слушать аудиокниги, как раз когда я ездил по делам, еще что-то куда-то, я прослушал половину, не до конца, половину «Дон Кихота», а и самое главное, я прослушал, прочитал какую-то книгу, сейчас не могу назвать автора, о его жизни. Это удивительно, действительно, когда вдруг то, что ты должен был, наверное, не в школе все-таки, в школе, хотя в школе мы проходили, да, «Дон Кихота», да, но уж потом явно должен, я все-таки филолог, должен был прочитать это хотя бы в институте, то тебя это догнало уже там после 50. И, кстати, благодаря именно

0: новые технологии, имеется в виду аудио и транспорт. Потому что, ну, дома же ты не будешь это делать, правильно? Тебе нужна дорога. Кстати, хорошая идея. Для того, чтобы что-то начать слушать, кстати, читать иногда, тебе нужна дорога.
1: Поэт Дмитрий Воденников в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате средств. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал один из судов Самары. Ну и кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно же начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет. По словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиваться полного возврата потраченных средств.
3: Я купил билеты 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично.

0: 25 сентября я отправил сам их в мировой суд. Ну, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБР. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент. Я собираюсь добиваться возвращения.
1: В чате пострадавших около 3500 участников. Там они обмениваются эффективными стратегиями возврата средств. Некоторые выбирают тактику подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
2: У меня куплено несколько билетов. Все они куплены 17 августа. Но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ, но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Интикетс, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ возврата денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода. На все мои заказы вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Интикетс, а не банком.
1: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда Say Agency сообщила, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Через неделю представители площадки заявили, что договоры аренды не заключались, а после с сайта Kanye исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, дату убрали из-за хаоса, это цитата, «вокруг выступлений Уэста в России». Объем водосервисных апартаментов в России вырос в 1.5 раза год к году. Число номеров превысило 2000. Это данные консалтинговой компании NF Group за 9 месяцев 2026, которые изучила газета «Коммерсант». Речь идет об апартаментах для сдачи в аренду. Аналитики NF Group объясняют динамику удорожанием строительства гостиниц и снижением доступности льготного финансирования. Отмечу, что такой сегмент рынка начал свое развитие в Петербурге. Сейчас именно половина от общего объема предложения расположено в северной столице. Для сравнения, на Москву приходится всего 8%. Это связано с тем, что инвесторы пока не уверенно заходят в сегмент сервисных апартаментов, считает эксперт рынка жилой недвижимости Ольга Хабнер.
3: В Москве рынок сервисных апартаментов – это один из самых недооцененных сегментов, поскольку мы живем в век сервисной экономики. Мы привыкли, что различные блага приезжают к нам домой вот путем нажатия на одну кнопку в приложении. Люди, которые предпочитают жить в аренде или кто приезжает в Москву какими-то периодами, там, в командировке, этим людям очень хочется оказаться в месте, где о них заботятся. И вот такой высокий уровень заботы и сервиса невозможно получить ни в доходном доме, ни в режиме посуточной аренды, ни арендуя вот квартиры на вторичном рынке. Самый высокий уровень комфорта люди могут получить именно в сервисных апартаментах. Это обычно пространство, которое очень хорошо укомплектовано. Там есть регулярная уборка, стирка белья, там можно пользоваться прачечными. Обычно в сервисных апартаментах есть спортзалы, места, где можно проводить встречи, разнообразно питаться. Вот эти отдельные номера очень любят покупать инвесторы, то есть как раз для создания вот такой доходной недвижимости, потому что те сервисные апартаменты, которые работают в Москве, у них очень высокая загрузка. Этот вид часто выбирают командировочные, им в частности компании оплачивают вот эти расходы. Те проекты, которые существуют в Москве, загруженность 100%.
4: А почему их все-таки так мало в Москве?
3: Это непростой продукт. В Москве есть определенные юридические сложности, связанные вообще со строительством апартаментов. Эту сферу зарегулировал. И плюс у нас не так много профессиональных управляющих компаний, которые могут... То есть, смотрите, построить многоквартирный дом – это один бизнес, а управлять сервисными апартаментами – это другой бизнес. И инвесторы, которые выбирают недвижимость, как будто им вот история со строительством

0: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее. А уже это разъяснение, возможно, задают и действие, или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
1: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
0: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
1: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
0: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
1: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне неожидаемо.
0: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так, Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» — конкурентов за честную кампанию.
1: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
0: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает прежде всего о личных амбициях, второй — о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли, и я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
1: Это ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
0: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Эммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
1: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувакского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувакского коридора.

0: договора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
1: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
0: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику и действия обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает, ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
1: То есть фактически все считают, что они обороняются.
0: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетно-авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
1: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца, и невозможно остановиться. Конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
0: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше, переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. Я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что, хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России-НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года. И с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями. То есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни trust, ни verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права. Тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступать. Выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию, может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
0: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе — минимальная военная прозрачность. Заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации и флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Калининграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопросы введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь правда Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме.

0: имя пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет, во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы увидели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию. Алексей Розин и Антон Рогачев очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
3: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
1: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
4: РБК Тренды.
1: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает, поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки – Саудовской Аравии и России – сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры — это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
2: С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
4: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы, в принципе, ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас и крупный маркетплейс, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как они

0: конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. И вот, например, у Валдери с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлеров Валдери будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
1: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
0: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы.
1: А в чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
0: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Я думаю, любой предприниматель это знает.
2: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Впрочем, есть и исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабинета министров. На уходящей неделе мы много и пристально обращали свое внимание и на различные налоговые изменения. И, как стало известно, предусмотрено увеличение налоговых штрафов до 14 раз. Подробнее об этом через полминуты. Вы слушаете радио РБК. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1.5 или 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Ну а среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
3: Рост штрафов примерно от 1.5 раз до 3 раз и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза. Соответственно, в среднем таков рост штрафов и будет.
4: Какие изменения станут самыми важными?
3: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1.5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИК в дружественных юрисдикциях. Поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штрафы, касающиеся процедур налоговой проверки, и, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 раз. 20 тысяч рублей, теперь цена такого отказа будет выше.
4: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
3: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кода,

0: кодекс. Например, с 27 года вводится квазиналоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос, если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения. И вот очень весомый штраф 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения — это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
1: Предполагается, что обновленные размеры штрафа вступят в силу с 1 января. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а лишь набор законодательных инициатив, вынесенных на общественное обсуждение. В нем около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мирецкий.
2: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши — это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря — это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачи, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
3: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами это в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользователя, сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
2: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
4: Ну, вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
2: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна главная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, не ясно, отмечает генеральный директор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
5: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
2: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных, предактивированных номеров. Плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
6: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
2: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
7: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делают

0: покупаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
1: В итоге для бизнеса эти меры новая головная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
2: Ростислав Мирецкий рассказал детали нового, уже третьего по счету антифрод-пакета. Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили 24 учебных заведения. Это слова министра национального образования Эдуара Жифре. По его данным, всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений, и 5 октября они также не будут работать из-за материального ущерба, нанесенного протестующими учебным заведениям, а также нападения на персонал. Это все тоже заявление Эдуара Жифре. Все же началось во Франции с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. К 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На днях протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший блокировать все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов, школ и вузов Париж и провинции живут обычной жизнью.
3: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, чтобы большие средства выделяли на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицы? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем — это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
2: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек. Преимущественно это несовершеннолетние. Ранены 305 полицейских и жандармов. Впрочем, на фоне протестов правительство пошло на частичные уступки. Министр Жифре объявил об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены проектом бюджета на 2027 год. Кажется, у инвесторов золота наступил последний момент зафиксировать прибыль.
4: РБК коллекция.
2: После первого за 3 года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. И сейчас торгуются в районе 4200 долларов за тройскую унцию. Впрочем, даже ниже этой отметки. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» — гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы — это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
7: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторический максимум цены — около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
6: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дом иметь.
7: Все эти

0: эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой как холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и платы там очень скромные по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
1: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
0: Ну, смартфон и ноутбук — это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. Один грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знамениты на рынке конденсаторы, КМ-ки. Они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины. До 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
1: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакты. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
0: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, и во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства, не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%. В России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
1: Минпромторг прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
0: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого — это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
1: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
0: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да? Добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
1: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
0: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет? Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% 5% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч доходность 16%. В Вологде 16%.

0: Пензе 15, Волжском 14. А вот в малодоходную десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона. Сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке почти в 13 тысяч доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раза. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, который составляет 7%, и уж тем более полноразмерных квартир – всего 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
1: РБК «Тренды».
2: Иллюзии искусственного интеллекта.
3: Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкий эффект. Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда. Только не так, как это подается. Он постепенно вытесняет начальные позиции – стажеров, джуниоров, простые задачи, то есть те роли, через которые люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было?
8: В эфире.
9: Молодая кровь нужна.
10: Да, но для того, чтобы нанимать молодых ребят, тебе нужно в них много инвестировать. А то есть в моменте это дороже, потому что, конечно же, тебе проще нанять более зрелого, опытного специалиста, потому что тебе не нужно вкладывать силы и ресурсы в его обучение. И я думаю, что это причина, по которой зрелые компании, компании, которые могут позволить себе зрелых специалистов, нанимают более опытных специалистов с опытом. Прагматичность, то есть абсолютно точно гораздо более прагматичный
9: подход к работе. У молодого поколения, да?
10: Да. Это запрос на смыслы, зачем я это делаю, какие смыслы, и, конечно же, свобода выбора. Она очень тоже ощущается, что есть выбор сегодня. И среди технологических компаний, например, да, ты можешь выбрать, там, в какой бигтех пойти работать. И в целом, ну, на рынке труда больше возможностей какого-то и парт-тайма. Понятно, что сейчас российский рынок так сжимается. Многие компании сокращают команды.
6: HR-директор Яндекса Дарья Золотухина в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 21:00.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: У микрофона Олег Овчаренко. Объем ввода сервисных апартаментов в России вырос в полтора раза год к году. Число номеров превысило 2000. Это данные консалтинговой компании NF Group за 9 месяцев 2026-го, которые изучила газета «Коммерсант». Речь идет об апартаментах для сдачи в аренду. Аналитики NF Group объясняют динамику удорожанием строительства гостиниц и снижением доступности льготного финансирования. Отмечу, что такой сегмент рынка начал свое развитие в Петербурге. Сейчас именно половина от общего объема предложения расположена в северной столице. Для сравнения, на Москву приходится всего 8%. Это связано с тем, что инвесторы пока не уверенно заходят в сегмент сервисных апартаментов, считает эксперт рынка жилой недвижимости Ольга Хабнер.
4: В Москве рынок сервисных апартаментов – это один из самых недооцененных сегментов, поскольку мы живем в век сервисной экономики. Мы привыкли, что различные блага приезжают к нам домой вот путем нажатия на одну кнопку в приложении. Люди, которые предпочитают жить в аренде или кто приезжает в Москву какими-то периодами там, в командировке, этим людям очень хочется оказаться в месте, где о них заботятся. И вот такой высокий уровень заботы и сервиса невозможно получить ни в доходном доме, ни в режиме посуточной аренды, ни арендуя вот квартиры на вторичном рынке. Самый высокий уровень комфорта люди могут получить именно в сервисных апартаментах. Это обычно пространство, которое очень хорошо укомплектовано. Там есть регулярная уборка, стирка белья, там можно пользоваться прачечными. Обычно в сервисных апартаментах есть спортзалы, места, где можно проводить встречи, разнообразно питаться. Вот эти отдельные номера очень любят покупать инвесторы, то есть как раз для создания вот такой доходной недвижимости, потому что те сервисные апартаменты, которые работают в Москве, у них очень высокая загрузка. Этот вид часто выбирают командировочные, им в частности компании оплачивают вот эти расходы. Те проекты, которые существуют в Москве, загруженность 100%.
5: А почему их все-таки так мало в Москве?
4: Это непростой продукт. В Москве есть определенные юридические сложности, связанные вообще со строительством апартаментов. Эту сферу зарегулировал. И плюс у нас не так много профессиональных управляющих компаний, которые могут... То есть, смотрите, построить многоквартирный дом – это один бизнес, а управлять сервисными апартаментами – это другой бизнес. И инвесторы, которые выбирают недвижимость, как будто им вот история со строительством и продажей домов, ну, это как будто что-то понятное. А сервисные апартаменты – это же нужно управлять вот

0: махины, строить отношения с людьми, вот это все регулировать, регламентировать, на мой взгляд, не все туда хотят идти.
1: В девелоперской компании «Элемент» говорят, что такой вид размещения, как сервисные апартаменты, нередко выбирают туристы. Для них это более выгодный вариант, чем бронь в отеле.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: В итоге, здравствуйте, и программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как меры демографической поддержки. Но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
4: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое... обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6% ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Но у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
3: Это не мой вывод. Это...
4: застройщиков, с другой стороны, банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, ни одно поколение семьи рассчитывает за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку? А по сути дела, это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источников пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет. Называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а в России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека – это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отрекли, что это не ваш вывод.
3: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, чтобы в доказательство. Да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице

0: период по льготной ипотеке для семей с детьми, это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания. Это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий. Наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
1: Вот может быть парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
2: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
1: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
2: Ну, во-первых, деньги у него. Деньги как раз у налогоплательщиков. А Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания, там назвали их искусственный интеллект и демография. И советник посла Китая попросил у нас наш закон о маткапитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия, закон о маткапитале, он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которой я вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по материнскому капиталу, капитал в ипотеку. Все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические и специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Маткапитал в 2027 году вырасти до 1 миллиона 29 тысяч Юрий, рублей на второго ребенка, если он не был...
2: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост мат-капитала, это просто исполнение закона, а ежегодная индексация основной суммы мат-капитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,7,8, это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года мат-капитал увеличивается ровно на сумму инфляции, поэтому никакие это не подарки со стороны

0: и Минфина. Это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о маткапитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, есть еще один.
0: На то и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку: я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье? Предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщепните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику: ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите.
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь трио есть. Здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства маткапитала, а потом исчезла компания, оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания. Но это же предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья. Пожалуйста. Окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там города, я не знаю, области кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Но вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же насоздавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? А потом действительно мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительству обязанность защитить интересы тех людей, которые оказались жертвами этих бесконтрольных застройщиков, бессовестных застройщиков. Сейчас, повторяю, то же самое происходит с ИЖС. И сваливают все на губернаторов, которые никакого тоже отношения к этому не имеют. Поэтому проблему решать нужно. Это все это государство должно вернуть вот в эту строительную сферу самого себя, государства.
1: Правильно я вас понимаю, что существующая схема размещения денег застройщиков — государство, человек, экскроу-банк, застройщик, потом опять банк, потом цена. Ее нужно каким-то образом уже реформировать.
0: А вы знаете,
1: игроки говорят, действительно, да, посмотрите, застройщик отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на экскроу счета, да. Деньги лежат там 3-4-5 лет под 0%. 14%. Куда идут они?
0: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке пойдем.
1: Давайте.
0: А дальше? После того, как они банк-то с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочке, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам Счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготной ипотекой, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот, да, начальная,

0: пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
1: Адресная помощь. Сейчас об этом
0: тоже
1: говорят.
0: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все. Больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27, 28, 29 годы. И по-прежнему все это будет уходить туда, о чем говорит Константин Апрелев.
1: И срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, говорят, что теперь и платежи будут вырастут.
0: Ну, изменилось ли? Мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
1: Лимит.
0: Он увеличился в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно условно купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
1: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который,
0: Юрий,
1: в общем-то, влияет на
0: давайте не
1: на
0: будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
1: А что дает аренда?
0: Ты выплачиваешь только условно деньги, которые оплату услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
1: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
0: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое-трое детей, не трое-четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
1: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
0: и тут
1: за эти деньги?
0: Вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде.

0: Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
1: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
0: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В Советском Союзе шоколадная промышленность представляла собой мощный и стандартизированный сектор. Однако в конце 90-х в него начали внедряться транснациональные корпорации, и далеко не все их попытки заканчивались успехом. Марс, американский кондитерский гигант, в 2000 году решил выпустить у нас конфеты под названием «Держава». «Угощение для общения» звучал один из слоганов рекламной кампании. Над продвижением работали такие авторитетные агентства, как McKinsey и BBDO. По зарубежным стандартам, каждую конфету для продажи в развес следовало запаковывать с учетом гарантии ее неприкосновенности до момента потребления. Но поскольку чисто технологически данный момент не успели продумать, именно на наших конвейерах, торопились к новогодним праздникам, конфеты переместились в подарочные коробки, что и стало началом конца. Розничная накрутка на коробке тогда достигала 100%, в то время как развесной товар продавался с наценкой в 2 раза дешевле. Попав в премиальный сегмент, «Держава» не смогла конкурировать с популярными марками шоколада. Более того, новинка слишком напоминала продукцию «Красного октября» и «Бабаевского», поскольку использовала советские рецепты, то есть формирование уникального имиджа тоже не получилось. В результате к 2002 году на бренд «Держава» приходилось всего 0,36% продаж сладостей при рекламной кампании в 3 миллиона долларов, без учета производства и сбыта. Вложения не окупились, и, признав упущенную выгоду, производство прекратили. Это был один из крупнейших провалов в истории маркетинга и заставил «Марс» пересмотреть стратегию работы на российском рынке.
2: Ошибка на миллион.

0: Что? Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки – Саудовской Аравии и России – сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов.

0: Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West'а в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Spark, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
2: Во-первых, не только вторых и третьих. У нас в том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка. Правда, она становится недоступной 10%. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно. Но второй не может появиться, если первого нет. Поэтому давайте себе противоречить не будем.
1: Может быть, первый уже есть. Первый может быть, все-таки
2: показатель тут один. Вообще, сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачи и рост рождаемости, и коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась. Вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает тайная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, а 1,3. Огорчу вас. На Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2. Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
1: Официально,
2: конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, а возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил ввести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился. Потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы. У нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила.

0: в том числе и по рождаемости.
1: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
0: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя и отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
1: У семьи.
0: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
0: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора философию менять не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, где-то в Оренбурге, в аэропорту, иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрации билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
0: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
0: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
0: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за два дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома.

0: дома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование. Вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования. Дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было. Но при этом детский садик бесплатный на предприятии. Но при этом школа не занималась поборами. Это тоже было бесплатно. Но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой труд.
1: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати, давайте уж не наговаривать. Образовательные кредиты, пожалуйста.
0: Тогда мне подождите, 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие очень условия.
0: Нет, подождите. Ну, еще раз, стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь никогда.
1: Есть родители.
0: Опа,
1: да.
0: Бабушки и дедушки,
1: да. И потом
0: да
1: там...
0: не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей, возможности вас родить вообще.
1: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
0: Получай
1: гранты. Там можно получать президентские гранты.
0: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
1: Об учебе.
0: Интеллектуально это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты
1: Студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли. В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
0: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, слава, что он занят только тем, что оформляет бумаги, чтобы получить эти гранты.
1: Это другой разговор.
0: Потому что только получить грант, я прекрасно понимаю.
1: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными. А система пособий в некоторых случаях устроена так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
0: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
1: вы
0: темно.
1: Вы не выражаете столько так, как нам...
0: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает, воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была. А теперь вот работы нет, теперь он дома. Рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей. Они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот в республике у нас есть... исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи, бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда принимаемые законы...
1: Так вот отчего такое количество
0: разводов, оказывается. В том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно, иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1 ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
1: Что в новом созыве с этим можно сделать?
0: Мы уже кое-что сделали. Убедили президента в том, том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерии при начислении единого пособия. Пока это только случай превышения дохода до члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида.

0: И да, обязательно. Семьи там участника специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Угу. Налоговые вычеты на второго ребенка, а там критерии уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас, и изменить критерий. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
1: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
0: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары. Непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина, у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену. Но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров. И та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина, а вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, что пеленальный столик, у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и члены Совета Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании, значит, Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива возник. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детские товары. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володин, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стояло, нужно воспользоваться. Есть ли инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке? Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: А вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен. Поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается и более чем. Более того...
1: В разное время вы поддерживались разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за

0: Первичные побои. Категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы в Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была, не нужно принимать отдельный закон, который переписан с кальки, по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью, просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины. И насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Анна, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, и в принципе вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Еще одна норма, которая вступила в силу, самозанятых ограничили в работе на одну компанию. Теперь работать с одним заказчиком можно не более 60 часов в месяц через платформы. Если лимит превышается в течение полугода, то цифровая платформа не даст принять новые заказы. Такие меры власти принимают для борьбы с маскировкой систематической занятости под разовые соглашения с самозанятыми.
5: Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко рассказал, кого это коснется.
6: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это.
4: Правило работает только в определенных сферах: в строительстве, торговле, логистике, общепитие, IT, образовании, подборе персонала, рекламе, маркетинге, ну, еще ряд других отраслей. При этом трудовых гарантии у исполнителей не появляется, поскольку закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. И также в нем нет гарантии, что месячный доход исполнителя будет не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет РБК.
2: Автоньюз.
7: Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае. Сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей путей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий

0: Ле Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей, заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны как никогда.
1: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
6: Что это было?
7: В эфире.
8: Анонимный биткоин?
9: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
10: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
9: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
3: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16.00.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом

0: заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту разберемся в том, почему приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста. Арест уже наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Ну и как зрители пытаются вернуть деньги за билеты, мы связались с несколькими истцами. Также ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Разберемся, как это повлияет на мировые цены на нефть. Ну а объем водосервисных апартаментов в России вырос в полтора раза год к году, и число номеров превысило 2000. Об этом пишет газета «Коммерсант». Проанализируем эти данные в нашем дальнейшем эфире. Короткая ситуация на рынках. В воскресенье торги на Московской бирже, которые проходили в режиме выходного дня, завершились снижением индекса всего лишь на 0,01%, 2290 пунктов. Курсы валют, установленные Центробанком на выходные понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Зрителям, купившим билеты на шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, начали присылать сообщения с памяткой о возврате средств. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что приставы начали арестовывать средства организатора несостоявшегося концерта. Соответствующее решение есть в банке данных исполнительных производств. Арест наложен в пределах 115 тысяч рублей на средства компании Say Agency. Производство возбудили на основании исполнительного листа, который выдал один из судов Самары. Ну и кроме того, к агентству подали иск о защите прав потребителей. Параллельно же начались выплаты средств по искам пострадавших покупателей. Мы связались с одним из таких людей и узнали, как он добивался возврата денег за билет. По словам Андрея, этот путь еще не закончен, и он намерен добиваться полного возврата потраченных средств.
2: Я купил билеты 17 августа, первые, наверное, часа два. Я перешел по ссылке от «Газпрома». Соответственно, для меня это была такая верификация. Я убедился, что это не фейк очередной, потому что было много до этого новостей, что он приедет. Но как бы я верифицировал, убедился, что это правда, и купил два билета на 34 тысячи плюс сервисный сбор 3400, то есть 10%. Я решил написать досудебное соглашение и вместе с ним отправил чарджбэк в мой банк, это Альфа-банк, и я отправил жалобу в Роспотребнадзор свою лично. 25 сентября я отправил сам их в мировой суд, ну, так как у меня меньше, чем 100 тысяч. Между этим я писал жалобу в ЦБРФ. Дальше 30 сентября появляется объявление о том, что все, концерт отменен, деньги будут возвращать. И 2 октября мне приходят деньги от самого Интикетса, то есть это не было возвратом от банка. Мне деньги вернулись, но вернулись без сервисного сбора, то есть 3-400 мне не вернули. И я буду выяснять этот момент. Я собираюсь добиваться возвращения.
1: В чате пострадавших около 3500 участников. Там они обмениваются эффективными стратегиями возврата средств. Некоторые выбирают тактику подавления.

0: подавать жалобы куда только возможно. Мы поговорили с Арсением, который добивался возврата более 100 тысяч рублей. Он придерживался более прицельной тактики. Средства ему, как и Андрею, вернули 2 октября.
1: У меня куплено несколько билетов. Все они куплены 17 августа. Но сумма больше 100 тысяч. Первый мой шаг, это было 27 августа. Я попытался вернуть деньги через услугу чарджбэка в банке своем ВТБ. Но мне отказали, ссылаясь на то, что официальной отмены концерта не было. Я написал 11 сентября жалобу в Роспотребнадзор. Я составил досудебные претензии. В этот же день я получил отказ от Intikis, что акционные билеты не подлежат возврату согласно их оферте. Ссылаясь на этот отказ, я составил возражение на отказ возврата денежных средств, на что получил короткий ответ, что ответ по существу на претензию вам был предоставлен. Я отправил повторное обращение в чарджбэк в банк, на что я получил точно такой же ответ. В этот же день я составил уже полностью иск. Я распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. Только 2 октября на почту мне приходят чеки БСО, возврат прихода. На все мои заказы вернули только номинальную стоимость билета. Согласно их же оферте, сервисный сбор не был возвращен. Деньги возвращены Intikis, а не банком.
0: Напомню, что сообщения о проведении концерта появились в августе. Тогда Say Agency сообщила, что 10 и 11 октября Kanye West выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Через неделю представители площадки заявили, что договоры аренды не заключались, а после с сайта Kanye исчезли обе даты концерта в Петербурге. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, дату убрали из-за хаоса, это цитата, «вокруг выступлений Уэста в России». ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Встреча стран-участниц Альянса состоялась в воскресенье в Вене. В ней приняли участие Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать Саудовской Аравии – 10,5 миллиона баррелей в сутки. Квота у России – почти 10 миллионов баррелей. По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Армузский кризис продолжает оказывать влияние на решение ОПЕК, но постепенно рыночная квота может снова начать подниматься.
2: Сейчас все равно Армузский сценарий он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе. Все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации. Идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля. Об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика. Он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут. Постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
0: В течение последнего года страны ОПЕК Плюс завершили выход из добровольного сокращения добычи нефти в несколько этапов. Страны Альянса вернули на рынок ранее сокращенные 3 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. Через полминуты о ситуации на рынке сервисных апартаментов. На этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирались специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
3: Пояснительная бригада.
4: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть Ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее. А уже это разъяснение, возможно, задают и действие. Или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько

0: таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
1: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот

0: позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне ожидаема.
1: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так, Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» — конкурентов за честную кампанию.
0: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
1: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает прежде всего о личных амбициях, второй — о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному, государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
0: Это ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
1: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Иммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
0: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувакского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувакского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
1: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
0: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику действий обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает: ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
1: То есть фактически все считают, что они обороняются.
0: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетно-авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают идет как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая

0: которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
1: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановиться. Конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности, оно не заканчивается с того, что намерения другой стороны до конца не ясны. Все кажется, что один считает, что он обороняется, другой воспринимает действительно это как атаку, и эта спираль раскручивается, раскручивается и раскручивается.
0: В этом контексте можно вспомнить еще и другой такой вот образный термин – лестница эскалации Германа Кана. Он ее разделяет на условные 44 ступени, начиная от каких-то политических жестов и дальше по наступательной. Демонстрации военной силы, учениям и вплоть до большой войны с применением оружия массового уничтожения. Между этими ступенями есть определенные пороги, которые переводят конфликт в качественно иное измерение. И условно, если смотреть текущую ситуацию, то внизу этой лестницы, например, какое-нибудь заявление российского посольства или дипломатическое давление, дальше санкции, наращивание военных бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше, переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков, еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. Я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России и НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года. И с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями. То есть, опять же, нет возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни trust, ни verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок

0: новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права. Тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию. Может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
1: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность. Заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации и флота в Балтийском регионе, особенно вокруг Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична, а вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
0: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопросы введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
1: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь, правда, Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
0: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносятся удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада.
3: РБК «Коллекция».
4: Смотри, на начало октября российские граждане уже планируют свои новогодние праздники. Так, около 40% опрошенных россиян не планируют путешествовать в Новый год. 14% хотят отправиться в страны ближнего зарубежья. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет» по данным ТАСС. Среди направлений на новогодние праздники лидируют ближнее зарубежье, куда хотели бы отправиться как раз-таки 14% россиян. Поездку в другой регион России рассматривают чуть меньше. 12%. А провести зимние каникулы в Азии планируют также примерно столько же граждан, 11%. Другие зарубежные направления и страны Европы выбрали только 5% участников исследования. Турцию и страны Ближнего Востока рассматривают 2%, еще 11% пока вовсе не решили, куда отправиться. Ну, а подавляющее большинство, почти 40%, не планируют путешествовать на новогодних праздниках, рассказали в компании. Потому что для трети россиян Новый год все-таки остается домашним праздником, и это во многом объяснимая традиция.
5: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем.

0: Именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
1: Кто есть кто?
0: А кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 — это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
7: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron – и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки – Саудовской Аравии и России – сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общий европейский

0: Европейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echos. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Спарка, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: У микрофона Олег Овчаренко, и в этом часе не только об основных итогах воскресенья, но и о некоторых итогах недели. На этой неделе крупнейшие деловые объединения поддержали мораторий на проверки. В России на год ввели отсрочку на проверки пострадавшего от атак дронов бизнеса. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Российские компании, чьи объекты пострадали от атак беспилотников, временно освободят от плановых и части внеплановых неналоговых проверок. Мера уже вступила в силу и будет действовать до октября следующего года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: С 2022 до конца 2024 года в России действовал механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить их в случае срабатывания индикаторов риска. Теперь действие моратория решили распространить именно на компании, которые пострадали от атак. Больше всего это поможет сегменту электронной коммерции, отметила в разговоре с Марией Пичугиной председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.
3: В этом году очень сильно и очень масштабно пострадала именно отрасль электронной коммерции, пострадали маркетплейсы и все предприниматели, которые с ними работают. Я должна сказать, что эта мера одна из тех мер, которые мы в принципе ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес, и на крупный бизнес, и на малый бизнес. И хочется, чтобы сейчас в условиях достаточно серьезных сложностей малый бизнес и, в общем-то, те компании, которые определяют экономику страны, сейчас про крупные маркетплейсы, чтобы у них не уходили ресурсы на то, чтобы какие-то преграды преодолевать административные. При этом, из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес, и хотелось бы, чтобы этот мораторий распространялся и на тех, кто продает, кто производит товары на территории России, продает их, реализует на цифровых платформах. И вот, например, у Валберес с самого начала практически атак по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлеров Валберес

0: основание предъявить по справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок.
1: Насколько эта мера поможет компаниям, бизнесу в реальном восстановлении или только снизит некую бюрократическую нагрузку?
0: А это и есть реальное восстановление. Послушайте, сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы, и человеческие ресурсы на то, чтобы...
1: А в чем помощь заключается? Поскольку такие моратории, они никак не исправляют финансовое положение компании.
0: Они дают передышку и дают возможность фокус внимание руководителей и всего персонала перевести на восстановление, потому что проверки могут быть разные с разных контролирующих органов и отнимают большое количество времени. Думаю, любой предприниматель это знает.
2: Проверки, как выяснил РБК, могут быть инициированы только по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, а также при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан или возникновении чрезвычайной ситуации. Впрочем, есть и исключения. Мораторий не распространяется на сферу образования, энергетический надзор, транспортную безопасность и на некоторые категории промышленной безопасности, указано в постановлении Кабинета министров. На уходящей неделе мы много и пристально обращали свое внимание и на различные налоговые изменения. И, как стало известно, предусмотрено увеличение налоговых штрафов до 14 раз. Подробнее об этом через полминуты. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Налоговые штрафы вырастут до 14 раз. Правительство внесло в Госдуму законопроект с такими поправками в налоговый кодекс. В основном штрафы увеличатся в 1.5 или 3 раза. Власти объясняют это накопленной инфляцией. Ну а среди самых чувствительных изменений – увеличение штрафа за непостановку на налоговый учет. Его сумма вырастет сразу в 3 раза, рассказал руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
3: Рост штрафов примерно от 1.5 раза. До 3 раз и в некоторых случаях даже в 14 раз предлагается повысить штрафы. Власти пояснительной записки объясняют это необходимостью привести размеры штрафа к оправданному уровню, потому что многие штрафы не повышались годами. Утверждают власти, что этот рост определяется исключительно накопленной инфляцией за эти предыдущие годы. Даже если посмотреть, например, с 2014 года по конец 2025 года, у нас цены выросли 2,3 раза. Соответственно, в среднем таков рост штрафов и будет.
4: Какие изменения станут самыми важными?
3: Это, конечно, штрафы за несвоевременную подачу заявления там, о постановке на налоговый учет. В некоторых случаях это введение вообще деятельности бизнеса без постановки на учет. Вот в этих случаях штрафы растут в 3 раза. Также штрафы могут быть за нарушение правил учета доходов или расходов. Стоит отметить серьезный рост штрафов. Может быть, в 1.5 раза этот рост штрафов, но в абсолютном размере это достаточно весомое увеличение. Это штрафы, касающиеся контролируемых иностранных компаний или КИКов, как сокращенно можно сказать. В частности, за непредставление сведений для контроля за прибылью КИК штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 754 тысяч рублей. Если сведения не представлены уже после требования налоговой, то штраф вырастет с 1 миллиона до 1.5 миллиона рублей. Это важно, потому что количество контролируемых иностранных компаний снова растет после некоторого периода их снижения, связанного с перестройкой финансов на фоне санкций. Стремительно выросло количество КИКов в дружественных юрисдикциях, поэтому, безусловно, это актуально. Часто штрафы в налоговом кодексе сформулированы как фиксированная ставка, например, 10% от неуплаченного налога, но не менее такого-то уровня. Процентные размеры оставлены без изменений, но в ряде случаев увеличиваются минимальные планки в денежном выражении. В тех случаях, когда штрафы растут в 14 раз, это штраф, касающийся процедур налоговой проверки и, в частности, например, если ФНС привлекает свидетелей в рамках налоговой проверки, то вот текущий штраф составляет за неявку такого свидетеля всего лишь 1000 рублей. Соответственно, рост этого штрафа предусматривается до 14 тысяч рублей. Теперь цена такого отказа будет выше.
4: Предполагается ведь появление и новых штрафов. С чем связаны они?
3: Новые штрафы связаны либо с появлением, собственно, новых статей налогового кодекса. Например, с 2027 года вводится квази-налоговый контроль со стороны маркетплейсов за продавцами. То есть в данном случае случае ФНС делегирует часть полномочий по налоговому контролю самим цифровым платформам. И вот если налоговая, допустим, выявила риск налоговых нарушений у какого-то селлера и вызвала его на допрос,

0: Если он отказался, то новые полномочия предполагают, что налоговая сможет приостанавливать операции селлера, но непосредственно выполнить это поручение, естественно, должен будет маркетплейс. И вот как раз если маркетплейс это не сможет сделать своевременно, то появляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Стоит также отметить появление отдельного штрафа за несообщение информации о создании обособленного подразделения, и вот очень весомый штраф 121 тысяча рублей. Обособленные подразделения — это не то, что кажется в обывательском смысле. Обособленное подразделение возникает всегда, где создается на срок более одного месяца хотя бы одно стационарное рабочее место. То есть то, что многие бизнесы могут не воспринимать как обособленное подразделение, на самом деле им по налоговому кодексу является, они должны об этом уведомлять. Были в предыдущие годы споры, когда налоговая пыталась взыскивать за вот такие неуведомления 10% от доходов вот этого обособленного подразделения за весь срок неуведомления. Но суды несколько лет назад окончательно решили, что на самом деле штраф за такое несообщение должен составлять только лишь 200 рублей. А сейчас, соответственно, налоговая для себя этот пробел устраняет и четко прописывает, что если не сообщил бизнес налоговую о создании обособленного подразделения, штраф будет 121 тысяча рублей.
1: Предполагается, что обновленные размеры штрафа вступят в силу с 1 января. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а лишь набор законодательных инициатив, вынесенных на общественное обсуждение. В нем около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мирецкий.
2: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши – это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
3: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
2: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
4: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
2: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники, но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, не ясно, отмечает генеральный директор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
5: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
2: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных, предактивированных номеров. Плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
6: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
2: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. релевантно. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
7: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные субъективские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшить ситуацию.

0: ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
1: В итоге для бизнеса эти меры – новая главная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
2: Ростислав Мирецкий рассказал детали нового, уже третьего по счету антифрод-пакета. Во Франции во время масштабных протестов старшеклассников разгромили 24 учебных заведения. Это слова министра национального образования Эдуара Жифре. По его данным, всего из-за беспорядков работу остановили до 500 учреждений. И 5 октября они также не будут работать из-за материального ущерба, нанесенного протестующими учебным заведениям, а также нападения на персонал. Это все тоже заявление Эдуара Жифре. Все же началось во Франции с лицея Сен-Экзюпери, где учащиеся заблокировали вход, требуя решить проблему нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. За неделю движение распространилось по всему региону Иль-де-Франс, а затем и по всей стране. К 28 сентября акции прошли примерно в 180 учебных заведениях. На днях протестам присоединился крупнейший профсоюз лицеистов, призвавший блокировать все лицеи. Ну а пик пришелся на 1 октября. Минобразование зафиксировало нарушение работы свыше 1000 учебных заведений, 222 из которых были заблокированы. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением зданий. Как рассказал гид и переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин, за пределами районов, школ и вузов Париж и провинции живут обычной жизнью.
3: Если не брать окрестности средних школ и высших учебных заведений, то в Париже обычная жизнь, да и в провинции тоже. По стране порядка 500 учебных заведений участвуют в движении, то есть они закрыты. Планируется большая манифестация в Париже. Чего добиваются школьники? Официально, чтобы больше средств уделяли на образование. Позиция родителей. Некоторые поддерживают, а некоторым надо сидеть с своим чадом и на работу идти. То есть практически есть моменты, которые, так сказать, омрачают обычную жизнь. Опасно ли выходить на улицы? Да нет, не опасно. Местная пресса обсуждает как раз моменты, когда там чего-то жгут, чего-то ломают. То есть чем больше обсуждаются зажженные какие-то автомобили около школ, тем меньше обсуждается как раз корень проблем. А корень проблем – это падение уровня образования и неуверенность молодежи в завтрашнем дне.
2: Всего с начала протестов арестовано около 2000 человек. Преимущественно это несовершеннолетние. Ранены 305 полицейских и жандармов. Впрочем, на фоне протестов правительство пошло на частичные уступки. Министр Жифре объявил об отмене регистрационных сборов для небюджетных студентов, которые были предусмотрены проектом бюджета на 2027 год. Кажется, у инвесторов золота наступил последний момент зафиксировать прибыль.
4: РБК коллекция.
2: После первого за три года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. И сейчас торгуются в районе 4200 долларов за тройскую унцию. Впрочем, даже ниже этой отметки. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике. И россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится ли извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» – гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли проверила Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы – это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
7: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторический максимум цены – около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
6: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дом иметь.
7: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой как холодильник или стиральная машина, то в первую очередь

0: очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и платы там очень скромные по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
1: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
0: Ну, смартфон и ноутбук — это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. Один грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знаменитые на рынке конденсаторы, КМ-ки, они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
1: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакт. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
0: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, и во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства, не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%, в России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
1: Минпромторг прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
0: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого — это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
1: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
0: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да? Добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
1: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
0: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет?
3: Об основных событиях понедельника, 5 октября, и ожиданиях от него в утреннем эфире расскажут Илья Приходько и Ирина Савельева. Слушайте «Утро вне конкуренции» с 7 до 10 утра по Москве на радио РБК. Новая неделя только начинается.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность,

без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
2: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
1: Роберт Чалдини. «Психология влияния». Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомить.

0: уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем достаточно интересную тему, тему климата. Климат, который для нас всех с вами важен. Бывает, мы не осознаем, насколько он важен, потому что он влияет на экономику, политику, на нашу с вами безопасность. И чем сильнее и дальше мы углубляемся в исследование климатических особенностей нашей планеты и нашей жизни, тем сложнее нам становится все это понимать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Сегодня в этом путешествии мне поможет Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что присоединились, потому что тема климата беспокоит нас всех. У нас с вами произошел краткий маленький спич на тему того, что почему так погода резко меняется, почему она будет завтра. Но к этим вопросам я вернусь чуть-чуть попозже. Давайте для начала, чтобы наши слушатели и зрители понимали, что такое климатология сейчас. Вот, то есть что это как исследовательское научное движение представляет за многие годы, то есть собирание технологического прогресса, опыта исследований.
3: Да, наука, конечно, существенно изменилась, климатология. То есть если в начале своего, наверное, становления, это можно сказать, наверное, 19 век, это была тоже описательная, по сути, наука, описание климата вокруг, описание того, какое бывает, и под климатом понималась, ну, какая средняя, наверное, погода, усредненная за какой-то период времени. И, например, Спасский вот такой был ученый из Московского университета, который достаточно много сделал для развития климатологии. То есть вот такой наблюдательный, к количественным описаниям пришли, к пониманию механизмов формирования климата, механизмов изменчивости климата, да, и к пониманию того, что это не только погода, климат – это много оболочек земной системы, это 5 оболочек, это атмосфера, кроме нее гидросфера, то есть вот океан, реки, ну, в основном, конечно, океан. Это криосфера, это ледники, морские льды, снег, вечная мерзлота, это деятельный слой суши, литосфера и, ну, вот почва, и, конечно, биосфера. Биосфера, вот там леса наши, да, и экосистемы, это все-таки часть климата, и она участвует вот в различных обменных процессах, формируя в том числе вот там тот же самый парниковый эффект, тоже вот он отчасти сформирован и взаимодействием процессов литосферы, биосферы и так далее. Сейчас, конечно, климатология почему стала активно развиваться еще? Потому что климат стал сильно меняться. У нас как бы есть вполне понимание, почему он меняется. Я думаю, об этом еще, конечно, поговорим. И поскольку меняется он, скажем так, не в лучшую сторону для человечества, да, это, конечно, тоже большой вопрос уже, в какую сторону меняется, в лучшую, в худшую, это уже, знаете, когда мы как бы оцениваем эмоционально, худшее, лучшее, это не совсем научный термин.
1: Да, да, это там эмоционально окрас, да, как про погоду, да, мы с вами,
3: да,
1: говорили.
3: Да, что хуже, кому-то лучше, но в целом, скажем так, экономисты говорят, что для человечества в целом климат меняется вот в сторону больших ущербов, да, условно, и человечество будет в целом, давайте вот это вот слово такое «хуже» возьмем, оно не научное, но вот его используем, вполне подойдет. Так вот, изучение климата стало важно для устойчивого развития человечества в целом. Поэтому на климатологию стали обращать гораздо больше внимания, стало больше приходить специалистов, и, конечно, климатологией занимаются не только теперь классические физики, там, географы, то есть вот на стыке естественных наук, но и, например, условно, и экономисты, и политологи, да, и социологи, различные последствия изменений климата, как бы люди тоже вот отчасти себя называют климатологами. Но если мы все-таки говорим именно про, скажем так, ядро, да, климатологии, то это до сих пор, да, изучение все-таки естественных наук, это океанологи, метеорологи, ну,

0: безусловно, физики, и по-прежнему, конечно, мы изучаем процессы, которые происходят вокруг нас, почему эти процессы происходят, и пытаемся их количественно описать и предсказать. Да? То есть основное, конечно, для чего все мы это делаем, для чего мы все это количественно описываем, чтобы сделать прогноз. Понятно, что все-таки от нас что хотят? Хотят ответа на вопрос, почему это происходит и что будет дальше. Да?
1: Сможем ли мы, опять-таки, да, чтобы были нормальные дожди или не было сильной засухи там, чтобы выращивать, да, опять-таки, это тоже влияет на бизнес.
0: И инструменты у нас, конечно, сильно поменялись. Инструменты. Очевидно, что вначале наблюдали... Вообще слово «климат» — это от слова древнегреческого слова «наклон», наклон солнечных лучей. Вот греки, там, Птолемей, вот они смотрели то, что в зависимости от того, какой наклон солнечных лучей, грубо говоря, где-то они плавают, Крым, да, и Египет, наклон разный. И в зависимости от этого ощущения наши разные. И вот как бы это вот ощущение окружающего воздуха, да, вот зависящий от солнечных лучей, вот получил такое название климат. Понятно, что вот от таких ощущаемых, да, каких-то историй мы перешли к наблюдениям. Это были станционные наблюдения, которые уже пошли там 15-16 век. А сейчас это, конечно, гигантский буст был получен в середине 20 века, когда появились компьютеры, да, вот моделирование именно на компьютерах стало производиться. Численные. В начале 20 века были разработаны схемы, как можно моделировать. Вот компьютер.
1: Что сейчас вот мы можем четко перечислить, то есть спутниковое исследование, то есть что на Земле отвечает за там сбор информации?
0: Да, ну то есть у нас есть, можно разделить, наверное, на две крупные части, да, вот технологическую составляющую климатологии. Первая такая большая часть — это наблюдение, вот вся совокупность наблюдений, которая тоже разбивается на очень большое количество различных типов наблюдений. Это и привычные нам метеостанции, но это и авто, уже которые в основном автоматические метеостанции. Это, например, и, безусловно, спутниковая эра. Да? Вот в спутники, которые начались с конца 50-х годов, там первый спутник метео был в 61-м году запущен. Вот метеорологические спутники позволяют нам хорошо видеть не только атмосферу, но и свойства подселающей поверхности изучать, там, например, волнение в океане и так далее, и так далее. Это очень большая, достаточно проработанная история с автоматическими наблюдениями с помощью буев, с помощью глайдеров в океане. Потому что достаточно долго оставался невидимым нам океан, мы не проводили глубинный океан, мы не провели там наблюдения. Запускаем туда буи, например, буи Арго, да, которые стали там порядка сейчас их более 3000 буев, вот они видят состояние океана, некоторые до 2 километров глубины, некоторые до 6 опускаются, мы понимаем, что происходит в океане, как бы количественно, да, можем это описывать.
1: Они собирают данные температуры,
0: температура, соленость, да, и, собственно, потоков, и течение. Да. Самое важное, вот температура, соленость, профиль, да, и плюс течение, дрейфы, вот, плюс различные специальные наблюдения, потоковые потоки, например, да, вот нам важно понимать потоки там парниковых газов из различных оболочек, между различными оболочками, что идет из экосистем в экосистемы, из почвы в почвы, из океана в океан и так далее. Вот такие вот моменты крайне важны. Ну, вот это как бы наблюдательная часть, да. Ну, плюс у нас есть, конечно, наблюдения на ледниках, какие-то специальные тоже метеостанции ставятся или...
1: Сейчас вот все время активно мне попадается в информационном поле, что какой-то там крупный один из айсбергов который, да, медленно раскалывается.
0: Вот растаял недавно,
1: растаял какой-то крупный айсберг. За которым очень долго следили.
0: Да, ну, как бы понятно, что в целом айсберги формируются регулярно, да, на шельфе Антарктиды, но, тем не менее, вот там есть намеки на то, что их скорость чуть больше стала образования, uh-huh, стало больше утекать. Но в целом у нас идет рост уровня океана, но как бы о последствиях изменения климата мы еще поговорим. Это вот одна часть наблюдательная, да? То есть как бы спутники и наземные контактные наблюдения. Плюс есть дистанционные наблюдения, есть еще дистанционные наблюдения на Земле. Внизу вот мы тоже вверх можем смотреть и, например, наблюдать за тем, что происходит на высотах, на определенных тоже вот
1: имеет. Это оптика.
0: Ну, есть оптика, звук, радиоволны, то есть там садар, лидар, радар, в зависимости от того, ну, какие-то волны. В любом случае, это электромагнитное излучение или просто какие-то волны на разных диапазонах волн. Вот в нашем институте, например, достаточно активно акустическое зондирование атмосферы развивается. Вот мы там можем за турбулентностью, например, наблюдать или... приближение грозового фронта с помощью вот акустических таких датчиков.
1: Что как раз помогает в авиаиндустрии.
0: В авиа может помогать, да, безусловно, потому что состояние нижнего слоя атмосферы крайне важно, и вот именно тонкая структура нижнего слоя атмосферы крайне важна вот для устойчивых полетов, например, да, для безопасности полетов. Что еще? Ну вот, то есть

0: и численных моделей климата, ну, которые основываются на численных моделях прогноза погоды, которые базируются на гидродинамических уравнениях, уравнении Навьи-Стокса, уравнении термодинамики, то есть вот уравнение движения жидкости, уравнение там, распределение тепла, уравнение фазовых переходов и так далее. Вот эти все уравнения, они численно описываются, ну, там, на ячейках, да, условно мы как бы пытаемся вот эту вот функцию линеаризовать и на каких-то таких ячейках.
1: А насколько мы можем сейчас, ну, на момент 2026 года, вот продолжительность расчетов прогнозирования этой самой климатической особенности?
0: У нас есть это модели, да, и мы с помощью плюс-минус тех же моделей делаем прогноз погоды. Там как бы очень узкий шаг такой по у нас по пространству и по времени, но нам важно знать начальные условия и граничные, и мы можем прогнозировать где-то на 2 недели вперед погоду. А есть у нас климатическое моделирование, которое базируется на тех же, в принципе, моделях, в которые включены медленные блоки, ну, например, блок ледника или блок ледников, да, или блок глубинного океана, которые не очень нужны при прогнозе погоды. Они за 2 недели ничего с ними не изменится, они могут быть статичными. А вот для прогноза климата они нужны, но атмосфера при этом может воспроизводиться, в принципе, с более грубой сеткой. Как бы в климатических моделях сетка более грубая, чем в моделях прогноза погоды, но участвуют медленные блоки. С климатом мы, соответственно, прогнозируем вот от 10 лет примерно и дальше. Мы забываем начальные условия, нам для климата не важны начальные условия, нам важно только знать факторы изменчивости климата, это так называемые наши граничные условия. Вот мы знаем, почему меняется климат, и вот мы задаем эти факторы в модель нашу и говорим, что вот с учетом того, что будут меняться вот в ближайшие десятилетия вот так-то эти факторы изменчивости климата, климат будет вот таким. Солнечная активность, вулканическая активность, ну и, конечно, деятельность человека. Вот мы все это задали в модели, и она нам показывает, какой будет климат. Ну вот история как бы сезон, год, первый год, это, конечно, пока такая серая зона прогноза. Здесь не работает уже прогноз погоды классический, но еще не работает прогноз климата. И вот здесь у нас как бы такое...
1: Ну, то есть к этому направлению сейчас все хотели да, бы прийти, да, наверное, перейти. Да. Хорошо. Ну, грубо говоря, мы сейчас поняли основы. Давайте тогда поговорим про глобальное потепление, которое всех тревожит и беспокоит, потому что, ну, обыватель скажет, какое глобальное потепление, посмотрите, какие у нас снегопады в январе были, да даже вот в конце апреля недавно. Что такое глобальное потепление, и когда впервые начали о нем вообще говорить в научной среде?
0: Ну да, потепление на то оно и глобальное, что обыватель видит, конечно, в своей точке погоду, да, понятно, да, да, что...
1: То, что мы с вами подчеркнули, да, что эмоция да, первичней.
0: Да, да, да. Глобальное потепление – это процесс изменения, ну, глобально, то есть это по всему шару глобус, да, глобальное, то есть это изменение именно там индикаторов важных климатических по всей, не всей планете, каких-то интегральных для всей планеты. Ну, например, средняя температура планеты, вот, грубо говоря, вот она растет. Часто, конечно, я сравниваю со средней температурой по больнице, но это не совсем так, да, то есть все-таки, грубо говоря, даже если в больнице у вас средняя температура все время растет, что-то не так. Так вот, средняя температура, уровень океана, это крайне важный индикатор, тоже подрастает. Есть 7 ключевых климатических индикаторов, там есть индикаторы, связанные с атмосферой, типа температуры есть с океаном, например, уровень океана, кислотность океана, с криосферой, площадь ледников, объем покровного оледенения. Когда стали говорить про вообще изменение климата? В 18 веке примерно пришло понимание, что климат изменчив. Пришло понимание от изучения циклов оледенения и межледниковья. Вот последние 3 миллиона лет вообще климат наш постоянно переходил вот у нас то межледниковье, то ледниковый период, то межледниковье, то ледниковый период. Ну вот скандинавские, лаврентийские ледовые щиты образовывались, разрушались, да? Ну, сейчас палеоданные там на миллионы лет назад говорят нам, что климат в целом всегда менялся, да, то есть это вообще характерная особенность для климата – меняться. То есть вот где-то в 19 веке пришло понимание, что климат – это не статичная вообще история, что он меняется. Параллельно с этим пришло понимание, что есть такой эффект в атмосфере, как парниковый. Парниковый эффект – это эффект атмосферы повышать температуру нижних слоев за счет переотражения длинноволнового излучения. Ну вот, давайте попробуем, сейчас чуть попроще скажу. Вот от Солнца идут короткие, в основном интенсивность в коротких длинных волн. То, что мы видим, вот видимый свет. Вот он идет от Солнца, и атмосфера прозрачна. Солнце греет Землю. Земля тоже излучает электромагнитные волны, но более длинные. И вот эти волны, они для атмосферы уже не прозрачны, атмосфера их как бы улавливает и переизлучает во все стороны, и вверх, и вниз, и вправо, и влево молекулы в атмосфере, вот молекулы парниковых газов в атмосфере. И то, что приходит вниз, как бы дополнительно разогревает планету. Ну вот уже где-то в начале 19 века Фурье открыл вот этот парниковый эффект, показал, что вот астрономически учитывая ту светимость Солнца и то расстояние до Солнца,

0: у нас температура должна быть вообще существенно ниже на Земле, чем она есть. Ну вот величина парникового эффекта стоит порядка 33 градусов. В конце 19 века, в середине, поняли, какие газы являются парниковыми. Водяной пар, в первую очередь, в вторую очередь, углекислый газ, там потом метан и так далее. И в конце уже 19 века вот швед Арениус высказал предположение, что вообще-то мы, сжигая уголь, да, добавляем в атмосферу парниковые газы, и это будет разогревать планету. То есть вот первые такие истории, где как бы прозвучал некий элемент...
1: Но мы напрямую влияем на
0: ну,
1: это.
0: Ну да, элемент того, что у нас вот сейчас может быть вот это вот потепление, он где-то уже с 19 века идет. Потом это с переменным успехом теория опровергалась, подтверждалась. Достаточно много было работ Календера в 30-е годы, который количественно пытался оценить прям по наблюдениям за тем, как растет концентрация СО2 и как растет температура, их связать уже пытался. В середине 20 века изотопный достаточно хорошо был изучен состав парниковых газов, углекислого газа, в первую очередь, в атмосфере. Было показано, что вот он меняется за счет деятельности человека. И сам термин «глобальное потепление» был в 70-х годах 20 века. Он параллельно появился в журнале Science, и через год, там, в 76-м, кажется, в Science, в 77-м в России, вот Будыка, Винников написали такую «Глобальное потепление», была статья в журнале «Метеорологи-гидрологи». Ну вот, то есть, как бы, вот 70-е годы, когда появился уже вот непосредственно вот этот термин.
1: Когда официально уже стали до общественности все больше и больше доносить эту информацию.
0: Потом это сейчас термин, скорее, все-таки изменение климата больше, чем глобальное потепление, потому что потепление — это, ну, не единственное, что происходит. Там, условно, рост уровня океана гораздо более важный, да, и опасный для человечества. Это рост уровня океана, а не само потепление.
1: Ну, я часто попадаю на эти странные видеоитерации искусственным интеллектом, когда показывается, что будет подтоплено и где лучше покупать себе землю. Ну, это иронично, я понимаю, что это не до конца точно.
0: Там даже не совсем искусственный интеллект, там, я думаю, что достаточно серьезно. Я, правда, не знаю, что видите вы, да, если говорить про научное.
1: Я поэтому говорю, это не был какой-то научный, это был
0: фрагмент. Нет, есть научные вполне продукты, да, где с учетом ожидаемого роста уровня океана, с учетом рельефа, да, то есть показано, какие районы реально.
1: Я не могу тебя не спросить, какие сроки у нас.
0: Вот это самая большая, скажем так, ну, не проблема, а особенность, да, вот этой вот истории, связанной с изменением климата. То, что сроки всегда кажутся не завтра, да, сроки кажутся всегда вот где-то. Оно вот где-то там на горизонте, далеко, не прямо сейчас, и может заняться чем-то другим. Ну, если говорить про то, что происходит с, вот именно с уровнем океана, то вот сейчас он растет.
1: Давайте сразу вот на России.
0: Вот глобальный уровень океана, Россию он тоже касается, растет сейчас примерно со скоростью 5 мм в год. Вот еще в 90-е это было где-то 2-2,5 мм в год, а вот сейчас 5. То есть вот такое есть некое ускорение.
1: То есть Питер затопит.
0: Питер там дамбу поставили, и к концу этого века будет плюс, в зависимости от того, сколько мы еще выбросим, от 40 до 70 сантиметров еще дополнительно. Дамба, я насколько помню, 1.5 или 2 метра, то есть в этом смысле не затопит, но моменты, когда за счет штормового нагона она уже будет не так эффективна, она же как бы, Питер-то топит за счет штормового нагона, все наводнения в Питере, за счет вот мощности западных ветров, которые нагоняют вот туда воду, в этот залив. Так вот, с учетом подрастания воды, дамба будет не столь уже эффективна, очевидно. Но пока она город защищает. Но вот Калининградская область, например, здесь больше может быть проблемы. Рост уровня океана. Следующая история, связанная с ростом уровня океана, где вот он прям сказывается в нашей стране уже здесь сейчас, это, конечно, отступание арктических берегов. Там несколько процессов. Уровень океана — это лишь один из процессов, который обуславливает вот это отступание, береговую эрозию.
1: Сколько она по расстоянию становится? Вот
0: прилично, сейчас скажу, да. То есть уходит лед в Арктике, льда становится меньше, сильно литый океан становится открытым. Открытым океаном, на котором увеличивается ветроволновая активность. Просто волны начинают идти. Плюс уровень океана растет, больше волн, а берег сложен из мерзлоты, которая тает. Вообще главная проблема нашей страны — это тающая мерзлота. Мы про нее можем отдельно поговорить. И вот, как бы, у вас с одной стороны тает мерзлота, с другой стороны чаще начинают бить более высокие волны по берегу, и берег осыпается и смывается в сильнолитый океан, и более того, то есть вот аккумуляция, нету баланса между вот эрозией и аккумуляцией. То есть не то, что этот песок, который смыт в одном месте, принесло где-то другое. Вот он оседает на дно сильнолитого океана. И в итоге мы теряем, ну, в отдельных районах в среднем отступание где-то до метра в год, до 2 метра в год, а в отдельные годы там и больше. То есть на самом деле, да, вот у нас граница страны, да, она вот береговая линия, она вообще-то меняется.
1: Меняется. Хорошо, а Дальний Восток что ждет?
0: Дальний Восток, опять же, рост уровня океана, но там в основном все крупные города, они все-таки рельеф, там более-менее вот прям прямого влияния такого, наверное, рост уровня океана нет, но более частые заходы тропических тайфунов, причем более мощных. Мы видим глобальное нарастание силы ураганов-тайфунов 3, 4, 5 категории, вот они

0: становится более сильной в общей массе. Общее число ураганов меняется слабо, ураганов-тайфунов, а вот именно доля сильных в них увеличивается. Плюс мы видим, что чаще происходит переход вот таких тайфунов в наши умеренные широты. То есть вот как бы к нам они начинают выходить чаще. И вот как бы, да, там Сахалин, Приморье, это та история, куда вот чаще могут заходить более сильные тайфуны. Но это вот если, скажем так, именно побережье. Если мы вот уйдем внутрь, да, то какие проблемы у нас? Мы и про возможности поговорим. У нас есть и возможности. Да. Не только все плохо, да, то я все как бы вроде бы все плохо. Это, конечно, нарастание волн жары. Это юг европейской территории, крупные города. Вот в условиях жары. Мы привыкли жить в холоде. Мы знаем, как жить в холоде, как жить в жаре. Мы знаем хуже.
1: Очень люблю жить в холоде.
0: Да, вот именно когда жара, лето, плюс 40, мы не до конца понимаем, что делать вообще. И врачи не до конца понимают.
1: Ну, когда попадаешь на какие-то новости 41 градус в Японии или же в Италии, когда все выжигает, или испанская сухая жара.
0: Ну, это... или а уже и Краснодар, что да. Там тоже. То есть там все время было жарко, но теперь становится там жарче, чем было до этого. Uh-huh. И, да и Поволжье сухое и жарко. В этом смысле вот жара, да, в крупных городах. Следующая история — это, опять же, юг европейской территории, лето становится более засушливым. Вот в целом осадки вообще тоже очень отдельная большая история, как меняются осадки. Как меняются осадки на планете? Теплая атмосфера содержит больше влаги выпадает в виде более сильных дождей в среднем. Но не везде. И за счет изменения циркуляции местами дождей становится меньше. Более того, дожди идут реже, потому что вот чтобы зарядить атмосферу влагой, проходит больше времени. То есть вот что мы видим в средней полосе с дождями летом, они идут чуть-чуть реже, но более сильные. Более сильные ливни — это наша новая реальность. А вот на европейской территории дождей становится меньше, больше засуха, и это проблема для сельского хозяйства.
1: Хочу как раз сейчас через несколько минут поговорить об этой новой реальности, которая нас всех ждет, и хочется поговорить именно о том, что хорошего нас ждет благодаря этим изменениям.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин

0: выясняют, как сегодня работает реклама,
1: что цепляет аудиторию,
0: куда движется маркетинг
1: и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам
0: в 21:00.
1: Что это было?
0: В эфире.
2: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении? Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
3: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
2: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
1: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. ОПЕК Плюс продлила действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень для лидеров сделки – Саудовской Аравии и России – сохранен на уровне в 10,5 и 9,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Следующая встреча стран-членов организации состоится 1 ноября. Еврокомиссия может получить 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Депутаты Европарламента предложили передать их в общеевропейский механизм, чтобы распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Об этом пишет французское издание Les Echo. Больше 180 миллиардов евро из этих 210 хранятся в бельгийском депозитарии Евроклир, с которым судится Банк России. Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России после оценки всех возможных последствий и компромиссов. Об этом в интервью CBS заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Напомню, закон об адских санкциях Трамп подписал 19 сентября. Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение президента. С момента подписания закона у него есть 30 дней на введение каких-либо ограничений. ВК продала свою 40% долю в платформе InTickets. Именно через нее продавались билеты на несостоявшиеся концерты Kanye West'а в Петербурге. В пресс-службе ВК сообщили РБК, что холдинг вышел из состава участников компании. По данным Spark'а, новым владельцем InTickets стало ООО ТКИ. Оно принадлежит Татьяне Кондратенко, которая напрямую владеет еще 60% билетного сервиса. США получат первую за 4 года партию белорусского калия. Судно с 30 тысячами тонн удобрений еще 15 сентября вышло из порта в Петербурге, а уже 14 октября должно прибыть в Новый Орлеан. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kepler. Поставка станет первой с 2021 года, когда США ввели санкции против белорусской калийной промышленности. В марте этого года ограничения сняли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Друзья, мы продолжаем безумно интересную тему, посвященную климату, посвященную тому, что нас ждет в перспективах и вообще понимание, как работает. В гостях у нас сегодня Александр Чернокульский, заместитель директора

0: по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН.
1: НИИ Бейнаровича.
0: Мы остановились на важной теме, связанной с засухой, связанной с изменением условий, то есть в нашей стране, то есть что это влияет и на засухи в определенных регионах и зонах, где пересыхают там опять-таки озера, реки и долина. У меня есть вопрос. Мне 35, я из того поколения, когда, ну, я поколение телевизора, и помню, все время по телевизору повторяли одно и то же, говорили все время озоновые дыры приходят, они появляются, это кризис, нас ждет что-то. Почему о них, я перестал о них почему-то слышать сейчас. Что такое озоновые дыры? И действительно та проблема, которую тогда акцентировали в СМИ, столь велика, и, ну, что сейчас с ними?
2: Да, озоновые дыры, это, скажем так, немножко стоит рядом с изменением климата, хотя, конечно, в нашем Институте физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук мы активно занимаемся в том числе и исследованием озона, и исследованием состояния стратосферы, мезосферы. Что такое озоновые дыры? Озоновые дыры — это, конечно, такое вульгарное понимание, там нет каких-то дыр, да, это уменьшение именно общего содержания озона, в первую очередь в стратосфере, за счет новых химических реакций, которые начали активно развиваться, в первую очередь над полюсами, в первую очередь над Антарктидой, где очень холодно, вот в условиях полярной ночи, в условиях очень низких температур. Хлорфторуглероды, вот это такие истории, как фреоны, да, то есть их вот коротко называли фреоны. Там у них такие очень длинные химические формулы, которые стали попадать в атмосферу вот где-то в 70-80-е годы. Ну, вот из холодильников, например, там из каких-то вот средств гигиены, типа аэрозолей. Вот,
0: я помню, да, что в рекламах вот показывают, да, меньше пользуйтесь аэрозолями.
2: Да, ну, как бы вот там подмышки, да, пшикать себе. Вот. Там были такие элементы, которые негативно влияют на молекулы озона, и они разрушаются. Там одна вот эта молекула фреона может разрушить несколько тысяч молекул озона. И это было вполне четко показано, как работают вот эти молекулы. И, собственно, ну, забили тревогу, что если мы ничего делать не будем, то вот озоновый слой, он будет истончаться дальше очень сильно, а озоновый слой, он крайне важен для нашей планеты, потому что он задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение от Солнца. Вот солнечный свет, видимый в спектре, доходит, а вот в ультрафиолете он озоном перехватывается. Озон, как бы, скажем так, его поглощает. И это крайне важно для всего живого на планете. Вот если это жесткое излучение будет доходить, то это будет губительно, ну, самая первая история — это там рак кожи, да, но вообще в целом вот такие вот, как бы, биологи говорили, что это вот для всего живого, в общем, не очень хорошо. И это наш защитный экран. И то, что мы своей промышленностью этот защитный экран убираем, делаем его менее эффективным, это была большая проблема.
0: И сейчас?
2: Ну, вот был Монреальский протокол, 87-й год, страны договорились, что они перешли на другие, соответственно, там другие формулы были, фреоны придуманы, не фреонов, а другие формулы вот хладагента, которые не разрушают озон. И как бы озон сейчас, он перестал сокращаться. Мониторинг озонового слоя ведется на регулярной основе. Просто СМИ это стало неинтересно. Это не то, что проблема ушла, ее больше нет.
0: Понятно.
2: Просто СМИ стало неинтересно, они
0: теперь
2: про нее забыли.
0: Теперь им интересно тайна
2: айсбергов. Да, теперь им другое интересно. Завтра им станет третье интересно. Это не значит, что проблема ушла окончательно. И часто скептики говорят, что вот и изменение климата, сейчас поговорим и забудем. Но там как бы не то, что про нее забыли. Там были приняты важные решения. Как бы Монреальский протокол, это показал способность стран договориться. Все страны взяли и договорились. Ну, там было проще, конечно, чем с ископаемым топливом, потому что это маленькая история, там некоторые компании пострадали, но и то, компании параллельно, там тот же Дюпон, они вполне себе занимались R&D деятельностью, да, и запатентовали другие вот эти формулы, и когда они только получили другие формулы, они перестали там быть против, они стали сразу за, и, в общем, в этом смысле проблема не то, что была решена, но по крайней мере, она не стала такой острой. Сейчас с учетом изменений климата, с учетом усиления полярного вот этого вихря, то озон-то тоже может даже немножко разрушаться больше за счет изменения климата. Но, по крайней мере, мы стали вот убирать вот этот... перестали добавлять фреоны. У них время жизни потрясающе длинное, там до 1000 лет. То есть не то, что он там сразу взял и ушел. Он там живет и живет. Но, по крайней мере, мы нового не добавляем. Да? То есть вот это крайне важно.
0: Нет, это на самом деле... Вот важную вещь сказать, что с СМИ это перестало быть интересным, и от этого тема стала менее актуальной в общественности, хотя проблема остается.
2: Ну, по крайней мере, проблема остается, но ее решение основное уже было сделано. Да, дальше нам просто надо ждать, мониторить.

0: И вдруг, чтобы что-то новое мы не стали такое добавлять. Вот есть эта история, мы вот это следим, мы там Монреальский протокол соблюдаем, и, в принципе, он показал миру, что люди договориться могут.
1: Договориться по вопросам каким? Сейчас основные остро стоящие.
0: Ну вот основной это вопрос о том, что изменение климата идет, и если мы хотим, чтобы оно шло, и ученые уверены, что вот современное изменение климата связано с усилением парникового эффекта, который усилится за счет того, что мы сжигаем ископаемое топливо и добавляем в атмосферу новое количество парниковых газов. В первую очередь углекислый газ, во вторую очередь там закись азота, метан. То есть это как бы вот все установленный научный факт. Дальше что с этим делать? Можно ничего не делать и как бы продолжать добавлять, и просто будут очень серьезные последствия, с которыми мы, видимо, справиться будет очень дорого. То есть, ну вот просто если перекладывать на язык денег, который понятен, да, лицам принимающих решений, будет настолько дорого, что иногда даже невозможно.
1: То есть уже поздно.
0: Да, уже поздно. Грубо говоря, для некоторых стран это просто экзистенциальная проблема, но их не будет. За счет роста уровня океана некоторые страны и государства просто исчезнут.
1: Хотелось бы пример.
0: Ну, например, Тувалу или Вануату. Вот такие небольшие государства, низкие. То есть не, ну, на которые на Коралловых островах находятся, не те, которые на вулканических озерах, на Кораллах, ну или крупные города. Крупные города Юго-Востока, например, города Бангладеш, города Китая, миллионные города, которые находятся в низких районах Индии. Вот такие.
1: То есть какой-нибудь Шанхай может затопить...
0: Ну, я не помню сейчас, честно говоря, рельеф Шанхая, я там не был, вот, но вот то, что находится в низинах, близко к океану...
1: А Япония? То есть вот их мало...
0: Ну, все прибрежные города, которые...
1: Уйдут?
0: Вот, ну, не то, что уйдут, но там будут проблемы. Ну, Венеция, условно, да, то есть очевидно, что вот какие-то такие моменты там... для них будут проблемными. То есть вот уровень океана, то, насколько он вырастет, существенным образом зависит от того напрямую, сколько мы еще добавим в атмосферу парниковых газов. Больше добавим, больше будет уровень, меньше добавим, меньше будет.
1: То есть первично нам найти какой-нибудь новый тип источника топлива.
0: Да, и, конечно, ну, понятно, что сейчас это возобновляемые источники энергии стали, солнце, ветер, но по-прежнему уголь там остается дешевым, остается легко его, скажем так, начать строить эти станции, быстро получить энергию, плюс есть, очевидно, лобби. Да, вот нефтегазовых компаний.
1: Ну, проблема, что те же самые эти винты, которые ветровики, они тоже используют нефтепродукты, чтобы смазываться, чтобы...
0: Но не в таком количестве.
1: Не в таком количестве,
0: не в таком,
1: но все равно.
0: Все-таки не в таком, существенно не в таком. Углеродный след вот всех, с учетом даже переработки, существенно ниже вот у возобновляемых источников энергии, возобновляемых источников по сравнению с там вот классическими, да, но пока это дешевая энергия, и вот она есть, она уже есть, и понятно, что люди хотят жить хорошо, хотят питаться хорошо, им нужна дешевая энергия. Вот в этом проблема, это не фреоны, да, которые гораздо проще...
1: Проще будет, запретить.
0: Да, проще запретить и придумать какую-то... Даже не то, что, понимаете, запретить, надо же не запретить, надо же придумать что-то вместо альтернативу, да. Но вот возобновляемые источники энергии, это, конечно, за последние десятилетия существенный такой вот рост у них, да, снижение стоимости производства, это потрясающе. То, что на наших глазах происходит, это, на самом деле, потрясающая история, действительно. Этот энергопереход, он происходит. В основном вся новая энергия, которая нужна человечеству, она уже за счет ВИИ идет. Особенность та, что количество людей растет. Оно продолжает расти. И нам, как бы, новым людям тоже нужна энергия.
1: Потребитель растет, да, потребитель, и, соответственно, растет, нужно, да, отвечать.
0: Все вот это вот, да. А это, как бы, проблема, это давно известно, это Римский клуб еще в 70-х годах говорил, да, о том, что у нас есть проблема, что у нас экспоненциальный рост человечества и конечная планета с ее ресурсами. Но если вернуться к городам, да, и к проблемам и возможностям России, да, например, если все-таки про Россию говорить, то вот я перечислил засухи на юге, таяние мерзлоты, и все города на мерзлоте – это проблема. Это очевиднейшая проблема. Все, что стоит на мерзлоте, мерзлота, она тает. И как бы все, что стоит особенно на границе, вот в островной мерзлоте – это первое, где будут проблемы. А следующая история – это мощные лесные пожары. Лесные пожары в нашей стране будут становиться
1: все
0: более
1: чаще,
0: сильными, частыми, да, потому что функция осадков меняется, вот этот бездождевой период увеличивается.
1: Засуха,
0: чаще бьют молнии, да. Чаще бьют молнии за счет более мощного развития конвективных событий. И сами деревья накапливают в себе углерод из атмосферы. У нас больше, чем может сгореть. И это задымление. То есть вот задымление в городах, это вот тоже такая история. Ну, плюс, еще раз, о чем я уже несколько раз как бы к этому касался, это вот опасные конвективные явления, и сильные ливни, шквалы, град крупный, вот. Такая история тоже в крупных
1: что
0: городах.
1: Мы часто видим,
0: да,
1: уже
0: в Москве, например, да. Ну вот мы становились свидетелями не раз вот таких историй.
1: И подтопления, и
0: крупные... Ливни, да, и Просто вот сейчас мы видим, ну вот по данным наблюдения, и у меня это показано, что интенсивность ливневых осадков растет. И за минуту дождя, вот сейчас, или там за 10 минут дождя, стало выпадать больше, чем раньше.
1: А проекты новых городов, вот городов будущего, ну, опять-таки, давайте Саудовскую Аравию, ее вот эта The Line-линия, которая там частично, как мне стало известно, они ее что-то там пересматривают сейчас, но вот такие проекты городов в пустынных зонах, они ведут к какой-то перспективе будущего человечества? Что жить мы будем вот в таких стекляшках?
0: Ну, возможно, что что-то в типа куполов у нас, к сожалению, будет, да.
1: Чтобы... То есть Лужков со своим когда-то предложением построить купол над Москвой был прав, хотите мне сказать?
0: Вопрос очищения воздуха, да, то есть были проекты по... Ну, не проекты, а количественные оценки того, если вот сколько надо потратить там, грубо говоря, денег на то, чтобы постоянно поднимать авиацию и разгонять облака, да, и вот чтобы осадки упадали до Москвы. Зато мы сэкономим на том, что улицы не будем чистить. Но проблема в том, что воздух будет очень грязный. Осадки, они очищают воздух. И, конечно, вот такие куполы, они должны содержать и мощные фильтры, и очистку. Ну, я не знаю, я как бы не футуролог в этом смысле. Мне, наверное, как бы тут можно пуститься в какие-то такие дебри там и нафантазировать, но и, понятно, есть очевидные риски, да, то есть риски того, что температура все выше и для таких городов, и... но влаги в воздухе-то много. Если они смогут доставать влагу из воздуха, да, то ну, проблему отчасти можно будет решать, но это вопрос стоимости.
1: То есть источники влияют, а давайте вспомним Чернобыль, мы вспомним влияние, вот опять-таки выбросы мазута сейчас у нас происходят в некоторых регионах. Это в глобальном смысле, насколько влияет на экологию, то есть вот тот же Чернобыль, там ну, жить невозможно, и перспективы жизни там нет. То есть это там купол это все время расширяется и будет расширяться. Потому что тогда одно дело мы рассуждаем с вами про климатическое влияние, как этот ветром все это понесло, то есть визуализацию, показывающую, как двигалось это радиоактивное поле. Что в таких ситуациях? Это подливает масло в огонь?
0: Ну, это, скажем так, две соседние истории, но отчасти они связаны через бережное отношение к природе. Да? То есть вот климат — это изменение, по сути, таких фоновых историй, и наше влияние на климат — это глобальное влияние. Вот добавляя парниковые газы в одном месте, мы влияем на климат везде. А вот такие экологические истории, как вы говорите, это скорее локальные влияния, региональные влияния. Мы загрязняем природу вокруг себя. В принципе, конечно, в идеале нам не так не надо загрязнять, но это все-таки немножко разные вещи. И, кстати, вот что их может связывать? Это, например, выбросы аэрозолей. Сейчас я произношу то, что мы в науке понимаем под аэрозолями. Это взвешенные частички, жидкие или твердые, которые в атмосфере летают, пыль условная, да, вот они тоже существенно влияют на окружающую среду, ну, в кавычках, экологию, да, плохое слово, но пусть вот влияет на экологию, наверное, обозначим это так, да, влияет в том числе на наше здоровье, вот ВОЗ показывал, что 7 миллионов преждевременных смертей от того, что мы дышим пыльным воздухом, да. Вот переход на, скажем так, электромобили приводит к тому, что мы не только парниковые газы не выбрасываем во время сжигания, да, вот бензина или дизеля, но и аэрозоли не попадают, и воздух становится чище. Воздух в городе становится чище, и это положительно и на климат влияет, и положительно на окружающий воздух. Дышать чистым воздухом всегда приятнее. Вот будущее городов — это не только управляемый климат, но, по крайней мере, чистый воздух.
1: Это все технически, то есть это установка фильтров каких-то специальных ветровиков или так далее, или это посадка растения, увеличение?
0: Это комплекс. Мы должны и бороться с источниками загрязнения, и должны, то есть как бы, чтобы и летело меньше, но и то, что летит, пытаться улавливать. И, конечно, это и экосистемные решения, и технологические решения, и поведенческие решения. Грубо говоря, мы должны знать, вот тоже мы в нашем институте занимаемся, например, сотрудничаем там с институтом курортологии отчасти, вот когда гулять. Вот когда лучше гулять? Утром, вечером, днем? Там зависит. Знаете, там на самом деле нет ответа.
1: Нет, я с вами согласен.
0: Там бывает аэрозоль, а днем гулять, там вот, например, озон начинает формироваться. Не тот стратосферный, а тропосферный озон за счет ультрафиолета. Там больше ультрафиолета. То есть тут надо вот находить часы. Вот эта поведенческая история тоже крайне важна. В общем, это комплекс. Вот адаптация всегда это комплекс. Это комплекс и нормативных документов, и поведенческих решений, и каких-то технологических решений экосистемных.
1: Вы мне сейчас подарили новую фобию, потому что у меня до этого была проблема, ну, просто летом не выходить, когда комары начинают выползать. А тут теперь
0: комары
1: еще...
0: это наименьшая проблема.
1: Да, тут теперь, наверное, еще мне надо содержание того или иного.
0: Конечно, конечно. Утром, когда инверсии сильные, когда вот воздух, скажем так, прижимается к земле, воздух грязный обычно. Вот рано утром...
1: То есть никаких пробежек.
0: Рано утром вдоль дороги ни в коем случае не надо бегать. Это точно. Там дышать это в себе только вред наносит.
1: Есть одна пара, за которой я слежу в соцсетях, которая идет от Москвы до Владивостока.

0: пешком вдоль этих трасс.
1: Ну, и... там трассы, я не знаю, насколько они. Ну да, тут там у них риски скорее. Них. Я боюсь, что там просто вдоль дорог идут, что их, не дай бог, собьют.
0: А скажите, ну, нельзя не упомянуть военные конфликты, которых, ну, достаточно сейчас в мире происходит. Они насколько сильно влияют выбросами, то есть пожарами, созданием, то есть каких-то подрывов, опять-таки, тех же нефтяных каких-то станций, перерабатывающих, не перерабатывающих. Это тоже сильное влияние оказывает?
1: Понимаете, там надо разделить прямое и косвенное влияние. Ну вот, например, количественных хороших оценок, честно говоря, я не видел. На мой взгляд, это маленький очень процент влияния, я бы так сказал. Но вот то, что там усложняется, например, логистика, да, чтобы что-нибудь доставить, это у вас как бы лишнее транспортное плечо, и это все время лишний углеродный след. Грубо говоря, каждая продукция становится с большим углеродным следом. И это дает больше, чем вот какие-то такие подрывы, о чем вы говорите.
0: Я просто думаю, мы все время говорим о всем таком перспективно не очень положительном. Я думаю, давайте попробуем для наших слушателей и зрителей сформулировать. Я, ну, как бы за стоический подход к любой проблеме. Каждый отвечает за свое окружение. И дальше, если у него есть более широкое окружение, донести эту мысль. Какие вот советы, рекомендации в нынешних условиях? Понятно, что мы уже подчеркнули, что, к сожалению, есть необратимые вещи, которые бесперспективны в попытках спасти что-то. Но что сейчас каждый из нас, там, или крупные управляющие корпорации, если он нас слушает, мог бы сделать?
1: Ну, во-первых, надо, конечно, просчитать такие, если уж про корпорации говорить, это последствия изменения климата для себя и там какие-то планы адаптации разработать, чтобы быть более устойчивыми к тающей мерзлоте, условно. Да? Это не только ущерб для вашей компании, может быть, но и для экологии вокруг. Вот опять же, если там говорить про 2020 год, да, можно вспомнить вот это разрушение резервуара с нефтью. Вот тоже связь климата и экологии. А если мы говорим про каждого отдельного человека, ну, конечно, просвещение крайне важно, чтобы поменьше мифов в головах было, чтобы понимать, что действительно происходит, где мы можем влиять, где мы не можем влиять, и дальше, ну, некая такая просто попытка бережного отношения к природе. Люди могут усмехаться над этим, смеяться и говорить, что да, это ерунда, но это не ерунда, это реально работает. Не надо, конечно, впадать в крайности и считать там свой углеродный след с точностью до там тысячного знака после запятой. Это были работы, кстати, журналистов, показывающие, что это корпорации придумали все эти калькуляторы углеродные, которые перекладывают ответственность на потребителя, а себя снимают. То есть в этом смысле мы как бы должны вместе идти и понимать, да, что условно, если есть возможность вот выбрать два продукта, да, абсолютно одинаковых, но отличающих только тем, что один в итоге во время своей жизни произведет меньше углеродный след, ну, выберите тот, который произведет меньше углеродный след. Да, условно, все смеются над сортировкой мусора, но это нет смысла смеяться, потому что это на самом деле...
0: В Японии это прекрасно работает.
1: Это реально работающая история. Другое дело, что не все понимают, и там, грубо говоря, даже дворники у нас под окнами, они считают, что приезжает одна и та же машина, и все в одну там сливается.
0: Мне знакомый рассказывал, они переехали в Японию. И там была история, что их признали опасными для общества, потому что они неправильно сортировали мусор, потому что у них не просто пластик к пластику, а там надо этикетку оторвать, крышечку открутить. Ну, вот такие...
1: Вот это слишком. Вот этот перекос, он как бы, знаете, обратную реакцию вызовет в этом смысле. Все-таки надо, ну, вот некий баланс соблюдать. Понимаете, там, возможно, была настолько большая проблема с пластиковым мусором, что они вот именно на уровне страны вот так борются. То есть здесь мне сложно судить. Но в этом смысле... Просто понимание того, где вам лучше жить, понимание того, что жара будет нарастать. Но при этом холодов-то будет меньше, да, то есть мы понимаем, что морозные зимы, они как бы будут холодные периоды, но в среднем этого будет меньше, и вот как бы вы там строите себе новый дом, например, на дачу. Ну, попробуйте понять, что сколько у нас будет стоять там, 20 лет, вот попробуйте посмотреть прогноз на ближайшие 20 лет, что вам нужно в вашем доме в первую очередь. Может, вам нужно там... Какое электричество вы хотите получать там? Вам нужно его охлаждать или отеплять? И так далее, и так далее. Ну вот как-то попробуйте прогнозировать.
0: Нет, это хороший, важный совет, на что надо обращать внимание. Спасибо вам за этот разговор. Мы сегодня с вами говорили про климат, мы сегодня говорили про важнейшие темы, как работает климатология, в чем процессы исследования, на каких уровнях производятся исследования. Также мы обсудили вообще, что нас ждет в перспективе. Будем оптимистичны и стараться думать, что вот сегодня вдруг мы немножечко переосмыслим все и будем более лояльны и более положительно действовать по отношению к нашей природе, земле, месту нашего обитания. В гостях со мной был Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, что все будет лучше. Мы найдем места, где будем лучше жить, больше, может быть, пляжей.
1: Да, спасибо. Я не уверен, что будет лучше, но мы посмотрим. РБК коллег.

0: границы.
1: ОПЕК Плюс договорилась в ноябре не менять текущие квоты по добыче нефти. Встреча стран-участниц Альянса состоялась в воскресенье в Вене. В ней приняли участие Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. По установленным сейчас требованиям, наибольшее количество нефти разрешено добывать Саудовской Аравии – 10,5 миллиона баррелей в сутки. Квота у России – почти 10 миллионов баррелей. По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Армузский кризис продолжает оказывать влияние на решение ОПЕК, но постепенно рыночная квота может снова начать подниматься.
2: Сейчас все равно Армузский сценарий, он приоритетный, и в условиях, когда и так есть серьезный дефицит нефти на рынке, чеки превышают ожидания, которые аналитики прогнозировали еще до начала военных действий в Персидском заливе, все равно это не те объемы, как вы понимаете, и мир распрощался, по сути, со стратегическими запасами. Есть проблема особенно остро стоящая, это дизель. Трамп пытается как-то перед промежуточными выборами выйти из ситуации, идет дискуссия, запрещать ли интервенции дизеля, об этом тоже речь стоит. Так что в целом у картеля своя политика, он отпускает квоты, но отпуская, не отпуская, здесь логистика приоритетна, а не лимиты картеля. Стратегию они менять не будут, постепенно будут подходить к тому, что квота рыночная будет подниматься. Но это никак в физическом плане отражаться на рынке не будет.
1: В течение последнего года страны ОПЕК Плюс завершили выход из добровольного сокращения добычи нефти в несколько этапов. Карт-страны Альянса вернули на рынок ранее сокращенные 3 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. Через полминуты о ситуации на рынке сервисных апартаментов.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Один час меняет рынок. Одно утро

0: меняет ваши решения.
1: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции.
0: И на бирже тоже.
2: РБК Тренды. Роботы рабочие.
3: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручения. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу России, США и Украины на техническом уровне. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева готовы поехать в Арабские Эмираты или другую страну, которую предложит американская сторона. Власти Йемена объявили масштабную военную операцию против хуситов. Ее цель – возврат захваченных территорий, заявил глава руководящего президентского совета Рашад Мухаммед Аль-Алими. Сейчас хуситы контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану и Баб-эль-Мандебский пролив. Росреестр обяжут предупреждать собственников недвижимости о проблемах с ее регистрацией. Речь идет о владельцах участков, у которых не определены границы, а данные о постройках не внесены в ЕГРН. Ведомство через госуслуги должно будет уведомлять таких граждан, чтобы те избежали проблем при продаже имущества. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект уже внесли в Госдуму. Купившим билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге начали рассылать инструкцию по возврату. Вернуть деньги можно будет с 12 октября через автоматизированный сервис InTickets. Возврату подлежат все билеты, независимо от даты приобретения и условий, действовавших на момент их покупки, говорится в памятке. Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Они будут координировать взаимодействие правительства США с потребителями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ. Руководителем новой структуры назначен директор национальной разведки США Джей Клейтон. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК. Коллекция.
3: Смотри, на начало актив.